0: На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
1: Сергей Гордеев, обозреватель бизнес-ФМ. Новую дату проведения ночного велофестиваля московский Дептранс пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давят жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем 10-я волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы, и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому что рынки в балансе. И Ормуз, и Россия, и Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
1: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом давление усиливается и на рынке риса. Мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Российский контейнеровоз компании «Феска», входящий в «Росатом», затонул в ночь на субботу в Черном море. Его атаковали дроны ВСУ, рассказал директор госкорпорации Алексей Лихачев. Какой груз перевозило судно и в каком состоянии экипаж, расскажет Олеся Савоськина.
3: Подробности.
4: Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Феска», был атакован двумя морскими дронами в пятницу в районе 10 вечера. Как заявили в «Росатоме», это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию разного типа – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. От полученных повреждений судно затонуло в 130 милях от Новороссийска. Команда успела покинуть теплоход. На помощь подоспел интернациональный экипаж судна «Дельфинус», который, несмотря на опасность со стороны дронов, выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Последнего участника команды нашли и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, отметили в «Росатоме». Все 17 членов экипажа в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В госкорпорации удар по судну назвали пиратством и морским разбоем.
1: Ранее на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В российском МИДе заявили, что рассчитывают на адекватную оценку этих событий со стороны США и ООН. Между тем, Минобороны России сообщило, что в результате военных ударов в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, а в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ФИФА не продается, а Инфантино может уйти. Международная федерация футбола официально отказалась от идеи продать права на чемпионат мира в частные руки. УЕФА в своем заявлении поприветствовала решение ФИФА, но вместе с тем выразил и недоверие. Там отметили, что когда Джанни Инфантино в 2016 году избирался президентом ФИФА, он говорил о прозрачности всех будущих процессов, но обещания не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь непрозрачной. При резервах, превышающих 5 миллиардов долларов, он также не смог использовать деньги ассоциации на благо игры, подчеркивает УЕФА. «Телеграф» сообщает, что УЕФА проголосует за отстранение Инфантино от должности президента ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил продать 20% прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам. В сделке должна была участвовать фирма, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Речь шла о сумме более 4 миллиардов долларов. После провала плана Инфантино в прессе появились предположения, что он может уйти в отставку. Какова вероятность такого сценария и почему идея ФИФА на самом деле не так ужасна, как кажется, рассуждает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. С ним беседовал продюсер Бизнес ФМ Андрей Гаврилов.
5: На самом деле мне не очень понятна вся вот эта истерия, которая была устроена вокруг данной новости. Не трожьте футбол, он наш, не продадим каким-то сторонним структурам. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что УЕФА уже давным-давно создал внешнюю компанию, которая называется Team UEFA, она сокращенно TEAM через точки. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии и существует как отдельное юридическое лицо, которое продает права Лиги чемпионов. Поэтому я думаю, что здесь все гораздо сложнее, чем просто продажа прав. УЕФА создал подобную структуру, поэтому в данном случае я не вижу вообще никакой проблемы со стороны УЕФА согласиться с тем, что глобальный футбольный союз будет продавать свои телевизионные права и права на чемпионат мира так, чтобы заработать больше денег, потому что в противном случае это выглядит просто цинично со стороны УЕФА и руководства УЕФА. Беспокойство о том, что якобы ФИФА продает там куда-то футбол на сторону. Ну, послушайте, вы сами его продали давным-давно на сторону за колоссальные деньги, которых уже давным-давно этот футбол не стоит. Это снежный ком, который, на мой взгляд, уже давным-давно перерос и растоптал вообще все качество игры и то содержание, которое в этом продукте существует.
6: Означает ли это, что Инфантино ждет преждевременной отставки?
5: Слушайте, надо понимать следующее, что президента ФИФА избирают члены ФИФА, включая непризнанные государства, которые даже в ООН не входят. Поэтому для того, чтобы была какая-то отставка, нужно голосование большинством тех стран, которые только и живут за счет денег, получаемых от ФИФА. И на самом деле это было бы выгодно маленьким федерациям, маленьким странам, которые только и развивают футбол исключительно за счет денег, которые поступают от ФИФА. Но они просто взяли и лишили себя возможности получать больше денег на развитие футбола в своих маленьких странах, только и всего. Поэтому ни про какую отставку вообще речи идти не может, а с какой стати. Только что прошел самый успешный с коммерческой точки зрения чемпионат мира. ФИФА заработал деньги. ФИФА эти деньги распределит между всеми федерациями футбольными, которые входят в ФИФА. Недовольство тем, что ФИФА хочет заработать больше, мне вообще непонятно. Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Это, знаете, есть такая поговорка русская хорошая. Слышал звон, не знаю, где он. Вот сейчас, когда они поймут, что это за звон и какая от этого будет всем выгода, я думаю, что эти все разговоры закончатся, и наоборот, они еще прибегут в эту ФИФА и будут умолять, чтобы создали эту компанию, чтобы она продавала подороже эти права на чемпионат мира, и чтобы все деньги побольше получали.
1: Георгий Черданцев, Матч ТВ. Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино еще дважды переизбирался на пост. Следующие выборы пройдут в 2027-м. Инфантино заявлял о намерении снова в них участвовать. В УЕФА считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации «Телеграф», УЕФА симпатизирует 60-летнему канадцу Виктору Монтальяни, президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации, может стать еще одним кандидатом. В 2016 году он с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах главы ФИФА.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Галлюцинировать могут не только большие языковые модели, но и обычные граждане. Почудилось. Если другим почудилось то же самое, это можно сфотографировать, то это реальное явление. Оптическая иллюзия или, возможно, мираж. А вот сторонние голоса, которых не слышат окружающие, это почти точно галлюцинация. Она бывает слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, тактильной, соматической, даже все вместе. Разовая галлюцинация – не диагноз. Около 10% людей испытывали это хотя бы однажды. Нереальные образы при засыпании и пробуждении считают пограничным состоянием перехода между сном и бодрствованием. Сальвадор Дали засыпал с железным ключом в руке, чтобы из-за грохота при его падении не упустить момент перехода в гипногогическое состояние и творить дальше. Но частые галлюцинации уже требуют как минимум проконсультироваться с врачом, поскольку идут в комплекте с целым спектром заболеваний от шизофрении и биполярного расстройства до ПТСР и послеродового психоза. Триггерами нередко становятся травмы головы, сильный жар, отравление, передозировка и абстиненция. Экстренная медицинская помощь необходима при образах и действиях, которые ведут к самоповреждению или агрессии. А безобидные галлюцинации при сохранении самоконтроля, особенно на фоне недавнего острого горя, часто вообще не требуют медикаментозного вмешательства. Единой и окончательно доказанной модели появления галлюцинации пока нет. Наиболее правдоподобное объяснение – предиктивная обработка. Мозг строит прогноз и сопоставляет его с ощущениями. Обычно поступающие от органов чувств сигналы исправляют ошибку прогноза, но при сбое мозг может гораздо слабее реагировать на новые входящие.
3: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
8: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно. Взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
9: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
8: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
10: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
8: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
11: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
12: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
11: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
12: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
11: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
8: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
1: Винодельням разрешат наружную рекламу своей продукции в своих же регионах. Соответствующие поправки в закон о рекламе вступят в силу 6 августа. Размещать рекламу помимо билбордов можно будет на фасадах и крышах зданий, но не без ограничений. Можно, в частности, рассказывать о видах продукции, например, тихих или игристых винах. Но использовать названия брендов и изображения бутылок запрещено. Участники рынка отмечают, что изменения помогут повысить узнаваемость российских виноделин. Для отрасли это очень большой шаг, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни культуры в Подмосковье Андрюс Юцис.
13: Любое движение в сторону легализация рекламы для виноделов – это уже большой шаг. Давным-давно пивовары уже обходят эту историю со своим безалкогольным продуктом. Безалкогольное вино не делается глобально в масштабах, и это не столь перспективная история, сколько вообще популяризировать вино и туризм на винодельню. И благо, что в регионах сейчас это все начнет работать не вот такими путями обходными, а именно по-человечески, качественно. Пока что лично я никакие билборды не арендовывал и буду это делать, когда закон примется уже окончательно. Пока что мы использовали продвижение, таргетирование в Яндекс.Картах. И следующий этап мы будем арендовывать билборды. Потому что не хотелось это все какими-то завуалированными текстами. А теперь хоть слово «винодельня» уже будет подразумевать смысл, какой закладывается, экскурсии, дегустации. А то, что нельзя бутылку размещать, мы найдем решение, что бутылки подразумеваются. С учетом того, что мы же находимся в Севастополе, в Крыму. В Крыму, сами знаете, какие обстоятельства. Сейчас. И туристический сезон был сорван определенными процессами. И поэтому хотя бы один турист на винодельню приезжает месяц, уже хорошо для кого-то. Мы надеялись, что у нас будет раз в неделю по несколько групп, как это было в прошлом году. Сейчас все это упало, свалилось в нынешних обстоятельствах и реалиях. Мы сбываем вино, отдавая его в континентальную часть России. Проблем со сбытом нет совершенно.
1: Андрюс Юцис, винодел. Стоимость наружной рекламы довольно высокая, отмечает винодел, владелец и руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
14: Для агротуризма это очень важный момент. Другое дело, сколько это все стоит, потому что билборды, реклама на телевидении и другие способы продвижения – это очень дорогая вещь, которую могут действительно немногие себе позволить. Наши затраты на маркетинг на данный момент минимальные. Это из-за ограничений на рекламу алкогольной продукции и из-за того, что рекламные площади стоят очень много. Поэтому мы много сил тратим на проведение выставок, на участие в выставках, на постоянные встречи. встречи, дегустации, где лично пытаемся рассказать о своей продукции, о своем хозяйстве и принимаем гостей у себя, где тоже проводим экскурсии. То есть это доступные нам способы продвижения. Продажи снизились, но пропорционально потоку гостей в наш регион. Поэтому такая общая проблема, тем не менее, держится на уровне. Люди тратят сейчас аккуратней, бережливее. Но у нас много своих поклонников, поэтому больших проблем со сбытом нет. Есть у нас трудности на других направлениях. Например, мало желающих физически трудиться в полях, на виноградниках, либо на розливе вина, работая с бочками. Поэтому мы всей семьей и своим небольшим коллективом трудимся по всем направлениям. Самостоятельно продаем, самостоятельно проводим экскурсии. Но в этом и наше большое преимущество. Мы контролируем процессы от и до на всех этапах.
1: Дмитрий Литовщук, винодел. После 3 лет роста в прошлом году объемы производства вина в России называли рекордными. Отрасль впервые столкнулась со спадом. По итогам первого полугодия производство тихих вин просело более чем на 12%, а игристых – на 14% год году. На этом фоне нововведение с рекламой для винодельческих хозяйств может поддержать отрасль и винный туризм. Хотя могли бы все-таки разрешить изображать бутылки, говорит зампредседателя комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Попович.
15: История этого закона, по-моему, 4 или 5 лет. И за время, пока его делали, он периодически сильно менялся. Редакция, которую приняли, в общем-то, значительно усеченная по сравнению с тем, что хотелось бы виноделам. Слава богу, что хоть разрешили виноделам называть на билбордах названия своих предприятий. Но самое главное, что так и не было достигнуто право виноделов рассказывать о той продукции, которую они делают. А они делают конкретные вина с конкретными наименованиями, с конкретными ощущениями. И вот это как раз по-прежнему запрещено. Едет человек и видит указатель, там, неизвестное ему название, не знаю, «Белая луна». А дальше ему разрешено написать: «Мы производим белое, красное вина». И все. А больше писать ничего нельзя. Потому что иначе, по мнению тех, кто это все делал, это приведет к алкоголизму. С моей точки зрения, это немножко неправильно. Но мы очень надеемся, что это начало лишь послабления.
16: В целом, винный туризм сейчас популярен у нас в России?
15: Конечно, винный туризм популярен. Он прежде всего популярен, потому что он одновременно сочетается с пляжным туризмом. Сегодня уже мы видим, что есть туристы, которые специально приезжают на винодельни не для того, чтобы совместить это с отдыхом, а для того, чтобы узнать, что, как, зачем и почему происходит на винодельне, когда появляется вино. Перспективы развития винного туризма я вижу очень большие на самом деле. Количество людей, приезжающих на винодельни, с каждым годом растет. Людям интересно, что такое российское вино и где его производят.
1: Леонид Попович, зампредседателя комитета по гастрономическому туризму РСТ. По итогам прошлого года российские винодельни приняли порядка 1 000 000 туристов. Лидером, по данным Минсельхоза, остается Краснодарский край. Виноградники и производство региона посетили 750 тысяч человек.
17: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Недавно я разговаривала с одной предпринимательницей, и в какой-то момент она сказала фразу, которая меня зацепила. «У меня в команде нет звезд. Это осознанная стратегия. Я нанимаю людей, которые умеют играть в одной команде, а не тех, кто приходит с ощущением собственной исключительности». И я задумалась, действительно ли сегодня компании хотят нанимать именно звезд? Или рынок постепенно меняет критерии сильного кандидата? Давайте обсудим. Далеко не всегда компания выигрывает, нанимая самого известного на рынке кандидата. Один яркий сотрудник способен усилить команду, но может и нарушить сложившийся баланс, если его стиль работы не совпадет с культурой компании. Поэтому, возможно, главный вопрос при найме сегодня звучит уже не кто тут самый известный и успешный, а кто поможет этой команде добиться большего результата. Если вам нравится такой подход, где не надо перекупать звезд, а при этом фокус смещается на формирование эффективной команды, то рекомендую посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Человек, который изменил все». По сюжету генеральный менеджер бейсбольной команды не мог позволить себе покупать самых дорогих игроков. Вместо этого он начал искать тех, кого рынок недооценивал. И именно эта стратегия привела команду к рекордной серии побед. Кстати, существует миф, что работа хедхантера – это исключительно переманивать руководителей, предлагая им больше денег. На практике все интереснее. Хороший хедхантер гораздо чаще ищет не самую известную фигуру на рынке труда, а человека с максимальным потенциалом под конкретную задачу. Иногда именно такие специалисты оказываются недооцененными рынком. Они могут не строить личный бренд и даже не выступать на конференциях, но при этом обладают нужной экспертизой и способны дать многое компании.
17: Карьера на бизнес FM.
19: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM.

0: случился в здании сталинской высотки. Там проходил частный банкет. Из-за ЧП был отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу. В Волгоградской области снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса, сообщили в Комитете промышленной политики региона. Ограничения действуют на ЗАЭС «Лукойл» и «Газпрома». За одну транзакцию там отпускают не более 40 литров бензина. «Лукойл» также вводит лимит на продажу дизтоплива. В «Газпроме» ограничений на него нет. Соединенные Штаты ведут залоги за визы в размере до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Большинство из них коснутся граждан африканского континента. В списке присутствуют также Грузия, Монголия и Туркмения. Россия не включена в эту программу. В августе прошлого года Госдепартамент решил начать эксперимент по выдаче американских виз под залог от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя. Речь шла о визах категории B1 и B2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больничные для самозанятых. Промежуточные итоги их участия в эксперименте с добровольными отчислениями в соцфонд. За 3 месяца к нему присоединились 25 тысяч человек. Это меньше 0,2% всех самозанятых. Почему так мало и на какие выплаты по больничному могут рассчитывать участники эксперимента? Вода из московских родников непригодна для питья. Роспотребнадзор составил черный список, в который попали 30 источников. Ни один из них не получил специального заключения на соответствие санитарным нормам, что не так с родниковой водой в столице. В России обнаружили ранее неизвестный минерал, который стоит дороже золота. Речь идет о кольском ашкрафтине. 1 миллиметр налета минерала стоит 145 долларов. Из чего складывается эта цена и в чем уникальность найденного минерала? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Самозанятые, которые полгода добровольно платили страховые взносы, с 1 августа могут получать оплачиваемый больничный. Эксперимент стартовал в январе. Чтобы участвовать, нужно было подать заявление и каждый месяц перечислять 1344 или 1920 рублей в зависимости от выбранной страховой суммы. За первые 3 месяца к программе присоединились около 25 тысяч человек, меньше 0,2% всех самозанятых. Петербуржец Андрей, который занимается производством мебели, о такой программе до нашего звонка даже не слышал.
3: Я не вижу в этом никаких перспектив. Если говорить за себя, я даже и больной, бывает, работаю. Я самозанятый, но я еще официально трудоустроен. То есть я работаю на 2 работах. Если я беру больничный на работе основной, как самозанятый, я продолжаю трудиться. Температура или грипп не особо мне мешают зарабатывать как самозанятый. Это все так долго и призрачно, на мой взгляд, что в нашей нестабильной ситуации может произойти все, что угодно. Сегодня приняли, завтра отменили, и как человек на земле, так скажем, я скептически вообще к этому отношусь, ко всем инициативам. Лишнее выманивание денег у народа, у самозанятых бюджет. Смотря какой возраст, человек, если ему 50-60 лет, может быть, он задумывался бы об этом, а молодых процент будет меньше.
2: Андрей, самозанятый из Петербурга. У Романа из Екатеринбурга другое мнение. Он занимается конструкторской работой и 3D-печатью, работает один и собирается присоединиться к программе.
4: Раз я самозанятый, я работаю один, у меня нет команды, меня некому подменить. И когда я болею, я не могу выполнять свои рабочие функции. Соответственно, месяц, когда у меня простуда, я несу издержки. Взнос страхования, который нам предлагает государство для самозанятых, не такой большой. Платить эту дополнительную сумму, чтобы перекрыть риск своей нетрудоспособности какой-то период времени, для меня неплохое подспорье. Я посчитал, перекрыть какие-то постоянные издержки в виде аренды, коммунальных платежей офиса, я с этими выплатами вполне смогу. Это как плата за риск. Этот взнос совершенно добровольный, и каждый из нас может оценить риск и либо платить, либо не платить.
5: Какой бы вы взнос выбрали?
4: Для Екатеринбурга сумма, которая предполагается для выплаты, максимальная, вполне приемлемая. А минимальная сумма хороша будет для какого-то города областного, периферийного, где и аренда в этом помещении ниже, и уровень жизни дешевле.
5: Первые полгода выплат не будет. Вас это не смущает?
4: Эта программа даже выгоднее, чем программа, которая есть, когда работаешь в найме. Потому что в найме коэффициент выплаты в первый год вообще какой-то мизерный. Полная зарплата выплачивается только после какого-то определенного стажа.
2: Роман, самозанятый из Екатеринбурга.

0: Екатеринбурга. Первые итоги эксперимента подвел глава объединения самозанятых России Иван Литвинов.
1: Говорить, что эксперимент полноценно заработал, пока рано. Механизм только выходит на этап реальных выплат. Первые результаты будут видны в ближайшие месяцы. На апрель 26 года добровольные взносы перечисляли 7200 самозанятых. И рост числа участников после первых выплат возможен, но вряд ли он будет взрывным. Самозанятые – это неоднородная категория. Многие совмещают этот режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии уже есть. Кроме того, участие требует регулярных расходов, а право на выплату наступает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если платеж, например, просрочить, участие обнуляется. И такие случаи, к сожалению, нам известны.
0: Иван Литвинов, глава объединения самозанятых России. Может ли самозанятый получать доход во время больничного и не станет ли это основанием для отказа в выплате или других санкций? Объясняет гендиректор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
2: Действующим российским законодательством, в частности, которое предоставляет право самозанятым получать больничные, не запрещено получение дохода во время больничного. Это могут быть и доходы, которые получены самозанятым за период его деятельности, который не затрагивает больничное время. Но может быть и такое, что самозанятый во время больничного, например, оказывает услуги. В этом случае есть риск того, что СФР может отказать в выплате больничного. Однако в законодательстве каких-то таких ограничений нет. Судебная практика у нас тоже не сформировалась. Если же заказ самозанятый выполнил ранее, оплату получил уже после открытия больничного, то это не станет основанием для отказа выплаты или других санкций. Договором могут быть предусмотрены между самозанятым заказчиком различные сроки оплаты, как постоплата, так и авансирование, которое может прийти на период открытия больничного. Если самозанятый сможет это доказать, то указанное точно будет основанием для отмены решения СФР об отказе, либо каких-то других санкций.
0: Павел Зюков, гендиректор юридической компании «Я прав». Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, общего стажа и срока участия в программе. После первых 6 месяцев выплату рассчитывают от 70% выбранной базы, после года – от полной суммы. Добровольные взносы засчитываются в страховой стаж, при этом выплаты по беременности и родам программа пока не предусматривает. В России слишком много сыра. Этап бурного роста отрасли, который продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, закончился. Новые сыроваренные проекты почти не запускаются. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. Отмечается, что основная проблема – перепроизводство. Внутреннее потребление на 9% отстает от объема выпуска сыра. В результате избыток предложения вынуждает производителей снижать цены, из-за чего рентабельность многих предприятий становится нулевой или вообще отрицательной. Сыра действительно на рынке много, причем не только российского, говорит фермер, сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.
3: Действительно, мы видим большое количество сыра на рынке, а особенно нам помогли, в кавычках, наши соседи, братья-белорусы, которые привезли огромное количество стоков и затарили абсолютно все холодильники. На рынке таких, так называемых, биржевых сыров, там прямо тяжелая ситуация. Многие коллеги работают либо в ноль, либо даже в минус, зачем-то это делают. Ситуация сложная. Мы строили большой сырзавод и сейчас отказываемся от этих планов. Корпуса будем переделывать или под местную переработку, или, может быть, там соц строить, или что угодно уже. Текущая сыроварная работа, мы от планов по расширению, увеличению объемов производства, мы точно будем отказываться. А, кроме того, мы видели прям очень жесткое поведение наших торговых сетей, которые не просто там понижали цены ниже себестоимости, а еще и заставляли требования оборотных каких-то комиссий. Сейчас у нас сыр будет продаваться только в нашей рознице. Совершенно небольшое количество там в опт будет отправляться. И у нас на сыроварне. Мы отказались от работы с торговыми сетями. И то оборудование сырное, которое мы делали по программе реинжиниринга, мы его хотели делать для себя, но теперь мы будем делать его в рынок, продавать или в России, или в СНГ.
0: Олег Сирота, сыровар. Отрасль производства сыра становится все более конкурентной. Чтобы остаться на плаву, приходится искать свою нишу. В такой ситуации небольшим предприятиям сделать это даже легче, говорит владелец столичной сыроварни Рубцов Алексей Рубцов.
4: По нашим цифрам фиксируем не перепроизводство, а просто снижение продаж. То есть январь 2025 года, январь 2026 года продажи мы не нарастили, а в январе 2026 они просто банально стали меньше. Фиксируют с нами снижение покупательной способности, активности.
5: Ну вот что вы предприниматели намерены в этом случае? Там сокращать производство, перепрофилироваться на что-то еще, ищите новые каналы сбыта?
4: Закрывать либо перепрофилироваться не планируем. Тут, как уже говорится, сели в лодку и плывем до победного. Мы чем отличаемся от больших производителей сыра? Тем, что мы быстро перестраиваемся и делаем уникальные сыры по собственной рецептуре. Чем мы выживаем и тем и нас ценят покупатели. Соответственно, планируем в ближайшее время выпустить новые новинки, которых в России нету, и расширять линейку своей продукции планируем. Коллеги, да, сыровары, все фиксируют снижение продаж. Ну, соответственно, да, сейчас время выжить. И это всегда для продажи сыров не сезон. Надеемся, что осенью увеличится покупательная способность.
0: Алексей Рубцов, сыровар. По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в июне превысила 955 рублей за килограмм. Это почти на процент ниже прошлогодних показателей. И все равно для части россиян это слишком дорого, говорит независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
6: Традиционно сыр твердых сортов был частью повседневной жизни. Он производился достаточно много в советские времена. Потом был период дефицита, и плохо стало все. Сыр стал в основном импортный. Потом была не так давно эпоха фальсификата, когда можно было сыр делать из разных добавок, можно было дешево делать продукт, очень похожий на сыр, который выдавали за сыр. А следующим этапом появился честный знак. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в молочной отрасли, и сыр стал уже из молока. Но за счет вот этих скачков цен получилось так, что сыр стал очень дорогой. Поэтому говорить, что рынок насыщен, нет, конечно. Сыр должен быть более доступен. Когда будет какая-то, я не знаю, там программа поддержки государства фермеров, чтобы сырье стоило дешевле, чтобы сыроварни могли продавать дешевле этот продукт, тогда потребление вырастет. А сейчас, конечно, люди понимают, что за ту цену, за которую просят там килограмм сыра, можно купить альтернативных продуктов по калорийности, по насыщаемости организма гораздо более что-то оптимальное. Сегодня наценка на сыр очень высокая у сетей. Это мешает производителям развиваться, потому что они, в принципе, по такой цене не могут наращивать объем производства. Это первый этап. А второй этап – это, собственно говоря, помогать фермерам, которые производят молоко, чтобы молоко в закупочной цене стало дешевле, и тогда сыровары смогут нарастить объем производства. Это касается не только сыра, это касается и молока как такового, и всех остальных йогуртов и прочих кефиров.
0: Александр Анфиногенов – независимый эксперт рынка товаров народного потребления. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограмм на человека в год. Но, несмотря на это, эксперты подчеркивают, до европейского уровня потребления 18 килограмм ежегодно России еще далеко. В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это, в чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
7: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли, обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
8: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
7: Это абсолютная чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
8: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
7: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
0: Сергей Кривовичев, гендиректор Кольского научного центра РАН. В состав минерала входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
9: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
0: Выставка Open Village, посвященная загородному строительству, это прежде всего разговор о настоящем. В этом году говорили о том, что строительный объем ИЖС с начала 26-го вроде сократился, но ипотечное кредитование в годовом отношении пока в плюсе. Согласно июньским данным Дом РФ, рост год к году 60%. Эксперты дружно кивали головами, как бы подтверждая результаты опросов, приведенные компанией ФСК Family. Сейчас 66% россиян живут в квартирах, а 31% в частных домах. А в идеале 64% хотели бы жить в домах и только 34% в квартирах. Тема обязательного регулирования ИЖС тоже стала предметом обсуждения. Действительно ли четкие правила вкупе с механизмом КРТ решат проблему хаотичной застройки и отсутствия качественных дорог? В общем, настоящее дает немало информации к размышлению. При этом основатель бизнес-экосистемы Open Village Владислав Капица предложил поговорить и о будущем, отметив, что сейчас 95% заказчиков компаний-производителей домов – это конечные потребители. Но через 10 лет основным заказчиком станут генподрядчики, которые в рамках КРТ будут заниматься развитием загородных кластеров. Эксперты, с которыми Business FM продолжила обсуждение этой темы, нарисовали портрет подмосковного рынка ИЖС образца 35 года. Небольшие коттеджные поселки в дефиците. В основном это будет высокий бюджет и любое направление в пределах 30 километров от МКАД. Начнут появляться новые малые города, объединяющие разбросанные в округе СНТ, поселки и деревни. Промышленное домостроение станет мейнстримом. Борьба за покупателя окончательно сместится из плоскости «цена за квадрат» в плоскость «качество среды» и «сервис». И да, никаких участков без подряда. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
11: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, и Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если Спартак будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в Рубине. 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 Краснодару в 2 матчах начала этого сезона.
10: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
12: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на 1 гол, но, к сожалению, не забили.
10: Накануне Родина и Ростов забили 6 мячей на 2. В матче с 2 автоголами победила команда из Ростова-на-Дону. 4-2. Родина пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в 2 первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности, в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
13: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Мосводоканалу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
5: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
13: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламентных процедур по тому, как их должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден. Нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
0: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. Но такой риск, пусть иногда и небольшой, в принципе, есть при потреблении воды из любого открытого источника питьевой воды, говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
14: Преимущественно вода из открытых источников, такие как родники, опасна наличием возбудителей кишечных инфекций. Спектр этих заболеваний довольно-таки широк. Это могут быть те заболевания, которые передаются и от человека, и от животными. Но большинство этих заболеваний характеризуется повышением температуры, интоксикацией, боли в животе, тошнота. Выделить какое заболевание вызвано в данном случае, иногда без лабораторного исследования довольно-таки проблематично, потому что все эти заболевания имеют схожую клиническую картину. Вероятность того, что каждый человек заболеет, опять же, не 100%. Приимчивость зависит от большого количества факторов. Если в организм человека попала малая доза возбудителя, может заболевание и вообще не развиться. У кого-то может быть бессимптомно, у кого-то малосимптомно. Но, естественно, у невысокого, но тем не менее существующего процента населения могут быть и тяжелые течения с развитием генерализованных форм. И в этом случае, конечно, прогноз может быть неблагоприятным. В группе риска могут быть дети, люди старших возрастных групп, люди с какими-то уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта и люди с иммунодефицитными состояниями. Тут самый главный критерий – то, что родник – это открытый источник водоснабжения, в котором может попасть абсолютно любой возбудитель. Априори открытый источник сертифицировать как безопасный практически невозможно.
0: Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. В столице находится более 30 рудников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет. Пить ее стоит только после кипячения.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 и уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. «Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном». Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом – искусственный интеллект – нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть
16: невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
17: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следователи и криминалисты работают на месте взрыва в центре Москвы, устанавливают точное число погибших. По предварительным данным, взрыв произошел возле летнего кафе в Сталинской высотке на Кудринской площади. В субботу вечером погибли 3 человека, не менее 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщала МВД. Причины инцидента устанавливаются. Капитана норвежского торгового судна задержали в Швеции по подозрению в убийстве. По данным местной прокуратуры, у задержанного российское гражданство. Обвинение выдвинуто в связи с гибелью 2 человек в результате столкновения 2 судов. Торговое судно было также задержано полицией, но затем ему разрешили отбыть. Замоскворецкий суд Москвы арестовал в субботу 2 фигурантов дела о коррупции. Это зам гендиректора по корпоративной защите компании «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко и генеральный директор компании Игорь Мазин. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Евросоюз созывает экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения миграционного кризиса в испанской Сеуте. Она состоится 4 августа. Ранее о поддержке этой инициативы заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу в Сеуту, испанский анклав, расположенный на севере Африки, прорвались почти 60 тысяч нелегалов из соседнего Марокко. Они устроили беспорядки, в том числе разграбили магазины и сожгли автомобили. Часть магазинов в Сеуте временно прекратила работу. Ряд стран ЕС обвинили испанские власти в раздувании миграционного кризиса и неспособности контролировать границу. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», студия Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. В центре Москвы расследуют обстоятельства взрыва на Кудринской площади. Он прогремел возле летнего кафе рядом со сталинской высоткой, известной как «Дом авиаторов». Есть погибшие и раненые. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов рынка. По их оценке, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетие снижению производства зерна. Винодельни попадут в наружную рекламу. На днях вступают в силу поправки, которые позволяют винодельческим хозяйствам рекламировать себя в регионах присутствия. Правда, использовать изображение бутылок им нельзя. А что можно и как оценивают эти изменения представители винодельческой индустрии? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как минимум 3 человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в летнем кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции. Взрыв произошел около 8 вечера субботы в районе дома 1 сталинской высотки, известной также как «Дом авиаторов» на Кудринской площади около метро «Баррикадная». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в СК. Там добавили, что число погибших и пострадавших также пока уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметили в московском Минздраве. Летнее кафе находилось возле итальянского ресторана «Бальзи Росси», который, согласно информации на сайте заведения, был закрыт на частные мероприятия. При этом в самом ресторане все хорошо, написал в соцсетях его шеф-повар Кармина Альфьери. «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», говорится в сообщении. Из-за случившегося в Москве отменили ночной велофестиваль. Его участники в этот момент уже были на старте, рассказал обозреватель «Бизнес FM» Сергей Гордеев, который который собирался участвовать в заезде.
19: Сегодня, в субботу, в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов. Многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу, длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорая помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. И по дворам, по разным другим территориям разъезжаются. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
0: Сергей Гордеев, обозреватель бизнес-ФМ. Новую дату проведения ночного велофестиваля московский Дептранс пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давят жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
20: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем 10-я волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы, и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
0: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом давление усиливается и на рынке риса. Мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Российский контейнеровоз компании «Феска», входящий в «Росатом», затонул в ночь на субботу в Черном море. Его атаковали дроны ВСУ, рассказал директор госкорпорации Алексей Лихачев. Какой груз перевозило судно и в каком состоянии экипаж, расскажет Олеся Савоськина.
21: Подробности.
22: Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Феска», был атакован двумя морскими дронами в пятницу в районе 10 вечера. Как заявили в «Росатоме», это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию разного типа – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. От полученных повреждений судно затонуло в 130 милях от Новороссийска. Команда успела покинуть теплоход. На помощь подоспел интернациональный экипаж судна «Дельфинус», который, несмотря на опасность со стороны дронов, выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Последнего участника команды нашли и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, отметили в «Росатоме». Все 17 членов экипажа в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В госкорпорации удар по судну назвали пиратством и морским разбоем.
0: Ранее на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В российском МИДе заявили, что рассчитывают на адекватную оценку этих событий со стороны США и ООН. Между тем, Минобороны России сообщила, что в результате военных ударов в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, а в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ФИФА не продается, а Инфантино может уйти. Международная федерация футбола официально отказалась от идеи продать права на чемпионат мира в частные руки. УЕФА в своем заявлении поприветствовала решение ФИФА, но вместе с тем выразил и недоверие. Там отметили, что когда Джанни Инфантино в 2016 году избирался президентом ФИФА, он говорил о прозрачности всех будущих процессов, но обещания не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь непрозрачной. При резервах, превышающих 5 миллиардов долларов, он также не смог использовать деньги ассоциации на благо игры, подчеркивает УЕФА. Телеграф сообщает, что УЕФА проголосует за отстранение Инфантино от должности президента ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил продать 20% прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам. В сделке должна была участвовать фирма, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Речь шла о сумме более 4 миллиардов долларов. После провала плана Инфантино в прессе появились предположения, что он может уйти в отставку. Какова вероятность такого сценария и почему идея ФИФА на самом деле не так ужасна, как кажется, рассуждает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. С ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов.
1: На самом деле мне не очень понятна вся вот эта истерия, которая была устроена вокруг данной новости. Не трожьте футбол, он наш, не продадим каким-то сторонним структурам. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что УЕФА уже давным-давно создал внешнюю компанию, которая называется Team UEFA, она сокращенно TEAM через точки. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии и существует как отдельное юридическое лицо, которое продает права Лиги чемпионов. Поэтому я думаю, что здесь все гораздо сложнее, чем просто продажа прав. УЕФА создал подобную структуру, поэтому в данном случае я не вижу вообще никакой проблемы со стороны УЕФА согласиться с тем, что глобальный футбольный союз будет продавать свои телевизионные права и права на чемпионат мира так, чтобы заработать больше денег. Потому что в противном случае это выглядит просто цинично со стороны УЕФА и руководства УЕФА. Беспокойство о том, что якобы ФИФА продает там куда-то футбол на сторону. Ну, послушайте, вы сами его продали давным-давно на сторону за колоссальные деньги, которых уже давным-давно этот футбол не стоит. Это снежный ком, который, на мой взгляд, уже давным-давно перерос и растоптал вообще все качество игры и то содержание, которое в этом продукте существует.
5: Означает ли это, что Инфантино ждет преждевременной отставкой?
1: Послушайте, надо понимать следующее, что президента ФИФА избирают члены ФИФА, включая непризнанные государства, которые даже в ООН не входят. Поэтому для того, чтобы была какая-то отставка, нужно голосование большинством тех стран, которые только и живут за счет денег, получаемых от ФИФА. И на самом деле это было бы выгодно маленьким федерациям, маленьким странам, которые только и развивают футбол исключительно за счет денег, которые поступают от ФИФА. Но они просто взяли и лишили себя возможности получать больше денег на развитие футбола в своих маленьких странах. Только и всего. Поэтому ни про какую отставку вообще речи идти не может. А с какой стати? Только что прошел самый успешный с коммерческой точки зрения чемпионат мира. ФИФА заработал деньги. ФИФА эти деньги распределит между всеми федерациями футбольными, которые входят в ФИФА. Недовольство тем, что ФИФА хочет заработать больше, мне вообще непонятно. Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Это, знаете, есть такая поговорка русская хорошая. Слышал звон, не знаю, где он. Вот сейчас, когда они поймут, что это за звон и какая от этого будет всем выгода, я думаю, что эти все разговоры закончатся и наоборот, они еще прибегут в эту ФИФА и будут умолять, чтобы создали эту компанию, чтобы она продавала подороже эти права на чемпионат мира и чтобы все деньги побольше получали.
0: Георгий Черданцев, Матч ТВ. Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино еще дважды переизбирался на пост. Следующий следующие выборы пройдут в 2027-м, Инфантино заявлял о намерении снова в них участвовать. В УЕФА считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации «Телеграф», УЕФА симпатизирует 60-летнему канадцу Виктору Монтальяни, президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Шейх Салман бин Ибрагим Эль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации, может стать еще одним кандидатом. В 2016 году он с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах главы ФИФА.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
21: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Может ли модель искусственного интеллекта быть вашей копией? Пока мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, отвечает соседу по столу, мы сидим в ресторане, он присоединяется к нашему разговору, я медленно и с удовольствием выдыхаю. Так может ли модель повторить человека?
23: Ну, мы говорим вот сейчас о элементах искусственного интеллекта, как языковые модели. Никакого искусственного интеллекта не существует. Существуют элементы искусственного интеллекта. В частности, существуют языковые модели. Сетки, они бывают разные. Одна из категорий сеток – вот языковые модели. В принципе, можно было бы натренировать такую сеть, но она должна быть со мной 24 часа каждый день. И она должна быть со мной с момента рождения. Вот тогда у нее есть шансы воспроизвести меня, и вы тогда будете с ней разговаривать, вы получите впечатление, что вы говорите со мной. Потому что если, вот, допустим, прямо сейчас она начнет за мной наблюдать, ну, она кусочек какой-то вот моей жизни наблюдает, но весь остальной опыт она мой не знает. Поэтому, когда вы с ней начнете говорить, она будет использовать очень ограниченную информацию для вот этого разговора. Но и здесь, скорее всего, шансов нет. Потому что помимо моего разговора есть взгляд, есть мимика. В общем, можно как бы потрудиться и одну какую-то личность, может быть, как-то окружить микрофонами, там, всякой видеосъемкой. Но надо непрерывно, потому что какие-то куски опыта, если вырываются, то модель построится неадекватно. Она построится без этого куска. А значит, уже будет довольно серьезный кусок. Не просто это вот место, но и это место влияет же на все, на другое еще. Это все не будет учтено. А таких мест будет очень много.
4: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: «Между делом» на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
24: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно. Конечно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
6: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
24: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
7: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенный проект или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
24: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
8: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. И в целом спрос больше, по ощущениям.
11: Часто бывает, что люди берут в аренду мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
8: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
11: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
8: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
24: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
0: Винодельням разрешат наружную рекламу своей продукции в своих же регионах. Соответствующие поправки в закон о рекламе вступят в силу 6 августа. Размещать рекламу помимо билбордов можно будет на фасадах и крышах зданий, но не без ограничений. Можно, в частности, рассказывать о видах продукции, например, тихих или игристых винах. Но использовать названия брендов и изображения бутылок запрещено. Участники рынка отмечают, что изменения помогут повысить узнаваемость российских виноделин. Для отрасли это очень большой шаг, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
12: Любое движение в сторону легализации рекламы для виноделов – это уже большой шаг. Давным-давно пивовары уже обходят эту историю со своим безалкогольным продуктом. Безалкогольное вино не делается глобально в масштабах, и это не столь перспективная история, сколько вообще популяризировать вино и туризм на винодельню. И благо, что в регионах сейчас это все начнет работать не вот такими путями обходными, а именно по-человечески, качественно. Пока что лично я никакие билборды не арендовывал и буду это делать, когда закон примется уже окончательно. Пока что мы использовали продвижение, таргетирование в Яндекс.Картах, и следующий этап мы будем арендовывать билборды, потому что не хотелось это все какими-то завуалированными текстами, а теперь хоть слово «винодельня» уже будет подразумевать смысл, какой закладывается, экскурсии, дегустации. А то, что нельзя бутылку размещать, мы найдем решение, что бутылки подразумеваются. С учетом того, что мы же находимся в Севастополе, в Крыму, сами знаете, какие обстоятельства сейчас. И туристический сезон был сорван определенными процессами. И поэтому хотя бы один турист на винодельню приезжает месяц, уже хорошо для кого-то. Мы надеялись, что у нас будет раз в неделю по несколько групп, как это было в прошлом году. Сейчас все это упало, свалилось в нынешних обстоятельствах и реалиях. Мы сбываем вино, отдавая его в континентальную часть России. Проблем со сбытом нет совершенно.
0: Андрюс Юцес, винодел. Стоимость наружной рекламы довольно высокая, отмечает винодел, владелец и руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
9: Для агротуризма это очень важный момент. Другое дело, сколько это все стоит, потому что билборды, реклама на телевидении и другие способы продвижения – это очень дорогая вещь, которую могут действительно немногие себе позволить. Наши затраты на маркетинг на данный момент минимальные. Это из-за ограничений на рекламу алкогольной продукции и из-за того, что рекламные площади стоят очень много, поэтому мы много сил тратим на проведение выставок, на участие в выставках, на постоянные встречи, дегустации, где лично пытаемся рассказать о своей продукции, о своем хозяйстве и принимаем гостей у себя, где тоже проводим экскурсии. То есть это доступные нам способы продвижения. Продажи снизились, но пропорционально потоку гостей в наш регион. Поэтому такая общая проблема, тем не менее, держится на уровне. Люди тратят сейчас аккуратней, бережливее. Но у нас много своих поклонников, поэтому больших проблем со сбытом нет. Есть у нас трудности на других направлениях. Например, мало желающих физически трудиться в полях, на виноградниках, либо на розливе вина, работая с бочками. Поэтому мы всей семьей и своим небольшим коллективом трудимся по всем направлениям. Самостоятельно продаем, самостоятельно проводим экскурсии. Но в этом и наше большое преимущество. Мы контролируем процессы от и до на всех этапах.
0: Дмитрий Литовщук, винодел. После 3 лет роста в прошлом году объемы производства вина в России называли рекордными. Отрасль впервые столкнулась со спадом. По итогам первого полугодия производство тихих вин просело более чем на 12%, а игристых на 14% год к году. На этом фоне нововведение с рекламой для винодельческих хозяйств может поддержать отрасль и винный туризм. Хотя могли бы все-таки разрешить изображать бутылки, говорит зампредседателя комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Попович.
10: История этого закона, по-моему, 4 или 5 лет. И за время, пока его делали, он периодически сильно менялся. Редакция, которую приняли, в общем-то, значительно усеченная по сравнению с тем, что хотелось бы виноделам. Слава богу, что хоть разрешили виноделам называть на билбордах названия своих предприятий. Но самое главное, что так и не было достигнуто право виноделов рассказывать о той продукции, которую они делают. А они делают конкретные вина с конкретными наименованиями, с конкретными ощущениями. И вот это как раз по-прежнему запрещено. Едет человек и видит указатель, там, неизвестное ему название, не знаю, «Белая луна». А дальше ему разрешено написать: мы производим белое, красное вина. И все. А больше писать ничего нельзя. Потому что иначе, по мнению тех, кто это все делал, это приведет к алкоголизму. С моей точки зрения, это немножко неправильно. Но мы очень надеемся, что это начало лишь послабления.
13: В целом, винный туризм сейчас популярен у нас в России?
10: Конечно, винный туризм популярен. Он прежде всего популярен, потому что он одновременно сочетается с пляжным туризмом. Сегодня уже мы видим, что есть туристы, которые специально приезжают на винодельни не для того, чтобы совместить это с отдыхом, а для того, чтобы узнать, что, как, зачем и почему происходит на винодельне, когда появляется вино. Перспективы развития винного туризма я вижу очень большие на самом деле. Количество людей, приезжающих на винодельни с каждым годом, растет. Людям интересно, что такое российское вино и где его производят.
0: Леонид Попович, зампредседателя комитета по гастрономическому туризму РСТ. По итогам прошлого года российские винодельни приняли порядка 1 000 000 туристов. Лидером, по данным Минсельхоза, остается Краснодарский край. Виноградники и производство региона посетили 750 тысяч человек.
17: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Автор булевой алгебры, англичанин Джордж Буль, был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Буль в алгебре работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции – «не», которые меняют значение на противоположное, «и», требующие выполнения обоих условий, и или, для которого достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой. Он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
21: Другим наука на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Олеся Потапова. В результате взрыва возле летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы погибли 3 человека, 15 пострадали. Об этом сообщает МВД. Причина инцидента устанавливается.

0: топлива. В «Газпроме» ограничений на него нет. Соединенные Штаты ведут залоги за визы в размере до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Большинство из них коснутся граждан африканского континента. В списке присутствуют также Грузия, Монголия и Туркмения. Россия не включена в эту программу. В августе прошлого года Госдепартамент решил начать эксперимент по выдаче американских виз под залог от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя. Речь шла о визах категории B1 и B2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Больничные для самозанятых. Промежуточные итоги их участия в эксперименте с добровольными отчислениями в соцфонд. За 3 месяца к нему присоединились 25 тысяч человек. Это меньше 0,2% всех самозанятых. Почему так мало и на какие выплаты по больничному могут рассчитывать участники эксперимента? Вода из московских родников непригодна для питья. Роспотребнадзор составил черный список, в который попали 30 источников. Ни один из них не получил специального заключения на соответствие санитарным нормам, что не так с родниковой водой в столице. В России обнаружили ранее неизвестный минерал, который стоит дороже золота. Речь идет о кольском ашкрафтине. 1 миллиметр налета минерала стоит 145 долларов. Из чего складывается эта цена и в чем уникальность найденного минерала? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Самозанятые, которые полгода добровольно платили страховые взносы, с 1 августа могут получать оплачиваемый больничный. Эксперимент стартовал в январе. Чтобы участвовать, нужно было подать заявление и каждый месяц перечислять 1344 или 1920 рублей в зависимости от выбранной страховой суммы. За первые 3 месяца к программе присоединились около 25 тысяч человек, меньше 0,2% всех самозанятых. Петербуржец Андрей, который занимается производством мебели, о такой программе до нашего звонка даже не слышал.
3: Я не вижу в этом никаких перспектив. Если говорить за себя, я даже и больной, бывает, работаю. Я самозанятый, но я еще официально трудоустроен. То есть я работаю на 2 работах. Если я беру больничный на работе основной, как самозанятый, я продолжаю трудиться. Температура или грипп не особо мне мешают зарабатывать как самозанятый. Это все так долго и призрачно, на мой взгляд, что в нашей нестабильной ситуации может произойти все, что угодно. Сегодня приняли, завтра отменили, и как человек на земле, так скажем, я скептически вообще к этому отношусь, ко всем инициативам. Лишнее выманивание денег у народа, у самозанятых бюджет. Смотря какой возраст, человек, если ему 50-60 лет, может быть, он задумывался бы об этом, а молодых процент будет меньше.
2: Андрей, самозанятый из Петербурга. У Романа из Екатеринбурга другое мнение. Он занимается конструкторской работой и 3D-печатью, работает один и собирается присоединиться к программе.
4: Раз я самозанятый, я работаю один, у меня нет команды, меня некому подменить. И когда я болею, я не могу выполнять свои рабочие функции. Соответственно, месяц, когда у меня простуда, я несу издержки. Взнос страхования, который нам предлагает государство для самозанятых, не такой большой. Платить эту дополнительную сумму, чтобы перекрыть риск своей нетрудоспособности какой-то период времени, для меня неплохое подспорье. Я посчитал, перекрыть какие-то постоянные издержки в виде аренды, коммунальных платежей офиса, я с этими выплатами вполне смогу. Это как плата за риск. Этот взнос совершенно добровольный, и каждый из нас может оценить риск и либо платить, либо не платить.
5: Какой бы вы взнос выбрали?
4: Для Екатеринбурга сумма, которая предполагается для выплаты, максимальная, вполне приемлемая. А минимальная сумма хороша будет для какого-то города областного, периферийного, где и аренда всем помещений ниже, и уровень жизни дешевле.
5: Первые полгода выплат не будет. Вас это не смущает?
4: Эта программа даже выгоднее, чем программа, которая есть, когда работаешь в найме. Потому что в найме коэффициент выплаты в первый год вообще какой-то мизерный. Полная зарплата выплачивается только после какого-то определенного стажа.
2: Роман, самозанятый из Екатеринбурга. Первые итоги эксперимента подвел глава объединения самозанятых России Иван Литвинов.
6: Говорить, что эксперимент полноценно заработал, пока рано. Механизм только выходит на этап реальных выплат. Первые результаты будут видны в ближайшие месяцы. На апрель 26 года добровольные взносы перечисляли 7200 самозанятых. И рост числа участников после первых выплат возможен, но вряд ли он будет взрывным. Самозанятые — это неоднородная категория. Многие совмещают этот режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии

0: уже есть. Кроме того, участие требует регулярных расходов, а право на выплату наступает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если платеж, например, просрочить, участие обнуляется. И такие случаи, к сожалению, нам известны.
1: Иван Литвинов, глава объединения самозанятых России. Может ли самозанятый получать доход во время больничного и не станет ли это основанием для отказа в выплате или других санкций? Объясняет гендиректор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
2: Действующим российским законодательством, в частности, которое предоставляет право самозанятым получать больничные, не запрещено получение дохода во время больничного. Это могут быть и доходы, которые получены самозанятым за период его деятельности, который не затрагивает больничное время. Но может быть и такое, что самозанятый во время больничного, например, оказывает услуги. В этом случае есть риск того, что СФР может отказать в выплате больничного. Однако в законодательстве каких-то таких ограничений нет. Судебная практика у нас тоже не сформировалась. Если же заказ самозанятый выполнил ранее, оплату получил уже после открытия больничного, то это не станет основанием для отказа выплаты или других санкций. Договором могут быть предусмотрены между самозанятым заказчиком различные сроки оплаты, как постоплата, так и авансирование, которое может прийти на период открытия больничного. Если самозанятый сможет это доказать, то указанное точно будет основанием для отмены решения СФР об отказе либо каких-то других санкций.
1: Павел Зюков, гендиректор юридической компании «Я прав». Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, общего стажа и срока участия в программе. После первых 6 месяцев выплату рассчитывают от 70% выбранной базы, после года – от полной суммы. Добровольные взносы засчитываются в страховой стаж, при этом выплаты по беременности и родам программа пока не предусматривает. В России слишком много сыра. Этап бурного роста отрасли, который продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, закончился. Новые сыроваренные проекты почти не запускаются. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. Отмечается, что основная проблема – перепроизводство. Внутреннее потребление на 9% отстает от объема выпуска сыра. В результате избыток предложения вынуждает производителей снижать цены, из-за чего рентабельность многих предприятий становится нулевой или вообще отрицательной. Сыра действительно на рынке много, причем не только российского, говорит фермер, сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.
3: Действительно, мы видим большое количество сыра на рынке, а особенно нам помогли, в кавычках, наши соседи, братья-белорусы, которые привезли огромное количество стоков и затарили абсолютно все холодильники. На рынке таких, так называемых, биржевых сыров, там прямо тяжелая ситуация. Многие коллеги работают либо в ноль, либо даже в минус, зачем-то это делают. Ситуация сложная. Мы строили большой сырзавод и сейчас отказываемся от этих планов. Корпуса будем переделывать или под местную переработку, или, может быть, там соц строить, или что угодно уже. Текущая сыроварная работа, мы от планов по расширению, увеличению объемов производства мы точно будем отказываться. Кроме того, мы видели прям очень жесткое поведение наших торговых сетей, которые не просто там понижали цены ниже себестоимости, а еще и заставляли требования оборотных каких-то комиссий. Сейчас у нас сыр будет продаваться только в нашей рознице. Совершенно небольшое количество там ВОП будет отправляться. И у нас на сыроварне. Мы отказались от работы с торговыми сетями. И то оборудование сырное, которое мы делали по программе реинжиниринга, мы его хотели делать для себя, но теперь мы будем делать его в рынок, продавать или в России, или в СНГ.
1: Олег Сирота, сыровар. Отрасль производства сыра становится все более конкурентной, и чтобы остаться на плаву, приходится искать свою нишу. В такой ситуации небольшим предприятиям сделать это даже легче, говорит владелец столичной сыроварни Рубцов Алексей Рубцов.
4: По нашим цифрам фиксируем не перепроизводство, а просто снижение продаж. То есть январь 2025 года, январь 2026 года продажи мы не нарастили, а в январе 2026 они просто банально стали меньше. Фиксируется нами снижение покупательной способности, активности.
5: Ну вот что вы предприниматели намерены в этом случае? Там сокращать производство, перепрофилироваться на что-то еще, ищите новые каналы сбыта?
4: Закрывать либо перепрофилироваться не планируем. Тут, как уже говорится, сели в лодку и плывем до победного. Мы чем отличаемся от больших производителей сыра? Тем, что мы быстро перестраиваемся и делаем уникальные сыры по собственной рецептуре. Чем мы выживаем и тем и нас ценят покупатели. Соответственно, планируем в ближайшее время выпустить новые новинки, которых в России нету, и расширять линейку своей продукции планируем. Коллеги, да, сыровары, все фиксируют, то есть, снижение продаж Ну, соответственно, да. Сейчас время выжить. И это всегда для продажи сыров не сезон. Надеемся, что осенью увеличится покупательная способность.
1: Алексей Рубцов, сыровар. По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в июне превысила 955 рублей за килограмм. Это почти на процент ниже прошлогодних показателей. И все равно для части россиян это слишком дорого, говорит независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
6: Традиционно сыр твердых сортов был частью повседневной жизни. Он производился достаточно много в советские времена. Потом был период дефицита, и плохо стало все. Сыр стал в основном импортный. Потом была не так давно эпоха фальсификата, когда можно было сыр делать из разных добавок, можно было дешево делать продукт, очень похожий на сыр, который выдавали за сыр. А следующим этапом появился честный знак. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в молочной отрасли, и сыр стал уже из молока. Но за счет вот этих скачков цен получилось так, что сыр стал очень дорогой. Поэтому говорить, что рынок насыщен, нет, конечно. Сыр должен быть более доступен. Когда будет какая-то, я не знаю, там программа поддержки государства фермеров, чтобы сырье стоило дешевле, чтобы сыроварни могли продавать дешевле этот продукт, тогда потребление вырастет. А сейчас, конечно, люди понимают, что за ту цену, за которую просят там килограмм сыра, можно купить альтернативных продуктов по калорийности, по насыщаемости организма гораздо более что-то оптимальное. Сегодня наценка на сыр очень высокая у сетей. Это мешает производителям развиваться, потому что они, в принципе, по такой цене не могут наращивать объем производства. Это первый этап. А второй этап – это, собственно говоря, помогать фермерам, которые производят молоко, чтобы молоко в закупочной цене стало дешевле, и тогда сыровары смогут нарастить объем производства. Это касается не только сыра, это касается и молока как такового, и всех остальных йогуртов и прочих кефиров.
1: Александр Анфиногенов – независимый эксперт рынка товаров народного потребления. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограмм на человека в год. Но, несмотря на это, эксперты подчеркивают, до европейского уровня потребления 18 килограмм ежегодно России еще далеко. В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это, в чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
7: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли, обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
8: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
7: Это абсолютная чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
8: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
7: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
1: Сергей Кривовичев, гендиректор Кольского научного центра РАН. В состав минерала входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
9: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность – в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старшие делятся стратегическим мышлением и опытом, а младшие – скоростью адаптации и новым взглядом. Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать «я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
9: Карьера на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза-Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
12: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 «Краснодару» в 2 матчах начала этого сезона.
11: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
13: Ну, надо реализовывать моменты, то, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно, наиграли больше, чем на 1 гол, но, к сожалению, не забили.
11: Накануне «Родина» и «Ростов» забили 6 мячей на 2. В матче с 2 автоголами победила команда из Ростова-на-Дону 4-2. «Родина» пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в 2 первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
14: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Мосводоканалу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно-эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
5: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
14: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут там по себе, никто их не эксплуатирует, то регламентных процедур по тому, как их должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден. Нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
1: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. Но такой риск, пусть иногда и небольшой, в принципе, есть при потреблении воды из любого открытого источника питьевой воды, говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
15: Преимущественно вода из открытых источников, такие как родники, опасна наличием возбудителей кишечных инфекций. Спектр этих заболеваний довольно-таки широк. Это могут быть те заболевания, которые передаются и от человека, и от животными. Но большинство этих заболеваний характеризуется повышением температуры, интоксикацией, боли в животе, тошнота. Выделить, какое заболевание вызвано в данном случае, иногда без лабораторного исследования довольно-таки проблематично, потому что все эти заболевания имеют схожую клиническую картину. Вероятность того, что каждый человек заболеет, опять же, не 100%. Приимчивость зависит от большого количества факторов. Если в организм человека попала малая доза возбудителя, может заболевание и вообще не развиться. У кого-то может быть бессимптомно, у кого-то малосимптомно. Но, естественно, у невысокого, но тем не менее существующего процента населения могут быть и тяжелые течения с развитием генерализованных форм. И в этом случае, конечно, прогноз может быть неблагоприятный. В группе риска могут быть дети, люди старших возрастных групп, люди с какими-то уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта и люди с иммунодефицитными состояниями. Но тут самый главный критерий – то, что родник – это открытый источник водоснабжения, в котором может попасть абсолютно любой возбудитель. Априори открытый источник сертифицировать как безопасный практически невозможно.
1: Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. В столице находится более 30 рудников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет. Пить ее стоит только после кипячения.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно. Почему-то одни компании, правда, заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Бизнес-ФМ, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильно. Посыл в отчете. Правильный. Что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее? В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следователи и криминалисты работают на месте взрыва в центре Москвы, устанавливают точное число погибших. По предварительным данным, взрыв произошел возле летнего кафе в Сталинской высотке на Кудринской площади. В субботу вечером погибли 3 человека, не менее 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщала МВД. Причины инцидента устанавливаются. Капитана норвежского торгового судна задержали в Швеции по подозрению в убийстве. По данным местной прокуратуры, у задержанного российское гражданство. Обвинение выдвинуто в связи с гибелью 2 человек в результате столкновения 2 судов. Торговое судно было также задержано полицией, но затем ему разрешили отбыть. Замоскворецкий суд Москвы арестовал в субботу 2 фигурантов дела о коррупции. Это зам гендиректора по корпоративной защите компании «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко и генеральный директор компании Игорь Мазин. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Евросоюз созывает экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения миграционного кризиса в испанской Сеуте. Она состоится 4 августа. Ранее о поддержке этой инициативы заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу в Сеуту испанский анклав, расположенный на севере Африки, прорвались почти 60 тысяч нелегалов из соседнего Марокко. Они устроили беспорядки, в том числе разграбили магазины и сожгли автомобили. Часть магазинов в Сеуте временно прекратила работу. Ряд стран ЕС обвинили испанские власти в раздувании миграционного кризиса и неспособности контролировать границу. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. В центре Москвы расследуют обстоятельства взрыва на Кудринской площади. Он прогремел возле летнего кафе рядом со сталинской высоткой, известной как «Дом авиаторов». Есть погибшие и раненые. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов рынка. По их оценке, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетие снижению производства зерна. Винодельни попадут в наружную рекламу. На днях вступают в силу поправки, которые позволяют винодельческим хозяйствам рекламировать себя в регионах присутствия. Правда, использовать изображение бутылок им нельзя. А что можно и как оценивают эти изменения представители винодельческой индустрии? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как минимум 3 человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в летнем кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции. Взрыв произошел около 8 вечера субботы в районе дома 1 сталинской высотки, известной также как «Дом авиаторов» на Кудринской площади около метро «Баррикадная». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в СК. Там добавили, что число погибших и пострадавших также пока уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметили в московском Минздраве. Летнее кафе находилось возле итальянского ресторана «Бальзи Росси», который, согласно информации на сайте заведения, был закрыт на частные мероприятия. При этом в самом ресторане все хорошо, написал в соцсетях его шеф-повар Кармина Альфьери. «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», говорится в сообщении. Из-за случившегося в Москве отменили ночной велофестиваль. Его участники в этот момент уже были на старте, рассказал обозреватель «Бизнес FM» Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
18: Сегодня субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов. Многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой страны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется. И зачем чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. И по дворам, по разным другим территориям разъезжаются. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
1: Сергей Гордеев, обозреватель Бизнес ФМ. Новую дату проведения ночного велофестиваля московский Дептранс пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давят жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
19: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем 10-я волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, и Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
1: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом давление усиливается и на рынке риса. Мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Российский контейнеровоз компании «Феска», входящий в «Росатом», затонул в ночь на субботу в Черном море. Его атаковали дроны ВСУ, рассказал директор госкорпорации Алексей Лихачев. Какой груз перевозило судно и в каком состоянии экипаж, расскажет Олеся Савоськина.
20: Подробности.
21: Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Феска», был атакован двумя морскими дронами в пятницу в районе 10 вечера. Как заявили в «Росатоме», это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию разного типа – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. От полученных повреждений судно затонуло в 130 милях от Новороссийска. Команда успела покинуть теплоход. На помощь подоспел интернациональный экипаж судна «Дельфинус», который, несмотря на опасность со стороны дронов, выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Последнего участника команды нашли и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, отметили в «Росатоме». Все 17 членов экипажа в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В госкорпорации удар по судну назвали пиратством и морским разбоем.
1: Ранее на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В российском МИДе заявили, что рассчитывают на адекватную оценку этих событий со стороны США и ООН. Между тем, Минобороны России сообщила, что в результате военных ударов в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, а в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ФИФА не продается, а Инфантино может уйти. Международная федерация футбола официально отказалась от идеи продать права на чемпионат мира в частные руки. УЕФА в своем заявлении поприветствовала решение ФИФА, но вместе с тем выразил и недоверие. Там отметили, что когда Джанни Инфантино в 2016 году избирался президентом ФИФА, он говорил о прозрачности всех будущих процессов, но обещания не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь непрозрачной. При резервах, превышающих 5 миллиардов долларов, он также не смог использовать деньги ассоциации на благо игры, подчеркивает УЕФА. Телеграф сообщает, что УЕФА проголосует за отстранение Инфантино от должности президента ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил продать 20% прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам. В сделке должна была участвовать фирма, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Речь шла о сумме более 4 миллиардов долларов. После провала плана Инфантино в прессе появились предположения, что он может уйти в отставку. Какова вероятность такого сценария и почему идея ФИФА на самом деле не так ужасна, как кажется, рассуждает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. С ним беседовал продюсер Бизнес ФМ Андрей Гаврилов.
0: На самом деле мне не очень понятна вся вот эта истерия, которая была устроена вокруг данной новости. Не трожьте футбол, он наш, не продадим каким-то сторонним структурам. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что УЕФА уже давным-давно создал внешнюю компанию, которая называется Team UEFA, она сокращенно TEAM через точки. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии и существует как отдельное юридическое лицо, которое продает права Лиги Чемпионов. Поэтому я думаю, что здесь все гораздо сложнее, чем просто продажа прав. УЕФА создал подобную структуру, поэтому в данном случае я не вижу вообще никакой проблемы со стороны УЕФА согласиться с тем, что глобальный футбольный союз будет продавать свои телевизионные права и права на чемпионат мира так, чтобы заработать больше денег, потому что в противном случае это выглядит просто цинично со стороны УЕФА и руководства УЕФА. Беспокойство о том, что якобы ФИФА продает там куда-то футбол на сторону. Ну, послушайте, вы сами его продали давным-давно на сторону за колоссальные деньги, которых уже давным-давно этот футбол не стоит. Это снежный ком, который, на мой взгляд, уже давным-давно перерос и растоптал вообще все качество игры и то содержание, которое в этом продукте существует.
5: Означает ли это, что Инфантино ждет преждевременной отставки?
0: Послушайте, надо понимать следующее, что президента ФИФА избирают члены ФИФА, включая непризнанные государства, которые даже в ООН не входят. Поэтому для того, чтобы была какая-то отставка, нужно голосование большинством тех стран, которые только и живут за счет денег, получаемых от ФИФА. И на самом деле это было бы выгодно маленьким федерациям, маленьким странам, которые только и развивают футбол исключительно за счет денег, которые поступают от ФИФА. Но они просто взяли и лишили себя возможности получать больше денег на развитие футбола в своих маленьких странах, только и всего. Поэтому ни про какую отставку вообще речи идти не может, а с какой стати. Только что прошел самый успешный с коммерческой точки зрения чемпионат мира. ФИФА заработал деньги. ФИФА эти деньги распределит между всеми федерациями футбольными, которые входят в ФИФА. Недовольство тем, что ФИФА хочет заработать больше, мне вообще непонятно. Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Это, знаете, есть такая поговорка русская хорошая. Слышал звон, не знаю, где он. Вот сейчас, когда они поймут, что это за звон и какая от этого будет всем выгода, я думаю, что эти все разговоры закончатся и наоборот они еще прибегут в эту ФИФА и будут умолять, чтобы создали эту компанию, чтобы она продавала подороже эти права на чемпионат мира и чтобы все деньги побольше получали.
1: Георгий Черданцев, Матч ТВ. Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино еще дважды переизбирался на пост. Следующие выборы пройдут в 2027-м, и Инфантино заявлял о намерении снова в них участвовать. В УЕФА считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации Телеграф, УЕФА симпатизирует 60-летнему канадцу Виктору Монтальяни, президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации, может стать еще одним кандидатом. В 2016 году он с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах главы ФИФА.
20: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран – в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
3: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
22: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
23: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Где это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти четыре ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, две ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
22: Риад Мамадов. Пианист, композитор. Кира Альтман. Бизнес FM.
3: «Между делом» на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
24: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно. Взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
25: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
24: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
4: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлицу также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
24: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
6: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
7: Часто бывает, что люди берут в аренду мебель, возвращают в таком не очень хорошем виде уже.
6: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
7: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
6: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
24: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
1: Винодельням разрешат наружную рекламу своей продукции в своих же регионах. Соответствующие поправки в закон о рекламе вступят в силу 6 августа. Размещать рекламу помимо билбордов можно будет на фасадах и крышах зданий, но не без ограничений. Можно, в частности, рассказывать о видах продукции, например, тихих или игристых винах. Но использовать названия брендов и изображения бутылок запрещено. Участники рынка отмечают, что изменения помогут повысить узнаваемость российских виноделин. Для отрасли это очень большой шаг, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
8: Любое движение в сторону легализации рекламы для виноделов – это уже большой шаг. Давным-давно пивовары уже обходят эту историю со своим безалкогольным продуктом. Безалкогольное вино не делается глобально в масштабах, и это не столь перспективная история, сколько вообще популяризировать вино и туризм на винодельню. И благо, что в регионах сейчас это все начнет работать не вот такими путями обходными, а именно по-человечески, качественно. Пока что лично я никакие билборды не арендовывал и буду это делать, когда закон примется уже окончательно. Пока что мы использовали продвижение, таргетирование в Яндекс.Картах, и следующий этап мы будем арендовывать билборды, потому что не хотелось это все какими-то завуалированными текстами, а теперь хоть слово «винодельня» уже будет подразумевать смысл, какой закладывается, экскурсии, дегустации. А то, что нельзя бутылку размещать, мы найдем решение, что бутылки подразумеваются. С учетом того, что мы же находимся в Севастополе, в Крыму. В Крыму, сами знаете, какие обстоятельства сейчас. И туристический сезон был сорван определенными процессами. И поэтому хотя бы один турист на винодельню приезжает месяц, уже хорошо для кого-то. Мы надеялись, что у нас будет раз в неделю по несколько групп, как это было в прошлом году. Сейчас все это упало, свалилось в нынешних обстоятельствах и реалиях. Мы сбываем вино, отдавая его в континентальную часть России. Проблем со сбытом нет совершенно.
1: Андрюс Юцис, винодел. Стоимость наружной рекламы довольно высокая, отмечает винодел, владелец и руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
10: Для агротуризма это очень важный момент. Другое дело, сколько это все стоит, потому что билборды, реклама на телевидении и другие способы продвижения – это очень дорогая вещь, которую могут действительно немногие себе позволить. Наши затраты на маркетинг на данный момент минимальные. Это из-за ограничений на рекламу алкогольной продукции и из-за того, что рекламные площади стоят очень много. Поэтому мы много сил тратим на проведение выставок, на участие в выставках, на постоянные встречи. встречи, дегустации, где лично пытаемся рассказать о своей продукции, о своем хозяйстве и принимаем гостей у себя, где тоже проводим экскурсии. То есть это доступные нам способы продвижения. Продажи снизились, но пропорционально потоку гостей в наш регион. Поэтому такая общая проблема, тем не менее, держится на уровне. Люди тратят сейчас аккуратней, бережливее. Но у нас много своих поклонников, поэтому больших проблем со сбытом нет. Есть у нас трудности на других направлениях. Например, мало желающих физически трудиться в полях, на виноградниках, либо на розливе вина, работая с бочками. Поэтому мы всей семьей и своим небольшим коллективом трудимся по всем направлениям. Самостоятельно продаем, самостоятельно проводим экскурсии. Но в этом и наше большое преимущество. Мы контролируем процессы от и до на всех этапах.
1: Дмитрий Литовщук, винодел. После 3 лет роста в прошлом году объемы производства вина в России называли рекордными. Отрасль впервые столкнулась со спадом. По итогам первого полугодия производство тихих вин просело более чем на 12%, а игристых – на 14 год году. На этом фоне нововведение с рекламой для винодельческих хозяйств может поддержать отрасль и винный туризм. Хотя могли бы все-таки разрешить изображать бутылки, говорит зампредседателя комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Попович.
11: История этого закона, по-моему, 4 или 5 лет. И за время, пока его делали, он периодически сильно менялся. Редакция, которую приняли, в общем-то, значительно усеченная по сравнению с тем, что хотелось бы виноделам. Слава богу, что хоть разрешили виноделам называть на билбордах названия своих предприятий. Но самое главное, что так и не было достигнуто право виноделов рассказывать о той продукции, которую они делают. А они делают конкретные вина с конкретными наименованиями, с конкретными ощущениями. И вот это как раз по-прежнему запрещено. Едет человек и видит указатель, там, неизвестное ему название, не знаю, «Белая луна». А дальше ему разрешено написать: «Мы производим белое, красное вина». И все. А больше писать ничего нельзя. Потому что иначе, по мнению тех, кто это все делал, это приведет к алкоголизму. С моей точки зрения, это немножко неправильно. Но мы очень надеемся, что это начало лишь послабления.
12: В целом, винный туризм сейчас популярен у нас в России?
11: Конечно, винный туризм популярен. Он прежде всего популярен, потому что он одновременно сочетается с пляжным туризмом. Сегодня уже мы видим, что есть туристы, которые специально приезжают на винодельни не для того, чтобы совместить это с отдыхом, а для того, чтобы узнать, что, как, зачем и почему происходит на винодельне, когда появляется вино. Перспективы развития винного туризма я вижу очень большие на самом деле. Количество людей, приезжающих на винодельни с каждым годом, растет. Людям интересно, что такое российское вино и где его производят.
1: Леонид Попович, зампредседателя комитета по гастрономическому туризму РСТ. По итогам прошлого года российские винодельни приняли порядка 1 000 000 туристов. Лидером, по данным Минсельхоза, остается Краснодарский край. Виноградники и производство региона посетили 750 тысяч человек.
13: Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Метафору «долина смерти» чаще всего применяют сегодня к стартапам. Это этап их развития, когда собственная выручка не покрывает расходов, а нового источника финансирования пока нет. По оценкам, более 70% стартапов пройти эту долину не могут. У метафоры библейские корни. В современном понимании она была использована в 1996 году в заголовке статьи Клайда Фрэнка и соавторов. В 2003-м Филипп Ауэрсвальд и Льюис Брэнском разработали ее концепцию в работе «Долины смерти и дарвиновские моря». Сами авторы предпочли метафору раннего моря, то есть не выжженную пустыню в ожидании дождя финансирования, а насыщенную и хаотичную среду между изобретением и рынком. На одном берегу ученый получает гранты на исследования, на другом работающий бизнес привлекает инвестиционный капитал. Но между ними пучина неопределенности, в которой тестируются технологии, бизнес-идеи и сами предприниматели. И надо сильно попотеть, доказывая жизнеспособность продукта на рынке. Авторы исследования считают, что стартапам необходима государственная поддержка в виде независимой экспертизы и помощи в привлечении частного капитала. При этом конкуренция и высокая смертность проектов остаются неизбежной и даже необходимой частью отбора инноваций. Успешный выход из «Долины смерти» не должен расслаблять. Вполне вероятно, что впереди ждет и вторая долина. Это разрыв между первыми успешными продажами и масштабированием производства. Он бывает особенно критичен для энергетики, биотеха, фармы и в целом бизнеса, требующего сложного оборудования или сертификации. Первое полномасштабное производство может быть чрезвычайно дорогим и почти всегда убыточно.
13: Другим наука на Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. В результате взрыва возле летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы погибли 3 человека, 15 пострадали. Об этом сообщает МВД. Причина инцидента устанавливается. На месте работают следователи и криминалисты, заявили в Следственном комитете. По предварительным данным, взрыв прогремел в кафе «Балци-Росси», который находится в здании Сталинской высотки. Там проходил частный банкет. Из-за ЧП был отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу. В Волгоградской области снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса, сообщили в Комитете промышленной политики региона. Ограничения действуют на ЗС «Лукойла» и «Газпрома». За одну транзакцию там отпускают не более 40 литров бензина. «Лукойл» также вводит лимит на продажу дизтоплива. В «Газпроме» ограничений на него нет. Соединенные Штаты ведут залоги за визы в размере до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Большинство из них коснутся граждан африканского континента. В списке присутствуют

0: слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больничные для самозанятых. Промежуточные итоги их участия в эксперименте с добровольными отчислениями в соцфонд. За 3 месяца к нему присоединились 25 тысяч человек. Это меньше 0,2% всех самозанятых. Почему так мало и на какие выплаты по больничному могут рассчитывать участники эксперимента? Вода из московских родников непригодна для питья. Роспотребнадзор составил черный список, в который попали 30 источников. Ни один из них не получил специального заключения на соответствие санитарным нормам, что не так с родниковой водой в столице. В России обнаружили ранее неизвестный минерал, который стоит дороже золота. Речь идет о кольском ашкрафтине. 1 миллиметр налета минерала стоит $145. Из чего складывается эта цена и в чем уникальность найденного минерала? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Самозанятые, которые полгода добровольно платили страховые взносы, с 1 августа могут получать оплачиваемый больничный. Эксперимент стартовал в январе. Чтобы участвовать, нужно было подать заявление и каждый месяц перечислять 1344 или 1920 рублей в зависимости от выбранной страховой суммы. За первые 3 месяца к программе присоединились около 25 тысяч человек, меньше 0,2% всех самозанятых. Петербуржец Андрей, который занимается производством мебели, о такой программе до нашего звонка даже не слышал.
1: Я не вижу в этом никаких перспектив. Если говорить за себя, я даже и больной, бывает, работаю. Я самозанятый, но я еще официально трудоустроен. То есть я работаю на 2 работах. Если я беру больничный на работе основной, как самозанятый, я продолжаю трудиться. Температура или грипп не особо мне мешают зарабатывать как самозанятый. Это все так долго и призрачно, на мой взгляд, что в нашей нестабильной ситуации может произойти все, что угодно. Сегодня приняли, завтра отменили, и как человек на земле, так скажем, я скептически вообще к этому отношусь, ко всем инициативам. Лишнее выманивание денег у народа, у самозанятых бюджет. Смотря какой возраст, человек, если ему 50-60 лет, может быть, он задумывался бы об этом, а молодых процент будет меньше.
0: Андрей, самозанятый из Петербурга. У Романа из Екатеринбурга другое мнение. Он занимается конструкторской работой и 3D-печатью, работает один и собирается присоединиться к программе.
2: Раз я самозанятый, я работаю один, у меня нет команды, меня некому подменить. И когда я болею, я не могу выполнять свои рабочие функции. Соответственно, месяц, когда у меня простуда, я несу издержки. Взнос страхования, который нам предлагает государство для самозанятых, не такой большой. Платить эту дополнительную сумму, чтобы перекрыть риск своей нетрудоспособности какой-то период времени, для меня неплохое подспорье. Я посчитал, перекрыть какие-то постоянные издержки в виде аренды, коммунальных платежей офиса, я с этими выплатами вполне смогу. Это как плата за риск. Этот взнос совершенно добровольный, и каждый из нас может оценить риск и либо платить, либо не платить.
3: Какой бы вы взнос выбрали?
2: Для Екатеринбурга сумма, которая предполагается для выплаты, максимальная, вполне приемлемая. А минимальная сумма хороша будет для какого-то города областного, периферийного, где и аренда всем помещения ниже, и уровень жизни дешевле.
3: Первые полгода выплат не будет. Вас это не смущает?
2: Эта программа даже выгоднее, чем программа, которая есть, когда работаешь в найме. Потому что в найме коэффициент выплаты в первый год вообще какой-то мизерный. Полная зарплата выплачивается только после какого-то определенного стажа.
0: Роман, самозанятый из Екатеринбурга. Первые итоги эксперимента подвел глава Объединения самозанятых России Иван Литвинов.
4: Говорить, что эксперимент полноценно заработал, пока рано. Механизм только выходит на этап реальных выплат. Первые результаты будут видны в ближайшие месяцы. На апрель 2026 года добровольные взносы перечисляли 7200 самозанятых. И рост числа участников после первых выплат возможен, но вряд ли он будет взрывным. Самозанятые – это неоднородная категория. Многие совмещают этот режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии уже есть. Кроме того, участие требует регулярных расходов, а право на выплату наступает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если платеж, например, просрочить, участие обнуляется. И такие случаи, к сожалению, нам известны.
0: Иван Литвинов, глава Объединения самозанятых России. Может ли самозанятый получать доход во время больничного и не станет ли это основанием для отказа в выплате или других санкций? Объясняет гендиректор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского отделения опоры России Павел Зюков.
5: Действующим российским законодательством, в частности, которое предоставляет право самозанятым получать больничные, не запрещено получение дохода во время больничного. Это могут быть и доходы, которые получены самозанятым за период его деятельности, который не затрагивает больничное время. Но может быть и такое, что самозанятый во время больничного

0: например, оказывать услуги. В этом случае есть риск того, что СФР может отказать в выплате больничного. Однако в законодательстве каких-то таких ограничений нет. Судебная практика у нас тоже не сформировалась. Если же заказ самозанятый выполнил ранее, оплату получил уже после открытия больничного, то это не станет основанием для отказа в выплате или других санкций. Договором могут быть предусмотрены между самозанятым заказчиком различные сроки оплаты, как постоплата, так и авансирование, которое может прийти на период открытия больничного. Если самозанятый сможет это доказать, то указанное точно будет основанием для отмены решения СФР об отказе, либо каких-то других санкций.
1: Павел Зюков, гендиректор юридической компании «Я прав». Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, общего стажа и срока участия в программе. После первых 6 месяцев выплату рассчитывают от 70% выбранной базы, после года – от полной суммы. Добровольные взносы засчитываются в страховой стаж, при этом выплаты по беременности и родам программа пока не предусматривает. В России слишком много сыра. Этап бурного роста отрасли, который продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, закончился. Новые сыроваренные проекты почти не запускаются. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. Отмечается, что основная проблема – перепроизводство. Внутреннее потребление на 9% отстает от объема выпуска сыра. В результате избыток предложения вынуждает производителей снижать цены, из-за чего рентабельность многих предприятий становится нулевой или вообще отрицательной. Сыра действительно на рынке много, причем не только российского, говорит фермер, сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.
2: Действительно, мы видим большое количество сыра на рынке, а особенно нам помогли, в кавычках, наши соседи, братья-белорусы, которые привезли огромное количество стоков и затарили абсолютно все холодильники. На рынке таких, так называемых, биржевых сыров там прямо тяжелая ситуация. Многие коллеги работают либо в ноль, либо даже в минус, зачем-то это делают. Ситуация сложная. Мы строили большой сырзавод и сейчас отказываемся от этих планов. Корпуса будем переделывать или под местную переработку, или, может быть, там сот строить, или что угодно уже. Текущая сыроварная работа, мы от планов по расширению, увеличению объемов производства, мы точно будем отказываться. А, кроме того, мы видели прям очень жесткое поведение наших торговых сетей, которые не просто там понижали цены ниже себестоимости, а еще и выставляли требования оборотных каких-то комиссий. Сейчас у нас сыр будет продаваться только в нашей рознице. Совершенно небольшое количество там в ОПС будет отправляться. И у нас на сыроварне. Мы отказались от работы с торговыми сетями. И это оборудование сырное, которое мы делали по программе реинжиниринга, мы его хотели делать для себя, но теперь мы будем делать его в рынок, продавать или в России, или в СНГ.
1: Олег Сирота, сыровар. Отрасль производства сыра становится все более конкурентной. Чтобы остаться на плаву, приходится искать свою нишу. В такой ситуации небольшим предприятиям сделать это даже легче, говорит владелец столичной сыроварни Рубцов Алексей Рубцов.
3: По нашим цифрам фиксируем не перепроизводство, а просто снижение продаж. То есть январь 2025 года, январь 2026 года продажи мы не нарастили, а в январе 2026 они просто банально стали меньше. Фиксируют цунами снижение покупательной способности, активности.
4: Ну вот что вы предприниматели намерены в этом случае? Там сокращать производство, перепрофилироваться на что-то еще, ищите новые каналы сбыта?
3: Закрывать либо перепрофилироваться не планируем. Тут, как уже говорится, сели в лодку и плывем до победного. Мы чем отличаемся от больших производителей сыра? Тем, что мы быстро перестраиваемся и делаем уникальные сыры по собственной рецептуре. Чем мы выживаем, и тем и нас ценят покупатели. Соответственно, планируем в ближайшее время выпустить новые новинки, которых в России нету, и расширять линейку своей продукции планируем. Коллеги, да, сыровары, все фиксируют снижение продаж. Ну, соответственно, да, сейчас время выжить. И лето всегда для продажи сыров не сезон. Надеемся, что осенью увеличится покупательная способность.
1: Алексей Рубцов, сыровар. По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в июне превысила 955 рублей за килограмм. Это почти на процент ниже прошлогодних показателей. И все равно для части россиян это слишком дорого, говорит независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
5: Традиционно сыр твердых сортов был частью повседневной жизни. Он производился достаточно много в советские времена. Потом был период дефицита, и плохо стало все. Сыр стал в основном импортный. Потом была не так давно эпоха фальсификата, когда можно было сыр делать из разных добавок, что можно было дешево делать продукт, очень похожий на сыр, который выдавали за сыр. А следующим этапом появился честный знак. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в молочной отрасли, и сыр стал уже из молока. Но за счет вот этих скачков цен получилось так, что сыр стал очень дорогой. Поэтому говорить, что рынок насыщен, нет, конечно. Сыр должен быть более доступен. Когда будет какая-то, я не знаю, там программа поддержки государства фермеров, чтобы сырье стоило дешевле, чтобы сыроварни могли продавать дешевле этот продукт, тогда потребление вырастет. А сейчас, конечно, люди понимают, что за ту цену, за которую просят там килограмм сыра, можно купить альтернативных продуктов по калорийности, по насыщаемости организма гораздо более что-то оптимальное. Сегодня наценка на сыр очень высокая у сетей. Это мешает производителям развиваться, потому что они, в принципе, по такой цене не могут наращивать объем производства. Это первый этап. А второй этап – это, собственно говоря, помогать фермерам, которые производят молоко, чтобы молоко в закупочной цене стало дешевле, и тогда сыровары смогут нарастить объем производства. Это касается не только сыра, это касается и молока как такового, и всех остальных йогуртов и прочих кефиров.
1: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограмм на человека в год. Но, несмотря на это, эксперты подчеркивают, до европейского уровня потребления 18 килограмм ежегодно России еще далеко. В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это, в чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
6: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли. Обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
7: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
6: Это абсолютно чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
7: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
6: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
1: Сергей Кривовичев, гендиректор Кольского научного центра РАН. В состав минерала входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллизация структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
8: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
11: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Летом многим кажется, что рынок труда замирает. Кандидаты меньше откликаются на вакансии, и создается ощущение, что найти сильного специалиста практически невозможно. Давайте обсудим, как быстро найти подходящего сотрудника, если его резюме нет в открытом доступе. Летом хорошие кандидаты никуда не исчезают. Они просто реже идентифицируются через привычные каналы поиска. Тогда возникает вопрос, где же искать нужных людей? Для этого существует технология, которая называется прямой поиск. Именно так хедхантеры и находят лучших кандидатов на рынке труда. Хедхантеры постоянно анализируют информацию, изучают карьерные переходы специалистов, собирают рекомендации, изучают состав профессиональных сообществ, публикации, следят за лауреатами отраслевых премий и за участниками рейтингов, изучают цифровой след. Эта работа ведется не от случая к случаю, а годами. Например, я собираю такую базу по своим специализациям уже больше 20 лет. Поэтому, когда я рекомендую на вакансию двоих кандидатов, и оба подходят, это не случайность, а работающий метод. Если вы хотите попробовать использовать прямой поиск самостоятельно, начните с простого. Определите несколько компаний, где, по вашему мнению, работают подходящие специалисты. Затем посмотрите, кто сейчас там занимает нужные должности и кто работал раньше. После этого подключайте профессиональные контакты. Очень часто коллеги напрямую могут порекомендовать нужного человека или познакомить с ним. Чаще всего прямой поиск используют при подборе топ-менеджеров и редких специалистов, когда особенно важны конфиденциальность, скорость и точное попадание в профиль кандидата. Но вообще вы можете любую вакансию закрыть этим методом, и вам не придется публиковать объявления и разбирать сотни откликов.
11: Карьера на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
14: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 «Краснодару» в 2 матчах начала этого сезона.
13: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали. Особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану. Нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
15: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на один гол, но, к сожалению, не забили.
13: Накануне «Родина» и «Ростов» забили 6 мячей на двоих. В матче с двумя автоголами победила команда из Ростова-на-Дону. 4-2. «Родина» пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в двух первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
16: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Мосводоканалу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованно являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, и в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
4: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
16: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламентных процедур по тому, как их должны быть рядом с ними таблички, это пригоден, не пригоден. Нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
1: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. Но такой риск, пусть иногда и небольшой, в принципе, есть при потреблении воды из любого открытого источника питьевой воды, говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
17: Преимущественно вода из открытых источников, такие как родники, опасна наличием возбудителей кишечных инфекций. Спектр этих заболеваний довольно-таки широк. Это могут быть те заболевания, которые передаются и от человека, и от животных. Но большинство этих заболеваний характеризуется повышением температуры, интоксикацией, боли в животе, тошнота. Выделить какое заболевание вызвано в данном случае, иногда без лабораторного исследования довольно-таки проблематично, потому что все эти заболевания имеют схожую клиническую картину. Вероятность того, что каждый человек заболеет, опять же, не 100%. восприимчивость зависит от большого количества факторов. Если в организм человека попала малая доза возбудителя, может заболевание и вообще не развиться. У кого-то может быть бессимптомно, у кого-то малосимптомно. Но, естественно, у невысокого, но тем не менее существующего процента населения могут быть и тяжелые течения с развитием генерализованных форм, и в этом случае, конечно, прогноз может быть неблагоприятным. В группе риска могут быть дети, люди старших возрастных групп, люди с какими-то уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта и люди с иммунодефицитными состояниями. Тут самый главный критерий – то, что родник – это открытый источник водоснабжения, в котором может попасть абсолютно любой возбудитель. Априори открытый источник сертифицировать как безопасный практически невозможно.
1: Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. В столице находится более 30 рудников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет. Пить ее стоит только после кипячения.
11: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 кВт-часов летом хватает на вполне приличные 150 км пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 км пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший, уютный домик. Во втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
11: Тест-драйв на Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность. В сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следователи и криминалисты работают на месте взрыва в центре Москвы, устанавливают точное число погибших. По предварительным данным, взрыв произошел возле летнего кафе в Сталинской высотке на Кудринской площади. В субботу вечером погибли 3 человека, не менее 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщала МВД. Причины инцидента устанавливаются. Капитана норвежского торгового судна задержали в Швеции по подозрению в убийстве. По данным местной прокуратуры, у задержанного российское гражданство. Обвинение выдвинуто в связи с гибелью 2 человек в результате столкновения 2 судов. Торговое судно было также задержано полицией, но затем ему разрешили отбыть. Замоскворецкий суд Москвы арестовал в субботу двух фигурантов дела о коррупции. Это зам гендиректора по корпоративной защите компании «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко и генеральный директор компании Игорь Мазин. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Евросоюз созывает экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения миграционного кризиса в испанской Сеуте. Она состоится 4 августа. Ранее о поддержке этой инициативы заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу в Сеуту испанский анклав, расположенный на севере Африки, прорвались почти 60 тысяч нелегалов из соседнего Марокко. Они устроили беспорядки, в том числе разграбили магазины и сожгли автомобили. Часть магазинов в Сеуте временно прекратили работу. Ряд стран ЕС обвинили испанские власти в раздувании миграционного кризиса и неспособности контролировать границу. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. В центре Москвы расследуют обстоятельства взрыва на Кудринской площади. Он прогремел возле летнего кафе рядом со сталинской высоткой, известной как «Дом авиаторов». Есть погибшие и раненые. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов рынка. По их оценке, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетие снижению производства зерна. Винодельни попадут в наружную рекламу. На днях вступают в силу поправки, которые позволяют винодельческим хозяйствам рекламировать себя в регионах присутствия. Правда, использовать изображение бутылок им нельзя. А что можно и как оценивают эти изменения представители винодельческой индустрии? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как минимум 3 человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в летнем кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции. Взрыв произошел около 8 вечера субботы в районе дома 1 сталинской высотки, известной также как «Дом авиаторов» на Кудринской площади около метро «Баррикадная». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в СК. Там добавили, что число погибших и пострадавших также пока уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметили в московском Минздраве. Летнее кафе находилось возле итальянского ресторана «Бальзи Росси», который, согласно информации на сайте заведения, был закрыт на частное мероприятие. При этом в самом ресторане все хорошо, написал в соцсетях его шеф-повар Кармина Альфьери. «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», говорится в сообщении. Из-за случившегося в Москве отменили ночной велофестиваль. Его участники в этот момент уже были на старте, рассказал обозреватель «Бизнес FM» Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
20: Сегодня субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов. Многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. И по дворам, по разным другим территориям разъезжаются. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
1: Сергей Гордеев, обозреватель «Бизнес FM». Новую дату проведения ночного велофестиваля московский Дептранс пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давят жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
0: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем 10-я волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, и Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
1: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом давление усиливается и на рынке риса. Мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Российский контейнеровоз компании «Феска», входящий в «Росатом», затонул в ночь на субботу в Черном море. Его атаковали дроны ВСУ, рассказал директор госкорпорации Алексей Лихачев. Какой груз перевозило судно и в каком состоянии экипаж, расскажет Олеся Савоськина.
21: Подробности.
22: Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Феска», был атакован двумя морскими дронами в пятницу в районе 10 вечера. Как заявили в «Росатоме», это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию разного типа – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. От полученных повреждений судно затонуло в 130 милях от Новороссийска. Команда успела покинуть теплоход. На помощь подоспел интернациональный экипаж судна «Дельфинус», который, несмотря на опасность со стороны дронов, выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Последнего участника команды нашли и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, отметили в «Росатоме». Все 17 членов экипажа в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В госкорпорации удар по судну назвали пиратством и морским разбоем.
1: Ранее на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В российском МИДе заявили, что рассчитывают на адекватную оценку этих событий со стороны США и ООН. Между тем, Минобороны России сообщила, что в результате военных ударов в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, а в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ФИФА не продается, а Инфантино может уйти. Международная федерация футбола официально отказалась от идеи продать права на чемпионат мира в частные руки. УЕФА в своем заявлении поприветствовала решение ФИФА, но вместе с тем выразил и недоверие. Там отметили, что когда Джанни Инфантино в 2016 году избирался президентом ФИФА, он говорил о прозрачности всех будущих процессов, но обещания не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь непрозрачной. При резервах, превышающих 5 миллиардов долларов, он также не смог использовать деньги ассоциации на благо игры, подчеркивает УЕФА. Телеграф сообщает, что УЕФА проголосует за отстранение Инфантино от должности президента ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил продать 20% прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам. В сделке должна была участвовать фирма, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Речь шла о сумме более 4 миллиардов долларов. После провала плана Инфантино в прессе появились предположения, что он может уйти в отставку. Какова вероятность такого сценария и почему идея ФИФА на самом деле не так ужасна, как кажется, рассуждает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. С ним беседовал продюсер бизнеса ФМ Андрей Гаврилов.
2: На самом деле мне не очень понятна вся вот эта истерия, которая была устроена вокруг данной новости. Не трожьте футбол, он наш, не продадим каким-то сторонним структурам. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что УЕФА уже давным-давно создал внешнюю компанию, которая называется Team UEFA, сокращенно TEAM, через точки. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии и существует как отдельное юридическое лицо, которое продает права Лиги чемпионов. Поэтому я думаю, что здесь все гораздо сложнее, чем просто продажа прав. УЕФА создал подобную структуру, поэтому в данном случае я не вижу вообще никакой проблемы со стороны УЕФА согласиться с тем, что глобальный футбольный союз будет продавать свои телевизионные права и права на чемпионат мира так, чтобы заработать больше денег. Потому что в противном случае это выглядит просто цинично со стороны УЕФА и руководства УЕФА. Беспокойство о том, что якобы ФИФА продает там куда-то футбол на сторону. Ну, послушайте, вы сами его продали давным-давно на сторону за колоссальные деньги, которых уже давным-давно этот футбол не стоит. Это снежный ком, который, на мой взгляд, уже давным-давно перерос и растоптал вообще все качество игры и то содержание, которое в этом продукте существует.
4: Означает ли это, что Инфантино ждет преждевременной отставки?
2: Послушайте, надо понимать следующее, что президента ФИФА избирают члены ФИФА, включая непризнанные государства, которые даже в ООН не входят. Поэтому для того, чтобы была какая-то отставка, нужно голосование большинством тех стран, которые только и живут за счет денег, получаемых от ФИФА. И на самом деле это было бы выгодно маленьким федерациям, маленьким странам, которые только и развивают футбол исключительно за счет денег, которые поступают от ФИФА. Но они просто взяли и лишили себя возможности получать больше денег на развитие футбола в своих маленьких странах. Только и всего. Поэтому ни про какую отставку вообще речи идти не может. А с какой стати? Только что прошел самый успешный с коммерческой точки зрения чемпионат мира. ФИФА заработал деньги. ФИФА эти деньги распределит между всеми федерациями футбольными, которые входят в ФИФА. Недовольство тем, что ФИФА хочет заработать больше, мне вообще непонятно. Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Это, знаете, есть такая поговорка русская хорошая. Слышал звон, не знаю, где он. Вот сейчас, когда они поймут, что это за звон и какая от этого будет всем выгода, я думаю, что эти все разговоры закончатся, и наоборот, они еще прибегут в эту ФИФА и будут умолять, чтобы создали эту компанию, чтобы она продавала подороже эти права на чемпионат мира, и чтобы все деньги побольше получали.
1: Георгий Черданцев, Матч ТВ. Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино еще дважды переизбирался на пост. Следующие выборы пройдут в 2027-м, и Инфантино заявлял о намерении снова в них участвовать. В УЕФА считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации Телеграф, УЕФА симпатизирует 60-летнему канадцу Виктору Монтальяни, президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации, может стать еще одним кандидатом. В 2016 году он с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах главы ФИФА.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
23: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
23: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
25: Уже отдых на «Бизнес FM».
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM».
27: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать.
28: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
29: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания – и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
28: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
30: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно. Взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
31: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
30: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
8: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
30: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
10: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. И в целом спрос больше, по ощущениям.
11: Часто бывает, что люди берут в аренду мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
10: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
11: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
10: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
30: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
1: Винодельням разрешат наружную рекламу своей продукции в своих же регионах. Соответствующие поправки в закон о рекламе вступят в силу 6 августа. Размещать рекламу помимо билбордов можно будет на фасадах и крышах зданий, но не без ограничений. Можно, в частности, рассказывать о видах продукции, например, тихих или игристых винах. Но использовать названия брендов и изображения бутылок запрещено. Участники рынка отмечают, что изменения помогут повысить узнаваемость российских виноделин. Для отрасли это очень большой шаг, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
12: Любое движение в сторону легализации рекламы для виноделов – это уже большой шаг. Давным-давно пивовары уже обходят эту историю со своим безалкогольным продуктом. Безалкогольное вино не делается глобально в масштабах, и это не столь перспективная история, сколько вообще популяризировать вино и туризм на винодельню. И благо, что в регионах сейчас это все начнет работать не вот такими путями обходными, а именно по-человечески, качественно. Пока что лично я никакие билборды не арендовывал и буду это делать, когда закон примется уже окончательно. Пока что мы использовали продвижение, таргетирование в Яндекс.Картах, и следующий этап мы будем арендовывать билборды, потому что не хотелось это все какими-то завуалированными текстами, а теперь хоть слово «винодельня» уже будет подразумевать смысл, какой закладывается, экскурсии, дегустации. А то, что нельзя бутылку размещать, мы найдем решение, что бутылки подразумеваются. С учетом того, что мы же находимся в Севастополе, в Крыму, сами знаете, какие обстоятельства сейчас. И туристический сезон был сорван определенными процессами. И поэтому хотя бы один турист на винодельню приезжает месяц, уже хорошо для кого-то. Мы надеялись, что у нас будет раз в неделю по несколько групп, как это было в прошлом году. Сейчас все это упало, свалилось в нынешних обстоятельствах и реалиях. Мы сбываем вино, отдавая его в континентальную часть России. Проблем со сбытом нет совершенно.
1: Андрюс Юцис, винодел. Стоимость наружной рекламы довольно высокая, отмечает винодел, владелец и руководитель семьи винодельни литовщиков в Анапе Дмитрий Литовщук.
13: Для агротуризма это очень важный момент. Другое дело, сколько это все стоит, потому что билборды, реклама на телевидении и другие способы продвижения – это очень дорогая вещь, которую могут действительно немногие себе позволить. Наши затраты на маркетинг на данный момент минимальные. Это из-за ограничений на рекламу алкогольной продукции и из-за того, что рекламные площади стоят очень много. Поэтому мы много сил тратим на проведение выставок, на участие в выставках, на постоянные встречи. встречи, дегустации, где лично пытаемся рассказать о своей продукции, о своем хозяйстве и принимаем гостей у себя, где тоже проводим экскурсии. То есть это доступные нам способы продвижения. Продажи снизились, но пропорционально потоку гостей в наш регион. Поэтому такая общая проблема, тем не менее, держится на уровне. Люди тратят сейчас аккуратней, бережливее. Но у нас много своих поклонников, поэтому больших проблем со сбытом нет. Есть у нас трудности на других направлениях. Например, мало желающих физически трудиться в полях, на виноградниках, либо на розливе вина, работая с бочками. Поэтому мы всей семьей и своим небольшим коллективом трудимся по всем направлениям. Самостоятельно продаем, самостоятельно проводим экскурсии. Но в этом и наше большое преимущество. Мы контролируем процессы от и до на всех этапах.
1: Дмитрий Летовщук, винодел. По итогам прошлого года российские винодельни приняли порядка 1 000 000 туристов. Лидером, по данным Минсельхоза, остается Краснодарский край. Виноградники и производство региона посетили 750 тысяч человек.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в 1 километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 1998. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов.
4: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Особая пенсия.
14: Крупнейшим в мире пенсионным фондом с активами более 1,5 триллиона долларов долгое время был японский государственный ПИФ, что логично, если учесть, что треть населения страны – пенсионеры. В 2025-м его превзошел норвежский суверенный фонд, который не только финансирует пенсионные расходы, но и ставит своей целью передать часть нефтяных сверхдоходов Норвегии новым поколениям. Третьим идет американский фонд федеральных работников и военнослужащих с активами чуть ниже 1 000 000 000. Но подобных крупных фондов в США несколько. Одна только пенсионная система госслужащих Калифорнии располагает активами больше 500 000 000. Примерно столько же у Пенсионного фонда Канады. Традиционно все эти фонды пополняются через взносы, инвестиционный доход и выручку от использования природных ресурсов.
4: Особая пенсия. На Бизнес FM.
15: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные — это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные – авиационный керосин, на котором летает современная экономика. А вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году – плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно, эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году.
3: электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили, и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
5: Сумма технологий на Бизнес FM.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. В результате взрыва возле летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы погибли 3 человека, 15 пострадали. Об этом сообщает МВД. Причина инцидента устанавливается. На месте работают следователи и криминалисты, заявили в Следственном комитете. По предварительным данным, взрыв прогремел в кафе «Балци Росси», который находится в здании Сталинской высотки. Там проходил частный банкет. Из-за ЧП был отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу. В Волгоградской области снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса, сообщили в Комитете промышленной политики региона. Ограничения действуют на ЗС «Лукойла» и «Газпрома». За одну транзакцию там отпускают не более 40 литров бензина. «Лукойл» также вводит лимит на продажу дизтоплива. В «Газпроме» ограничений на него нет. Соединенные Штаты ведут залоги за визы в размере до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Большинство из них коснутся граждан африканского континента. В списке присутствуют также Грузия, Монголия и Туркмения. Россия не включена в эту программу. В августе прошлого года

0: добровольными отчислениями в соцфонд. За 3 месяца к нему присоединились 25 тысяч человек. Это меньше 0,2% всех самозанятых. Почему так мало и на какие выплаты по больничному могут рассчитывать участники эксперимента? Вода из московских родников непригодна для питья. Роспотребнадзор составил черный список, в который попали 30 источников. Ни один из них не получил специального заключения на соответствие санитарным нормам, что не так с родниковой водой в столице. В России обнаружили ранее неизвестный минерал, который стоит дороже золота. Речь идет о кольском ашкрафтине. 1 миллиметр налета минерала стоит $145. Из чего складывается эта цена и в чем уникальность найденного минерала? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Самозанятые, которые полгода добровольно платили страховые взносы, с 1 августа могут получать оплачиваемый больничный. Эксперимент стартовал в январе. Чтобы участвовать, нужно было подать заявление и каждый месяц перечислять 1344 или 1920 рублей в зависимости от выбранной страховой суммы. За первые 3 месяца к программе присоединились около 25 тысяч человек, меньше 0,2% всех самозанятых. Петербуржец Андрей, который занимается производством мебели, о такой программе до нашего звонка даже не слышал.
1: Я не вижу в этом никаких перспектив. Если говорить за себя, я даже и больной, бывает, работаю. Я самозанятый, но я еще официально трудоустроен. То есть я работаю на 2 работах. Если я беру больничный на работе основной, как самозанятый, я продолжаю трудиться. Температура или грипп не особо мне мешают зарабатывать как самозанятый. Это все так долго и призрачно, на мой взгляд, что в нашей нестабильной ситуации может произойти все, что угодно. Сегодня приняли, завтра отменили, и как человек на земле, так скажем, я скептически вообще к этому отношусь, ко всем инициативам. Лишнее выманивание денег у народа, у самозанятых бюджет. Смотря какой возраст, человек, если ему 50-60 лет, может быть, он задумывался бы об этом, а молодых процент будет меньше.
0: Андрей, самозанятый из Петербурга. У Романа из Екатеринбурга другое мнение. Он занимается конструкторской работой и 3D-печатью, работает один и собирается присоединиться к программе.
2: Раз я самозанятый, я работаю один, у меня нет команды, меня некому подменить. И когда я болею, я не могу выполнять свои рабочие функции. Соответственно, месяц, когда у меня простуда, я несу издержки. Взнос страхования, который нам предлагает государство для самозанятых, не такой большой. Платить эту дополнительную сумму, чтобы перекрыть риск своей нетрудоспособности какой-то период времени, для меня неплохое подспорье. Я посчитал, перекрыть какие-то постоянные издержки в виде аренды, коммунальных платежей, офиса, я этими выплатами вполне смогу. Это как плата за риск. Этот взнос совершенно добровольный, и каждый из нас может оценить риск и либо платить, либо не платить.
3: Какой бы вы взнос выбрали?
2: Для Екатеринбурга сумма, которая предполагается для выплаты, максимальная, вполне приемлемая. А минимальная сумма хороша будет для какого-то города областного, периферийного, где и аренда всем помещений ниже, и уровень жизни дешевле.
3: Первые полгода выплат не будет. Вас это не смущает?
2: Эта программа даже выгоднее, чем программа, которая есть, когда работаешь в найме. Потому что в найме коэффициент выплаты в первый год вообще какой-то мизерный. Полная зарплата выплачивается только после какого-то определенного стажа.
0: Роман, самозанятый из Екатеринбурга. Первые итоги эксперимента подвел глава объединения самозанятых России Иван Литвинов.
4: Говорить, что эксперимент полноценно заработал, пока рано. Механизм только выходит на этап реальных выплат. Первые результаты будут видны в ближайшие месяцы. На апрель 26 года добровольные взносы перечисляли 7200 самозанятых. И рост числа участников после первых выплат возможен, но вряд ли он будет взрывным. Самозанятые – это неоднородная категория. Многие совмещают этот режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии уже есть. Кроме того, участие требует регулярных расходов, а право на выплату наступает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если платеж, например, просрочить, участие обнуляется. И такие случаи, к сожалению, нам известны.
0: Иван Литвинов, глава объединения самозанятых России. Может ли самозанятый получать доход во время больничного и не станет ли это основанием для отказа в выплате или других санкций? Объясняет гендиректор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
5: Действующим российским законодательством, в частности, которое предоставляет право самозанятым получать больничные, не запрещено получение дохода во время больничного. Это могут быть и доходы, которые получены самозанятым за период его деятельности, который не затрагивает больничное время. Но может быть и такое, что самозанятый во время больничного, например, оказывает услуги. В этом случае есть риск того, что СФР может отказать в выплате больничного. Однако в законодательстве,

0: каких-то таких ограничений нет. Судебная практика у нас тоже не сформировалась. Если же заказ самозанятый выполнил ранее, оплату получил уже после открытия больничного, то это не станет основанием для отказа выплаты или других санкций. Договором могут быть предусмотрены между самозанятым заказчиком различные сроки оплаты, как постоплата, так и авансирование, которое может прийти на период открытия больничного. Если самозанятый сможет это доказать, то указанное точно будет основанием для отмены решения СФР об отказе, либо каких-то других санкций.
1: Павел Зюков, гендиректор юридической компании «Я прав». Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, общего стажа и срока участия в программе. После первых 6 месяцев выплату рассчитывают от 70% выбранной базы, после года – от полной суммы. Добровольные взносы засчитываются в страховой стаж, при этом выплаты по беременности и родам программа пока не предусматривает. В России слишком много сыра. Этап бурного роста отрасли, который продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, закончился. Новые сыроваренные проекты почти не запускаются. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. Отмечается, что основная проблема – перепроизводство. Внутреннее потребление на 9% отстает от объема выпуска сыра. В результате избыток предложения вынуждает производителей снижать цены, из-за чего рентабельность многих предприятий становится нулевой или вообще отрицательной. Сыра действительно на рынке много, причем не только российского, говорит фермер, сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.
2: Действительно, мы видим большое количество сыра на рынке, а особенно нам помогли, в кавычках, наши соседи, братья белорусы, которые привезли огромное количество стоков и затарили абсолютно все холодильники. На рынке таких, так называемых, биржевых сыров там прямо тяжелая ситуация. Многие коллеги работают либо в ноль, либо даже в минус, зачем-то это делают. Ситуация сложная. Мы строили большой сырзавод и сейчас отказываемся этих планов. Корпуса будем переделывать или под место переработку, или, может быть, там сот строить, или что угодно уже. Текущая сыроварная работа, мы от планов по расширению, увеличению объемов производства, мы точно будем отказываться. Кроме того, мы видели прям очень жесткое поведение наших торговых сетей, которые не просто там понижали цены ниже себестоимости, а еще и выставляли требования оборотных каких-то комиссий. Сейчас у нас сыр будет продаваться только в нашей рознице. Совершенно небольшое количество там ВОП будет отправляться. И у нас на сыроварне. Мы отказались от работы с торговыми сетями. И это оборудование сырное, которое мы делали по программе реинжиниринга, мы его хотели делать для себя, но теперь мы будем делать его в рынок, продавать или в России, или в СНГ.
1: Олег Сирота, сыровар. Отрасль производства сыра становится все более конкурентной, и чтобы остаться на плаву, приходится искать свою нишу. В такой ситуации небольшим предприятиям сделать это даже легче, говорит владелец столичной сыроварни Рубцов Алексей Рубцов.
3: По нашим цифрам фиксируем не перепроизводство, а просто снижение продаж. То есть январь 25 года, январь 26 года продажи мы не нарастили, а в январе 26 они просто банально стали меньше. Фиксируется нами снижение покупательной способности, активности.
4: Ну вот что вы предприниматели намерены в этом случае? Там сокращать производство, перепрофилироваться на что-то еще, ищите новые каналы сбыта?
3: Закрывать либо перепрофилироваться не планируем. Тут, как уже говорится, сели в лодку и плывем до победного. Мы чем отличаемся от больших производителей сыра? Тем, что мы быстро перестраиваемся и делаем уникальные сыры по собственной рецептуре. Чем мы выживаем и тем нас ценят покупатели. Соответственно, планируем в ближайшее время выпустить новые новинки, которых в России нету, и расширять линейку своей продукции планируем. Коллеги, да, сыровары, все фиксируют снижение продаж. Ну, соответственно, да, сейчас время выжить. И это всегда для продажи сыров не сезон. Надеемся, что осенью увеличится покупательная способность.
1: Алексей Рубцов, сыровар. По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в июне превысила 955 рублей за килограмм. Это почти на процент ниже прошлогодних показателей. И все равно для части россиян это слишком дорого, говорит независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
5: Традиционно сыр твердых сортов был частью повседневной жизни. Он производился достаточно много в советские времена. Потом был период дефицита, и плохо стало все. Сыр стал в основном импортный. Потом была не так давно эпоха фальсификата, когда можно было сыр делать из разных добавок, что можно было дешево делать продукт, очень похожий на сыр, который выдавали за сыр. А следующим этапом появился честный знак. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в молочной отрасли, и сыр стал уже из молока. Но за счет вот этих скачков цен получилось так, что сыр стал очень дорогой. Поэтому говорить, что рынок насыщен, нет, конечно. Сыр должен быть более доступен. Когда будет какая-то, я не знаю, там программа поддержки государства фермеров, чтобы сырье стоило дешевле, чтобы сыроварни могли продавать дешевле этот продукт, тогда потребление вырастет. А сейчас, конечно, люди понимают, что за ту цену, за которую просят там килограмм сыра, можно купить альтернативных продуктов по калорийности, по насыщаемости организма гораздо более что-то оптимальное. Сегодня наценка на сыр очень высокая у сетей. Это мешает производителям развиваться, потому что они, в принципе, по такой цене не могут наращивать объем производства. Это первый этап. А второй этап – это, собственно говоря, помогать фермерам, которые производят молоко, чтобы молоко в закупочной цене стало дешевле, и тогда сыровары смогут нарастить объем производства. Это касается не только сыра, это касается и молока как такового, и всех остальных йогуртов и прочих кефиров.
1: Александр Анфиногенов – независимый эксперт рынка товаров народного потребления. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограмм на человека в год. Но, несмотря на это, эксперты подчеркивают, до европейского уровня потребления 18 килограмм ежегодно России еще далеко. В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это, в чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
6: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли, обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
7: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
6: Это абсолютно чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
7: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
6: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
1: Сергей Кривовичев, гендиректор Кольского научного центра РАН. В состав минерала входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
8: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
9: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах. История денег на Business FM.
11: Который вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транжиры на Business FM.
8: Между делом с Кирой Альтман.
12: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
13: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот эти вот чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
12: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
8: Между делом на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в 2 матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
15: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 «Краснодару» в 2 матчах начала этого сезона.
14: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА двухматчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали. Особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану. Нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
16: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на один гол, но, к сожалению, не забили.
14: Накануне «Родина» и «Ростов» забили 6 мячей на двоих. В матче с двумя автоголами победила команда из Ростова-на-Дону. 4-2. «Родина» пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в двух первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности, в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
17: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Мосводоканалу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
4: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
17: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламентных процедур по тому, как их должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден. Нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
1: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. В столице находится более 30 родников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет. Пить ее стоит только после кипячения.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В
11: 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера – рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 000 000 за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
8: Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
18: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем, в отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок, ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки, но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов, а нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30, или заморозкой при минус 18 не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
8: Другим наука. На Бизнес FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следователи и криминалисты работают на месте взрыва в центре Москвы, устанавливают точное число погибших. По предварительным данным, взрыв произошел возле летнего кафе в Сталинской высотке на Кудринской площади. В субботу вечером погибли 3 человека, не менее 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщала МВД. Причины инцидента устанавливаются. Капитана норвежского торгового судна задержали в Швеции по подозрению в убийстве. По данным местной прокуратуры, у задержанного российское гражданство. Обвинение выдвинуто в связи с гибелью 2 человек в результате столкновения 2 судов. Торговое судно было также задержано полицией, но затем ему разрешили отбыть. Замоскворецкий суд Москвы арестовал в субботу 2 фигурантов дела о коррупции. Это зам гендиректора по корпоративной защите компании «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко и генеральный директор компании Игорь Мазин. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Евросоюз созывает экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения миграционного кризиса в испанской Сеуте. Она состоится 4 августа. Ранее о поддержке этой инициативы заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу в Сеуту, испанский анклав, расположенный на севере Африки, прорвались почти 60 тысяч нелегалов из соседнего Марокко. Они устроили беспорядки, в том числе разграбили магазины и сожгли автомобили. Часть магазинов в Сеуте временно прекратила работу. Ряд стран ЕС обвинили испанские власти в раздувании миграционного кризиса и неспособности контролировать границу. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. В центре Москвы расследуют обстоятельства взрыва на Кудринской площади. Он прогремел возле летнего кафе рядом со сталинской высоткой, известной как «Дом авиаторов». Есть погибшие и раненые. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов рынка. По их оценке, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетие снижению производства зерна. Винодельни попадут в наружную рекламу. На днях вступают в силу поправки, которые позволяют винодельческим хозяйствам рекламировать себя в регионах присутствия. Правда, использовать изображения бутылок им нельзя. А что можно и как оценивают эти изменения представители винодельческой индустрии? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как минимум 3 человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в летнем кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции. Взрыв произошел около 8 вечера субботы в районе дома 1 сталинской высотки, известной также как «Дом авиаторов» на Кудринской площади около метро «Баррикадная». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в СК. Там добавили, что число погибших и пострадавших также пока уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметили в московском Минздраве. Летнее кафе находилось возле итальянского ресторана «Бальзи Росси», который, согласно информации на сайте заведения, был закрыт на частные мероприятия. При этом в самом ресторане все хорошо, написал в соцсетях его шеф-повар Кармина Альфьери. «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», говорится в сообщении. Из-за случившегося в Москве отменили ночной велофестиваль. Его участники в этот момент уже были на старте, рассказал обозреватель «Бизнес FM» Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
21: Сегодня субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов. Многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. И по дворам, по разным другим территориям разъезжаются. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
1: Сергей Гордеев, обозреватель «Бизнес FM». Новую дату проведения ночного велофестиваля московский Дептранс пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давят жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
22: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем десятая волна Эль-Ниньо, которую мир видит с
0: начала 60-х годов. Самые значительные последствия «Эль Ниньо» проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы, и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому, что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, и Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
1: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом давление усиливается и на рынке риса. Мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Российский контейнеровоз компании «Феска», входящий в «Росатом», затонул в ночь на субботу в Черном море. Его атаковали дроны ВСУ, рассказал директор госкорпорации Алексей Лихачев. Какой груз перевозило судно и в каком состоянии экипаж, расскажет Олеся Савоськина.
2: Подробности.
22: Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Феска», был атакован двумя морскими дронами в пятницу в районе 10 вечера. Как заявили в «Росатоме», это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию разного типа – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. От полученных повреждений судно затонуло в 130 милях от Новороссийска. Команда успела покинуть теплоход. На помощь подоспел интернациональный экипаж судна «Дельфинус», который, несмотря на опасность со стороны дронов, выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Последнего участника команды нашли и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, отметили в «Росатоме». Все 17 членов экипажа в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В госкорпорации удар по судну назвали пиратством и морским разбоем.
1: Ранее на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В российском МИДе заявили, что рассчитывают на адекватную оценку этих событий со стороны США и ООН. Между тем, Минобороны России сообщило, что в результате военных ударов в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, а в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ФИФА не продается, а Инфантино может уйти. Международная федерация футбола официально отказалась от идеи продать права на чемпионат мира в частные руки. УЕФА в своем заявлении поприветствовала решение ФИФА, но вместе с тем выразил и недоверие. Там отметили, что когда Джанни Инфантино в 2016 году избирался президентом ФИФА, он говорил о прозрачности всех будущих процессов, но обещания не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь непрозрачной. При резервах, превышающих 5 миллиардов долларов, он также не смог использовать деньги ассоциации на благо игры, подчеркивает УЕФА. «Телеграф» сообщает, что УЕФА проголосует за отстранение Инфантино от должности президента ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил продать 20% прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам. В сделке должна была участвовать фирма, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Речь шла о сумме более 4 миллиардов долларов. После провала плана Инфантино в прессе появились предположения, что он может уйти в отставку. Какова вероятность вероятность такого сценария и почему идея ФИФА на самом деле не так ужасна, как кажется, рассуждает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. С ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов.
3: На самом деле мне не очень понятна вся вот эта истерия, которая была устроена вокруг данной новости. Не трожьте футбол, он наш, не продадим каким-то сторонним структурам. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что УЕФА уже давным-давно создал внешнюю компанию, которая называется Team UEFA, она сокращенно TEAM, через точки. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии и существует как отдельное юридическое лицо, которое продает права Лиги Чемпионов. Поэтому я думаю, что здесь все гораздо сложнее, чем просто продажа прав. УЕФА создал подобную структуру, поэтому в данном случае я не вижу вообще никакой проблемы со стороны УЕФА согласиться с тем, что глобальный футбольный союз будет продавать свои телевизионные права и права на чемпионат мира так, чтобы заработать больше денег. Потому что в противном случае это выглядит просто цинично со стороны УЕФА и руководства УЕФА. Беспокойство о том, что якобы ФИФА продает там куда-то футбол на сторону. Послушайте, вы сами его продали давным-давно на сторону за колоссальные деньги, которых уже давным-давно этот футбол не стоит. Это снежный ком, который, на мой взгляд, уже давным-давно перерос и растоптал вообще все качество игры и то содержание, которое в этом продукте существует.
4: Означает ли это, что Инфантино ждет преждевременной отставки?
3: Послушайте, надо понимать следующее, что президента ФИФА избирают члены ФИФА, включая непризнанные государства, которые даже в ООН не входят. Поэтому для того, чтобы была какая-то отставка, нужно голосование большинством тех стран, которые только и живут за счет денег, получаемых от ФИФА. И на самом деле это было бы выгодно маленьким федерациям, маленьким странам, которые только и развивают футбол исключительно за счет денег, которые поступают от ФИФА, но они просто взяли и лишили себя возможности получать больше денег на развитие футбола в своих маленьких странах, только и всего. Поэтому ни про какую отставку вообще речи идти не может, а с какой стати. Только что прошел самый успешный с коммерческой точки зрения чемпионат мира. ФИФА заработал деньги. ФИФА эти деньги распределит между всеми федерациями футбольными, которые входят в ФИФА. Недовольство тем, что ФИФА хочет заработать больше, мне вообще непонятно. Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Это, знаете, есть такая поговорка русская хорошая. Слышал звон, не знаю, где он. Вот сейчас, когда они поймут, что это за звон и какая от этого будет всем выгода, я думаю, что эти все разговоры закончатся и, наоборот, они еще прибегут в эту ФИФА и будут умолять, чтобы создали эту компанию, чтобы она продавала подороже эти права на чемпионат мира и чтобы все деньги побольше получали.
1: Георгий Черданцев, Матч ТВ. Джани Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино еще дважды переизбирался на пост. Следующие выборы пройдут в 2027-м. Инфантино заявлял о намерении снова в них участвовать. В УЕФА считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации Телеграф, УЕФА симпатизирует 60-летнему канадцу Виктору Монтальяни, президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации, может стать еще одним кандидатом. В 2016 году он с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах главы ФИФА.
20: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
7: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
20: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ.
24: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
20: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
6: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «Мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. «Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так?» Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. И вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает: если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь – отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательно пауза между проектами. Порой это возможность теленанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
20: Карьера на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
9: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно. Взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
12: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
9: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
13: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами, им нужно закрыть определенные проекты или пул задач, и здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
9: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гула, Рекламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
11: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. И в целом спрос больше, по ощущениям.
14: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
11: Бывает по-разному, все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
14: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
11: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
9: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
1: Винодельням разрешат наружную рекламу своей продукции в своих же регионах. Соответствующие поправки в закон о рекламе вступят в силу 6 августа. Размещать рекламу помимо билбордов можно будет на фасадах и крышах зданий, но не без ограничений. Можно, в частности, рассказывать о видах продукции, например, тихих или игристых винах. Но использовать названия брендов и изображения бутылок запрещено. Участники рынка отмечают, что изменения помогут повысить узнаваемость российских виноделин. Для отрасли это очень большой шаг, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
15: Любое движение в сторону легализация рекламы для виноделов – это уже большой шаг. Давным-давно пивовары уже обходят эту историю со своим безалкогольным продуктом. Безалкогольное вино не делается глобально в масштабах, и это не столь перспективная история, сколько вообще популяризировать вино и туризм на винодельню. И благо, что в регионах сейчас это все начнет работать не вот такими путями обходными, а именно по-человечески, качественно. Пока что лично я никакие билборды не арендовывал и буду это делать, когда закон примется уже окончательно. Пока что мы использовали продвижение, таргетирование в Яндекс.Картах. И следующий этап мы будем арендовывать билборды. Потому что не хотелось это все какими-то завуалированными текстами. А теперь хоть слово «винодельня» уже будет подразумевать смысл, какой закладывается, экскурсии, дегустации. А то, что нельзя бутылку размещать, мы найдем решение, что бутылки подразумеваются. С учетом того, что мы же находимся в Севастополе, в Крыму. В Крыму, сами знаете, какие обстоятельства. Сейчас и туристический сезон был сорван определенными процессами, и поэтому хотя бы один турист на винодельню приезжает месяц, уже хорошо для кого-то. Мы надеялись, что у нас будет раз в неделю по несколько групп, как это было в прошлом году. Сейчас все это упало, свалилось в нынешних обстоятельствах и реалиях. Мы сбываем вино, отдавая его в континентальную часть России. Проблем со сбытом нет совершенно.
1: Андрюс Юцис, винодел. Стоимость наружной рекламы довольно высокая, отмечает винодел, владелец и руководитель семьи винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
16: Для агротуризма это очень важный момент. Другое дело, сколько это все стоит, потому что билборды, реклама на телевидении и другие способы продвижения – это очень дорогая вещь, которую могут действительно немногие себе позволить. Наши затраты на маркетинг на данный момент минимальные. Это из-за ограничений на рекламу алкогольной продукции и из-за того, что рекламные площади стоят очень много. Поэтому мы много сил тратим на проведение выставок, на участие в выставках, на постоянные встречи, дегустации, где лично пытаемся рассказать о своей продукции, о своем хозяйстве и принимаем гостей у себя, где тоже проводим экскурсии. То есть это доступные нам способы продвижения. Продажи снизились, но пропорционально потоку гостей в наш регион. Поэтому такая общая проблема, тем не менее, держится на уровне. Люди тратят сейчас аккуратней, бережливее. Но у нас много своих поклонников, поэтому больших проблем со сбытом нет. Есть у нас трудности на других направлениях. Например, мало желающих физически трудиться в полях, на виноградниках, либо на розливе вина, работая с бочками. Поэтому мы всей семьей и своим небольшим коллективом трудимся по всем направлениям. Самостоятельно продаем, самостоятельно проводим экскурсии. Но в этом и наше большое преимущество. Мы контролируем процессы от и до на всех этапах.
1: Дмитрий Литовщук, винодел. По итогам прошлого года российские винодельни приняли порядка миллиона туристов. Лидером, по данным Минсельхоза, остается Краснодарский край. Виноградники и производство региона посетили 750 тысяч человек.
20: Реклама.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современное пространство в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
23: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
17: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
23: Как появлялись города на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. В результате взрыва возле летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы погибли 3 человека, 15 пострадали, об этом сообщает МВД. Причина инцидента устанавливается, на месте работают следователи и криминалисты, заявили в Следственном комитете. По предварительным данным, взрыв прогремел в кафе «Балци-Росси», который находится в здании Сталинской высотки. Там проходил частный банкет. Из-за ЧП был отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу. В Волгоградской области снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса, сообщили в Комитете промышленной политики региона. Ограничения действуют на ЗС «Лукойла» и «Газпрома». За одну транзакцию там отпускают не более 40 литров бензина. «Лукойл» также вводит лимит на продажу дизтоплива. В «Газпроме» ограничений на него нет. Соединенные Штаты ведут залоги за визы в размере до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Большинство из них коснутся граждан африканского континента. В списке присутствуют также Грузия, Монголия и Туркмения. Россия не включена в эту программу. В августе прошлого года Госдепартамент решил начать эксперимент по выдаче американских виз под залог от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя. Речь шла о визах категории B1 и B2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больничные для самозанятых. Промежуточные итоги их участия в эксперименте с добровольными отчислениями в соцфонд. За 3 месяца к нему присоединились 25 тысяч человек. Это меньше 0,2% всех самозанятых. Почему так мало и на какие выплаты по больничному могут рассчитывать?

0: звонка даже не слышал.
1: Я не вижу в этом никаких перспектив. Если говорить за себя, я даже и больной бывает работаю. Я самозанятый, но я еще официально трудоустроен. То есть я работаю на двух работах. Если я беру больничный на работе основной, как самозанятый, я продолжаю трудиться. Температура или грипп не особо мне мешают зарабатывать как самозанятый. Это все так долго и призрачно, на мой взгляд, что в нашей нестабильной ситуации может произойти все, что угодно. Сегодня приняли, завтра отменили, и как человек на земле, так скажем, я скептически вообще к этому отношусь, ко всем инициативам. Лишнее выманивание денег у народа, у самозанятых бюджет. Смотря какой возраст человек, если ему 50-60 лет, может быть, он задумывался бы об этом, а молодых процент будет меньше.
0: Андрей, самозанятый из Петербурга. У Романа из Екатеринбурга другое мнение. Он занимается конструкторской работой и 3D-печатью, работает один и собирается присоединиться к программе.
2: Раз я самозанятый, я работаю один, у меня нет команды, меня некому подменить. И когда я болею, я не могу выполнять свои рабочие функции. Соответственно, месяц, когда у меня простуда, я несу издержки. Взнос страхования, который нам предлагает государство для самозанятых, не такой большой. Платить эту дополнительную сумму, чтобы перекрыть риск своей нетрудоспособности какой-то период времени, для меня неплохое подспорье. Я посчитал, перекрыть какие-то постоянные издержки в виде аренды, коммунальных платежей офиса, я с этими выплатами вполне смогу. Это как плата за риск. Этот взнос совершенно добровольный, и каждый из нас может оценить риски и либо платить, либо не платить.
3: Какой бы вы взнос выбрали?
2: Для Екатеринбурга сумма, которая предполагается для выплаты, максимальная, вполне приемлемая. А минимальная сумма хороша будет для какого-то города областного, периферийного, где и аренда всем помещений ниже, и уровень жизни дешевле.
3: Первые полгода выплат не будет. Вас это не смущает?
2: Эта программа даже выгоднее, чем программа, которая есть, когда работаешь в найме. Потому что в найме коэффициент выплаты в первый год вообще какой-то мизерный. Полная зарплата выплачивается только после какого-то определенного стажа.
0: Роман, самозанятый из Екатеринбурга. Первые итоги эксперимента подвел глава Объединения самозанятых России Иван Литвинов.
4: Говорить, что эксперимент полноценно заработал, пока рано. Механизм только выходит на этап реальных выплат. Первые результаты будут видны в ближайшие месяцы. На апрель 26 года добровольные взносы перечисляли 7200 самозанятых. И рост числа участников после первых выплат возможен, но вряд ли он будет взрывным. Самозанятый – это неоднородная категория. Многие совмещают этот режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии уже есть. Кроме того, участие требует регулярных расходов, а право на выплату наступает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если платеж, например, просрочить, участие обнуляется. И такие случаи, к сожалению, нам известны.
0: Иван Литвинов, глава Объединения самозанятых России. Может ли самозанятый получать доход во время больничного и не станет ли это основанием для отказа в выплате или других санкций? Объясняет гендиректор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
5: Действующим российским законодательством, в частности, которое предоставляет право самозанятым получать больничные, не запрещено получение дохода во время больничного. Это могут быть и доходы, которые получены самозанятым за период его деятельности, который не затрагивает больничное время. Но может быть и такое, что самозанятый во время больничного, например, оказывает услуги. В этом случае есть риск того, что СФР может отказать в выплате больничного. Однако в законодательстве каких-то таких ограничений нет. Судебная практика у нас тоже не сформировалась. Если же заказ самозанятый выполнил ранее, оплату получил уже после открытия больничного, то это не станет основанием для отказа выплаты или других санкций. Договором могут быть предусмотрены между самозанятым заказчиком различные сроки оплаты, как постоплата, так и авансирование, которое может прийти на период открытия больничного. Если самозанятый сможет это доказать, то указанное точно будет основанием для отмены решения СФР об отказе, либо каких-то других санкций.
0: Павел Зюков, гендиректор юридической компании «Я прав». Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, общего стажа и срока участия в программе. После первых 6 месяцев выплату рассчитывают от 70% выбранной базы, после года – от полной суммы. Добровольные взносы засчитываются в страховой стаж, при этом выплаты по беременности и родам программа пока не предусматривает. В России слишком много сыра. Этап бурного роста отрасли, который продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, закончился. Новые сыроваренные проекты почти не запускаются. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. Отмечая

0: считается, что основная проблема – перепроизводство. Внутреннее потребление на 9% отстает от объема выпуска сыра. В результате избыток предложения вынуждает производителей снижать цены, из-за чего рентабельность многих предприятий становится нулевой или вообще отрицательной. Сыра действительно на рынке много, причем не только российского, говорит фермер, сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.
1: Действительно, мы видим большое количество сыра на рынке, а особенно нам помогли, в кавычках, наши соседи, братья-белорусы, которые привезли огромное количество стоков и затарили абсолютно все холодильники. На рынке таких, так называемых, биржевых сыров, там прямо тяжелая ситуация. Многие коллеги работают либо в ноль, либо даже в минус, зачем-то это делают. Ситуация сложная. Мы строили большой сырзавод и сейчас отказываемся от этих планов. Корпуса будем переделывать или под место переработку, или, может быть, там сот строить, или что угодно уже. Текущая сыроварная работа, мы от планов по расширению, увеличению объемов производства, мы точно будем отказываться. Кроме того, мы видели прям очень жесткое поведение наших торговых сетей, которые не просто там понижали цены ниже себестоимости, а еще и выставляли требования оборотных комиссий. Сейчас у нас сыр будет продаваться только в нашей рознице. Совершенно небольшое количество там ОП будет отправляться. И у нас на сыроварне. Мы отказались от работы с торговыми сетями. И это оборудование сырное, которое мы делали по программе реинжиниринга, мы хотели делать для себя, но теперь мы будем делать его в рынок, продавать или в России, или в СНГ.
0: Олег Сирота, сыровар. Отрасль производства сыра становится все более конкурентной. Чтобы остаться на плаву, приходится искать свою нишу. В такой ситуации небольшим предприятиям сделать это даже легче, говорит владелец столичной сыроварни Рубцов Алексей Рубцов.
2: По нашим цифрам фиксируем не перепроизводство, а просто снижение продаж. То есть январь 25 года, январь 26 года продажи мы не нарастили, а в январе 26 они просто банально стали меньше. Фиксируется нами снижение покупательной способности, активности.
3: Ну вот что вы предприниматели намерены в этом случае? Там сокращать производство, перепрофилироваться на что-то еще, ищите новые каналы сбыта?
2: Закрывать либо перепрофилироваться не планируем. Тут, как уже говорится, сели в лодку и плывем до победного. Мы чем отличаемся от больших производителей сыра? Тем, что мы быстро перестраиваемся и делаем уникальные сыры по собственной рецептуре. Чем мы выживаем и тем и нас ценят покупатели. Соответственно, планируем в ближайшее время выпустить новые новинки, которых в России нету, и расширять линейку своей продукции планируем. Коллеги, да, сыровары, все фиксируют снижение продаж. Ну, соответственно, да, сейчас время выжить. И это всегда для продажи сыров не сезон. Надеемся, что осенью увеличится покупательная способность.
0: Алексей Рубцов, сыровар. По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в июне превысила 955 рублей за килограмм. Это почти на процент ниже прошлогодних показателей. И все равно для части россиян это слишком дорого, говорит независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
4: Традиционно сыр твердых сортов был частью повседневной жизни. Он производился достаточно много в советские времена. Потом был период дефицита, и плохо стало все. Сыр стал в основном импортный. Потом была не так давно эпоха фальсификата, когда можно было сыр делать из разных добавок, можно было дешево делать продукт, очень похожий на сыр, который выдавали за сыр. А следующим этапом появился честный знак. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в молочной отрасли, и сыр стал уже из молока. Но за счет вот этих скачков цен получилось так, что сыр стал очень дорогой. Поэтому говорить, что рынок насыщен, нет, конечно. Сыр должен быть более доступен. Когда будет какая-то, я не знаю, там программа поддержки государства фермеров, чтобы сырье стоило дешевле, чтобы сыроварни могли продавать дешевле этот продукт, тогда потребление вырастет. А сейчас, конечно, люди понимают, что за ту цену, за которую просят там килограмм сыра, можно купить альтернативных продуктов по калорийности, по насыщаемости организма гораздо более что-то оптимальное. Сегодня наценка на сыр очень высокая у сетей. Это мешает производителям развиваться, потому что они, в принципе, по такой цене не могут наращивать объем производства. Это первый этап. А второй этап, это, собственно говоря, помогать фермерам, которые производят молоко, чтобы молоко в закупочной цене стало дешевле, и тогда сыровары смогут нарастить объем производства. Это касается не только сыра, это касается и молока как такового, и всех остальных йогуртов и прочих кефиров.
0: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров народного потребления. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограмм на человека в год. Но, несмотря на это, эксперты подчеркивают, до европейского уровня потребления 18 килограмм ежегодно России еще далеко. В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это, в чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
5: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли. Обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
6: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
5: Это абсолютная чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
6: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
5: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
0: Сергей Кривовичев, гендиректор Кольского научного центра РАН. В состав минерала входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Штоф – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. Штоф, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа, и шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. Знай меру на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, являются целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
9: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
11: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 «Краснодару» в 2 матчах начала этого сезона.
10: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями Советов. В первом тайме армейцы много атаковали. Особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану. Нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
12: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на один гол, но, к сожалению, не забили.
10: Накануне Родина и Ростов забили 6 мячей на двоих. В матче с двумя автоголами победила команда из Ростова-на-Дону 4-2. Родина пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в двух первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности, в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
13: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Мосводоканалу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
3: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
13: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламентных процедур по тому, как их должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден. Нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
0: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. В столице находится более 30 родников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды никакой возможности нет, пить ее стоит только после кипячения.
9: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Потребности и желания. Что, зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
15: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
0: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу в буквальном смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов. Культ наличности на Бизнес ФМ. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность. В сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Следователи и криминалисты работают на месте взрыва в центре Москвы, устанавливают точное число погибших. По предварительным данным, взрыв произошел возле летнего кафе в Сталинской высотке на Кудринской площади. В субботу вечером погибли 3 человека, не менее 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщала МВД. Причины инцидента устанавливаются. Капитана норвежского торгового судна задержали в Швеции по подозрению в убийстве. По данным местной прокуратуры, у задержанного российское гражданство. Обвинение выдвинуто в связи с гибелью 2 человек в результате столкновения 2 судов. Торговое судно было также задержано полицией, но затем ему разрешили отбыть. Замоскворецкий суд Москвы арестовал в субботу 2 фигурантов дела о коррупции. Это зам гендиректора по корпоративной защите компании «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко и генеральный директор компании Игорь Мазин. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Евросоюз созывает экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения миграционного кризиса в испанской Сеуте. Она состоится 4 августа. Ранее о поддержке этой инициативы заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу в Сеуту, испанский анклав, расположенный на севере Африки, прорвались почти 60 тысяч нелегалов из соседнего Марокко. Они устроили беспорядки, в том числе разграбили магазины и сожгли автомобили. Часть магазинов в Сеуте временно прекратилась работу. Ряд стран ЕС обвинили испанские власти в раздувании миграционного кризиса и неспособности контролировать границу. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. В центре Москвы расследуют обстоятельства взрыва на Кудринской площади. Он прогремел возле летнего кафе рядом со сталинской высоткой, известной как «Дом авиаторов». Есть погибшие и раненые. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов рынка. По их оценке, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетие снижению производства зерна. Винодельни попадут в наружную рекламу. На днях вступают в силу поправки, которые позволяют винодельческим хозяйствам рекламировать себя в регионах присутствия. Правда, использовать изображение бутылок им нельзя. А что можно и как оценивают эти изменения представители винодельческой индустрии? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как минимум 3 человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в летнем кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции. Взрыв произошел около 8 вечера субботы в районе дома 1 сталинской высотки, известной также как «Дом авиаторов» на Кудринской площади около метро «Баррикадная». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в СК. Там добавили, что число погибших и пострадавших также пока уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметили в московском Минздраве. Летнее кафе находилось возле итальянского ресторана «Бальди Росси», который, согласно информации на сайте заведения, был закрыт на частные мероприятия. При этом в самом ресторане все хорошо, написал в соцсетях его шеф-повар Кармина Альфьери. «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», говорится в сообщении. Из-за случившегося в Москве отменили ночной велофестиваль. Его участники в этот момент уже были на старте, рассказал обозреватель «Бизнес ФМ» Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
17: Сегодня субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов. Многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. И по дворам, по разным другим территориям разъезжаются. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
0: Сергей Гордеев, обозреватель «Бизнес ФМ». Новую дату проведения ночного велофестиваля московский Дептранс пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давят жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
18: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем десятая волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет действовать, эскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
0: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом давление усиливается и на рынке риса. Мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Российский контейнеровоз компании «Феска», входящий в «Росатом», затонул в ночь на субботу в Черном море. Его атаковали дроны ВСУ, рассказал директор госкорпорации Алексей Лихачев. Какой груз перевозило судно и в каком состоянии экипаж, расскажет Олеся Савоськина. Подробности.
19: Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Феска», был атакован двумя морскими дронами в пятницу в районе 10 вечера. Как заявили в «Росатоме», это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию разного типа – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. От полученных повреждений судно затонуло в 130 милях от Новороссийска. Команда успела покинуть теплоход. На помощь подоспел интернациональный экипаж судна «Дельфинус», который, несмотря на опасность со стороны дронов, выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Последнего участника команды нашли и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, отметили в «Росатоме». Все 17 членов экипажа в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В госкорпорации удар по судну назвали пиратством и морским разбоем.
0: Ранее на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В российском МИДе заявили, что рассчитывают на адекватную оценку этих событий со стороны США и ООН. Между тем, Минобороны России сообщило, что в результате военных ударов в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, а в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ФИФА не продается, а Инфантино может уйти. Международная федерация футбола официально отказалась от идеи продать права на чемпионат мира в частные руки. УЕФА в своем заявлении поприветствовала решение ФИФА, но вместе с тем выразил и недоверие. Там отметили, что когда Джанни Инфантино в 2016 году избирался президентом ФИФА, он говорил о прозрачности всех будущих процессов, но обещания не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь непрозрачной. При резервах, превышающих 5 миллиардов долларов, он также не смог использовать деньги ассоциации на благо игры, подчеркивает УЕФА. «Телеграф» сообщает, что УЕФА проголосует за отстранение Инфантино от должности президента ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил продать 20% прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам. В сделке должна была участвовать фирма, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа. Речь шла о сумме более 4 миллиардов долларов. После провала плана Инфантино в прессе появились предположения, что он может уйти в отставку. Какова вероятность такого сценария и почему идея ФИФА на самом деле не так ужасна, как кажется, рассуждает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. С ним беседовал продюсер Бизнес ФМ Андрей Гаврилов.
20: На самом деле мне не очень понятна вся вот эта истерия, которая была устроена вокруг данной новости. Не трожьте футбол, он наш, не продадим каким-то сторонним структурам. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что УЕФА уже давным-давно создал внешнюю компанию, которая называется Team UEFA, сокращенно TEAM, через точки. Эта компания зарегистрирована в Швейцарии и существует как отдельное юридическое лицо, которое продает права Лиги чемпионов. Поэтому я думаю, что здесь все гораздо сложнее, чем просто продажа прав. УЕФА создал подобную структуру, поэтому в данном случае я не вижу вообще никакой проблемы со стороны УЕФА согласиться с тем, что глобальный футбольный союз будет продавать свои телевизионные права и права на чемпионат мира так, чтобы заработать больше денег. денег, потому что в противном случае это выглядит просто цинично со стороны УЕФА и руководства УЕФА. Беспокойство о том, что якобы ФИФА продает там куда-то футбол на сторону. Послушайте, вы сами его продали давным-давно на сторону за колоссальные деньги, которых уже давным-давно этот футбол не стоит. Это снежный ком, который, на мой взгляд, уже давным-давно перерос и растоптал вообще все качество игры и то содержание, которое в этом продукте существует.
3: Означает ли это, что Инфантино ждет преждевременной отставки?
20: Послушайте, надо понимать следующее, что президента ФИФА избирают члены ФИФА, включая непризнанные государства, которые даже в ООН не входят. Поэтому для того, чтобы была какая-то отставка, нужно голосование большинством тех стран, которые только и живут за счет денег, получаемых от ФИФА. И на самом деле это было бы выгодно маленьким федерациям, маленьким странам, которые только и развивают футбол исключительно за счет денег, которые поступают от ФИФА. Но они просто взяли и лишили себя возможности получать больше денег на развитие футбола в своих маленьких странах, только и всего. Поэтому ни про какую отставку вообще речи идти не может, а с какой стати. Только что прошел самый успешный с коммерческой точки зрения чемпионат мира. ФИФА заработал деньги. ФИФА эти деньги распределит между всеми федерациями футбольными, которые входят в ФИФА. Недовольство тем, что ФИФА хочет заработать больше, мне вообще непонятно. Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Это, знаете, есть такая поговорка русская хорошая. Слышал звон, не знаю, где он. Вот сейчас, когда они поймут, что это за звон и какая от этого будет всем выгода, я думаю, что эти все разговоры закончатся, и наоборот, они еще прибегут в эту ФИФА и будут умолять, чтобы создали эту компанию, чтобы она продавала подороже эти права на чемпионат мира, и чтобы все деньги побольше получали.
0: Георгий Черданцев, Матч ТВ. Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино еще дважды переизбирался на пост. Следующие выборы пройдут в 2027-м, и Инфантино заявлял о намерении снова в них участвовать. В УЕФА считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. По информации Телеграф, УЕФА симпатизирует 60-летнему канадцу Виктору Монтальяни, президенту Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации, может стать еще одним кандидатом. В 2016 году он с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах главы ФИФА.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
1: Культ наличности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
23: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Солокаева. Антон, привет!
24: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
23: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое.
24: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайнап, так называемого. Вот. Но, с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива, без которых «Рок-берега», наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
23: Организатор.
24: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок начала самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
23: Чему? Давайте еще.
24: Да, еще глубже копнем. Все очень просто.
23: Угу.
24: Как говорится, где собака порылась. Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что а мы вот, сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже такие некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята чистопольские музыканты. Вот как минимум я знаю, гитарист точно. Вот. Долгое время, уже даже находясь в Москве, у него практически весь состав были чистопольские ребята. Почему там они в итоге разбежались и дальше не сложилось, не знаю, но вот гитарист до сих пор у него чистопольский. Вот, поэтому вот, например, лайнап из «Анимации Волги-Волги», он неизменен, потому что нас и администрация города на уровне самого главы всегда просит, уж давайте, пожалуйста, пусть в лайнапе будет «Волга-Волга» и «Анимация». И отклик от зрителей после концерта непосредственно и потом в течение какого-то времени в соцсетях всегда пишут. Надеюсь, на следующий год эти две группы будут обязательны. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем на этих рок-берегах, пляшем и приглашаем, естественно, новые коллективы. Кто-то повторяется, там кто-то с нами был в первый год, потом пропускали, вновь появились. Кто-то бывает с нами практически каждый год. Такой коллектив, как «Дом кукол», например, с нами, по-моему, практически каждый год. И в Чистополе их очень любят, поэтому мы их приглашаем. В этом году я пригласил своих друзей из города Ярославль, группу «Мамульки Бэнд», например. Это новая история для Чистополя. Чистопольский зритель с ними, вероятнее всего, даже мало знаком, если совсем, может быть, их не знает. Вот, поэтому молодые коллективы, разноплановые жанровые коллективы.
23: Вот давай о жанрах поподробнее.
24: Ну, разные.
23: «Волга-Волга» все знают. «Анимация» — это рок, чистый рок.
24: Ну, это
23: рок.
24: Прям рок, да. Uh-huh. Это традиционный русский рок. «Волга-Волга», понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Ну, в общем, это такая история со караоке связанная. Будет коллектив, например, «Инверно оркестра». Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях, при этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
23: А вот «Мамульки Бэнд», про который ты так говорил.
24: «Мамульки Бэнд» — это скорее история такая близкая к «Волге-Волге», но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют, у них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба, большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот группа «Рениум», например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа «Лос Чото Тамос», например.
23: Это такие, уже популярная.
24: Это вятские ковбои такие. Я уже не на один фестиваль их привозил. И на «Волгу-Волгу». В том числе они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями. Поет с ними хором. И играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю. То есть, грубо говоря, действительно, черенок от лопаты вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна. Это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
23: И у них хорошо это получается.
24: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка. Угу. Очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
23: Ну, зрелищность, плюс
24: да.
23: ко всему, да?
24: Я вообще говорю о том, что рок-берега — это действительно... Раньше мы вообще говорили, в обязательном порядке, первый-второй год фестиваля, мы всегда говорили, что рок-берега — это дочка фестиваля «Волга-Волга». Потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, а Чистополь оказался намного более, ну, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали, а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, «Волга-Волга», то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
23: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
24: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свияжск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах, и понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку, ты можешь приехать утром, посетить музей.
23: Ну, ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
24: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
23: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
22: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: Для слушателей старше 13 лет.
22: В 18 веке английский фабрикант Джеймс Ватман выпускал бумагу и, конечно, хотел разбогатеть. А сколотить состояние он собирался, выпуская лучшую бумагу в мире. Добиться совершенства продукции стало навязчивой идеей Джеймса. Ватман организовал жесточайший кастинг персонала. Отборные сотрудники трудились даже на таких операциях, как предварительный разбор тряпичного сырья, из которого делали бумагу. Кроме того, у Ватмана был инновационный секрет. Целлюлезную массу выкладывали на просушку не как обычно, на решетки из металлических прутьев, а на сетку из тонкой ткани. В этом случае после остывания бумага становилась плотной и однородной, шероховатой поверхностью. На ней карандаш оставлял хорошо видимый след, а акварельные краски смотрелись безупречно. Поэтому первыми оценили бумагу Ватмана художники и чертежники. В основном они же используют ее и до сих пор, называя в честь изобретателя Ватман. Говорящие фамилии на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
21: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
4: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
5: Результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
4: Карьера на Бизнес FM.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. В результате взрыва возле летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы погибли 3 человека, 15 пострадали. Об этом сообщает МВД. Причина инцидента устанавливается. На месте работают следователи и криминалисты, заявили в Следственном комитете. По предварительным данным, взрыв прогремел в кафе «Балци-Росси», который находится в здании Сталинской высотки. Там проходил частный банкет. Из-за ЧП был отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу. В Волгоградской области снова вводят лимиты на продажу топлива из-за резко возросшего спроса, сообщили в Комитете промышленной политики региона. Ограничения действуют на ЗС «Лукойла» и «Газпрома». За одну транзакцию там отпускают не более 40 литров бензина. «Лукойл» также вводит лимит на продажу дизтоплива. В «Газпроме» ограничений на него нет. Соединенные Штаты ведут залоги за визы в размере до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Большинство из них коснутся граждан африканского континента. В списке присутствуют также Грузия, Монголия и Туркмения. Россия не включена в эту программу. В августе прошлого года Госдепартамент решил начать эксперимент по выдаче американских виз под залог от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя. Речь шла о визах категории B1 и B2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больничные для самозанятых. Промежуточные итоги их участия в эксперименте с добровольными отчислениями в соцфонд. За 3 месяца к нему присоединились 25 тысяч человек. Это меньше 0,2% всех самозанятых. Почему так мало и на какие выплаты по больничному могут рассчитывать участники эксперимента? Вода из московских родников непригодна для питья. Роспотребнадзор составил черный список, в который попали 30 источников. Ни один из них не получил специального заключения на соответствие санитарным нормам, что не так с родниковой водой в столице. В России обнаружили ранее неизвестный минерал, который стоит дороже золота. Речь идет о кольском ашкрафтине. 1 миллиметр налета минерала стоит $145. Из чего складывается эта цена и в чем уникальность найденного минерала? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ».

0: первый официально трудоустроен. То есть я работаю на двух работах. Если я беру больничный на работе основной, как самозанятый, я продолжаю трудиться. Температура или грипп не особо мне мешают зарабатывать как самозанятый. Это все так долго и призрачно, на мой взгляд, что в нашей нестабильной ситуации может произойти все, что угодно. Сегодня приняли, завтра отменили, и как человек на земле, так скажем, я скептически вообще к этому отношусь, ко всем инициативам. Лишнее выманивание денег у народа, у самозанятых бюджет. Смотря какой возраст человек, если ему 50-60 лет, может быть, он задумывался бы об этом, а молодых процент будет меньше.
1: Андрей, самозанятый из Петербурга. У Романа из Екатеринбурга другое мнение. Он занимается конструкторской работой и 3D-печатью, работает один и собирается присоединиться к программе.
2: Раз я самозанятый, я работаю один, у меня нет команды, меня некому подменить. И когда я болею, я не могу выполнять свои рабочие функции. Соответственно, месяц, когда у меня простуда, я несу издержки. Взнос страхования, который нам предлагает государство для самозанятых, не такой большой. Платить эту дополнительную сумму, чтобы перекрыть риск своей нетрудоспособности какой-то период времени, для меня неплохое подспорье. Я посчитал, перекрыть какие-то постоянные издержки в виде аренды, коммунальных платежей офиса, я с этими выплатами вполне смогу. Это как плата за риск. Этот взнос совершенно добровольный, и каждый из нас может оценить риски и либо платить, либо не платить.
3: Какой бы вы взнос выбрали?
2: Для Екатеринбурга сумма, которая предполагается для выплаты, максимальная, вполне приемлемая. А минимальная сумма хороша будет для какого-то города областного, периферийного, где и аренда всем помещения ниже, и уровень жизни дешевле.
3: Первые полгода выплат не будет. Вас это не смущает?
2: Эта программа даже выгоднее, чем программа, которая есть, когда работаешь в найме. Потому что в найме коэффициент выплаты в первый год вообще какой-то мизерный. Полная зарплата выплачивается только после какого-то определенного стажа.
1: Роман, самозанятый из Екатеринбурга. Первые итоги эксперимента подвел глава Объединения самозанятых России Иван Литвинов.
4: Говорить, что эксперимент полноценно заработал, пока рано. Механизм только выходит на этап реальных выплат. Первые результаты будут видны в ближайшие месяцы. На апрель 26 года добровольные взносы перечисляли 7200 самозанятых. И рост числа участников после первых выплат возможен, но вряд ли он будет взрывным. Самозанятые – это неоднородная категория. Многие совмещают этот режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии уже есть. Кроме того, участие требует регулярных расходов, а право на выплату наступает только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Если платеж, например, просрочить, участие обнуляется. И такие случаи, к сожалению, нам известны.
1: Иван Литвинов, глава Объединения самозанятых России. Может ли самозанятый получать доход во время больничного и не станет ли это основанием для отказа в выплате или других санкций? Объясняет гендиректор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
5: Действующим российским законодательством, в частности, которое предоставляет право самозанятым получать больничные, не запрещено получение дохода во время больничного. Это могут быть и доходы, которые получены самозанятым за период его деятельности, который не затрагивает больничное время. Но может быть и такое, что самозанятый во время больничного, например, оказывает услуги. В этом случае есть риск того, что СФР может отказать в выплате больничного. Однако в законодательстве каких-то таких ограничений нет. Судебная практика у нас тоже не сформировалась. Если же заказ самозанятый выполнил ранее, оплату получил уже после открытия больничного, то это не станет основанием для отказа выплаты или других санкций. Договором могут быть предусмотрены между самозанятым заказчиком различные сроки оплаты, как постоплата, так и авансирование, которое может прийти на период открытия больничного. Если самозанятый сможет это доказать, то указанное точно будет основанием для отмены решения СФР об отказе, либо каких-то других санкций.
1: Павел Зюков, гендиректор юридической компании «Я прав». Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Размер больничного зависит от выбранной страховой суммы, общего стажа и срока участия в программе. После первых 6 месяцев выплату рассчитывают от 70% выбранной базы, после года – от полной суммы. Добровольные взносы засчитываются в страховой стаж, при этом выплаты по беременности и родам программа пока не предусматривает. В России слишком много сыра. Этап бурного роста отрасли, который продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, закончился. Новые сыроваренные проекты почти не запускаются. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. Отмечается, что основная проблема – перепроизводство. Внутреннее потребление на 9% отстает от объема выпуска сыра. В результате избыток предприятий

0: Положение вынуждает производителей снижать цены, из-за чего рентабельность многих предприятий становится нулевой или вообще отрицательной. Сыра действительно на рынке много, причем не только российского, говорит фермер, сыровар, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.
1: Действительно, мы видим большое количество сыра на рынке, а особенно нам помогли, в кавычках, наши соседи, братья-белорусы, которые привезли огромное количество стоков и затарили абсолютно все холодильники. На рынке таких, так называемых, биржевых сыров, там прямо тяжело. Ситуация. Многие коллеги работают либо в ноль, либо даже в минус, зачем-то это делают. Ситуация сложная. Мы строили большой сырзавод и сейчас отказываемся от этих планов. Корпуса будем переделывать или под местную переработку, или, может быть, там соц строить, или что угодно уже. Текущая сыроварная работа, мы от планов по расширению, увеличению объемов производства, мы точно будем отказываться. А, кроме того, мы видели прям очень жесткое поведение наших торговых сетей, которые не просто там понижали цены ниже себестоимости, а еще и выставляли требования оборотных каких-то комиссий. Сейчас у нас сыр будет продаваться только в нашей рознице. Совершенно небольшое количество там оптов будет отправляться. И у нас на сыроварне. Мы отказались от работы с торговыми сетями. И то оборудование сырное, которое мы делали по программе реинжиниринга, мы его хотели делать для себя, но теперь мы будем делать его в рынок, продавать или в России, или в СНГ.
0: Олег Сирота, сыровар. Отрасль производства сыра становится все более конкурентной, и чтобы остаться на плаву, приходится искать свою нишу. В такой ситуации небольшим предприятиям сделать это даже легче, говорит владелец столичной сыроварни Рубцов Алексей Рубцов.
2: По нашим цифрам фиксируем не перепроизводство, а просто снижение продаж. То есть январь 25 года, январь 26 года продажи мы не нарастили, а в январе 26 они просто банально стали меньше. Фиксируют цунами снижение покупательной способности, активности.
3: Ну вот что вы предприниматели намерены в этом случае? Там сокращать производство, перепрофилироваться на что-то еще, ищите новые каналы сбыта?
2: Закрывать либо перепрофилироваться не планируем. Тут, как уже говорится, сели в лодку и плывем до победного. Мы чем отличаемся от больших производителей сыра? Тем, что мы быстро перестраиваемся и делаем уникальные сыры по собственной рецептуре. Чем мы выживаем и тем и нас ценят покупатели. Соответственно, планируем в ближайшее время выпустить новые новинки, которых в России нету, и расширять линейку своей продукции планируем. Коллеги, да, сыровары, все фиксируют снижение продаж. Ну, соответственно, да, сейчас время выжить. И это всегда для продажи сыров не сезон. Надеемся, что осенью увеличится покупательная способность.
0: Алексей Рубцов, сыровар. По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в июне превысила 955 рублей за килограмм. Это почти на процент ниже прошлогодних показателей. И все равно для части россиян это слишком дорого, говорит независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
4: Традиционно сыр твердых сортов был частью повседневной жизни. Он производился достаточно много в советские времена. Потом был период дефицита, и плохо стало все. Сыр стал в основном импортный. Потом была не так давно эпоха фальсификата, когда можно было сыр делать из разных добавок. Можно было дешево делать продукт, очень похожий на сыр, который выдавали за сыр. А следующим этапом появился честный знак. Он, в принципе, выравнивает ситуацию в молочной отрасли, и сыр стал уже из молока. Но за счет вот этих скачков цен получилось так, что сыр стал очень дорогой. Поэтому говорить, что рынок насыщен, нет, конечно. Сыр должен быть более доступен. Когда будет какая-то, я не знаю, там программа поддержки государства фермеров, чтобы сырье стоило дешевле, чтобы сыроварни могли продавать дешевле этот продукт, тогда потребление вырастет. А сейчас, конечно, люди понимают, что за ту цену, за которую просят там килограмм сыра, можно купить альтернативных продуктов по калорийности, по насыщаемости организма гораздо более что-то оптимальное. Сегодня наценка на сыр очень высокая у сетей. Это мешает производителям развиваться, потому что они, в принципе, по такой цене не могут наращивать объем производства. Это первый этап. А второй этап – это, собственно говоря, помогать фермерам, которые производят молоко, чтобы молоко в закупочной цене стало дешевле, и тогда сыровары смогут нарастить объем производства. Это касается не только сыра, это касается и молока как такового, и всех остальных йогуртов и прочих кефиров.
0: Александр Анфиногенов – независимый эксперт рынка товаров народного потребления. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограмм на человека в год. Но, несмотря на это, эксперты подчеркивают, до европейского уровня потребления 18 килограмм ежегодно России еще далеко. В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это, в чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
5: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли. Обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад эшкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала со эшкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
6: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
5: Это абсолютная чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
6: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
5: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
0: Сергей Кривовичев, гендиректор Кольского научного центра РАН. В состав минерала входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 1998. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Business FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
9: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За второй квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инком Недвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложений вложения достиг рекордного показателя за последние 8 лет. Наконец, первого квартала на первичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43 и 42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей. Даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения, а год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
11: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить дважды Краснодару в 2 матчах начала этого сезона.
10: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА двухматчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
12: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на один гол, но, к сожалению, не забили.
10: Накануне Родина и Ростов забили 6 мячей на двоих. В матче с двумя автоголами победила команда из Ростова-на-Дону 4-2. Родина пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в двух первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
13: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Мосводоканалу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
3: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
13: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламентных процедур по тому, как их должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден. Нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
0: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. В столице находится более 30 родников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет, пить ее стоит только после кипячения.
7: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
14: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году. Механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект и право на забвение. Умерла. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно, долго и дорого. Хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения. Но это только первые шаги консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030-го. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных постулировано, про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
7: Сумма технологий на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Два человека погибли в Саратовской области в результате удара украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Макс-канале губернатор области Роман Бусоргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуре в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, есть пострадавшие. В Энгельсе поврежден многоквартирный дом. ВСУ атаковали беспилотниками склад «Вайлдберрис» в Самарской области. Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Федорович. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в свою очередь в пресс-службе компании. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью ПВО уничтожило 6 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Президент США Дональд Трамп решил пока не начинать запланированные ранее массированные удары по Ирану, передает Интерфакс. «Я согласился ради соблюдения интересов всего мира и ради выживания и процветания Ирана отменить атаку в расчете на то, что мы сможем быстро заключить сделку», написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social. По словам американского президента, отложить удары по Ирану его попросил сам Тегеран и другие ближневосточные страны. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Петербург, идет полным ходом, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в честь Дня железнодорожника. Глава государства подчеркнул, что благодаря системной работе, сплоченной команды профессионалов, отечественная железнодорожная инфраструктура постоянно развивается. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Вайлдберрис» был атакован беспилотниками ВСУ в Самарской области ночью. Это сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Информация о пострадавших уточняется. По данным компании, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Кроме того, два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. Сегодня, по данным властей, в Саратове и Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В ресторане в центре Москвы произошел накануне подрыв самодельного взрывного устройства. Три человека погибли, 21 пострадал, как сообщили в Следственном комитете. Бомбу попыталась принести женщина-курьер под видом подарка. Она погибла. Также погиб охранник, не пустивший ее в заведение, и один из посетителей ресторана. Ресторан был закрыт на частное мероприятие. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке. Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов рынка, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерна. Все подробности в эфире. Business FM. В ресторане в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщили в НАК. Три человека погибли. Неизвестная, которая пыталась пронести взрывное устройство в ресторан, охранник, не допустивший ее проход в помещение. Третьим погибшим стал один из посетителей, который находился на веранде, уточнили в Национальном антитеррористическом комитете. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Пострадавшим, оказывается, вся необходимая помощь, отметили в московском Минздраве. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Следственном комитете. По данным источников «Коммерсанта», целью атаки были гости частного мероприятия на веранде итальянского ресторана. Взрыв возле сталинской высотки на Кудринской площади произошел около 19:55 по московскому времени, уточнил НАК. На нескольких улицах перекрывали движение. Велофестиваль, который должен был пройти на Садовом кольце, отменили. Летнее кафе находилось возле итальянского ресторана «Балзероси», который, согласно информации на сайте заведения, был закрыт на частное мероприятие. Накануне шеф-повар заведения Кармине Альфиери написал, что в ресторане все хорошо. Цитирую: «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана», говорилось в сообщении. Однако позднее руководство ресторана «Балзероси» принесло извинения за публикацию в сторис, появившуюся на фоне взрыва, и заявило о готовности оказать поддержку семьям погибших. Запись была удалена после резонанса в социальных сетях. Из-за случившегося в Москве отменен ночной велофестиваль, который должен был пройти на Садовом кольце. Его участники в тот момент уже были на старте, рассказал обозреватель «Бизнес FM» Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
17: В субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно, по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка, около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов, многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу, длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами, и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
16: Наш обозреватель Сергей Гордеев. Новую дату проведения ночного велофестиваля «Московский Дептранс» пообещал объявить позже в своих официальных каналах. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давит жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько все это способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
18: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем 10-я волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы, и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому, что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, и Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
16: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов», эксперт по АПК. Где урожай оказался под наибольшей угрозой, какие товары сильнее реагируют на ситуацию и чем все это обернется для российских производителей и потребителей, рассказывает директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.
19: Безусловно, есть повышение цен на продовольствие, но на сегодняшний день вот какого-то катастрофического взлета нет. Если мы возьмем отрицательные факторы, то, во-первых, это Эль-Ниньо в Тихом океане, который ставит под вопрос урожай в Северной Америке, но нельзя говорить о том, что урожай там не будет вообще. Вторая зона, где неприятности происходят, это Австралия, там у нас тоже проблемы с засухой. Третья зона – это Западная Европа, где урожай упал на 10%, но мы говорим пшеницу в данном случае. С другой стороны, если мы возьмем Россию, то на сегодняшний день в России, в общем, урожай ожидается хороший. Та же самая история на Украине, несмотря на военные действия, там урожай будет, там его сложно вывести из-за блокады Черного моря. По большой части продовольственных продуктов никаких серьезных прорывов по ценам вверх нет. И из тех, что подорожали больше всех год к году. Пшеница 26%, хлопок 27%, рис 45,5%. Если мы говорим о российских экспортных товарах, то это прежде всего как раз зерно, пшеница. И Россия экспортирует довольно большой объем подсолнечного масла. Таким образом, российские производители получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции, даже если объем ее будет уменьшен за счет того, что каналы поставки через Черное море на сегодняшний момент сильно пострадали. Разрыв цепочек поставок в Черном море для России он не страшен. Но если говорить о внутреннем рынке, то, как правило, Министерство сельского хозяйства регулирует это при помощи квот. Так что я не думаю, что мы увидим серьезный рост цен на подсолнечное масло и на зерно на внутреннем рынке.
16: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук. На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом на рынке риса мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшим производителем и экспортером риса, проблема из-за муссонных дождей, их выпало меньше обычного. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. И это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
20: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
21: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые годы, то особой популярностью пользовались только направлением, связанным с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Но, во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
6: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
21: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
20: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
22: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
20: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
23: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы, те, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
20: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Уже в эфире Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
1: Почему у понятия манипуляция такая плохая репутация? Спрашиваю об этом психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана.
2: Ну вот надо определиться, что вы имеете в виду манипуляция. Если это намеренная стимуляция какого-то действия другого человека, да еще во вред этому человеку, то это вот манипуляция, которая, конечно, нежелательна. Но просто мы социальные существа. Мы все время манипулируем друг другом. В том смысле, что вот я сейчас вам что-то говорю, там есть элементы убеждения. Это естественное дело. Если уж что-то я говорю, значит, я же хочу, чтобы это вы восприняли именно то, что я говорю. Здесь масса на вас идет воздействия, хотя я это специально не делаю. Но человек запрограммирован на манипуляцию. Я смотрю вам в глаза, невольно я делаю такие глаза и такие мимику и движения, чтобы вас уговорить. Это прямая манипуляция. Более того, я еще суггестивные действия делаю. Это немножко приглушить вашу бдительность. Каждый человек этим занимается, особенно если это разговор такой, ну, заинтересованный. Поэтому я уже вот прямо сейчас вот занимаюсь этой манипуляцией. Но это естественная коммуникация между двумя людьми. Как только я сейчас прекращу, вы начнете разговаривать со мной, то же самое, тем же самым делом будете заниматься. Но когда это намеренно, и это делается таким образом, чтобы вы приняли решение в мою пользу, но это делается вербальным воздействием, скрытым, то есть там есть какой-то такой подтекст, который вы можете не уловить. Вот эта категория манипуляции, но она не приветствуется, и, конечно, какая-то у нее будет репутация вот такого метода.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM.
16: 9:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Китай утверждает, что вплотную приблизился к созданию термоядерного реактора, который называют искусственным солнцем. Советский Союз и США бились над этим десятилетиями. Правда ли, что Китай сейчас впереди? Об этом Рамиль Киселев поговорил с директором российского агентства международного проекта ИТЕР Анатолием Красильниковым.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Тема термоядерная. Словосочетание «термоядерный реактор», оно вот в устах ученых часто звучит как почти синоним вечного двигателя. Вот вначале поясните, пожалуйста, почему решение контролируемого термоядерного синтеза — это действительно архиважный вопрос для человечества?
5: Человечеству в будущем нужен неисчерпаемый источник энергии. А термоядерная энергетика, в ней топливом будет являться дейтерий и тритий. Дейтерий неисчерпаем из воды Мирового океана, есть технологии его извлечения. А тритий есть технологии, как тритий изготавливать из лития ядерными методами. Тоже неисчерпаем, потому что лития достаточно на Земле. Поэтому неисчерпаемый источник энергии раз, абсолютно безопасная, потому что отсутствуют внутренние механизмы для какого-нибудь взрыва. Самое большая авария на термоядерном реакторе – то, что он просто потухнет. Третья важная вещь – это большая плотность выделения энергии в одном конкретном реакторе может быть достигнута. Это не так, как в солнечных батареях, где надо огромные площади покрывать солнечными экранами. Эта установка вполне может быть в космосе или там под водой Мирового океана располагаться. И в этом смысле мы получаем источник энергии в труднодоступных местах, куда мы сегодня с трудом вступаем. Но с освоением термоядерной энергетики для нас эти пути будут открыты конкретно на соседние планеты и в места, где другие источники энергии просто отсутствуют. Поэтому вот такой бум сейчас, он и проектом ИТЭР инициирован, потому что технологически развитые страны Они сегодня реализовывают проект ИТЕР, разрабатывают технологии ИТЕР, и эти технологии для того и разрабатываются, чтобы потом эти нации, участвующие в проекте ИТЕР, реализовывали эту термоядерную энергетику на национальной почве.
4: Правильно понимать, что ИТЕР бьется над решением тем же самым, да, которое в Китае продемонстрировали сейчас с их магнитами?
5: Нет, в Китае пока ничего не продемонстрировали. Сейчас пока они получили большое магнитное поле. Создали катушку, в которой получили очень высокое магнитное поле, которое нужно для будущего термоядерного реактора.
4: Да, но получили так, что называют 2030 год, чуть ли не как дату начала функционирования реактора.
5: Оптимизм, он всегда нужен ученым, и оптимизм движет прогресс, но есть еще реализм. С учетом вот того опыта, который у меня есть, не думаю, что так все быстро реализуется. Скорее всего, это займет более длительный отрезок времени создания именно термоядерного реактора. Понимаете, у термоядерного реактора есть несколько стадий создания. Первое – создать, чтобы термоядерная реакция потекла. А потом еще надо научиться ту энергию, которую выделяется в рамках термоядерных реакций в плазме, ее преобразовывать в ток. Вот реактор, он тогда реактор, когда он ток производит. До 30-го года не успеют.
4: ИТЕР ближе к цели стоит, чем Китай?
5: Конечно, конечно, ИТЕР ближе с точки зрения реализации термоядерного горения в плазме. Я думаю, что оно в ИТЕРе будет раньше, чем у китайцев. А может быть и относительно близко друг к другу. Не знаю, как успешно они будут реализовывать. Ясно, что опыт ИТЕРа китайцам доступен. Они участники проекта ИТЕР в этом смысле. Но то, что вам дали высшее образование, не значит, что вы его взяли. В термоядерном реакторе очень много надо чего уметь, кроме того, что делать хорошо магниты. Хотя Си Цзиньпин среди технологий, важнейших для Китая, термоядерную энергетику поставил на первое место. В нашей стране тоже хорошие отношения. Вот у нас недавно наш министр Фальков, министр науки и образования, посетил ИТЕР и посмотрел, как сооружается этот самый большой в мире реактор. Он больше всех китайских проектов. А в токамаке размер имеет значение, потому что важнейшей характеристикой является удержание энергии в этом плазменном образовании, которое создается. И вот это время удержания энергии, оно по сегодняшнему опыту пропорционально объему плазмы и размеру установки. ИТЕР в этом смысле самый большой и самый обещающий реактор из того, что сегодня есть в мире. ИТЕР в 34-м году начнет работать. Задача по преобразованию энергии альфа-частиц и нейтронов уже в электрический ток – это задача следующей установки, следующего реактора уже после ИТЕРа.
4: Это не конец 30-х, а это по-прежнему абстрактное будущее?
5: Это 40-е года. Но это тоже, кстати, оптимистичный прогноз, потому что очень сложная задача. Термоядерный реактор оказался очень сложной задачей.
4: Когда в конце 50-х, начале 60-х годов советские ученые Там и Сахаров предложили концепцию токамака и начались разработки.
5: Да.
4: Тогда была совершенно прорывная концепция, и надежда была тоже, что вот при их поколении в полную силу термоядерный реактор может начать работать. Этого не произошло, не происходит этого и в наши дни.
5: Очень сложная задача. Понимаете, плазма, она удерживается магнитным полем. В ней столько энергии внутри, в плазменном шнуре, что она постоянно, как бы, знаете, как бы плещется из этого бублика. И научиться создать такие методы, которые расплескивание, что ли, плазмы, я вот так образно говорю, научатся удерживать обратные связи, управление удержанием этой плазмы. Но это настолько много параметрическая задача. Реактор-то должен не одну секунду показать, что он такой вот красавец, да, что в нем хорошо все происходит. А он должен гореть 1000 секунд. Вот в ИТЕРе разряд 1000 секунд. Я вам так скажу, что вот есть график сооружения ИТЕР вот сегодня. Если он будет соблюдаться, в 34-м году мы запустим ИТЕР, в 37-м или 8-м мы перейдем к ИТЕРе 3-му разряду, где-нибудь в 39-м мы научимся его или 40-м держать. Вот примерно к этому сроку очень реалистичный прогноз я сейчас делаю, что люди научатся с этой горячей плазмой ее удерживать и получать из нее большую термоядерную мощность. А им еще надо научиться, что очень непростая задача, эту термоядерную мощность превратить в ток.
4: Сколько это стоит? О каких бюджетных вливаниях идет речь? Все, что касается токамака со стороны России.
5: Масштабы 10 миллиардов рублей. Какая-то такая цифра. Она варьируется от года к году.
4: А 10 миллиардов — это в год, да? Именно на проект ИТЕРа со стороны России.
5: Со стороны России, да. Такой масштаб.
4: Мне кажется, показательно, что в нынешний век геополитического противостояния, тем не менее, проект ИТЕР — это Россия и страны Запада, и не только Япония, продолжают сотрудничество по этому направлению.
5: Да, конечно. Понимаете, я к этому так отношусь. Настолько сложная задача, вызывающая, что она выше тех проблем, которые сегодня есть между странами, и страны это понимают. Конъюнктура политическая когда-нибудь поменяется, будет другой, а задача освоения термоядерной энергетики, она фундаментальная для всех.
4: Мне кажется, увековечил в массовой культуре Высоцкий в его песне «Марш физиков». Да, он спел «жидкий, твердый, газообразный, просто, понятно, вольготно, а с этой плазмой дойдешь до маразма», и это довольно почетно.
5: Нет, вот в плазме пока маразма нет. В той сфере науки, которая вот физика плазмы, термоядерное горение, идет поступательное продвижение вперед, понимание с каждым годом нарастает, и в этом смысле мы приближаемся к реактору, и он когда-нибудь точно будет создан. Физика технические процессы ясны сегодня, по большому счету. Что делать, понятно. И в этом смысле маразма нет. Мы, допустим, сейчас вот в этом 26-м году в России закончим технический проект «Токамака» с реакторными технологиями. Мы знаем, из чего он состоит в деталях. Дальше решение должно быть о его строительстве.
4: Актуальная тема для будущего всей планеты.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
16: С директором Российского агентства международного проекта ИТЕР Анатолием Красильниковым беседовал Рамиль Киселев. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
7: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных
9: встреч? Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали. Собаки в два раза умнее кошек, доказали американские ученые. В течение долгого времени они изучали различных животных и выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек лишь 250 миллионов. Специалисты считают, что именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, исходя из предыдущего опыта. Таким образом, собаки способны решать более сложные задачи, чем кошки. Однако исследователи уточняют, кошек нельзя назвать глупыми, просто их в принципе сложнее изучать. Интересно, что у енотов, несмотря на небольшой размер головного мозга, количество нейронов оказалось таким же, как и у собак. Но люди все еще цари зверей. У человека насчитывается порядка 16 миллиардов нейронов. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
26: И шкалики. 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров.
7: Знай меру. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли в Энгельсе в результате удара украинских беспилотников. Был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил в своем Макс-канале губернатор области Роман Бусаргин. В Саратове, по данным губернатора, пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Дежурные средства российской ПВО прошедшей ночью уничтожили над 16 регионами Азовским и Черным морями 635 украинских беспилотников. Об этом в воскресенье утром сообщила Минобороны России в своем Макс-канале. Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ, отметил их героизм и мужество на самых ответственных участках спецоперации.
0: Министерство просвещения России определило, что общий объем внеурочной деятельности в предстоящем учебном году не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения до 1350 часов в начальной школе, 1700 часов в основной и 680 в старшей. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. Челябинск, Омск и Уфа возглавили топ городов с самой дешевой посуточной арендой жилья для туристов среди российских городов-миллионников, говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС. В среднем путешественники бронируют жилье в крупных городах на трое суток, тратят на аренду 15 480 рублей. Предпочтение отдают однушкам в центре, недалеко от метро, с Wi-Fi, стиральной машиной, раздельными спальными местами и возможностью разместиться с детьми. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Главу «Вайлдберриз» обвинили в публичной поддержке России. Между тем, ночью сегодня склад «Вайлдберриз» был атакован беспилотниками ВСУ в Самарской области. Это сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. По данным компании, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Минобороны нанесло этой ночью удар по украинским портам и судам, которые помогают ВСУ. В порту Одессы повреждены емкости с топливом в Николаеве. Морской буксир. Также в Черном море прожжен сухогруз, который вез военные грузы. Банк ошибся. Гражданину Словакии разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на Бизнес FM. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, попал в стоп-лист по ошибке. После нашего материала в эфире Центробанк дал разъяснение на тему блокировок. Все подробности в ближайшее время. Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко подорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
10: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал

0: Стопкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
1: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение, поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
0: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Ни много и ни мало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
2: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
3: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать.
4: Возможно, и до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
0: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
5: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки заняла в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
0: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 2025-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100 – дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: Гражданину Словакии Яну Гейдышу разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на «Бизнес-ФМ». Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня. И часть счетов попадали в стоп-лист по ошибке. Ян гражданин Словакии, женат на россиянке, живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Все его вклады и счет неожиданно попали под блокировки, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яна Гейдыша в эфире «Бизнес-ФМ» его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
7: «Кто надо, услышал».
8: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированные. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались. Почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время живу в России. Но все, да. Сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
6: Ян Гейдыш, как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или

0: Перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Это подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
1: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условную 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост – около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
2: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных и корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить. Это, конечно, и для частного покупателя. И в целом, в ряде случаев, россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
1: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
3: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику. Инструмент.
1: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
4: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
5: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают в таком не очень хорошем виде уже.
4: Бывает по-разному, все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
5: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
4: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках. Плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
1: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
0: В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. В СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это? В чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
6: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли. Обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
7: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
6: Это абсолютная чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать. минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
7: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
6: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
0: Сергей Кривович, в состав минерала входят редкоземельный и переходный металл И3, а также кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – тремя годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет и только в безналичном виде. Валюты на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Недавно я разговаривала с одной предпринимательницей, и в какой-то момент она сказала фразу, которая меня зацепила. «У меня в команде нет звезд. Это осознанная стратегия. Я нанимаю людей, которые умеют играть в одной команде, а не тех, кто приходит с ощущением собственной исключительности». И я задумалась, действительно ли сегодня компании хотят нанимать именно звезд, или рынок постепенно меняет критерии сильного кандидата. Давайте обсудим. Далеко не всегда компания выигрывает, нанимая самого известного на рынке кандидата. Один яркий сотрудник способен усилить команду, но может и нарушить сложившийся баланс, если его стиль работы не совпадет с культурой компании. Поэтому, возможно, главный вопрос при найме сегодня звучит уже не кто тут самый известный и успешный, а кто поможет этой команде добиться большего результата. Если вам нравится такой подход, где не надо перекупать звезд, а при этом фокус смещается на формировании эффективной команды, то рекомендую посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Человек, который изменил все». По сюжету генеральный менеджер бейсбольной команды не мог позволить себе покупать самых дорогих игроков. Вместо этого он начал искать тех, кого рынок недооценивал. И именно эта стратегия привела команду к рекордной серии побед. Кстати, существует миф, что работа хедхантера – это исключительно переманивать руководителей, предлагая им больше денег. На практике все интереснее. Хороший хедхантер гораздо чаще ищет не самую известную фигуру на рынке труда, а человека с максимальным потенциалом под конкретную задачу. Иногда именно такие специалисты оказываются недооцененными рынком. Они могут не строить личный бренд и даже не выступать на конференциях, но при этом обладают нужной экспертизой и способны дать многое компании.
8: Карьера на Бизнес ФМ.
0: 9:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграли в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1. Это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах, 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог: победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
11: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить дважды Краснодару в 2 матчах начала этого сезона.
10: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Серджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
12: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на один гол, но, к сожалению, не забили.
10: Накануне Родина и Ростов забили 6 мячей на 2. В матче с 2 автоголами победила команда из Ростова-на-Дону. 4-2. Родина пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в 2 первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Еще в одном матче тура калининградская «Балтика» обыграла московское «Динамо» со счетом 2-1.
8: Прямо сейчас.
0: Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку. Это предусмотренная конституцией страны процедура. Правительство Армении уходит в отставку в день первой сессии Национального собрания нового созыва, уточнил Пашинян. Собрание начнет работу в этот же день, а также приступит к формированию нового правительства. То есть, добавлю, это чисто техническая норма. К другой теме. Не пей, козленочком станешь. Вода из московских родников непригодна для питья, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствует санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности, в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, заказники Теплый Стан и Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет спецзаключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
13: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Каналу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно-эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
14: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
13: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламент процедур по тому, какие должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден, нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
0: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. Но такой риск, пусть иногда и небольшой, в принципе, есть при потреблении воды из любого открытого источника питьевой воды, говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
15: Преимущественно вода из открытых источников, такие как родники, опасна наличием возбудителей кишечных инфекций. Спектр этих заболеваний довольно-таки широк. Это могут быть те заболевания, которые передаются и от человека, и от животными. Но большинство этих заболеваний характеризуется повышением температуры, интоксикацией, боли в животе, тошнота. Выделить какое заболевание вызвано в данном случае, иногда без лабораторного исследования довольно-таки проблематично, потому что все эти заболевания имеют схожую клиническую картину. Вероятность того, что каждый человек заболеет, опять же, не 100%. Приимчивость зависит от большого количества факторов. Если в организм человека попала малая доза возбудителя, может заболевание и вообще не развиться. У кого-то может быть бессимптомно, у кого-то малосимптомно. Но, естественно, у не высокого, но тем не менее существующего процента населения могут быть и тяжелые течения с развитием генерализованных форм. И в этом случае, конечно, прогноз может быть неблагоприятный. В группе риска могут быть дети, люди старших возрастных групп, люди с какими-то уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта и люди с иммунодефицитными состояниями. Но тут самый главный критерий то, что родник – это открытый источник водоснабжения, в котором может попасть абсолютно любой возбудитель. Априори открытый источник сертифицировать как безопасный практически невозможно.
0: Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. В столице находится более 30 родников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет. Пить ее стоит только после кипячения.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Выставка Open Village, посвященная загородному строительству, это прежде всего разговор о настоящем. В этом году говорили о том, что строительный объем ИЖС с начала 26-го вроде сократился, но ипотечное кредитование в годовом отношении пока в плюсе. Согласно июньским данным Дом.РФ, рост год к году 60%. Эксперты дружно кивали головами, как бы подтверждая результаты опросов, приведенные компанией ФСК Family. Кемерове. Сейчас 66% россиян живут в квартирах, а 31% в частных домах. А в идеале 64% хотели бы жить в домах и только 34% в квартирах. Тема обязательного регулирования ИЖС тоже стала предметом обсуждения. Действительно ли четкие правила вкупе с механизмом КРТ решат проблему хаотичной застройки и отсутствия качественных дорог? В общем, настоящее дает немало информации к размышлению. При этом основатель бизнес-экосистемы Open Village Владислав Капица предложил поговорить и о будущем, отметив, что сейчас 95% заказчиков компаний-производителей домов – это конечные потребители. Но через 10 лет основным заказчиком станут генподрядчики, которые в рамках КРТ будут заниматься развитием загородных кластеров. Эксперты, с которыми Бизнес ФМ продолжила обсуждение этой темы, нарисовали портрет подмосковного рынка ИЖС образца 35 года. Небольшие коттеджные поселки в дефиците. В основном это будет высокий бюджет и любое направление в пределах 30 километров от МКАД. Начнут появляться новые малые города, объединяющие разбросанные в округе СНТ, поселки и деревни. Промышленное домостроение станет мейнстримом. Борьба за покупателя окончательно сместится из плоскости «цена за квадрат» в плоскость «качество среды» и «сервис». И да, никаких участков без подряда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: 9 часов 59 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. В РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 104 атаках с украинской стороны по территории региона за сутки. Ранения получили 14 человек, 7 госпитализированы в больнице. Погибших нет, сообщил также Шуваев. ВСУ атаковали беспилотниками склад «Вайлдберрис» Самарской области. Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах, сообщила в свою очередь пресс-служба компании. Российские войска ночью ударили по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны России. Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку. В соответствии с Конституцией, в первый день первой сессии Национального собрания нового созыва правительство во главе с премьером подает в отставку, написал Пашинян в своем телеграм-канале. По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности. Число подтопленных домов в Тюменской области выросло до 121. Уровень воды в реке Тура продолжает повышаться, сообщил в воскресенье губернатор области Александр Мор. В субботу было подтоплено 87 домов. По информации губернатора, за сутки река прибавила еще 4 сантиметра. Уровень воды в Туре составляет 896 сантиметров. Отметка «опасное явление» превышена на 46 сантиметров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В ресторане в центре Москвы произошел накануне вечером подрыв самодельного взрывного устройства. 3 человека погибли, 21 пострадал. Как сообщили в НАК, бомбу пыталась пронести женщина-курьер под видом подарка. Она погибла. Также погиб охранник, не пустивший ее в заведение, один из посетителей ресторана. Он был закрыт на частное мероприятие. Склад «Вайлдберрис» был атакован беспилотниками ВСУ в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. По данным компании, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Кроме того, 2 человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. По данным властей, в Саратове и Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке. Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов, ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе, что может привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерна. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В ресторане в центре Москвы произошел взрыв самодельного устройства. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, погибли 3 человека, более 20 пострадали. Взрывное устройство в заведение пронесла девушка-курьер. Все произошло в субботу вечером. Хронологию событий восстановил мой коллега Мстислав Островский.
18: Подробности. Суббота 1 августа. Элитный итальянский ресторан «Балци Росси», который расположен на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади, готовится к проведению большого банкета. 19:55 в заведении происходит взрыв. По данным НАК, устройство в ресторан попыталась принести неизвестная девушка. По данным газеты «Коммерсант», женщина принесла коробку якобы с подарком. Охранник открыл ее, и раздался взрыв мощностью, эквивалентной примерно 1 килограмму тротила. Устройство было начинено металлическими шариками. В результате погибла сама девушка-курьер, охранник и один из гостей, находившийся поблизости. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, целью подрыва были гости, собравшиеся на частное мероприятие, проходившее на веранде ресторана. Вечеринка тщательно охранялась, что и помогло избежать многочисленных жертв, отмечает газета. В 20:10 столичное управление МВД подтвердило информацию о взрыве у летнего кафе в районе дома номер 1 на Кудринской площади. На место происшествия были направлены десятки бригад скорой помощи, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.
0: Из-за случившегося в Москве прервали ночной велофестиваль, который проходил на Садовом кольце. Часть участников находились уже на трассе. Те, кто был на старте в районе 8 вечера, узнали, что велозаезд отменяется, рассказал обозреватель бизнеса ФМ Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
19: В субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно, по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов, многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу, длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
0: Мой коллега Сергей Гордеев. Накануне шеф-повар заведения, где прогремел взрыв, Кармине Альфьери, написал, что в ресторане все хорошо. Цитата. «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана». Позднее руководство ресторана «Балзи Росси» принесло извинения за публикацию истории, появившейся на фоне взрыва, и заявило о готовности оказать поддержку семьям погибших. В итоге запись была удалена после резонанса в социальных сетях. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давит жара и засуха в Европе, перебой с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. В Европе засуха уже привела к рекордному обмелению Дуная, проблемам с орошением и ограничениям в работе АЭС. Насколько это все способно раскачать мировой рынок, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
20: Эль-Ниньо приходит не в первый раз. Это уже более чем 10-я волна Эль-Ниньо, которую мир видит с начала 60-х годов. Самые значительные последствия Эль-Ниньо проявятся на пике, когда будет пик в конце вот этого, в начале следующего 27-го года. Ранее все, без исключения, продовольственные кризисы происходили из-за резкого роста цен, сокращающих экономическую доступность той же пшеницы, и заканчивая тем, что не урожай. Сейчас в северном полушарии ожидается очень хороший урожай и в России, и на Украине. Ну, минус Европа, но в целом северное полушарие демонстрирует хорошие показатели, и при этом на очень хорошем уровне находятся запасы зерновых. Прежде всего, то же самое пшеница. Поэтому пока мы не видим пшеницы по $500, $400 или 600, именно потому что рынки в балансе. И Армуз, и Россия, и Украина, Черноморский кризис – это пока локальные явления, очень неприятные, но которые в моменте на рынке очень мало влияют. Другое дело, что будет в следующем сезоне. Да, конечно, могут какие-то неприятные сюрпризы, но пока, если не будет дальнейшей эскалации, а тем более будет деэскалации, никаких критических шоков мы на продовольственном рынке не видим.
0: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Где урожай оказался под наибольшей угрозой, какие товары сильнее реагируют на ситуацию и чем все это обернется для российских производителей и потребителей, рассказывает директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.
2: Безусловно, есть повышение цен на продовольствие, но на сегодняшний день вот какого-то катастрофического взлета нет. Если мы возьмем отрицательные факторы, то, во-первых, это Эль-Ниньо в Тихом океане, который ставит под вопрос урожай в Северной Америке, но нельзя говорить о том, что урожая там не будет вообще. Вторая зона, где неприятности происходят, это Австралия, там у нас тоже проблемы с засухой. Третья зона — это Западная Европа, где урожай упал на 10%, но мы говорим пшеницу в данном случае. С другой стороны, если мы возьмем Россию, то на сегодняшний день в России, в общем, урожай ожидается хороший. Та же самая история на Украине, несмотря на военные действия, там урожай будет, там его сложно вывести из-за блокады Черного моря. И по большой части продовольственных продуктов никаких серьезных прорывов по ценам вверх нет. И из тех, что подорожали больше всех год к году. Пшеница 26%, хлопок 27%, рис 45,5%. Если мы говорим о российских экспортных товарах, то это прежде всего как раз зерно, пшеница. И Россия экспортирует довольно большой объем подсолнечного масла. Таким образом, российские производители получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции, даже если объем ее будет уменьшен за счет того, что каналы поставки через Черное море на сегодняшний момент сильно пострадали. Разрыв цепочек поставок в Черном море для России он не страшен. Но если говорить о внутреннем рынке, то, как правило, Министерство сельского хозяйства регулирует это при помощи квот, так что я не думаю, что мы увидим серьезный рост цен на подсолнечное масло и на зерно на внутреннем рынке.
0: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук. На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧС, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения энергоснабжения и перевозок. По данным Bloomberg, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в Черном море, урожая в Европе, а также стоимости топлива и удобрений. При этом на рынке риса мировые цены достигли максимума за полтора года. Усиление Эль-Ниньо угрожает урожаю во Вьетнаме и на Филиппинах, а в Индии, крупнейшем производителе и экспортере риса, проблема из-за муссонных дождей. Их выпало меньше обычного. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
21: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
22: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
7: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
22: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
21: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
3: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
21: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы, те, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
21: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
23: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
24: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
26: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрии проходят все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ В кинопроизводство 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году, прогноз на 33-й – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах, называть весь массив технологий. Одним словом, искусственный интеллект нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
25: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: 10:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлерам? Иван Медведев поговорил об этом с теми, кто в теме.
25: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Сегодня у нас, к сожалению, опять самая горящая во всех смыслах этого слова тема – продолжающиеся атаки беспилотников на склады Wildberries. А с нами гендиректор Финфлея Ксения Рясова, чья компания от прошлых атак уже потеряла товаров на 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И, Ксения, смотрите, ранее в нашем эфире вы рекомендовали селлерам не забирать товары со складов Wildberries, и все звучало логично, потому что в суете на перемещениях селлер больше потеряет, он быстрее мог бы продать свои товары, но склады продолжают атаковать, а товары продолжают гореть. Ваша точка зрения не изменилась?
6: Вы знаете, просто если товара очень много, например, если товар был завезен на весь сезон осень-зима, то это имело смысл. Но если товар поставлялся так, как это делала компания Finflare, осторожно, аккуратно, на 2-3 недели продаж, то это было абсолютно бессмысленно, потому что Wildberries быстро бы товар не собрал и не вывез. У него сейчас в приоритете отгружать товар покупателям. И поэтому вряд ли бы что-то изменилось. Мы просто дали скидки, Wildberries дал СПП, и товар, который остался на складах, он продается очень быстро, там осталось на неделю оборачиваемости.
1: Реакция площадки на вот все эти печальные события, первая реакция, как вы ее оцените, вот именно как селлер?
6: Как селлер я оцениваю очень плохо, то есть коммуникация идет только вот каким-то дружеским каналом. Ну, я просто много лет дружу с топ-менеджментом и с владельцами, и поэтому я хоть какую-то информацию получаю, честно говоря, хоть какую-то. И я знаю, что сами сотрудники были очень шокированы тем, что они выбежали на улицу, и к ним никто не приехал. Я прекрасно понимаю, что бизнес, строившийся годами, разрушен. Но все равно люди, главный актив компании любой, да, как покупатели, селлеры, так и сотрудники. И поэтому все-таки надо больше было коммуницировать с людьми вживую.
1: Ну, а если вот об этих атаках, которые осуществляются именно на Wildberries? Понятно, что вопрос, прямо скажем, не по адресу, но все равно он обсуждается. Почему целями становятся именно склады Wildberries? Почему именно этот маркетплейс?
6: Ну, во-первых, еще не 5 августа, да, там нам обещали 40 дней ада, еще он продолжается пока что, поэтому никто не застрахован. Ну, я считаю, что Озон не бомбят, потому что акционеры Озона западные компании в том числе. Я вам хочу сказать, что, ну, как бы сегодня горел склад 3PL рядом с Wildberries'ом. До этого горели тоже склады в Санкт-Петербурге рядом с Wildberries'ом. Поэтому не надо говорить, что горел только Wildberries. Просто Wildberries много шума от того, что много людей пострадало, селлеров, продавцов. А когда горит склад какой-то другой компании, то страдает именно эта компания. И если она не хочет говорить об этом вслух, значит, она не хочет говорить об этом вслух. А тут вынужденно это все вылилось на поверхность.
1: Смотрите, еще вот какая история. Коммерсант пишет, что на фоне всего происходящего Wildberries ищет свободные склады в Казахстане. Как вам кажется, если это так, то вообще у этой модели есть экономический смысл? Многие ли селлеры действительно могут позволить себе и будут согласны там переплачивать за вот огромное там дополнительное транспортное плечо, за проходы границ и так далее? В этом вообще есть логика?
6: Не, ну логика есть, она сейфти, да, товар этот, и что в Казахстане, что в Белоруссии. Но вопрос в другом, что в Казахстане мы вот только сейчас закрываем бизнес в Казахстане, потому что отсутствует инфраструктура, у них нет складов. У них вообще нет складов в Казахстане даже для тех бизнесов, которые уже есть. А для Wildberries, я думаю, там нет просто ни одного склада.
1: А Беларуси?
6: Беларуси, наверное, есть. Там очень много инвестиций было китайских. Я думаю, что в Беларуси это есть скорее.
1: А многие ли селлеры российские могут позволить себе перейти на работу со своего склада? Ну, то есть сначала как бы его, наверное, как-то заиметь, то есть арендовать или купить быстро. Или это далеко не всем под силу?
6: Далеко не всем под силам. У нас есть собственный склад. Мы подключены на Wildberries ФБС, это так называемый. То есть мы можем торговать со своего склада, но дальше это все поступает на распредцентры того же самого Wildberries, которые точно так же могут разбомбить ночью. Поэтому те же яйца, вид справа. Право, что называется.
1: Понятно. Ну и еще мы видим, что страхование от БПЛА, ну, пока оно просто не работает, очевидно, да? А как вам кажется, вот в текущих условиях, это вообще возможно, чтобы такой инструмент заработал? Или все сейчас об этом говорят, но это так разговорами и останется?
6: Сейчас ситуация совершенно не зависит ни от Wildberries, ни от страховой. И все прекрасно понимают, от чего сейчас зависит ситуация. И просто уши прижали, все и ждут, чем это закончится.
1: Еще об одной вещи хочу спросить. Сейчас вот по всей стране идет активная кампания в поддержку и Wildberries, и сейлеров Wildberries. Людей призывают лишний раз там что-то заказать. Вот на ваших продажах, непосредственно на ваших, вы видите эффект? Заказов на Wildberries стало больше? Или, может быть, там сохранилось, но сократилось по другим каналам?
6: Знаете, я, наверное, первая сразу после того, как разбомбили склад в Электростале, у нас там больше всего было товара. Я обратилась к своим подписчикам, потом компания Finflare обратилась ко всем нашим подписчикам с просьбой что-то купить нужное, да, и хорошее для себя. Просто поддержать бренд, если они имеют такую возможность, если они его любят. А я могу сказать, что очень многие действительно это сделали. И кто-то, как ни парадоксально, сделал это на Wildberries, кто-то на нашем сайте, кто-то в наших розничных магазинах. Я просто потом получала в свои соцсети ответы, что купил, понравилось, классная вещь, спасибо, действительно, футболки классные, вот, от посторонних людей. Поддержка была. И на Wildberries мы видим, что, несмотря на то, что остаток уже половина товара разбомбили, даже больше половины, так еще и, в общем-то, товар вымывается, а выручка, заказы падают слабо. То есть товар просто выносят с Wildberries очень бодро покупателям.
1: Ну и что касается поддержки государства, сейчас, насколько мы все понимаем, этот вопрос обсуждается. А как вам кажется, кого в первую очередь сейчас должно поддержать государство, площадку или продавцов, с учетом того, какие инструменты у государства для этого есть, и как она должна выглядеть, вот эта поддержка, здесь и сейчас в идеальном варианте?
6: Ну вот нас, например, сегодня поддержал Т-банк. У нас было на завтра гашение 4 миллиона, они нам перенесли его на декабрь. Частный банк не должен был, но он это сделал. А государственный ВТБ пока что нам ничего не предложил. Ну, посмотрим. Вот. Мне кажется, что тут дело каждого банка, учреждения, государства поддержать, чем может. И вот тогда как бы есть шанс, что все это не накроется каким-то ужасом. Да? Поэтому каждый делает, если будет делать, что может, поддержит там, где может, то как бы мы все и выживем. Ну, почти все.
1: Ну и последний вопрос, который звучит как самый простой, но на самом деле понятно, что это самый сложный, ответов нет ни у кого, но а что делать сейлерам сейчас? Базовые какие-то, может быть, рекомендации, которые вы уже успели для себя понять и выработать?
6: Я считаю, что единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
1: Ну что ж, большое вам спасибо. И надеюсь, что эту больную тему мы перестанем обсуждать как можно раньше.
25: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С гендиректором Finflare Ксенией Рясовой беседовал Иван Медведев. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
25: Реклама.
9: Реклама на Business FM в Казани. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
28: Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» – «выжимки».
29: История денег на Business FM.
30: Трех Горок ежегодно обеспечивают Молу половину всего потока клиентов.
31: Так, Мол... Итак, Мол, на Бизнес FM.
32: Бизнес FM. Новости. Коротко.
33: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российская армия ночью продолжала наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает утром в воскресенье Минобороны России в своем МАКС-канале. В порту Одессы ночью были поражены резервуары с горючим для ВСУ. В порту Николаева был также поражен морской буксир, оборудованный для применения безэкипажных катеров. В Черном море сухогруз, перевозивший военное имущество. Два человека погибли в Энгельсе в результате удара украинских беспилотников. Был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил в своем МАКС-канале губернатор области Роман Бусаргин. В Саратове, по данным губернатора, пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ, отметил их героизм и мужество на самых ответственных участках спецоперации. Дежурные средства российской ПВО, прошедшей ночью, уничтожили над 16 регионами, Азовским и Черным морями, 635 украинских беспилотников. Об этом утром сообщила Минобороны России в своем МАКС-канале. Россия по итогам первого полугодия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы – 46 миллионов 400 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным грузинской таможни. За аналогичный период 2025 года сумма закупок составляла 41 миллион 800 тысяч. Импорт вырос на 11% в годовом выражении. Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь испанскую границу и попасть в Сеуту, сообщила газета «Мундо Депортиво» со ссылкой на заявление «Магреб Атлетик». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
32: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина одиннадцатого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В ресторане в центре Москвы произошел подрыв самодельного устройства. 3 человека погибли, 21 пострадал. Как сообщили в НАК, бомбу пыталась пронести женщина-курьер под видом подарка. Она погибла. Также погиб охранник, не пустивший ее в заведение, один из посетителей ресторана, который был закрыт на частное мероприятие. Банк ошибся. Гражданину Словакии разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на Business FM. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, попал в стоп-лист по ошибке. После нашего материала в эфире Центробанк дал разъяснение на тему блокировок. Картошка дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. Мы поговорили с экономистами, фермерами, что будет с ценами дальше. Подробнее в нашем эфире прямо сейчас. Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко подорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
2: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило. И примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
3: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной. Цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в большом.

0: сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
1: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Немного и немало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
2: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
3: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать?
4: Возможно, и до 10 рублей будет цена, и 12 будет цена.
1: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
5: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки заняла в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
1: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 2025-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100 – дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: Гражданину Словакии Яну Гейдышу разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на «Бизнес-ФМ». Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня. И часть счетов попадали в стоп-лист по ошибке. Ян гражданин Словакии, женат на россиянке, живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Все его вклады и счет неожиданно попали под блокировки, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яна Гейдыша в эфире «Бизнес-ФМ» его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
7: Кто надо, услышал.
8: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированные. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время я живу в России, но все, да. Сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
6: Ян Гейдыш, как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Это подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
9: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях

0: или что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условную 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
1: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионалов, у которого есть инструмент.
0: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
2: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранения. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
0: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции, до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
3: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
4: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
3: Бывает по-разному, все очень ситуативно, но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
4: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
3: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
0: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
5: В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это? В чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
6: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли. Обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
7: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
6: Это абсолютная чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
7: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
6: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым этот минерал получить в лабораторных условиях.
5: Сергей Кривович, в состав минералов входят редкоземельный и переходный металл И3, а также кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени, и повторить такие условия искусственно удается не всегда.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это – староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука с Сергеем Корзуном.
9: Автор булевой алгебры, англичанин Джордж Буль, был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Булева алгебра работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции «не», которые меняют значение на противоположное, «и», требующие выполнения обоих условий, «и» «или», для которого достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой. Он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
8: Другим наука на Business FM.
5: 10:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФК и чиновницы из Минпромторга?
8: Итоги недели.
5: Основной акционер ЭФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчени была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Следствие оценило ущерб по делу Кустова 8 600 000 000 рублей, сообщили источники РБК. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере, а также в растрате. Продолжит Валерий Убадоев.
10: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор «Бизнес FM Самара» Наталья Андрианова.
11: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
10: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснано, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами Альтера, Слобода, Олейна и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка в Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
12: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Собственно, транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
10: Выручка ГК ЭФКО по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Деловая Россия выступила в поддержку руководства ГК ЭФКО. В организации призвали следствие и суд учитывать принцип предпринимательского иммунитета при избрании меры пресечения. Председатель Деловой России Алексей Репик отметил, что акционеры и руководство ЭФКО вносят большой вклад в развитие экономики страны. Компания входит в число крупнейших российских агропромышленных холдингов, реализует масштабные инвестиционные проекты и поставляет продукцию более чем в 30 стран. Деловая Россия также намерена обратиться к уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей и готова оказать компании экспертную и правовую поддержку. Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне?
13: Итоги недели.
5: Все больше семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали Business FM эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности. Просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах? И насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, расскажет Наталья Шашина.
0: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китаеязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
14: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданный онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
0: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
15: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
0: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
16: Сын поступил в сербский частный университет. Обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение. Это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, но это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
0: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Еще совсем недавно считалось, что карьерный путь всегда выглядит одинаково. Старшие учат младших. Но сегодня на рынке труда впервые одновременно работают 4, а иногда и 5 поколений сотрудников. От бэби-бумеров до альфа. И оказалось, что опыт по-прежнему бесценен. Но скорость освоения новых технологий чаще всего выше у молодых специалистов. Поэтому все больше компаний внедряют реверсивный менторинг. Это формат, в котором наставником становится младший сотрудник. Давайте обсудим этот тренд. Мы привыкли думать, что ментор – это опытный руководитель, который помогает менее опытному коллеге строить карьеру, принимать решения и избегать ошибок. Но сегодня все чаще происходит наоборот. Молодые сотрудники становятся наставниками для топ-менеджеров. Они помогают разобраться в искусственном интеллекте, новых цифровых инструментах, социальных сетях и современных способах коммуникации. Получается интересный обмен. Старшие делятся стратегическим мышлением и опытом, а младшие – скоростью адаптации и новым взглядом. Почему же крупнейшие компании, вроде Microsoft, Estee Lauder, Unilever, Johnson & Johnson, уже много лет используют программы обратного наставничества для развития руководителей? По данным международных исследований, скорость изменений в технологиях сегодня настолько высока, что знания устаревают значительно быстрее, чем раньше. Ни один руководитель уже не может позволить себе сказать: «Я и так все знаю». Именно поэтому обучение перестает быть движением только сверху вниз. Лучшие идеи могут прийти от сотрудника, который работает в компании всего несколько месяцев. Сегодня обратное обучение помогает преодолеть разрыв между поколениями. Старшие начинают лучше понимать, чем живут молодые сотрудники, что их мотивирует и почему они иначе относятся к работе. А молодые получают возможность напрямую общаться с руководителями, понимать, как принимаются решения и быстрее развивать лидерские качества.
13: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 10:59 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил в воскресенье, что в регионе отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия региона. Сбиты 25 беспилотников. Пострадавших нет. Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар. Приступили к его тушению. Написал также Хабиров в Макс-канале. В РИА губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 104 атаках с украинской стороны по территории региона за сутки. Ранены 14 человек, 7 госпитализированы в больнице, погибших нет, отметил Шуваев. Свободная продажа топлива в Севастополе в воскресенье ведется на 16 автозаправочных станциях сети «Атанс», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Президент США Дональд Трамп решил пока не начинать запланированные ранее массированные удары по Ирану, передает Интерфакс. «Я согласился ради соблюдения интересов мира и ради выживания и процветания Ирана отменить атаку в расчете на то, что мы сможем быстро заключить сделку», написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social. По словам американского президента, отложить удары по Ирану его попросил сам Тегеран и другие ближневосточные страны. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Петербург, идет полным ходом, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в часть дня железнодорожника. Глава государства подчеркнул, что благодаря системной работе, сплоченной команды профессионалов, отечественная железнодорожная инфраструктура постоянно развивается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Вайлдберрис» был атакован беспилотниками ВСУ в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федоричев. По данным компании, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Кроме того, два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. По данным властей, в Саратове и Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В ресторане в центре Москвы в субботу вечером произошел подрыв самодельного взрывного устройства. 3 человека погибли, 21 пострадал. Как сообщили в НАК, бомбу пыталась пронести женщина-курьер под видом подарка. Она погибла. Также погиб охранник, не пустивший ее в заведение, один из посетителей ресторана. Заведение было закрыто на частное мероприятие. Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы в этом году. Почти 3 миллиона. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию. И прием документов еще не завершился. Выясняем причины такого ажиотажного спроса. В эфире «Бизнес FM». В ресторане в центре Москвы произошел взрыв самодельного устройства. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, погибли 3 человека, более 20 пострадали. Взрывное устройство в заведение пронесла девушка-курьер. Все произошло в субботу вечером. Хронологию событий восстановил мой коллега Мстислав Островский.
13: Подробности.
19: суббота, 1 августа. Элитный итальянский ресторан «Балце Росси», который расположен на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади, готовится к проведению большого банкета. В 19:55 в заведении происходит взрыв. По данным НАК, устройство в ресторан попыталась принести неизвестная девушка. По данным газеты «Коммерсант», женщина принесла коробку якобы с подарком. Охранник открыл ее, и раздался взрыв мощностью, эквивалентной примерно 1 килограмму тротила. Устройство было начинено металлическими шариками. В результате погибла сама девушка-курьер, охранник и один из гостей, находившийся поблизости. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, целью подрыва были гости, собравшиеся на частное мероприятие, проходившее на веранде ресторана. Вечеринка тщательно охранялась, что и помогло избежать многочисленных жертв, отмечает газета. В 20:10 столичное управление МВД подтвердило информацию о взрыве у летнего кафе в районе дома номер 1 на Кудринской площади. На место происшествия были направлены десятки бригад скорой помощи, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.
5: Из-за случившегося в Москве прервали ночной велофестиваль, который проходил на Садовом кольце. Часть участников находилась уже на трассе. Те, кто был на старте в районе 8 вечера, узнали, что велозаезд отменяется, рассказал обозреватель «Бизнес-ФМ» Сергей Гордеев, который собирался участвовать в заезде.
20: В субботу в Москве в районе 8 вечера я должен был участвовать в велозаезде, как и многие москвичи, ночной велозаезд. Мероприятие, которое проходит ежегодно, по несколько раз в год. В районе Садового кольца была стартовая решетка, около парка культуры, неподалеку от Лужников. Большое количество велосипедистов, многие приехали семьями, друзьями, группами. Была даже группа людей, которые приехали с другой стороны. Всех их я встретил по дороге к старту. И минут за 15 до начала нам объявили, что старт отменяется из-за чрезвычайной ситуации на трассе. А наша трасса пролегает как раз по Садовому кольцу, длиной 16 километров. Большое количество скопления людей. Мимо проезжали скорые помощь машины, проезжали машины со спецсигналами и полицейские, и пожарные службы. В целом народ расстроился, но понимает всю серьезность случившегося. На прошлом велозаезде, который проходил в июле в Москве, ночной велозаезд, в нем принимали участие около 15 тысяч человек. Мне кажется, сегодня должно было быть еще больше, потому что это последний велозаезд, запланированный в этом году.
5: Сергей Гордеев. Накануне шеф-повар заведения, где прогремел взрыв, Кармине Альфьери, написал, что в ресторане все хорошо. Цитата: «Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии. У нас была какая-то проблема снаружи ресторана». Позднее руководство «Балзе Росси» принесло извинения за публикацию в сторис, появившуюся на фоне взрыва, и заявило о готовности оказать поддержку семьям погибших. В итоге запись была удалена после резонанса в социальных сетях. Ночью произошла одна из крупнейших атак на российские регионы с начала года. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Самарской области атаке подвергся склад «Вайлдберрис». Там возник пожар. Информация о пострадавших уточняется, сообщили власти региона. В Энгельсе, Саратовской области, поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусаргина, погибли 2 человека, есть раненые, им оказывается медпомощь. Для жильцов организуют пункты временного размещения, начата оценка ущерба. Также несколько жителей многоквартирных дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове, говорит местный журналист Денис Лебедь.
21: По официальной информации, есть попадание в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе 2 погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты 2 штаба. Жителям предлагают эвакуации, даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретный ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то часов в 9 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС. Почти всегда оповещают губернаторы в своих каналах связи. Иногда включаются сирены.
5: Денис Лебедь, журналист. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар, пострадавших нет. Всего ночью дроны атаковали 16 российских регионов. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чубанова.
1: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
2: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направлением, связанным с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Но, во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
7: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
2: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
1: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
22: Это результат внедрения с 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
1: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
23: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы, те, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
1: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM».
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно. Почему-то одни компании и правда заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
5: 11:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Теме, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании «Макс Бионик» и по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфутдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное. Но как его исключить из реестра, никто не знает. С Тимуром Сайфутдиновым беседовал Евгений Перельчук.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: Расскажите о своем бизнесе, что производите, как давно существует ваша компания?
24: Бизнес я начинал с студенческой скамьи. По сути, это мой стартап, которым я уже занимаюсь около 10 лет. Начинали мы с ничего и пришли уже к малому бизнесу, как говорится. Наша компания занимается разработкой и производством полуфабрикатов для протезирования верхней конечности. Почему полуфабрикат? Потому что протезирование — это индивидуальная программа, то есть под каждого пациента индивидуально протезист формирует культиприемную гильзу, а вот модулями, которые являются там кисть, запястье от протеза, называются полуфабрикатами. Наш самый ходовой продукт — это многосхватная кисть, бюджетная модификация. Бизнес наш сейчас находится в стадии как бы малого предприятия, там с оборотом за прошлый год в районе 300 миллионов, сейчас уже чуть-чуть побольше.
9: Вы говорите, что около 10 лет развиваете бизнес. Насколько я понимаю, на то время эта отрасль была чуть ли не в зачаточном состоянии.
24: Я был сооснователем в этом стартапе. Изначально идея принадлежала моему партнеру Максиму Лешко. Он сам потерял руку на производстве. И мы, соответственно, эту историю решили превратить в коммерческую. То есть изначально была вообще история общественная. Тогда был бум 3D-печати. Нас интересовали всякие FDM-печати и так далее. И способ создать супердешевый протез. Но эти технологии себя не оправдали, потому что дешевые — это не значит лучшие. А в реабилитации нужно что-то лучшее. Иначе смысл от этого дешевого никакого, потому что пациент просто не будет им пользоваться. И уже к 2020 году мы уже создали первую предсерийную линейку.
9: Вы упомянули слово «бюджетный». О каких цифрах идет речь?
24: Это хороший момент, потому что бюджет у каждого разный. Начнем с того, что да, это полуфабрикат, то есть это часть протеза. Но без этой части протеза ты банально его просто не соберешь. И эти части, там цены начинаются от 1 000 000 рублей и заканчиваются там до 10 миллионов, в зависимости там от сложности. Если мы говорим чисто исключение про полуфабрикат, там от 1 000 000 до 6 миллионов. В зависимости от модификации, тип модели, откуда приведено и так далее, ее функции и степень ампутации тоже влияет. Потому что чем выше степень ампутации, тем больше полуфабрикатов требуется. Задача протеза — возместить хотя бы минимально утраченный функционал человеческой руки. Понятно, что появляются все новые функции, там искусственный интеллект появляется, там нейротехнологии появляются, но уровень современных протезов еще очень далек до человеческих. И этот разрыв еще будет очень долг.
9: Про бизнес понятно. Давайте перейдем к вашей истории, с которой вы непосредственно обратились к нам. Вы являетесь и основателем, и гендиректором компании Max Bionic.
24: Все верно. Я являюсь и основателем, и генеральным директором. Часто как иностранец, я гражданин там Узбекистана, и, соответственно, у меня иностранный паспорт. Сейчас я нахожусь в России по статусу высококвалифицированного специалиста. Часто сталкиваюсь с проблемами касаемо того, что банки не понимают, какой перечень документов запрашивать у исполнительного лица гендиректора, ну, для банальной проверки. Иногда они требуют документ, который есть там, допустим, у граждан только с визовым характером. В октябре, ну, то есть осенью прошлого года, ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, внесли все эти изменения. Мы эту всю историю отпустили, потому что задача наша как можно быстрее счет в порядок привести, чтобы проводить операции по контрагентам. И вот буквально недавно, 24 июля, как говорится, по горячим следам, меня внесли в реестр контролируемых лиц. В данный реестр вносятся люди, которые не соблюдают миграционное законодательство. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД. Нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней, что крайне печально для бизнеса, ведь мне еще и заблокировали юридические счета. Сейчас некоторые банки согласились снять ограничения в случае, если мы сменим генерального директора. Каждый банк, кстати, по-разному отреагировал на блокировку. Один из банков просто отключил весь клиент, а другой, допустим, просто ограничил операции, но доступ в клиент оставил, чтобы я мог хотя бы в поддержку написать и спросить, за что.
9: То есть мы говорим о том, что нет единого подхода у банков к взаимодействию с такими лицами?
24: Да, у них разный подход, разный запрос по документам. Кто-то принимает мой пакет документов, кто-то сначала не принимает, разбирается, а потом уже начинает принимать. Потому что, у меня пакет документов небольшой. То есть это паспорт, карта миграционная и, соответственно, разрешение на работу.
9: Тимур, а вы упоминали о том, что вы работаете в России именно как высококвалифицированный специалист. Там какой-то особый пакет документов идет или он стандартный?
24: Есть два направления. То есть это либо высококвалифицированное, это разрешение на работу, которое подается в МВД при определенных требованиях. То есть там надо иметь минимальную зарплату, не меньше энной суммы, получает разрешение на работу раз в 3 года, а второй путь — это патент. В основном мигранты используют патент.
9: По личным ощущениям, как вам кажется, почему такая ситуация происходит? Возможно ли это связано с тем, что ужесточают миграционное законодательство?
24: Законы, можно сказать, в большинстве случаев и были жесткими. То есть там практически новых требований никаких и не прибавилось. А тут вопрос в том, что все перешло в цифровую среду. Это создает большие неудобства. В этом и заключается, наверное, проблема. И в этом заключается проблема попадания в реестр. То, что решение принимают быстро, мгновенно. А вот выйти из этих решений уходит довольно большое время. Если ты, допустим, иностранный генеральный директор, то это большой риск для твоего общества, да и вообще в общество, которое тебя нанимает, что банально большой бизнес могут просто заблокировать. даже не имея на это оснований каких-либо. То есть это, ну, вот такая вот демонстрация большой проблемы в системе. Допустим, вот сейчас конец месяца, это уже зарплатный период. А счет заблокирован, как платить? Банк говорит, что можно обязательные платежи проводить, типа налогов или пошлин и так далее. А зарплаты почему-то не являются обязательными платежами.
9: Что достаточно иронично звучит, конечно. Тимур, вот я на самом деле, когда готовился, посмотрел все-таки, есть ли какие-то законодательные и формальные основания для исключения из этого реестра. Первое. Вас исключат из реестра, если вы покинете Россию, что в ваши планы явно не входит. Второе — это предоставление всего пакета действующих документов. Как мы выяснили, у вас все документы в порядке. А третье — это то самое исправление ошибки, которое, судя по всему, возникает, раз даже это отдельно прописано. Но при этом упоминается, что нужно подать жалобу в отделение МВД по месту учета, и ошибку обязаны исправить в течение 24 часов, а вам говорят чуть ли не о месяце.
24: Мне не говорят конкретные сроки, просто они говорят, обращайтесь в МВД РФ, то есть система обращений. Обращение рассматривается до 30 дней. Имея опыт работы там, с бюрократией, мы понимаем, что ну, мгновенно никто не возьмется за твою проблему. В среднем, мы думаем, что дней 15 это займет.
9: Тимур, ну давайте подытожим. Состояние вашего бизнеса такое, что заморожены транзакции, вы не можете платить зарплаты, не можете проводить прочие операции. Вы подали жалобу и сейчас просто ожидаете неизвестно сколько.
24: Ну, примерно так и есть. Единственное, что, скорее всего, мне партнеры как-то помогут касаемо того, чтобы выплатить хотя бы зарплаты. Естественно, как предприниматель я буду бороться до последнего. Но сейчас мы уже поняли, что вот все обращения поданы, куда возможно было, куда вообще принимали. И остается только ждать.
9: Спасибо за беседу. Хоть и по невеселому поводу, основатель компании ООО «Макс Бионик» Тимур Сайфудинов. Тимур, спасибо большое.
24: Спасибо вам большое.
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: С основателем компании «Макс Бионик» Тимуром Сайфудиновым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
13: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-80-54. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали. Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели, а до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Ежегодно обеспечивают Молу половину всего потока клиентов. Так, Мол, и так, Мол. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
10: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
8: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Викулеев. Дежурные средства российской ПВО прошедшей ночью уничтожили над 16 регионами, Азовским и Черным морями, 635 украинских беспилотников. Об этом утром сообщила Минобороны России в своем МАКС-канале. 7 стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт и Оман в целом достигли соглашения увеличить предельный уровень добычи нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки, а затем приостановить наращивание квот на четвертый квартал, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило саудовское агентство печати. Ранее Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По словам американского лидера, Иран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. Оно должно включать незамедлительно открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной программы. Парламент Румынии вдвое увеличил годовую квоту на отстрел медведей до почти 900 особей в 26 и 27 годах, сообщает Рейтер. В Румынии обитает от 10 до 13 тысяч бурых медведей. Это крупнейшая популяция в Европе за пределами России, уточняет агентство. Решение принято на фоне роста числа нападений животных на людей. По данным Минприроды Румынии, за последние 2 десятилетия медведи убили в Румынии почти 30 человек. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В ресторане в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. 3 человека погибли, более 20 пострадали. Как сообщили в НАК, бомбу пыталась пронести женщина-курьер под видом подарка. Она погибла, также погиб охранник, не пустивший ее в заведение, и один из посетителей ресторана. Заведение было закрыто на частное мероприятие. Картошка дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. А не так давно этот базовый овощ резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. Банк ошибся. Гражданину Словакии разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на Бизнес FM. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, попал в стоп-лист по ошибке. После нашего материала в эфире Центробанк дал разъяснение на тему блокировок. Все подробности в ближайшее время. Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко подорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
14: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило. И примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
15: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной. Цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила до 125 рублей за литр.
14: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы на фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
0: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это

0: В этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
1: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
0: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 2025-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100 – дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Гражданину Словакии Яну Гейдышу разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на «Бизнес-ФМ». Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня. И часть счетов попадали в стоп-лист по ошибке. Ян гражданин Словакии, женат на россиянке, живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Все его вклады и счет неожиданно попали под блокировки, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яна Гейдыша в эфире «Бизнес-ФМ» его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
3: Кто надо, услышал.
4: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированные. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время живу в России, но все, да. Сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
2: Ян Гейдыш, как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Это подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
5: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост – около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
6: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах. Это касается частных и корпоративных клиентов. клиентов и гораздо лучше начинают считать экономику. Потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде

0: случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
1: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
2: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
1: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
3: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
4: Часто бывает, что люди берут в аренду мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
3: Бывает по-разному, все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
4: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
3: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
1: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
5: В России обнаружили потенциально новый минерал – кольский ашкрафтин. Его нашли ученые Кольского научного центра РАН вместе с коллегами из СПБГУ и Минералогического музея имени Ферсмана. Несколько десятков микроскопических игольчатых зерен выявили на кировском руднике в Хибинах, горном массиве в Мурманской области. В СМИ находку уже назвали минералом дороже золота. Так ли это? В чем его реальная ценность и где он может применяться, рассказывает гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
6: Это редкоземельный силикат, он содержит редкие земли. Обнаружен нами буквально в количестве, наверное, нескольких десятков иголочек небольших, размером несколько микрометров. Мы считаем, что, возможно, это новый минерал, который в чем-то подобен описанному более 100 лет назад ашкрафтину, но точно установить идентичность нашего минерала с ашкрафтином невозможно, поскольку исследования, которые проводили 100 лет назад, были выполнены, в общем-то, на достаточно невысоком уровне.
7: Пишут, что данный минерал дороже золота. Из чего складывается цена?
6: Это абсолютно чепуха. Цену мы никак не можем и не хотим оценивать этот минерал. Это, к сожалению, искажение уже вторичных источников.
7: В чем выражается его ценность, где он может использоваться?
6: Этот минерал интересен тем, что в одном и том же минерале сочетаются два свойства. Одно свойство – это пористость, другое – это наличие редкоземельных элементов. Редкие земли являются основой современной технологичной промышленности. Это и магнетизм, и люминесценция, и оптика. Остается дело за малым – этот минерал получить в лабораторных условиях.
5: Сергей Кривовичев. В состав минерала входят редкоземельный и переходный металл И3, а также кремний, калий, натрий, кальций, фтор и марганец. Его кристаллическая структура относится к числу наиболее сложных среди известных минералов. Ученые отмечают, что воспроизвести ее в лаборатории может быть непросто. Природные минералы формируются в течение длительного геологического времени. И повторить такие условия искусственно удается не всегда.
8: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40.
13: фантастики, драма, театра художника и театра кукол. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
14: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
15: Метафору «долина смерти» чаще всего применяют сегодня к стартапам. Это этап их развития, когда собственная выручка не покрывает расходов, а нового источника финансирования пока нет. По оценкам, более 70% стартапов пройти эту долину не могут. У метафоры библейские корни. В современном понимании она была использована в 1996 году в заголовке статьи Клайда Фрэнка и соавторов. В 2003-м Филипп Аверсвальд и Льюис Брэнском разработали ее концепцию в работе «Долины смерти и дарвиновские моря». Сами авторы предпочли метафору раннего моря, то есть не выжженную пустыню в ожидании дождя финансирования, а насыщенную и хаотичную среду между изобретением и рынком. На одном берегу ученый получает гранты на исследования, на другом работающий бизнес привлекает инвестиционный капитал. Но между ними пучина неопределенности, в которой тестируются технологии, бизнес-идеи и сами предприниматели. И надо сильно попотеть, доказывая жизнеспособность продукта на рынке. Авторы исследования считают, что стартапам необходима государственная поддержка в виде независимой экспертизы и помощи в привлечении частного капитала. При этом конкуренция и высокая смертность проектов остаются неизбежной и даже необходимой частью отбора инноваций. Успешный выход из «Долины смерти» не должен расслаблять. Вполне вероятно, что впереди ждет и вторая долина. Это разрыв между первыми успешными продажами и масштабированием производства. Он бывает особенно критичен для энергетики, биотеха, фармы и в целом бизнеса, требующего сложного оборудования или сертификации. Первое полномасштабное производство может быть чрезвычайно дорогим и почти всегда убыточно.
14: Другим наука на Бизнес ФМ.
5: 11:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФК и чиновницы из Минпромторга?
14: Итоги недели.
5: Основной акционер ЭФКО Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчени была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Следствие оценило ущерб по делу Кустова 8 600 000 000 рублей. Сообщили источники РБК. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере, а также в растрате. Продолжит Валерий Убадуев.
16: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 25 года директора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях «Транспорта будущего» в регионе говорит главный редактор «Бизнес ФМ Самара» Наталья Андрианова.
17: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиять Самарской области, в принципе, можно отметить.
16: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половчени. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий. субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами «Эвка» и «Роснана», которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. «Эвка» — один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, «Эвка» также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
18: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Собственно, транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
16: Выручка ГК «Эвка» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Деловая Россия выступила в поддержку руководства ГК «Эвка». В организации призвали следствие и суд учитывать принцип предпринимательского иммунитета при избрании меры пресечения. Председатель Деловой России Алексей Репик отметил, что акционеры и руководство «Эвка» вносят большой вклад в развитие экономики страны. Компания входит в число крупнейших российских агропромышленных холдингов, реализует масштабные инвестиционные проекты и поставляет продукцию более чем в 30 стран. Деловая Россия также намерена обратиться к уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей и готова оказать компании экспертную и правовую поддержку. Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне?
8: Итоги недели.
5: Все больше семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали Бизнес ФМ эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности. Просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах? И насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, расскажет Наталья Шашина.
1: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китаеязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами. Описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна.
19: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданный онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
1: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет, преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилось. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
20: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
1: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
21: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение. Это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение такое.
1: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Летом многим кажется, что рынок труда замирает. Кандидаты меньше откликаются на вакансии, и создается ощущение, что найти сильного специалиста практически невозможно. Давайте обсудим, как быстро найти подходящего сотрудника, если его резюме нет в открытом доступе. Летом хорошие кандидаты никуда не исчезают. Они просто реже идентифицируются через привычные каналы поиска. Тогда возникает вопрос, где же искать нужных людей? Для этого существует технология, которая называется прямой поиск. Именно так хедхантеры и находят лучших кандидатов на рынке труда. Хедхантеры постоянно анализируют информацию, изучают карьерные переходы специалистов, собирают рекомендации, изучают состав профессиональных сообществ, публикации, следят за лауреатами отраслевых премий и за участниками рейтингов, изучают цифровой след. Эта работа ведется не от случая к случаю, а годами. Например, я собираю такую базу по своим специализациям уже больше 20 лет. Поэтому, когда я рекомендую на вакансию двоих кандидатов, и оба подходят, это не случайность, а работающий метод. Если вы хотите попробовать использовать прямой поиск самостоятельно, начните с простого. Определите несколько компаний, где, по вашему мнению, работают подходящие специалисты. Затем посмотрите, кто сейчас там занимает нужные должности и кто работал раньше. После этого подключайте профессиональные контакты. Очень часто коллеги напрямую могут порекомендовать нужного человека или познакомить с ним. Чаще всего прямой поиск используют при подборе топ-менеджеров и редких специалистов, когда особенно важны конфиденциальность, скорость и точное попадание в профиль кандидата. Но вообще вы можете любую вакансию закрыть этим методом, и вам не придется публиковать объявления и разбирать сотни откликов.
22: Карьера на Бизнес FM.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Два человека ранены за сутки в результате атак украинских беспилотников по территории ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
0: Реакция ряда стран Евросоюза на массовый наплыв мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, показала раскол внутри сообщества. Об этом пишет газета «Паис». По ее версии, нынешний кризис выявил, что солидарность между государствами-членами ЕС уже перестала быть действующим принципом. Счетная палата США не нашла оснований, оправдывающих сделку по покупке строящихся в Финляндии 11 ледоколов. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на директора по контрактам и закупкам в сфере нацбезопасности Счетной палаты США Шелби Уикли. Она также добавила, что береговая охрана США, которая намерена использовать ледоколы в арктических водах, выглядит, цитирую, «как человек, выигравший в лотерее и потративший все свои деньги на покупку особняка, после чего ставший банкротом и не имеющий больше средств на его содержание». Самолет с европейскими туристами упал близ перуанского города Наска, известными своими древними геоглифами. Как сообщает Associated Press, погибли 13 человек, погибшим от 18 до 78 лет. Это граждане Италии, Испании и Германии, а также пилоты-перуанцы. Россияне могут в течение полугода пользоваться правами российского образца при вождении на Ямайке, рассказали РИА Новости в посольстве России в этом карибском государстве. Также там уточнили, что пункты аренды авто в аэропортах острова требуют международную дебетовую карту для внесения депозита. С 2018 года для российских туристов, приезжающих на Ямайку, действует безвизовый режим. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад Wildberries был атакован беспилотниками ВСУ ночью в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. По данным компании, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, продолжается тушение пожара. Кроме того, ночью два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. По данным властей, в Саратове и Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы в этом году – почти 3 миллиона. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщили в Министерстве просвещения. И прием документов еще не завершен. Выясняем причины такого ажиотажного спроса. Буханка – это не только хлеб. Ульяновский автомобильный завод официально закрепил это название за семейством коммерческих грузовых автомобилей. Почему неформальное название из далекого советского прошлого оказалось востребованным в наши дни и поможет ли оно увеличить популярность автобренда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Ночью произошла одна из крупнейших атак на российские регионы с начала года. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусаргина, погибли два человека, есть раненые, им оказывается медпомощь. Для жильцов организуют пункты временного размещения, проводится оценка ущерба. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове, говорит местный журналист Денис Лебедь.
2: По официальной информации, есть попадания в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе двое погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты два штаба. Жителям предлагают эвакуации, даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретный ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то часов в 9 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС, почти всегда оповещают губернаторы в своих каналах связи, иногда включаются сирены.
5: Денис Лебедь, журналист. В Самарской области атаке подвергся склад Wildberries, один из крупнейших логистических центров маркетплейсов Поволжья. На месте возник пожар, его тушат, пострадавших нет. Сотрудников оперативно эвакуировали, говорит журналист из Самары. Автор телеграм-канала «Воронцова» вещает Алена Воронцова.
3: Логистический центр Новосемейкино, логистический парк, расположен на границе городского округа Самара и в самом муниципальном районе Красноярский. Это огромный комплекс, где находятся разные площадки. И вот Wildberries является там одной из площадок. Это сам по себе огромный комплекс, порядка 175 тысяч квадратных метров. И вот через него идут товарные потоки.
4: Пострадало при этом склады только Wildberries?
3: Насколько на данный момент известно, да. 1 августа персонал уже вводили здание, вроде как, когда была угроза атаки беспилотников. Когда тревога закончилась, людей вернули на рабочие места. То есть это, можно сказать, была обучающая эвакуация. А вот сегодня утром, 2 августа, атака оказалась реальной. На территории объекта действительно возникло возгорание. Но эвакуация прошла штатно. Всех своевременно увезли с территории. Меры безопасности сработали нормально. Трагедии удалось избежать. Пока что не установлены масштабы повреждений и последствий для Новосемейкинского комплекса.
5: Алена Воронцова, журналист из Самары. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар. Пострадавших нет. Всего ночью дроны атаковали 16 российских регионов. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
6: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
7: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые годы, то особой популярностью пользовались только направлением, связанным с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
10: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
7: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
6: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
11: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут, средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
6: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
6: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: УАЗик теперь официально буханка. Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих автомобилей серии СГР, старый грузовой ряд, в буханку. Изменения уже внесли на сайте компании, в прайс-листы, брошюры и каталоги аксессуаров. Буханка сейчас представлена на сайте УАЗа в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с 1- и 2-рядной кабиной. Есть особенно нарядная модель оранжевого цвета с тюнингом, как у джипа. Почитать и покупатели у этой легендарной машины будут всегда, считает автоэксперт Артем Бобцов.
12: Мы живем в эпоху возврата к моде на ретро. Неделю назад обновилась Нива. Я думаю, что еще наши внуки будут жить, когда будет выпускаться Нива. Таким автомобилем, как Нива и как Буханка, в России место будет всегда. Буханка, хотя ее дважды снимали официально с производства, ее тут же возобновляли выпуск, поскольку у нее нет замены для очень и очень многих категорий клиентов. Например, охотхозяйство. Все ездят только на Буханках в комплектации фермер. У самих же фермеров, у аграриев этот автомобиль тоже не имеет аналогов ни по проходимости, ни по соотношению цены и качества автомобиля. Да, он безнадежно устарел, да, он небезопасен, но свою функцию неприхотливого, везде едущего, вместительного автомобиля, который можно отремонтировать в поле и заправлять 76-м бензином, эту функцию автомобиль этот будет выполнять всегда. Газовщики, коммунальщики, электросети, аграрии, бесконечное количество клиентов будет у этого автомобиля по-прежнему, не говоря уже про военных. Так что будущее у Буханки есть, конечно, это никогда не будет больше массовым автомобилем, но свою нишу он будет закрывать еще много-много лет. Ну, а пиар-ход, конечно, ожидаемый на самом деле, поскольку в простонародье все равно все называют всегда буханку буханкой. В общем, здесь назвали, в общем, автомобиль тем, чем он называется на самом деле. Единственное, на последних автомобилях уже последние лет 10-15 заметно, что кузовные штампы сильно изношены, машины все выходят кривые, детали неровные. Больше 50 лет штампуют кузова на этом оборудовании. Пора бы, ну, хотя бы оборудование Солерсу обновить. А сам автомобиль менять не нужно, он был создан изначально в безупречной комплекции. У вас это неприхотливая, простая рабочая лошадь.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Буханка — автомобиль эпохи оттепели, выпускается с 1958 года. В технических и сопроводительных документах машина по-прежнему будет обозначаться цифровыми индексами. В Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасное кровососущее зафиксировали уже в 20 американских штатах. Чем опасен укус такого клеща и какие симптомы вызывает вирус бурбон, рассуждают журналисты Fox News.
13: Впервые вирус был диагностирован в округе Бурбон, это штат Канзас, в 2014 году. Отсюда и название «вирус Бурбон». С тех пор было зарегистрировано в общей сложности 6 случаев заболевания. Известно как минимум о двоих погибших от вируса, первый заболевший в 2014 году и еще один случай в 2026. Однако исследователи полагают, что другие случаи заражения, в том числе со смертельным исходом, просто остались недиагностированными. Когда человек заражается вирусом Бурбон, симптомы похожи на симптомы других клещевых инфекций. Они включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку в продаже нет диагностического теста, врачам трудно его выявить. Взрослых самок клеща Lone Star можно узнать по белой точке или одинокой звезде на спине. Они являются возбудителями вируса. Группа исследователей подтвердила первый случай заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке у пациента с Лонг-Айленда. Пациент был госпитализирован. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, клещ звезды широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
5: Антибиотики против вируса Бурбона не действуют, вакцины и специального лечения пока нет, а доступные диагностические тесты отсутствуют. Основной переносчик – клещ амблиома американум для России не характерен, однако, возможно, единичные, завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, говорят эксперты.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах. Продолжит Ольга Кашинская.
16: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в Университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
17: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года. и организация единого государственного экзамена.
16: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
1: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
16: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
24: Интервью на Бизнес ФМ. Для слушателей старше
8: 12 лет. Добрый день, уважаемый радиослушатель. Сегодня на Кремлевской набережной в Казани в информационном центре ЦИК Татарстана «Точка выбора» работает выездная студия радиостанции «Бизнес ФМ». Большое спасибо, потому что в преддверии выборов депутатов Государственной Думы России 9-го созыва мы обсуждаем актуальные вопросы избирательной кампании. Гость выездной студии – председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Станиславович Кондратьев. Сегодня мы поговорим о ходе выборной кампании и современных сервисах избирательной системы Татарстана. Андрей Станиславович, добрый день и большое спасибо. Хотела поблагодарить вас за приглашение.
18: Добрый день. Ну, во-первых, давайте сразу поправимся. Это не просто встреча, это у нас традиционная встреча. И я хочу сказать, что это единственный в России город, который в прямом эфире транслирует в день голосования именно из зала заседания Центральной избирательной комиссии, за что вам вот здесь точно уже спасибо огромное. И это как бы продолжение нашего сотрудничества, и я считаю, что продуктивного сотрудничества, поскольку очень живые и хорошие отклики от наших радиослушателей. А вообще, на самом деле, у нас идет избирательная кампания в России. Три уровня выборов в Татарстане. Это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва. Это голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан по 50-му одномандатному Высокогорскому избирательному округу. И муниципальные доп. Выборы. Это 202 мандата, 40 муниципальных районов. Вообще, на самом деле, каждая из этих избирательных кампаний, она важна. Важна и нужна. Поскольку мы формируем представительную власть от муниципалитетов до российского парламента. Фактически вот за эти три дня. 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Поэтому это крайне важно. И хотелось бы отметить, что у нас практически завершился период выдвижения. Практически, поскольку остался еще немного времени для того, чтобы выдвинулись депутаты на муниципальный уровень выборов. А Госдума и 51-мандатный округ выдвижения уже завершили. Каков же основной итог? 11 партий, которые могут участвовать в выборах без сбора подписей, они выдвинули списки своих кандидатов и будут представлены на выборах и в Татарстане. И вот на общефедеральном округе, где мы голосуем за политические партии, там представлено 84 кандидата, 63 из которых уже зарегистрированы на сегодняшний день. А в одномандатных избирательных округах у нас 39 кандидатов, из которых 28 зарегистрировано. На 50-м одномандатном округе в Госсовет у нас два кандидата от партии ЛДПР и КПРФ и один кандидат самовыдвиженец. Самовыдвиженец, значит, он будет собирать подписи. А если буквально в двух словах, что этот округ представлен двумя муниципальными районами, Высокая гора и Атнинский муниципальный район, и количество избирателей там зарегистрировано порядка 61 тысячи, то если по закону 3% от количества избирателей, то нашему кандидату, самому движенцу, нужно собрать ориентировочно 1700 подписей в свою поддержку. Ну и на муниципальных выборах на 202 мандата 516 кандидатов на сегодняшний день выдвинулись. Так что все находится на контроле. Мы понимаем, что все организовано в четком соответствии с законом. И дальше уже идет, завершается период регистрации. И мы переходим в самый, наверное, интересный период избирательной кампании. Это агитация в средствах массовой информации.
8: Так вот, я хотела спросить, а когда стартует агитация на выборах? И будет ли реализован проект «Информ.УИК»?
18: Есть еще время подготовиться. На самом деле, 20 июля стартовал процесс аккредитации средств массовой информации. В районе 20 августа состоится жеребьевка бесплатного эфирного времени. Это и телеканалы, и радиоканалы, и бесплатная печатная площадь в средствах массовой информации. И ровно с 22 августа начнется агитация в средствах массовой информации, которая продлится до 0 часов 18 сентября 2026 года. До 0 часов, и заметьте, поскольку выборы у нас дни голосования многодневные, трехдневные голосования, то у нас дня тишины нет. Поэтому это что касается агитации. А вторая часть вашего вопроса. Безусловно, мы весь период выборов занимаемся информированием наших граждан. И вот один из важнейших, мощнейших инструментов и механизмов информирования является проект «Информ.УИК», который в этом году мы будем реализовывать в Казани и Набережных Челнах. То есть наши члены участковых избирательных комиссий пойдут на подомовой обход, будут отвечать на вопросы наших избирателей, расскажут максимально о всех возможностях выбора. Так что мы желаем им всем удачи. И это все сделано для удобства наших избирателей.
8: Андрей Станиславович, я думаю, что я сейчас задам один из самых популярных вопросов, потому что он интересует многих. Вот, например, пожилая родственница, ей очень трудно ходить. Может ли она проголосовать дома?
18: Обязательно. Обязательно может, и мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы ее избирательные права защитить. Но для того, чтобы мы узнали об этом, какой у нее адрес, как ее зовут, то есть она должна нам позвонить либо в участковую территориальную избирательную комиссию, сообщить на единый портал госуслуг, через родных, близких, через соседей, через соцработников сообщить, что ей тяжело, она не может прийти на избирательный участок по объективным причинам. Ну, это и болезнь, и инвалидность может быть. И что она нуждается в голосовании на дому. И после этого сигнала обязательно участковая избирательная комиссия придет к ней домой и даст возможность проголосовать на дому. И я желаю крепчайшего здоровья этой избирательнице, как и всем избирателям нашей республики. И говорю и вам, Лена, и всем избирателям, увидимся на избирательных участках 18, 19, 20 сентября с 8 до 20.00.
8: Спасибо вам большое, Андрей Станиславович. Но до этого мы еще с вами не раз увидимся, я думаю, и не раз дадим свое интервью. Что,
18: услышимся,
8: и услышимся,
18: думаю,
8: в том числе. Большое спасибо. Напомню, что сегодня выездная студия Business FM работала на Кремлевской набережной в Казани в информационном центре ЦИК Татарстана «Точка выбора». Гостем эфира был председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Станиславович Кондратьев. Большое спасибо за интервью и до новых встреч.
18: И вам спасибо. До встречи в информационном центре «Точка выбора».
8: Спасибо.
24: Интервью на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Британские ученые доказали. Обычная чистая питьевая вода может повысить интеллект. Она позитивно влияет на рецепторы головного мозга. Вот только пить ее надо в определенное время, а именно сразу после завтрака. Эксперимент проводили на здоровых молодых мужчинах. После плотной утренней трапезы они выпивали 2 больших глотка воды. При этом добровольцев просили выполнить задание на оценку интеллекта. Была и контрольная группа, участников которой не давали пить после еды. А в результате именно первая группа показала лучшие результаты. Специалисты уверены, что правильное употребление воды дает всплеск энергии, направленный не только на пищеварение, но и на активизацию мыслительной деятельности. Но не стоит увлекаться. Если пить слишком много воды, вместо блестящего интеллекта можно получить болезнь почек и мочевого пузыря. Британские ученые доказали. Ну и мы.
0: молодцы.
19: Бюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще. Никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
24: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Уликулеев. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации порядка 1415 военнослужащих. Это подсчитал ТАСС из ежедневной сводки Минобороны России. Глава Башкирии Радик Хайрбиров сообщил в воскресенье, что в регионе отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия региона. Сбиты 25 беспилотников, пострадавших нет. В промзоне тушит пожар, вызванный падением сбитого беспилотника. Семь стран ОПЕК плюс Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт и Оман в целом достигли соглашения увеличить предельный уровень добычи нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки, а затем приостановить наращивание квот на четвертый квартал, передает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Число мигрантов, погибших при попытке пробраться в испанскую Сеуту, достигло 90 человек. Испанские силовики нашли 74 тела, еще 16 – марокканские власти, сообщает радиостанция КДНСР. В городах Гуково и Зверево, а также в населенные пункты Каменского и Красносулинского районов Ростовской области остановлена подача холодной воды. Об этом сообщила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная, передает Интерфакс. Подвоз воды жителям будет осуществляться по заявкам. Как сказала Пшеничная, ориентировочное время окончания ремонтных работ 24 часа 2 августа. В Хабаровском крае спасли застрявших на мели белух, двух взрослых и троих детенышей. Киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Сначала их заметили студенты, потом на помощь пришли другие местные жители. Спасательная операция заняла 2 часа. Сейчас белухи в безопасности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Половина первого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Картошка дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. А не так давно этот базовый овощ резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы спросили экономистов и фермеров. Банк ошибся. Гражданину Словакии разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на Бизнес FM. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но попал в стоп-лист по ошибке. После нашего материала в эфире ЦБ дал разъяснение на тему блокировок. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграл в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее. А Крона? Как это было? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
0: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило и примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
2: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила до 125 рублей за литр.
0: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы. На фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
3: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять.

0: может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яны Гейдыша в эфире «Бизнес-ФМ» его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
1: «Кто надо, услышал».
2: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированы. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время я живу в России, но все, да. Сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
0: Ян Гейдыш, как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращению в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграл в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
4: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 Краснодару в 2 матчах начала этого сезона.
3: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки.

0: Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА двухматчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Серджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
1: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на один гол, но, к сожалению, не забили.
0: Накануне Родина и Ростов забили 6 мячей на двоих. В матче с двумя автоголами победила команда из Ростова-на-Дону 4-2. Родина пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в двух первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Еще в одном матче тура калининградская «Балтика» обыграла московское «Динамо» со счетом 2-1.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
11: Деньги. Золотой стандарт. Форма организации валютно-денежных отношений, основанная на использовании золота как денежного товара. В этой системе наличные деньги свободно обмениваются на золото. Впервые золотой стандарт был установлен в Великобритании в конце 18 века, а окончательно исчез в 1978 году.
12: История денег на Business FM.
13: Инвестиционный доход и выручку от использования природных ресурсов.
14: Особая пенсия на Бизнес FM.
15: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Уже в эфире Бизнес ФМ.
16: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусственный интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно, эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили, и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
16: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 12:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании.
16: Итоги недели.
2: В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять ИИ-моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Продолжит Валерий Убадоев.
9: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
18: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
9: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается. В связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
19: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
9: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
20: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделать сделал EA-агент, какие от этого могут быть проблемы или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
9: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний.
1: Итоги недели.
2: Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ошек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
21: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. О, боже, какой мужчина! О, восьмиклассница, 2 штуки. О, Макарена, 5 компаний. А сколько у нас о, Дарлинг, можно сбиться со счета. И, конечно же, о, Нлию, компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
22: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню The Platters, Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
21: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
23: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения. Одно мы с секретарем сделал производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
21: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК «Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
24: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сверли на свистке, разрушаем фундаменты, дома.
25: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
24: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
21: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Май гад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом. В ООО «Уйн-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня. В ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры. Розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Между делом с Кирой Альтман.
3: Каким ароматом наполнять дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
4: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот эти вот чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 12 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации порядка 1415 военных. Это подсчитал ТАСС из ежедневной сводки Минобороны. 7 стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт и Оман в целом достигли соглашения увеличить предельный уровень добычи нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки, а затем приостановить наращивание квот на четвертый квартал, передает агентство Рейтер со ссылки на источники. В городах Гуково и Зверево, а также в населенные пункты Каменского и Красносулинского районов Ростовской области остановлена подача холодной воды. Об этом сообщила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная. Об этом передает Интерфакс. Подвоз воды жителям будет осуществляться по заявкам. Как сообщила Пшеничная, ориентировочное время окончания ремонтных работ 24 часа 2 августа. Число мигрантов, погибших при попытке пробраться в испанскую Сеуту, достигло 90 человек. Испанские силовики обнаружили 74 тела, еще 16 нашли марокканские власти. Об этом сообщает радиостанция Кадена Сэр. В Хабаровском крае спасли застрявших на мели белух, двух взрослых и трех детенышей. Киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Спасательная операция заняла 2 часа. Сейчас белухи в безопасности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Вайлдберрис» ночью был атакован беспилотниками ВСУ в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Информация о пострадавших уточняется. В компании заявили, что пострадавших нет. На месте продолжается тушение пожара. Кроме того, 2 человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. По данным властей, в Саратове и Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы в этом году. Почти 3 миллиона. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщили в Министерстве просвещения. И прием документов еще не завершился. Выясняем причины такого ажиотажного спроса. В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения вирусом бурбона, от которого нет вакцины и специального лечения. Вирус передается через клеща-звездочку и может стать распространенным в ближайшие годы. Симптомы инфекции – это высокая температура, усталость, цыпь, головная боль, боли в теле и тошнота. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Ночью произошла одна из крупнейших атак на российские регионы с начала года. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусаргина, погибли 2 человека, есть раненые, им оказывается медпомощь. Для жильцов организуют пункты временного размещения, проводится оценка ущерба. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове, говорит местный журналист Денис Лебедев.
3: По официальной информации, есть попадание в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе 2 погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты 2 штаба. Жителям предлагают эвакуации, даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретный ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то 9:00 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС, почти всегда оповещает губернатор в своих каналах связи, иногда включаются сирены.
2: Денис Лебедь, журналист. В Самарской области атаке подвергся склад Wildberries, один из крупнейших логистических центров маркетплейсов Поволжья. На месте возник пожар, и вот уж от пострадавших нет. Сотрудников оперативно эвакуировали, говорит журналист из Самары. Автор телеграм-канала «Воронцова» вещает Алена Воронцова.
4: Логистический центр Новосемейкино, логистический парк, расположен на границе городского округа Самара и в самом муниципальном районе Красноярский. Это огромный комплекс, где находятся разные площадки. И вот Wildberries является там одной из площадок. Это сам по себе огромный комплекс, порядка 175 тысяч квадратных метров. И вот через него идут товарные потоки.
5: Пострадало при этом склады только Wildberries?
4: Насколько на данный момент известно, да. 1 августа персонал уже вводили здание, вроде как, когда была угроза атаки беспилотников. Когда тревога закончилась, людей вернули на рабочие места. То есть это, можно сказать, была обучающая эвакуация. А вот сегодня утром, 2 августа, атака оказалась реальной. На территории объекта действительно возникло возгорание. Но эвакуация прошла штатно. Всех своевременно увезли с территории. Меры безопасности сработали нормально. Трагедии удалось избежать. Пока что не установлены масштабы повреждений и последствий для Новосемейкинского комплекса.
2: Алена Воронцова, журналист из Самары. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар. Пострадавших нет. Всего ночью дроны атаковали 16 российских регионов. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
6: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования – очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
7: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и, во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
8: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
7: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
6: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
9: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
6: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечило и активная агитация за средний среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
10: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
6: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
2: УАЗик теперь официально «Буханка». Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих автомобилей серии SGR, старый грузовой ряд, в «Буханку». Изменения уже внесли на сайте компании, в прайс-листы, брошюры и каталоги аксессуаров. «Буханка» сейчас представлена на сайте УАЗа в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с 1- и 2-рядной кабиной. Есть особенно нарядная модель оранжевого цвета с тюнингом, как у джипа. Почитатели и покупатели у этой легендарные машины будут всегда, считает автоэксперт Артем Бобцов.
11: Мы живем в эпоху возврата к моде на ретро. Неделю назад обновилась Нива. Я думаю, что еще наши внуки будут жить, когда будет выпускаться Нива. Таким автомобилем, как Нива и как Буханка, в России место будет всегда. Буханка, хотя ее дважды снимали официально с производства, ее тут же возобновляли выпуск, поскольку у нее нет замены для очень и очень многих категорий клиентов. Например, охотхозяйство. Все ездят только на Буханках в комплектации фермер. У самих же фермеров, у аграриев этот автомобиль тоже не имеет аналогов ни по проходимости, ни по соотношению цены и качества автомобиля. Да, он безнадежно устарел, да, он небезопасен, но свою функцию неприхотливого, везде едущего, вместительного автомобиля, который можно отремонтировать в поле и заправлять 76-м бензином, эту функцию автомобиль тут будет выполнять всегда. Газовщики, коммунальщики, электросети, аграрии, бесконечное количество клиентов будет у этого автомобиля по-прежнему, не говоря уже про военных. Так что будущее у «Буханки» есть, конечно, это никогда не будет больше массовым автомобилем, но свою нишу он будет закрывать еще много-много лет. Ну, а пиар-ход, конечно, ожидаемый на самом деле, поскольку в простонародье все равно все называют всегда «Буханку» «Буханкой». В общем, здесь назвали, в общем, автомобиль тем, чем он называется на самом деле. Единственное, на последних автомобилях уже последние лет 10-15 заметно, что кузовные штампы сильно изношены, машины все выходят кривые, детали неровные. Больше 50 лет штампуют кузова на этом оборудовании. Пора бы, ну, хотя бы оборудование Солерсу обновить. А сам автомобиль менять не нужно, он был создан изначально в безупречной комплекции. У вас это неприхотливая, простая рабочая лошадь.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. «Буханка» — автомобиль эпохи оттепели, выпускается с 1958 года. В технических и сопроводительных документах машина по-прежнему будет обозначаться цифровыми индексами. В Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасное кровососущее зафиксировали уже в 20 американских штатах. Чем опасен укус такого клеща и какие симптомы вызывает вирус бурбон, рассуждают журналисты Fox News.
12: Впервые вирус был диагностирован в округе Бурбон, это штат Канзас, в 2014 году. Отсюда и название вирус бурбон. С тех пор было зарегистрировано в общей сложности 6 случаев заболевания. Известно как минимум о 2 погибших от вируса, первый заболевший в 2014 году, и еще один случай в 2026. Однако исследователи полагают, что другие случаи заражения, в том числе со смертельным исходом, просто остались недиагностированными. Когда человек заражается вирусом бурбон, симптомы похожи на симптомы других клещевых инфекций. Они включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку в продаже нет диагностического теста, врачам трудно его выявить. Взрослых самок клеща Lone Star можно узнать по белой точке или одинокой звезде на спине. Они являются возбудителями вируса. Группа исследователей подтвердила первый случай заражения вирусом бурбон в Нью-Йорке у пациента с Лонг-Айленда. Пациент был госпитализирован. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, клещ-звездочка широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
2: Антибиотики против вируса бурбона не действуют, вакцины и специального лечения пока нет, а доступные диагностические тесты отсутствуют. Основной переносчик – клещ амблиома американум для России не характерен, однако, возможно, единичные, завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, говорят эксперты.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем. В отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок. Ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки. Но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов. А нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30, или заморозкой при минус 18 не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
1: Другим наука. На Бизнес FM.
2: 13:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлерам? Иван Медведев поговорил об этом с теми, кто в теме.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
15: Сегодня у нас, к сожалению, опять самая горящая во всех смыслах этого слова тема – продолжающиеся атаки беспилотников на склады Wildberries. А с нами гендиректор Финфлея Ксения Рясова, чья компания от прошлых атак уже потеряла товаров на 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И, Ксения, смотрите, ранее в нашем эфире вы рекомендовали селлерам не забирать товары со складов Wildberries, и все звучало логично, потому что в суете на перемещениях селлер больше потеряет, он быстрее мог бы продать свои товары, но склады продолжают атаковать, а товары продолжают гореть. Ваша точка зрения не изменилась?
16: Вы знаете, просто если товара очень много, например, если товар был завезен на весь сезон осень-зима, то это имело смысл. Но если товар поставлялся так, как это делала компания Finflair, осторожно, аккуратно, на 2-3 недели продаж, то это было абсолютно бессмысленно, потому что Валберис быстро бы товар не собрал и не вывез. У него сейчас в приоритете отгружать товар покупателям. И поэтому вряд ли бы что-то изменилось. Мы просто дали скидки, Валберис дал СПП, и товар, который остался на складах, он продается очень быстро, там осталось на неделю оборачиваемости.
15: Реакция площадки на вот все эти печальные события, первая реакция, как вы ее оцените, вот именно как селлер?
16: Как селлер я оцениваю очень плохо, то есть коммуникация идет только вот каким-то дружеским каналом. Ну, я просто много лет дружу с топ-менеджментом и с владельцами, и поэтому я хоть какую-то информацию получаю, честно говоря, хоть какую-то. И я знаю, что сами сотрудники были очень шокированы тем, что они выбежали на улицу, и к ним никто не приехал. Я прекрасно понимаю, что бизнес, строившийся годами, разрушен. Но все равно люди, главный актив компании любой, да, как покупатели, селлеры, так и сотрудники. И поэтому все-таки надо больше было коммуницировать с людьми вживую.
15: Ну, а если вот об этих атаках, которые осуществляются именно на Wildberries? Понятно, что вопрос, прямо скажем, не по адресу, но все равно он обсуждается. Почему целями становятся именно склады Wildberries? Почему именно этот маркетплейс?
16: Ну, во-первых, еще не 5 августа, да, там нам обещали 40 дней ада, еще он продолжается пока что, поэтому никто не застрахован. Ну, я считаю, что Озон не бомбят, потому что акционеры Озона западные компании в том числе. Я вам хочу сказать, что, ну, как бы сегодня горел склад 3PL рядом с Валберисом. До этого горели тоже склады в Санкт-Петербурге рядом с Валберисом. Поэтому не надо говорить, что горел только Валберис. Просто Валберис много шума от того, что много людей пострадало, селлеров, продавцов. А когда горит склад какой-то другой компании, то страдает именно эта компания. И если она не хочет говорить об этом вслух, значит, она не хочет говорить об этом вслух. А тут вынужденно это все вылилось на поверхность.
15: Смотрите, еще вот какая история. Коммерсант пишет, что на фоне всего происходящего Wildberries ищет свободные склады в Казахстане. Как вам кажется, если это так, то вообще у этой модели есть экономический смысл? Многие ли селлеры действительно могут позволить себе и будут согласны там, переплачивать за вот огромное там, дополнительное транспортное плечо, за проходы границ и так далее? В этом вообще есть логика?
16: Не, ну логика есть, она сейфти, да, товар этот, и что в Казахстане, что в Белоруссии. Но вопрос в другом, что в Казахстане мы вот только сейчас закрываем бизнес в Казахстане, потому что отсутствует инфраструктура, у них нет складов. У них вообще нет складов в Казахстане даже для тех бизнесов, которые уже есть. А для Валбериса, я думаю, там нет просто ни одного склада.
15: А Беларуси?
16: Беларуси, наверное, есть. Там очень много инвестиций было китайских. Я думаю, что в Беларуси это есть скорее.
15: А многие ли селлеры российские могут позволить себе перейти на работу со своего склада? Ну, то есть сначала как бы его, наверное, как-то заиметь, то есть арендовать или купить быстро? Или это далеко не всем под силу?
16: Далеко не всем под силам. У нас есть собственный склад. Мы подключены на Валберисе ФБС, это так называемый. То есть мы можем торговать со своего склада, но дальше это все поступает на распредцентры того же самого Валбериса, которые точно так же могут разбомбить ночью. Поэтому те же яйца вид справа. Право, что называется.
15: Понятно. Ну и еще мы видим, что страхование от БПЛА, ну, пока оно просто не работает, очевидно, да? А как вам кажется, вот в текущих условиях это вообще возможно, чтобы такой инструмент заработал? Или все сейчас об этом говорят, но это так разговорами и останется?
16: Сейчас ситуация совершенно не зависит ни от Валбериса, ни от страховой. И все прекрасно понимают, от чего сейчас зависит ситуация. И просто уши прижали, все и ждут, чем это закончится.
15: Еще об одной вещи хочу спросить. Сейчас вот по всей стране идет активная кампания в поддержку и Wildberries, и сейлеров Wildberries. Людей призывают лишний раз там что-то заказать. Вот на ваших продажах, непосредственно на ваших, вы видите эффект? Заказов на Wildberries стало больше? Или, может быть, там сохранилось, но сократилось по другим каналам?
16: Знаете, я, наверное, первая сразу после того, как разбомбили склад в Электростали, у нас там больше всего было товара. Я обратилась к своим подписчикам, потом компания FinFlare обратилась ко всем нашим подписчикам с просьбой что-то купить нужное, да, и хорошее для себя. Просто поддержать бренд, если они имеют такую возможность, если они его любят. А я могу сказать, что очень многие действительно это сделали. И кто-то, как ни парадоксально, сделал это на Валберисе, кто-то на нашем сайте, кто-то в наших розничных магазинах. Я просто потом получала в свои соцсети ответы, что купил, понравилось, классная вещь, спасибо, действительно, футболки классные, вот, от посторонних людей. Поддержка была. И на Валберисе мы видим, что, несмотря на то, что остаток уже половина товара разбомбили, даже больше половины, так еще и, в общем-то, товар вымывается, а выручка, заказы падают слабо. То есть товар просто выносят с Валбериса очень бодро покупатели.
15: Ну и что касается поддержки государства, сейчас, насколько мы все понимаем, этот вопрос обсуждается. А как вам кажется, кого в первую очередь сейчас должно поддержать государство, площадку или продавцов, с учетом того, какие инструменты у государства для этого есть, и как она должна выглядеть, вот эта поддержка здесь и сейчас в идеальном варианте?
16: Ну вот нас, например, сегодня поддержал Т-банк. У нас было на завтра гашение 4 миллиона, они нам перенесли его на декабрь. Частный банк не должен был, но он это сделал. А государственный ВТБ пока что нам ничего не предложил. Ну, посмотрим. Вот. Мне кажется, что тут дело каждого банка, учреждения, государства поддержать, чем может. И вот тогда как бы есть шанс, что все это не накроется каким-то ужасом. Да? Поэтому каждый делает, если будет делать, что может, поддержит там, где может, то как бы мы все и выживем. Ну, почти все.
15: Ну и последний вопрос, который звучит как самый простой, но на самом деле понятно, что это самый сложный, ответов нет ни у кого, но а что делать селлерам сейчас? Базовые какие-то, может быть, рекомендации, которые вы уже успели для себя понять и выработать?
16: Я считаю, что единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать селлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
15: Ну что ж, большое вам спасибо. И надеюсь, что эту больную тему мы перестанем обсуждать как можно раньше.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С гендиректором FinFlare Ксенией Рясовой беседовал Иван Медведев. Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. В Рио губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 104 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки. Ранены 14 человек, 7 госпитализированы, погибших нет, добавил Шуваев. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Саудовское агентство печати. Ранее Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По словам американского лидера, Иран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. Оно должно включать незамедлительное открытие Армузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы. Министерство просвещения России определило, что общий объем внеурочной деятельности в предстоящем учебном году не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения до 1350 часов в начальной школе, 1700 в основной и 680 в старшей. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. Самолет с туристами из Европы упал близ перуанского города Наска, известного своими древними геоглифами. Как сообщает Associated Press, погибли 13 человек. Погибшим от 18 до 78 лет – это граждане Италии, Испании и Германии, а также пилоты-перуанцы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Картошка дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. А не так давно этот базовый овощ резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. Президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьером страны. Ранее сегодня премьер Армении Пашинян подал в отставку. Это предусмотренная конституцией страны процедура. Правительство Армении уходит в отставку в день первой сессии Национального собрания нового созыва. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация. Из-за погоды уже частично остановлена АЭС. В Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии также останавливается гидрогенерация. В Норвегии из-за жары и засухи водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Все подробности в эфире Business FM. Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
17: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило и примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
18: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила на 125 рублей за литр.
17: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы на фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
19: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
17: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Ни много и ни мало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
20: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
21: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать?
20: Возможно, и до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
17: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
22: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.

0: Мужчину у Словакии Яну Гейдышу разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на бизнес-ФМ. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня, и часть счетов попали в стоп-лист по ошибке. Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке, живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Все его вклады и счет неожиданно попали под блокировки, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей – максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с история Яна Гейдыша в эфире «Бизнес-ФМ» его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
1: Кто надо, услышал.
2: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированные. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время живу в России, но все, да. Сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
0: Ян Гейдыш, как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращению в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграл в ничью с крыльями Советов, а Рубин в гостях был сильнее Акрона. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в 2 матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
4: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден.

0: важен именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивания в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание. Вторым номером, если «Спартак» будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 «Краснодару» в 2 матчах начала этого сезона.
1: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Серджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
2: Ну, надо реализовывать моменты, то, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно, наиграли больше, чем на 1 гол, но, к сожалению, не забили.
1: Накануне «Родина» и «Ростов» забили 6 мячей на 2. В матче с 2 автоголами победила команда из Ростова-на-Дону 4-2. «Родина» пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в 2 первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
3: И еще в одном матче тура калининградская «Балтика» обыграла московская «Динамо» со счетом 2-1.
4: Реклама. Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
11: Нетарубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
12: Валюты на «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым «Бизнес ФМ» побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: 13:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании.
10: Итоги недели.
3: В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять ИИ-моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Продолжит Валерий Убадоев.
9: В интервью «Бизнес FM» глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
14: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
9: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании «Анлим» Варламова Дарья.
15: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компании. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
9: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы «Мегаплан» и базы знаний с ИИ-помощником «Коллабис» Сергей Козлов.
16: Старая модель прямо на глазах рушит. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
9: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, «Бизнес FM».
3: О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний.
10: Итоги недели.
3: Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ошек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
17: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. О, боже, какой мужчина! О, восьмиклассница, 2 штуки. О, Макарена, 5 компаний. А сколько у нас о, Дарлинг, можно сбиться со счета. И, конечно же, о, Нлию, компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
18: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню «The Platters», Only You, подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
17: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
19: Потрясающий концерт был, достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы, и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения одно. Мы с секретарем сделали производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
17: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
20: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сферы на фишке, разрушаем фундаменты, дома.
21: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
20: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
17: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уинь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер характера тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, являются целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
22: Сумма технологий на Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность. Сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие из золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг High Power бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Три человека погибли в результате атаки беспилотника в Удмуртии. Еще двое пострадали, в том числе ребенок, сообщают власти. Анализ проб воздуха в Уфе после атаки беспилотника в воскресенье не выявил превышения установленных норм, сообщил министр природопользования Башкирии Нияз Фазылов. Он отметил, что специалисты взяли пробы на наличие в воздухе бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. В воскресенье при атаке беспилотников один был сбит над промзоной Уфы, возник пожар, сейчас его тушат. Из-за аварии обесточен город Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся, говорится также в сообщении. О причинах и сроках возобновления электроснабжения не сообщается. Соглашение между Ираном и Соединенными Штатами об открытии Ормузского пролива не существует. Пролив будет закрыт, пока продолжается агрессия США в отношении Исламской Республики, сообщает агентство Фарс, ссылаясь на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию. Трамп добавил, что контуры возможной сделки включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Никола Пашинян переназначен премьером Армении. Указ подписал президент этой страны. Сегодня армянское правительство в полном составе подало в отставку по Конституции из-за начала работы нового парламента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад Wildberries был атакован беспилотниками ВСУ в Самарской области, сообщил утром глава региона Вячеслав Федорищев. По данным компании, пострадавших нет. Кроме того, 2 человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. По данным властей, в Саратове и Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Минобороны России ночью нанесло удар по украинским портам и судам, которые помогают ВСУ. В порту Одесса повреждены емкости с топливом. В Николаеве морской буксир. Также в Черном море поражен сухогруз, который вез военные грузы. Буханка – это не только хлеб. Ульяновский автомобильный завод официально закрепил это название за семейством коммерческих грузовых автомобилей. Почему неформальное название из далекого советского прошлого оказалось востребованным в наши дни и поможет ли оно увеличить популярность автобренда? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Абсолютный рекорд установила ПВО России. По подсчетам РИА Новости, за сутки сбили более 1100 дронов ВСУ. Ночью также произошла массированная атака дронов на российские регионы. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусаргина, погибли 2 человека, есть раненые. Оказывается, медпомощь. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке. Атаки БПЛА в Саратове, говорит местный журналист Денис Лебедев.
1: По официальной информации, есть попадание в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе 2 погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты 2 штаба. Жителям предлагают эвакуации, даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретный ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то часов в 9 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС, почти всегда оповещают губернаторы в своих каналах связи, иногда включаются сирены.
3: Денис Лебедь, журналист. В Самарской области атаке подвергся склад Wildberries, один из крупнейших логистических центров маркетплейсов Поволжья. На месте возник пожар, его тушат, пострадавших нет. Сотрудников оперативно эвакуировали, говорит журналист из Самары. Автор телеграм-канала «Воронцова» вещает Алена Воронцова.
2: Логистический центр Новосемейкино, логистический парк, расположен на границе городского округа Самара и в самом муниципальном районе Красноярский. Это огромный комплекс, где находятся разные площадки. И вот Wildberries является там одной из площадок. Это сам по себе огромный комплекс, порядка 175 тысяч квадратных метров. И вот через него идут товарные потоки.
4: Пострадало при этом склады только Wildberries?
2: Насколько на данный момент известно, да. 1 августа персонал уже вводили здание, вроде как, когда была угроза атаки беспилотников. Когда тревога закончилась, людей вернули на рабочие места. То есть это, можно сказать, была обучающая эвакуация. А вот сегодня утром, 2 августа, атака оказалась реальной. На территории объекта действительно возникло возгорание. Но эвакуация прошла штатно. Всех своевременно увезли с территории. Меры безопасности сработали нормально. Трагедии удалось избежать. Пока что не установлены масштабы повреждений и последствий для Семейкинского комплекса.
3: Алена Воронцова, журналист из Самары. Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Удмуртии. Еще двое пострадали, в том числе ребенок, сообщают местные власти. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар, пострадавших там нет. В российском Минобороны заявили, что ночью нанесли удар по украинским портам и судам, помогающим ВСУ. Сообщается, что в порту Одессы повреждены емкости с топливом, в Николаеве морской буксир. Также в Черном море поражен сухогруз, который вез военные грузы. Европейский АЭС массово начинают приостанавливать работу из-за жары. Аномально высокие температуры повлияли на работу нескольких атомных электростанций Европы. В частности, в воскресенье власти Венгрии заявили о полной остановке АЭС ПАКШ, впервые за 44 года работы предприятия. Причина – снижение уровня воды в Дунае. Помимо Венгрии, частично или полностью перестали вырабатывать энергию атомные электростанции Румынии, Швейцарии и Франции. Страдают из-за погоды и гидростанции, например, в Норвегии, где из-за жары водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Ситуацию комментирует директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
5: Атомные станции нужно каким-то образом отводить избыточное тепло, которое образуется в ходе работы, отводить ее наружу. Это именно тепло, не радиация, то есть ничего в этом страшного нет. То, что европейские станции используют, они многие привязаны к рекам, в частности к Дунаю в том числе. Если температура речной воды растет, этот процесс, во-первых, ухудшается, во-вторых, сброс избыточного тепла может приводить к тому, что температура воды в реке будет расти еще выше, что плохо для рыбок и тому подобное, что там плавают. Поэтому действительно периодически такое случается, в жаркое лето начинаются такие остановы. И этот случай, который в этом году, он является чем-то уж из ряда вон выходящим, такое бывало и раньше, но единственное, если я не ошибаюсь, по-моему, за последнее время это самое большое число блоков остановлено. То есть раньше все-таки жаркая погода в Европе бывала, но, по-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад, но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами, швейцарцы, и честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, наверное, такая отличительная особенность, что несколько стран сразу затронуты. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
3: Александр Уваров, главный редактор издания «Атоминфо.ру». Эксперты отмечают, что для Венгрии ситуация с приостановкой работы АЭС ПАКШ создает ощутимые проблемы. На этом фоне власти Словакии заявили, что готовы помочь Будапешту преодолеть энергокризис и предоставить аварийные поставки электроэнергии, пишут местные СМИ. УАЗик теперь официально буханка. Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих автомобилей серии СГР, старый грузовой ряд, в буханку. Изменения уже внесли на сайте компании в прайс-листы, брошюры и каталоги аксессуаров. Буханка сейчас представлена на сайте УАЗа в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной. И есть особенно нарядная модель. Оранжевого цвета с тюнингом, как у джипа. Почитатели и покупатели у этой легендарной машины будут всегда, считает автоэксперт Артем Бобцов.
6: Мы живем в эпоху возврата к моде на ретро. Неделю назад обновилась Нива. Я думаю, что еще наши внуки будут жить, когда будет выпускаться Нива. Таким автомобилем, как Нива и как Буханка, в России место будет всегда. Буханка, хотя ее дважды снимали официально с производства, ее тут же возобновляли выпуск, поскольку у нее нет замены для очень и очень многих категорий клиентов. Например, охот хозяйства. Все ездят только на Буханках в комплектации фермер. У самих же фермеров, у аграриев этот автомобиль тоже не имеет аналогов ни по проходимости, ни по соотношению цены и качества автомобиля. Да, он безнадежно устарел, да, он небезопасен, но свою функцию неприхотливого, везде едущего, вместительного автомобиля, который можно отремонтировать в поле и заправлять 76-м бензином, эту функцию автомобиль этот будет выполнять всегда. Газовщики, коммунальщики, электросети, аграрии, бесконечное количество клиентов будет у этого автомобиля по-прежнему, не говоря уже про военных. Так что будущее у Буханки есть, конечно, это никогда не будет больше массовым автомобилем, но свою нишу он будет будет закрывать еще много-много лет. Ну, а пиар-ход, конечно, ожидаемый на самом деле, поскольку в простонародье все равно все называют всегда буханку буханкой. В общем, здесь назвали, в общем, автомобиль тем, чем он называется на самом деле. Единственное, на последних автомобилях уже последние лет 10-15 заметно, что кузовные штампы сильно изношены, машины все выходят кривые, детали неровные. Больше 50 лет штампуют кузова на этом оборудовании. Пора бы, ну, хотя бы оборудование Солерсу обновить. А сам автомобиль менять не нужно, он был создан изначально в безупречный комплекс из УАЗ. Это неприхотливая, простая рабочая лошадь.
3: Артем Бобцов, автоэксперт. Буханка автомобилей эпохи оттепели выпускается с 1958 года. О технических и сопроводительных документах машина по-прежнему будет обозначаться цифровыми индексами. В Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус Бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасное кровососущее зафиксировали уже в 20 американских штатах. Чем опасен укус такого клеща и какие симптомы вызывает вирус Бурбон, рассуждает журналист Fox News.
7: Впервые вирус был диагностирован в округе Бурбон, это штат Канзас, в 2014 году. Отсюда и название вирус Бурбон. С тех пор было зарегистрировано в общей сложности 6 случаев заболевания. Известно как минимум о двоих погибших от вируса, первый заболевший в 2014 году и еще один случай в 2026. Однако исследователи полагают, что другие случаи заражения, в том числе со смертельным исходом, просто остались недиагностированными. Когда человек заражается вирусом Бурбон, симптомы похожи на симптомы других клещевых инфекций. Они включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку в продаже нет диагностического теста, врачам трудно его выявить. Взрослых самок клеща Lone Star можно узнать по белой точке или одинокой звезде на спине. Они являются возбудителями вируса. Группа исследователей подтвердила первый случай заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке у пациента с Лонг-Айленда. Пациент был госпитализирован. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, клещ-звездочка широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
3: Антибиотики против вируса Бурбона не действуют. Вакцины и специального лечения пока нет, а доступные диагностические тесты отсутствуют. Основной переносчик – клещ Amblyomma americanum. Для России он не характерен, однако, возможно, единичные завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, говорят эксперты.
22: «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Потребности и желания. Что, зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
11: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это опредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
8: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Переработка золота, которое содержится в отработавшей свое современной электронике, вряд ли будет доходной. Утверждение уже подтверждено опытным путем. Некий китайский энтузиаст сообщил в соцсети, что купил 210 нерабочих плат для смартфонов и смог извлечь из них всего 0,4 грамма драгоценного металла. При стоимости изъятого сокровища в $30 затраты составили в 10 раз больше. В середине 2010-х сообщалось о том, что компания Apple добыла почти тонну золота из техники, которую ее владельцы сдали по акции в обмен на новые устройства. Задумывалась ли акция именно в расчете на добычу золота и какой оказалась себестоимость 1 грамма, с учетом того, что за драгметалл компания расплачивалась новой техникой, не уточнялось. Все золото мира на Бизнес FM. Погода в Москве.
3: Плюс 31 сейчас в столице. Вечером сегодня местами возможны небольшие дожди. Завтра в городе без осадков будет уже не так жарко, но плюс 26 в понедельник в столице. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании Макс Бионик и по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфуддинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное, но как его исключить из реестра, никто не знает. С Тимуром Сайфуддиновым беседовал Евгений Перельчук.
22: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
12: Расскажите о своем бизнесе, что производите, как давно существует ваша компания?
13: Бизнес я начинал с студенческой скамьи. По сути, это мой стартап, которым я уже занимаюсь около 10 лет. Начинали мы с ничего и пришли уже к малому бизнесу, как говорится. Наша компания занимается разработкой и производством полуфабрикатов для протезирования верхних конечностей. Почему полуфабрикат? Потому что протезирование — это индивидуальная программа, то есть под каждого пациента индивидуально протезист формирует культепреемную гильзу, а вот модулями, которые являются там кисть, запястье от протеза, называются полуфабрикатами. Наш самый ходовой продукт — это многосхватная кисть, бюджетная модификация. Бизнес наш сейчас находится в стадии как бы малого предприятия, там с оборотом за прошлый год в районе 300 миллионов, сейчас уже чуть-чуть побольше.
12: Вы говорите, что около 10 лет развиваете бизнес. Насколько я понимаю, на то время эта отрасль была чуть ли не в зачаточном состоянии.
13: Я был сооснователем в этом стартапе. Изначально идея принадлежала моему партнеру Максиму Лешко. Он сам потерял руку на производстве. И мы, соответственно, эту историю решили превратить в коммерческую. То есть изначально была вообще история общественная. Тогда был бум 3D-печати. Нас интересовали всякие FDM-печати и так далее. И способ создать супердешевый протез. Но эти технологии себя не оправдали, потому что дешевое — это не значит лучшее, а в реабилитации нужно что-то лучшее, иначе смысл от этого дешевого никакого, потому что пациент просто не будет им пользоваться. И уже к 2020 году мы уже создали первую предсерийную линейку.
12: Вы упомянули слово «бюджетный». О каких цифрах идет речь?
13: Это хороший момент, потому что бюджет у каждого разный. Начнем с того, что да, это полуфабрикат, то есть это часть протеза. Но без этой части протеза ты банально его просто не соберешь. И эти части, там цены начинаются от 1 000 000 рублей и заканчиваются там до 10 миллионов, в зависимости там от сложности. Если мы говорим чисто исключение про полуфабрикат, там от 1 000 000 до 6 миллионов. В зависимости от модификации, типа модели, откуда перевести. введено и так далее, ее функции. И степень ампутации тоже влияет. Потому что чем выше степень ампутации, тем больше полуфабрикатов требуется. Задача протеза — возместить хотя бы минимально утраченный функционал человеческой руки. Понятно, что появляются все новые функции, там искусственный интеллект появляется, там нейротехнологии появляются. Но уровень современных протезов еще очень далек до человеческих. И этот разрыв еще будет очень долг.
12: Про бизнес понятно. Давайте перейдем к вашей истории, с которой вы непосредственно обратились к нам. Вы являетесь и основателем, и гендиректором компании Max Bionic.
13: Все верно. Я являюсь и основателем, и генеральным директором. Часто как иностранец, я гражданин там Узбекистана, и, соответственно, у меня иностранный паспорт. Сейчас я нахожусь в России по статусу высококвалифицированного специалиста. Часто сталкиваюсь с проблемами касаемо того, что банки не понимают, какой перечень документов запрашивать у исполнительного лица гендиректора, ну, для банальной проверки. Иногда они требуют документ, который есть там, допустим, у граждан только с визовым характером. В октябре, ну, то есть осенью прошлого года, ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, внесли все эти изменения. Мы эту всю историю отпустили, потому что задача наша как можно быстрее счет в порядок привести, чтобы проводить операции по контрагентам. И вот буквально недавно, 24 июля, как говорится, по горячим следам, меня внесли в реестр контролируемых лиц. В данный реестр вносятся люди, которые не соблюдают миграционное законодательство. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД. Нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней, что крайне печально для бизнеса, ведь мне еще и заблокировали юридические счета. Сейчас некоторые банки согласились снять ограничения в случае, если мы сменим генерального директора. Каждый банк, кстати, по-разному отреагировал на блокировку. Один из банков просто отключил весь клиент, а другой, допустим, просто ограничил операции, но доступ в клиент оставил, чтобы я мог хотя бы в поддержку написать и спросить, за что.
12: То есть мы говорим о том, что нет единого подхода у банков к взаимодействию с такими лицами?
13: Да, у них разный подход, разный запрос по документам. Кто-то принимает мой пакет документов, кто-то сначала не принимает, разбирается, а потом уже начинает принимать. Потому что, у меня пакет документов небольшой. То есть это паспорт, карта миграционная и, соответственно, разрешение на работу.
12: Тимур, а вы упоминали о том, что вы работаете в России именно как высококвалифицированный специалист. Там какой-то особый пакет документов идет или он стандартный?
13: Есть два направления. То есть это либо высококвалифицированное, это разрешение на работу, которое подается в МВД при определенных требованиях. То есть там надо иметь минимальную зарплату, не меньше энной суммы, получает разрешение на работу раз в 3 года, а второй путь — это патент. В основном мигранты используют патент.
12: По личным ощущениям, как вам кажется, почему такая ситуация происходит? Возможно ли это связано с тем, что ужесточают миграционное законодательство?
13: Законы, можно сказать, в большинстве случаев и были жесткими. То есть там практически новых требований никаких и не прибавилось. А тут вопрос в том, что все перешло в цифровую среду. Это создает большие неудобства. В этом и заключается, наверное, проблема. И в этом заключается проблема попадания в реестр. То, что решение принимают быстро, мгновенно. А вот выйти из этих решений уходит довольно большое время. Если ты, допустим, иностранный генеральный директор, то это большой риск для твоего общества, да и вообще в общество, которое тебя нанимает, что банально большой бизнес могут просто заблокировать, даже не имея на это оснований каких-либо. То есть это демонстрация большой проблемы в системе. Допустим, сейчас конец месяца, это уже зарплатный период. А счет заблокирован, как платить? Банк говорит, что можно обязательные платежи проводить, типа налогов или пошлин и так далее. А зарплаты почему-то не являются обязательными платежами.
12: Что достаточно иронично звучит, конечно. Тимур, я на самом деле, когда готовился, посмотрел все-таки, есть ли какие-то законодательные и формальные основания для исключения из этого реестра. Первое. вас исключат из реестра, если вы покинете Россию, что в ваши планы явно не входит. Второе — это предоставление всего пакета действующих документов. Как мы выяснили, у вас все документы в порядке. А третье — это то самое исправление ошибки, которое, судя по всему, возникает, раз даже это отдельно прописано. Но при этом упоминается, что нужно подать жалобу в отделение МВД по месту учета и ошибку обязаны исправить в течение 24 часов, а вам говорят чуть ли не о месяце.
13: Мне не говорят конкретные сроки, просто они говорят, обращайтесь в МВД РФ, то есть в систему обращений, а обращение рассматривается до 30 дней. Имея опыт работы там с бюрократией, мы понимаем, что ну, мгновенно никто не возьмется за твою проблему. В среднем, мы думаем, что дней 15 это займет.
12: Тимур, ну давайте подытожим. Состояние вашего бизнеса такое, что заморожены транзакции, вы не можете платить зарплаты, не можете проводить прочие операции. Вы подали жалобу и сейчас просто ожидаете неизвестно сколько.
13: Ну, примерно так и есть. Единственное, что, скорее всего, мне партнеры как-то помогут касаемо того, чтобы выплатить хотя бы зарплаты. Естественно, как предприниматель я буду бороться до последнего. Но сейчас мы уже поняли, что вот все обращения поданы, куда возможно было, куда вообще принимали. И остается только ждать.
12: Спасибо за беседу, хоть и по невеселому поводу. Основатель компании ООО «Макс Бионик» Тимур Сайфудинов. Тимур, спасибо большое.
13: Спасибо вам большое.
22: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С основателем компании «Макс Бионик» Тимуром Сайфудиновым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 19-20 сентября. Театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада ставит вопрос, что важнее для того, кто правит государством. Лесть или правда? Любовь и ненависть, безумие и прозрение, гнев и прощение в одной постановке. Режиссер Яна Тумина обращается к шекспировской трагедии и работает на стыке драмы, театра художника и театра кукол. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+. Так, мол... И так, мол, идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь молла свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают моллу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким террористическим актом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший в субботу вечером, и сообщил, что пострадавшие находятся в городских больницах. Им оказывают всю необходимую помощь. Он сообщил, что, цитирую, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены, понесут заслуженное наказание, заверил мэр. Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В города Гуково и Зверево, а также в населенные пункты Каменского и Красносулинского районов Ростовской области остановлена подача холодной воды. Об этом сообщила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная, передает Интерфакс. Подвоз воды жителям будет осуществляться по заявкам.
0: Счетная палата США не нашла оснований, оправдывающих сделку по покупке строящихся в Финляндии 11 ледоколов. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на директора по контрактам и закупкам в сфере нацбезопасности Счетной палаты США Шелби Оукли. Она также добавила, что береговая охрана США, которая намерена использовать ледоколы в арктических водах, выглядит как, цитата, «человек, выигравший в лотерее и потративший все свои деньги на покупку особняка, после чего ставший банкротом и не имеющий больше средств на его содержание». Россияне могут в течение полугода пользоваться правами российского образца при вождении на Ямайке, рассказали РИА Новости в посольстве России в этом карибском государстве. Также там уточнили, что пункт аренды авто в аэропортах острова требует международную дебетовую карту для внесения депозита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы в этом году. Почти 3 миллиона. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщили в Министерстве просвещения. И прием документов еще не завершен. Выясняем причины такого ажиотажного спроса. Картошка дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. А не так давно этот базовый овощ резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения вирусом бурбона, от которого нет вакцины и специального лечения. Вирус передается через клеща звездочку и может стать распространенным в ближайшие годы. А симптомы инфекции – это высокая температура, усталость, сыпь, головная боль, боли в теле и тошнота. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
10: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
14: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые годы, то особой популярностью пользовались только направлением, связанным с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в вуз становится проще, чем после 11 класса.
15: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
14: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
10: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
16: Это результат внедрения с 2022 года эксперимента профессионалите. Более 3 тысяч предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
10: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
18: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще

0: Компания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Семерка ОПЕК Плюс согласовала увеличение добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки. Это сообщение ОПЕК. России разрешено увеличить нефтедобычу почти до 10 миллионов баррелей в сутки в сентябре. Следующая встреча семерки ОПЕК Плюс пройдет 6 сентября. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. К другой теме. Гражданину Словакии Яну Гейдышу разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на Бизнес-ФМ. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня, и часть счетов попадали в стоп-лист по ошибке. Ян гражданин Словакии, женат на россиянке, живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Всего его вклады и счет неожиданно попали под блокировки, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яна Гейдыша в эфире Бизнес ФМ его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
1: Кто надо, услышал.
3: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированные. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время живу в России, но все, да. Сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
2: Ян Гейдыш, как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Картофель подешевел за неделю на 2%. Это последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов, рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
4: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило и примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
5: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила на 125 рублей за литр.
4: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы на фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают не

0: большие хозяйства, а им повысили налоги.
1: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
0: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Немного и немало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
2: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
3: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать.
4: Возможно, до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
0: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
5: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
0: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 2025-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100 – дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: 50 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродные эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
6: Другим наука на Бизнес ФМ.
9: Наизусть. Антон Палыч Чехов. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Наизусть. На Бизнес FM.
10: 14:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании.
6: Итоги недели.
10: В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять ИИ-моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Продолжит Валерий Убадоев.
11: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
12: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
11: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Anlim Варламова Дарья.
13: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
11: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
14: Старая модель прямо на глазах рушит. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, и какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживает.
11: Есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес FM.
10: О май гад, Only You и другие реальные названия российских компаний.
6: Итоги недели.
10: Все началось с простого мема о том, что зумеры начали открывать свой бизнес с перечислением разных забавных ошек. Мы в редакции решили проверить их по базе Spark и нашли там еще много чего интересного. С некоторыми звездами нейминга нам удалось поговорить, продолжит Иван Медведев.
15: При регистрации юридического лица многие российские предприниматели, очевидно, вдохновлялись музыкой. О, боже, какой мужчина! О, восьмиклассница, две штуки. О, Макарена, пять компаний. А сколько у нас ООО «Дарлинг», можно сбиться со счета. И, конечно же, ООО «НЛИЮ» – компания из Санкт-Петербурга, которая занимается полиграфией в B2B-сегменте. Но ее генеральный директор Никита Буч, как выяснилось в процессе разговора, любит и отечественную эстраду.
16: Специально мы не придумывали это название, у нас не было какого-то мозгового штурма или какой-то сверхзадачи придумать оригинальное название. Просто в какой-то очередной момент я услышал песню «The Platters», «Only You», подумал, что это может быть отличное название для нового юрлица. Название никогда не мешало, наоборот, бывает, порой растапливает какую-нибудь напряженную обстановку. И, к слову, у меня есть еще одно юрлицо, которое называется ООО «Зеленоглазое такси». Да, это песня Олега Кваши, которую, наверное, больше знают в исполнении Боярского. И мы с партнерами даже обсуждали, что если нам придется ликвидировать это юрлицо, чтобы открыть новое, мы откроем ООО «Притормози, притормози».
15: И такие уже тоже есть, как и несколько юрлиц, зарегистрированных как ООО «Моя оборона». Какие-то из них имеют прямое отношение к ВПК, но далеко не все. ООО «Моя оборона» Андрея Попонина из Ижевска проектирует школы и детские сады. Но слишком уж сильно Андрей Попонин впечатлился живым акустическим концертом Егора Летова в далеком 2006-м.
17: Потрясающий концерт был. Достаточно уже много лет прошло, а он все равно одним из ярких воспоминаний в жизни остается. Мы поняли, что название — это что-то, что должно нам нравиться и каким-то образом отражать нас. И творчество господина Летова достаточно близко и довольно хорошо резонирует с некоторыми струнами наших душ. Оригинальное название, оно в любом случае запоминается, и те, кто люди нашего, условно говоря, возраста, они узнают это и задают вопросы и остаются в памяти. 70% людей понимают и улыбаются. Ну вот был интересный случай, была переписка с одним из заказчиков госучреждения. Одно мы с секретарем сделал производителем, у них переписывались строчками из этой песни, из творчества Летова. Было интересно.
15: В принципе, строчка «Макет оказался сильней» могла быть уместна и в переписке о проекте детского сада. Но не всем креативно мыслящим предпринимателям удается зарегистрировать свои яркие названия. Руководителю «Раздолбай-сервиса» Глебу Кранцову пришлось регистрировать юрлицо как ООО «СК Славяне». Но торговое название остается неизменным аж с 1997 года.
18: Компания занимается демонтажом. Делаем проемы, сверли отверстия, разрушаем фундаменты, дома.
19: А почему было выбрано такое сочетание, забавное такое название?
18: С одной стороны, оно на грани фола, с другой стороны... очень хорошо запоминается. То есть мы начинали в 97 году, и тогда особых каналов донести до клиентов потенциальных свои услуги было немного. Поэтому дали объявление по радио, и после этого у нас очень хорошо все пошло. До сих пор даже звонят, спрашивают, а правда вы так называетесь?
15: В других регионах есть еще 5 раздолбай-сервисов, которые прямо так и зарегистрированы. Наряду с ООО «Майгад», ООО «Да, печатаем», ООО «Лух», ООО «Гонь», ООО «Лень» и ООО «Лень-матушка». В ООО «Пачки» занимаются ресторанным бизнесом, в ООО «Уйнь-де-Полош» – добычей декоративного и строительного камня, в ООО «Хайп и зашквар» – деятельностью парков культуры, розничной торговлей и автоперевозками занимаются в нескольких ООО «БНАЛ». И, как это ни удивительно, нет ни одного зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью «ТКАТ». Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза «трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
20: Карьера на Business FM. Наизусть. Фёдор Достоевский.
1: Сами сделавшись лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда.
20: Наизусть. На Business FM. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. 3 человека погибли в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия в селе Казачья Лисица Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Еще 3 ранены. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким террористическим актом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший в субботу вечером, и сообщил, что пострадавшие находятся в городских больницах. Им оказывают всю необходимую помощь. Он сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены, понесут заслуженные наказания, заверил мэр. Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 7 ведущих стран ОПЕК+, плюс придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти России, Саудовской Аравии, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение нарастить добычу нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню августа. Об этом говорится в сообщении организации. «Семерка» также продолжит проводить ежемесячные встречи для анализа состояния рынка. Следующая встреча назначена на 6 сентября. Министерство просвещения России определило, что общий объем внеурочной деятельности в предстоящем учебном году не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения до 1350 часов в начальной школе, 1700 в основной и 680 в старшей. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте.
10: Склад «Вайлдберрис» был атакован беспилотниками ВСУ ночью в Самарской области. Это сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. По данным компании, пострадавших нет. На месте продолжают работать оперативные службы. Кроме того, два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область. Три человека погибли в Удмуртии. И также есть пострадавшие в других регионах России. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация из-за погоды. Уже частично остановлена АЭС в Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии. Также останавливается гидрогенерация. В Норвегии из-за жары и засухи водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Буханка – это не только хлеб. Ульяновский автомобильный завод официально закрепил это название за семейством коммерческих грузовых автомобилей. Почему неформальное название из далекого советского прошлого оказалось востребованным в наши дни и поможет ли оно увеличить популярность автобренда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Абсолютный рекорд установила ПВО России. По подсчетам РИА Новости, за сутки сбиты более 1100 дронов ВСУ. Основная масса ударов дронами пришлась на ночное время. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Энгельсе, Саратовской области, поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусургина, погибли два человека. Есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове, говорит местный журналист Денис Лебедь.
3: По официальной информации, есть попадание в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе двое погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты два штаба. Жителям предлагают эвакуации, даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретно ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то часов в 9 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС. Почти всегда оповещают губернаторы в своих каналах связи. Иногда включаются сирены.
10: Денис Лебедь, журналист. В Самарской области атаке подвергся склад «Вайлдберрис», один из крупнейших логистических центров маркетплейсов Поволжья. На месте возник пожар, его тушат, пострадавших нет. Сотрудников оперативно эвакуировали, говорит журналист из Самары. Автор телеграм-канала «Воронцова» вещает Алена Воронцова.
4: Логистический центр Новосемейкино, логистический парк, расположен на границе городского округа Самара и в самом муниципальном районе Красноярский. Это огромный комплекс, где находятся разные площадки. И вот «Вайлдберрис» является там одной из площадок. Это сам по себе огромный комплекс, порядка 175 тысяч квадратных метров. И вот через него идут товарные потоки.
22: Пострадало при этом склады только «Вайлдберриса»?
4: Насколько на данный момент известно, да. 1 августа персонал уже вводили здание, вроде как, когда была угроза атаки беспилотников. Когда тревога закончилась, людей вернули на рабочие места. То есть это, можно сказать, была обучающая эвакуация. А вот сегодня утром, 2 августа, атака оказалась реальной. На территории объекта действительно возникло возгорание. Но эвакуация прошла штатно. Всех своевременно увезли с территории. Меры безопасности сработали нормально. Трагедии удалось избежать. Пока что не установлены масштабы повреждений и последствий для Новосемейкинского комплекса.
10: Алена Воронцова, журналист. Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Удмуртии. Еще двое пострадали, в том числе ребенок, сообщают местные власти. Еще трое погибших и трое раненых в Белгородской области. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар, там пострадавших нет. В российском Минобороны заявили, что ночью нанесли удар по украинским портам и судам, помогающим ВСУ. Сообщается, что в порту Одессы повреждены емкости с топливом, в Николаеве морской буксир. Также в Черном море поражен сухогруз, который вез военные грузы. Европейские АЭС массово начинают приостанавливать работу из-за жары. Аномально высокие температуры повлияли на работу нескольких атомных электростанций Европы. В частности, в воскресенье власти Венгрии заявили о полной остановке АЭС «Пакш» впервые за 44 года работы предприятия. Причина в снижении уровня воды в Дунае. Помимо Венгрии, частично или полностью перестали вырабатывать энергию атомные электростанции Румынии, Швейцарии и Франции. Страдают из-за погоды и гидростанции, например, в Норвегии, где из-за жары водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Ситуацию комментирует директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
0: Атомной станции нужно каким-то образом отводить избыточное тепло, которое образуется в ходе работы, отводить ее наружу. Это именно тепло, не радиация, то есть ничего в этом страшного нет. То, что европейские станции используют, они многие привязаны к рекам, в частности к Дунаю в том числе. Если температура речной воды растет, этот процесс, во-первых, ухудшается, во-вторых, сброс избыточного тепла может приводить к тому, что температура воды в реке будет расти еще выше, что плохо для рыбок и тому подобное, что там плавают. Поэтому действительно периодически такое случается, в жаркое лето начинаются такие остановы. И этот случай, который в этом году он не является чем-то уж из ряда вон выходящим, такое бывало и раньше, но единственное, если я не ошибаюсь, по-моему, за последнее время это самое большое число блоков остановлено. То есть раньше все-таки жаркая погода в Европе бывала, но, по-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад, но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами, швейцарцы, и честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее я пока ничего не слышу. То есть, наверное, такая отличительная особенность, что несколько стран сразу затронуты. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества. Точнее, были вынуждены перейти на что-то иное.
10: Александр Уваров, директор АНО «Атоминфоцентр». Накануне в румынском городе Яссы местные власти заявили об отказе от уличного освещения из-за энергокризиса. В стране пока остановлен лишь один из двух реакторов АЭС «Черноводе». В компании при этом заявили, что в текущих условиях поддерживать работу станции может еще 4-5 дней. Сложная ситуация и в Венгрии. На этом фоне власти Словакии заявили, что готовы помочь Будапешту преодолеть энергокризис и предоставить аварийные поставки электроэнергии, пишут местные СМИ. Насколько критична ситуация с электроэнергией в Европе на фоне аномальной жары? Комментирует главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич.
5: Во Франции не критично абсолютно. Итоги работы прошлого года 85 миллиардов киловатт-часов на экспорт. Что хотите с Францией делать, у нее все будет в порядке. Соседи пострадают, безусловно. Поставки всем соседям, вероятнее всего, будут либо сокращены, либо прекращены полностью. Поскольку Франция это не Россия, где много энергетических компаний, 90% генерации электроэнергии во Франции обеспечивает государственная компания ДФ. Соответственно, дискуссии поставлять или не поставлять не будет, будет решение правительства. Первая пострадает Англия, она не в синхронной зоне. Включать ее проще всего. Никаких обязательств по перетокам, как в случае стран горячих системы НСОЭ. В Венгрии на самом деле критичная ситуация. В энергодефиците Венгрии традиционно 20-25% устойчиво. Макс первое – это 50% генерации, 45-50%. Это жесткий минус. Та же самая ситуация в Рубыне, тоже Дунай. Два реактора, тепловая мощность 1500, турбину охлаждать нечего, не хватает воды. С Румынии она вроде бы в балансе, сколько генерирует, столько потребляет. Но сейчас будут проблемы у Молдавии однозначно. Кто из соседей способен поставить дефицит, если в Румынии возникнет? Сейчас, естественно, спрос резко вырос. Санировать будем, надо как-то бизнесу как-то работать надо.
7: Что касается готовности Словакии помочь Венгрии?
5: Атомные электростанции Словакии, Моховцы, 3 блока, Богуницы, 2 блока работают с градирнями, оборотная вода. Соответственно, никаких проблем нет.
7: То есть Словакия может обеспечить и себя, и Венгрии помочь в этой ситуации?
5: Да, если смотреть на итоги прошлого года, какой-то объем есть технически, она готова, технически возможно.
10: Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо». Власти Молдавии начали предупреждать граждан страны о возможном дефиците электроэнергии и риске роста цен еще в конце июля. Жители призвали экономить электричество, особенно вечером, в пиковые часы нагрузки на энергосистему. У Классик теперь официально буханка. Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих автомобилей серии СГР «Старый грузовой ряд» в «Буханку». Изменения уже внесли на сайте компании в прайс-листы, брошюры и каталоги аксессуаров. «Буханка» сейчас представлена на сайте УАЗа в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с 1- и 2-рядной кабиной. Есть особенно нарядная модель – оранжевого цвета с тюнингом, как у джипа. Почитатели и покупатели этой легендарной машины будут всегда, считает автоэксперт Артем Бобцов.
8: Мы живем в эпоху возврата к моде на ретро. Неделю назад обновилась Нива. Я думаю, что еще наши внуки будут жить, когда будет выпускаться Нива. Таким автомобилем, как Нива и как Буханка, в России место будет всегда. Буханка, хотя ее дважды снимали официально с производства, ее тут же возобновляли выпуск, поскольку у нее нет замены для очень и очень многих категорий клиентов. Например, охотхозяйство. Все ездят только на Буханках в комплектации фермер. У самих же фермеров, у аграриев этот автомобиль тоже не имеет аналогов ни по проходимости, ни по соотношению цены и качества автомобиля. Да, он безнадежно устарел, да, он небезопасен, но свою функцию неприхотливого, везде едущего, вместительного автомобиля, который можно отремонтировать в поле и заправлять 76-м бензином, эту функцию автомобиль этот будет выполнять всегда. Газовщики, коммунальщики, электросети, аграрии, бесконечное количество клиентов будет у этого автомобиля по-прежнему, не говоря уже про военных. Так что будущее у Буханки есть, конечно, это никогда не будет больше массовым автомобилем, но свою нишу он будет закрывать еще много-много лет. Ну, а пиар-ход, конечно, ожидаемый на самом деле, поскольку в простонародье все равно все называют всегда «Буханку-Буханкой». В общем, здесь назвали, в общем, автомобиль тем, чем он называется на самом деле. Единственное, на последних автомобилях уже последние лет 10-15 заметно, что кузовные штампы сильно изношены, машины все выходят кривые, детали неровные. Больше 50 лет штампуют кузова на этом оборудовании. Пора бы, ну, хотя бы оборудование Солерсу обновить. А сам автомобиль менять не нужно, он был создан изначально в безупречный комплекс из УАЗ. Это неприхотливая, простая рабочая лошадь.
10: Артем Бобцов, автоэксперт. Буханка — автомобиль эпохи оттепели, выпускается с 1958 года. В технических и сопроводительных документах машина по-прежнему будет обозначаться цифровыми индексами.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес.ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Обновки, не покидая бассейна. Примерки, не снимая лыж. Шопинг, не выходя из фруктового сада. Еще проще. Еще ближе. Еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги. Ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес.ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
10: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Солокаева. Антон, привет!
11: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
10: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое.
11: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайн-ап, так называемого. Вот. Но, с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива, без которых «Рок-берега», наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
10: Организатор.
11: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок начала самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
10: Чему? Давайте еще.
11: Да, еще глубже копнем. Все очень просто.
10: Угу.
11: Как говорится, где собака порылась? Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что а мы вот, сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже такие некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята чистопольские музыканты. Вот как минимум я знаю, гитарист точно. Вот. Долгое время, уже даже находясь в Москве, у него практически весь состав были чистопольские ребята. Почему там они в итоге разбежались и дальше не сложилось, не знаю. Но вот гитарист до сих пор у него чистопольский. Вот, поэтому вот, например, лайнап из «Анимации Волги-Волги», он неизменен. Потому что нас и администрация города на уровне самого главы всегда просит: уж давайте, пожалуйста, пусть в лайнапе будет «Волга-Волга» и «Анимация». И отклик от зрителей после концерта непосредственно и потом в течение какого-то времени в соцсетях всегда пишут: надеюсь, на следующий год эти две группы будут обязательно. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем на этих рок-берегах, пляшем и приглашаем, естественно, новые коллективы. Кто-то повторяется, там кто-то с нами был в первый год, потом пропускали, вновь появились. Кто-то бывает с нами практически каждый год. Такой коллектив, как «Дом кукол», например, с нами, по-моему, практически каждый год. И в Чистополе их очень любят, поэтому мы их приглашаем. В этом году я пригласил своих друзей из города Ярославль, группу «Мамульки Бэнд», например. Это новая история для Чистополя. Чистопольский зритель с ними, вероятнее всего, даже мало знаком, если совсем, может быть, их не знает. Вот, поэтому молодые коллективы, разноплановые жанровые коллективы.
10: Вот давай о жанрах поподробнее.
11: Ну, разные.
10: «Волга-Волга» все знают. «Анимация» — это рок, чистый рок.
11: Ну, это прям рок, да. Mm-hmm. Это традиционный русский рок. «Волга-Волга», понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Ну, в общем, это такая история со караоке связанная. Будет коллектив, например, «Инверно оркестра». Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях, при этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
10: А вот «Мамульки Бэнд», про который ты так говорил.
11: «Мамульки Бэнд» — это скорее история такая близкая к «Волге-Волге», но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют, у них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба, большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот, группа Рениум, например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа Лос Чото Тамос, например, это такие, это вятские ковбои такие, я уже не на один фестиваль их привозил, и на Волгу-Волгу, в том числе они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями, поет с ними хором и играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю, то есть, грубо говоря, действительно черенок от лопаты, вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна, это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
6: И у них хорошо это получается.
11: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка, очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
6: Ну, зрелищность плюс ко всему, да?
11: Я вообще говорю о том, что рок-берега — это действительно... Раньше мы вообще говорили, в обязательном порядке, первый-второй год фестиваля, мы всегда говорили, что рок-берега — это дочка фестиваля «Волга-Волга». Потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, а Чистополь оказался намного более, ну, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали, а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, «Волга-Волга», то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
6: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
11: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свияжск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах. И понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку. Ты можешь приехать утром, посетить музей.
6: Ну, ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
11: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
6: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
13: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
14: Для слушателей старше 12 лет.
13: В 1864 году французский повар Люсьен Оливье открыл в Москве на Трубной площади ресторан «Эрмитаж». На шикарные банкеты собирался весь столичный бомонд. Богатые иностранцы, известные литераторы, музыканты и актеры. Легендой этого заведения был салат, который первоначально именовался «майонез из дичи», а впоследствии получил имя своего создателя. Рецепт Люсьен Оливье хранил в строжайшем секрете, и как ни пытались, воспроизвести его в точности никому не удавалось. Хотя основные ингредиенты были известны – рябчик, картофель, корнишоны, оливки и каперсы, залитые соусом провансаль и украшенные раковыми шейками, кубиками застывшего бульона и салатными листьями. Таким он вошел в кулинарные книги. В советские годы рябчиков заменили вареной колбасой, а каперсы – солеными огурцами.
14: Но даже в таком варианте салат оливье десятилетиями остается главным украшением праздничного стола.
16: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
17: Пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
16: Сумма технологий на Бизнес FM. Все золото мира. В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 15 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший накануне вечером. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь. Мэр выразил соболезнования семьям близких погибших и сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным МВД, в результате взрыва в летнем кафе погибли 3 человека, более 20 пострадали. Никола Пашинян вновь возглавил правительство Армении. Ранее он, в соответствии с законом, подал в отставку. Сегодня президент Армении Вагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны. Парламентские выборы состоялись в Армении 7 июня. Партия Пашиняна набрала 49,7% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получил 23%. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» почти 10%. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной, сообщил командующий силами специальных операций Александр Юлькевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, в Бресте и под Минском. Пассажирам московского транспорта сегодня бесплатно раздают питьевую воду из-за жары, сообщает столичный департамент транспорта. В воскресенье планируется раздать более 3000 бутылок и стаканчиков питьевой воды, говорится в сообщении ведомства. Раздача воды ведется на ряде станций московской подземки, в том числе Измайловская, Кунцевская, Кутузовская, Пионерская и Выхино, а также на автовокзалах. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Картошка дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. Не так давно наблюдалась обратная картина. Картофель резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. США фиксирует случаи распространения вируса бурбон, от которого нет вакцины. Его переносчиками являются клещи амблема американум. В России таких нет, однако, как говорят ученые, полностью исключить возможность проникновения вируса на территорию страны нельзя. Насколько велика опасность? Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» со счетом 2-1. По итогам двух первых матчей махачкалинцы взяли максимальные 6 очков и возглавили турнирную таблицу, по меньшей мере, до сегодняшнего вечера. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
19: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило и примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
21: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила до 125 рублей за литр.
19: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы на фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевел на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
24: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
19: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Немного и немало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
25: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
26: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать.
27: Возможно, и до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
19: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
28: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
19: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 2025-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100 – дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: В Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус Бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасные кровососущие обнаружили уже в 20 американских штатах. Чем грозит укус такого клеща и какие симптомы вызывает вирус Бурбон, рассуждает журналист Fox News.

0: Звездочка широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
1: Подтвержденных данных о циркуляции на территории России вируса бурбон нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик, клещ амблиома американам, для нашей страны не характерен. Однако, возможны завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, отмечают эксперты. Комментирует заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики Сергей Киселев.
2: Если теоретически может затронуть, а пока он находится носителем, этот вид клещей только на американском континенте, может быть, это когда-нибудь, если вдруг, это все равно будет касаться теплых районов, самых-самых-самых южных. И жители средней полосы и основной части России, конечно же, этого совершенно не должны опасаться. Это как сам носитель клещ. А если говорить еще о вирусе, тоже, вероятно, это теплолюбивый вирус, соответственно, развитие его происходит в теплых местах. Опять-таки, наши климатические условия не совсем соответствуют комфортному существованию и развитию этого вируса. Другое дело, что как это и происходит в мире, мы все перемещаемся, активно перемещаемся. И если раньше, например, вирус клещевого энцефалита был характерен только для районов Сибири, за Уралом, то теперь он уже приходит в Европу. Есть случаи, человек сам, конечно, распространяет. Поэтому в принципе, то, что клещ и вирус может распространиться на другие континенты более низкими температурами, условиями, это не исключено. Другое дело, что это потребует длительного времени адаптации. По крайней мере, я думаю, что ближайшему поколению российских людей никакая опасность этого клеща и вируса, в общем-то, не грозит.
1: Сергей Киселев, заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики. В Роспотребнадзоре напомнили, что в России распространены собственные виды иксодовых клещей, способных переносить опасные инфекции. Сезон активности клещей еще не закончен. Риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках и в высокой траве, особенно в теплую погоду, добавили в ведомстве. Футболисты махачкалинского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2-1. Ранее ЦСКА дома сыграл в ничью с крыльями «Советов», а «Рубин» в гостях был сильнее «Акрона». Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед игрой в Каспийске главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пообещал открытый футбол. Что-то подобное и получилось. Команды много атаковали, успешнее в первом тайме оказался «Локомотив». Отличился Вадим Раков после шикарной передачи Алексея Батракова, за которым, по информации турецких инсайдеров, начал охоту «Галатасарай». Были до перерыва возможности у обеих команд, но свои шансы упустили Зелимхан Бакаев и Александр Сандрачук. А вот анголец Миро в начале второго тайма момент реализовал и сравнял счет. А затем и Никита Глушков перевернул ход игры. 2-1 – это вторая подряд волевая победа дагестанского клуба. И как минимум до вечера воскресенья команда из Махачкалы возглавила турнирную таблицу. 6 очков в двух матчах – 100% из 100. Рубин в игре с Акроном решил свою задачу уже в первые 19 минут. Сначала колумбиец Андерсон Аройо оказался первым на добивании, а затем свой, похоже, последний гол за казанский клуб забил Мирлин Даку, наказав Акрон за ошибку в обороне. Спустя 10 минут Арсений Дмитриев отыграл один мяч, но на большее тольяттинский клуб не хватило. Итог – победа Рубина 2-1 и прощание Даку с партнерами по команде со слезами на глазах. Албанца качали на руках. За 3 года в Казани он забил 37 голов в 92 встречах РПЛ. Это второй после Гёк-Дениза Карадениза результат в истории Рубина. Теперь новая история Даку продолжится в «Спартаке». Об игровых качествах нападающего рассуждает спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
5: По сути, красно-белые ищут нападающего с момента ухода Александра Соболева, потому что и Шамар Николсон, Левай Гарсия, которого, скорее всего, будут стараться продавать, не показали близкой половины той продуктивности. Каким будет Дак в «Спартаке»? С одной стороны, у него сумасшедшая статистика за Рубин, он много забивает. Другое дело, что это нападающий, который по-настоящему жаден, именно по-снайперски. То есть ожидать от него уверенного встраивание в комбинационную игру «Спартака» я бы не стал. Это будет, как мне кажется, история про завершение моментов, про их так называемое доедание.

0: вторым номером, если «Спартак» будет играть, такие матчи, безусловно, будут. На чистых мячах он будет, конечно, незаменим. Даку с гроссмейстерскими показателями заканчивает свое выступление в «Рубине». 2 матча, 2 гола в этом сезоне. И, возможно, получится так, что он сумеет даже забить 2 «Краснодару» в 2 матчах начала этого сезона.
1: Но переход этот непростой. Есть геополитический подтекст. Некоторые болельщики «Спартака» восприняли трансфер в штыки. Все дело в татуировке футболиста, имеющего косоварские корни. Нападающий в свое время набил на спине прозвище «Катана», принадлежащее полководцу Агиму Рамадани, который был командиром армии освобождения Косово. Даку попадал в скандал и на Евро-2024. После игры с хорватами он через мегафон скандировал оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии, за что получил от УЕФА 2-матчевую дисквалификацию, несмотря на последующие извинения. В «Спартаке» есть сербский защитник Срджан Бабич. Найдут ли будущие партнеры по команде общий язык – вопрос открытый и неоднозначный, как и отношения с болельщиками. Московский ЦСКА не смог удержать победу над крыльями советов. В первом тайме армейцы много атаковали, особенно активен был Матея Попович. Обострял игру финтами, хорошими передачами, а в итоге решился на дальний удар и забил сам. Опасен был и Лусиану, нападающий армейцев проверил на прочность крестовину. Но после перерыва красно-синие пропустили. Красивый гол обводящим дальним ударом в дальний угол забил Максим Витюгов. 1-1. После матча главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил упущенную победу в эфире Матч ТВ.
2: Ну, надо реализовывать моменты. То, что мы создаем, концентрация в завершающей стадии. И, я говорю, должен присутствовать такой инстинкт убийцы, потому что создали достаточно. Наиграли больше, чем на 1 гол, но, к сожалению, не забили.
1: Накануне «Родина» и «Ростов» забили 6 мячей на 2. В матче с 2 автоголами победила команда из Ростова-на-Дону. 4-2. «Родина» пока не набрала очков и идет на предпоследнем месте. Московская команда пропустила 7 мячей в 2 стартовых турах дебютного для себя сезона РПЛ, но не побила антирекорд. Он принадлежит «Зениту», действующему чемпиону. В сезоне 1992 сине-бело-голубые пропустили в 2 первых играх аж 10 мячей. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
3: Еще в одном матче тура калининградская «Балтика» обыграла московская «Динамо» со счетом 2-1.
4: Реклама. Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
12: Деньги. В средние века, чтобы не возить с собой мешки монет и слитков, купцы использовали переводные векселя. Это позволяло взять ссуду в одном городе для покупки товара, а вернуть деньги уже в другом городе после получения прибыли от продажи. Банкиры, предоставлявшие такую услугу, имели агентов во всех крупных торговых центрах страны.
13: История денег на Business FM.
14: На родину знаменитого графа Дракулы приносит Румынии около 1/3 всех ее туристических доходов.
13: Тоже отдых на Business FM.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Почему у понятия манипуляция такая плохая репутация? Спрашиваю об этом психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана.
17: Ну вот надо определиться, что вы имеете в виду манипуляция. Если это намеренная стимуляция какого-то действия другого человека, да еще во вред этому человеку, то это вот манипуляция, которая, конечно, нежелательна. Но просто мы социальные существа. Мы все время манипулируем друг другом. В том смысле, что вот я сейчас вам что-то говорю, там есть элементы убеждения. Это естественное дело. Если уж что-то я говорю, значит, я же хочу, чтобы это вы восприняли именно то, что я говорю. Здесь масса на вас идет воздействия, хотя я это специально не делаю. Но человек запрограммирован на манипуляцию. Я смотрю вам в глаза, невольно я делаю такие глаза и такие мимику и движения, чтобы вас уговорить. Это прямая манипуляция. Более того, я еще суггестивные действия делаю. Это немножко приглушить вашу бдительность. Каждый человек этим занимается, особенно если это разговор такой, ну, заинтересованный. Поэтому я уже вот прямо сейчас вот занимаюсь этой манипуляцией. Но это естественная коммуникация между двумя людьми. Как только я сейчас прекращу, вы начнете разговаривать со мной, то же самое, тем же самым делом будете заниматься. Но когда это намеренно, и это делается таким образом, чтобы вы приняли решение в мою пользу, но это делается вербальным воздействием, скрытым, то есть там есть какой-то такой подтекст, который вы можете не уловить. Вот эта категория манипуляций, но она не приветствуется, и, конечно, какая-то у нее будет репутация вот такого метода.
18: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова?
19: Итоги недели.
3: Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру, а также что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Ответы на эти вопросы искал Иван Медведев.
20: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд. Но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
21: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Telegram, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Telegram был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
20: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
22: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
20: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
23: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
20: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
0: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
20: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: В личном телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус со заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта?
19: Итоги недели.
3: Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей бумажных книг это вызывает, мягко скажем, смешанные чувства. Валерий Убадоев продолжит.
1: Причина, по которой ИИ-компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги ИИ-компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
2: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно. До нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
1: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует, но он хранится где-то на серверах ИИ-компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ-компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению. Перепродажа продать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения и моделей книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно. Но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, который и продает книги и компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна. Для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
4: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
1: Как пишет 404 Медиа, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
5: Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Беспилотник обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока «Запорожская АЭС». Пострадавших разрушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба станции. Дрон находился у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. В свою очередь, глава Росатом Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на ЗАЭС за прошедшую неделю не стала менее напряженной. Обстрелы ВСУ при помощи дронов продолжаются ежедневно. Паром загорелся у берегов острова Ява. Погибли по меньшей мере 5 человек. Более 40 числятся пропавшими без вести. Всего на борту находился 271 человек. В эвакуации людей из горящего парома помогали проходящие мимо суда. Причина возгорания пока не установлена. Суд в Белграде арестовал на месяц гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки Людмилы Турковой. По версии обвинения, 26 июля подозреваемый заманил девушку в квартиру в Белграде и затем задушил. После этого мужчина спрятал тело своей жертвы в чемодан и выбросил его в канал в отдаленном районе сербской столицы. Согласно местному законодательству, ему грозит более 10 лет тюремного заключения. Нападавший был задержан в белградском аэропорту 31 июля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Самарской области тушат пожар на складе «Вайлдберрис», атакованном ВСУ. Речь идет об одном из крупнейших логистических центров в регионе. Еще один пожар, вспыхнувший после прилета БПЛА, ликвидируют в промзоне Уфы, в Саратове и Энгельсе. Под удар беспилотников попали жилые дома. Власти сообщают о двух погибших. Миграционный кризис в испанской Сеуте перессорил европейцев. После массового вторжения туда мигрантов из Марокко в ЕС заговорили об исключении Испании из шенгенской зоны. А Италия, не дожидаясь общего решения, закрыла границу с Испанией в одностороннем порядке. Европейская пресса анализирует ситуацию и ищет ответ на вопрос «что дальше?». Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Абсолютный рекорд установила российское ПВО. По подсчетам РИА Новости, за сутки были сбиты более 1100 дронов ВСУ. Основная масса ударов БПЛА пришлась на ночное время. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Энгельсе, Саратовской области, поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусаргина, погибли 2 человека, есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове, говорит местный житель, журналист Денис Лебедь.
6: По официальной информации, есть попадания в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе 2 погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты 2 штаба. Жителям предлагают эвакуации. Даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретный ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то часов в 9 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС. Почти всегда оповещают губернаторы в своих каналах связи. Иногда включаются сирены.
3: Денис Лебедь, журналист из Саратова. В Самарской области атаке подвергся склад «Вайлдберрис», один из крупнейших логистических центров маркетплейсов Поволжья. На месте возник пожар, его тушат. Пострадавших нет, сотрудников оперативно эвакуировали, говорит журналист из Самары, автор телеграм-канала «Воронцова вещает» Алена Воронцова.
8: Логистический центр Новосемейкино, логистический парк, расположен на границе городского округа Самара и в самом муниципальном районе Красноярский. Это огромный комплекс, где находятся разные площадки. И вот Вайлдберрис является там одной из площадок. Это сам по себе огромный комплекс, порядка 175 тысяч квадратных метров. И вот через него идут товарные потоки.
9: Пострадало при этом склады только Вайлдберриса?
8: Насколько на данный момент известно, да. 1 августа персонал уже вводили здание, вроде как, когда была угроза атаки беспилотников. Когда тревога закончилась, людей вернули на рабочие места. То есть это, можно сказать, была обучающая эвакуация. А вот сегодня утром, 2 августа, атака оказалась реальной. На территории объекта действительно возникло возгорание. Но эвакуация прошла штатно. Всех своевременно увезли с территории. Меры безопасности сработали нормально. Трагедии удалось избежать. Пока что не установлены масштабы повреждений и последствий для Семейкинского комплекса.
3: Алена Воронцова, автор телеграм-канала «Воронцова вещает». 3 человека погибли в результате атаки БПЛА в Удмуртии. Еще 2 пострадали, в том числе ребенок, сообщают местные власти. Еще 3 погибших, 3 раненых в Белгородской области. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар. Пострадавших нет. В российском Минобороны заявили, что ночью нанесли удар по украинским портам и судам, связанным с ВСУ. Сообщается, что в порту Одессы повреждены емкости с топливом, в Николаеве морской буксир, также в Черном море поврежден сухогруз, который вез военные грузы. Миграционный кризис в Сеуте продемонстрировал политический раскол внутри Евросоюза. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис». После того, как нелегалы из Марокко хлынули в испанский полуанклав на севере Африки, ряд стран Евросоюза предложил исключить Испанию из шенгенской зоны, хотя такая процедура даже не предусмотрена. А Италия пошла дальше и закрыла свои морскую и воздушную границы с Испанией в одностороннем порядке, выйдя из шенгенского соглашения с Мадридом. Такое поведение испанский премьер Санчес назвал эгоистичным и раскритиковал отсутствие солидарности среди европейцев. Подробнее о наплыве нелегалов в Сеуте в нашем обзоре иностранной прессы.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: Испанская «Эль Паис» подчеркивает, что иммиграция в принципе находится в центре идеологической борьбы в Европе. И нынешний приток мигрантов в Сеуту усугубил ситуацию. Газета пишет, что Испания ожидала поддержки, как было во время кризиса на границе Польши и Белоруссии в 2021 году. Тогда Брюссель сплотился, но сейчас такого нет. Часть стран все же выразила поддержку Мадриду, но другая часть, цитата, «предпочла нападать на Испанию», заявил испанский премьер Санчес. А бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил «Эль Паис», что все произошедшее свидетельствует, цитата, «об огромном отсутствии единства внутри Евросоюза». Сам наплыв нелегалов из Марокко испанская газета считает оркестрированным. Людей, штурмовавших границы Сеуты, «Эль Паис» называет «живыми снарядами» марокканского короля Мухаммеда VI. Сами марокканцы оказались обмануты, пишет Рейтер. Агентству удалось поговорить с несколькими людьми, кто смог оказаться в Сеуте. Они бежали из Марокко в поисках лучшей жизни, надеясь попасть в Евросоюз, а вдохновились они видеороликами в соцсетях. «Я думал, что построю там лучшее будущее, но в Сеуте меня ждал сюрприз», — говорит один из них. Он голодал 3 дня, так как не мог позволить себе купить еду. В Сеуте быстро закрыли все магазины, а те, что работали, резко подняли цены. Город был похож на тюрьму, говорят нелегалы. Местные же не то чтобы были рады видеть нежеланных гостей. Поступали сообщения о том, что мигрантов избивают и выгоняют из заведений и с улиц. Но некоторые коренные жители Сеуты признают, что марокканцев использовали, цитата, «как разменную монету». Испанская «Эль Мундо» уточняет, что в Сеуту нелегально проникли также алжирцы, афганцы, малийцы, ливийцы и другие, хотя марокканцев, конечно, большинство. Выходец из Судана рассказал изданию, что, цитата, «Марокко ничего не сделало, чтобы нас остановить. Они хотели, чтобы мы проникли по воде». При этом большинство из его друзей, кто попал в Сеуту вместе с ним, уже вернулись домой. Ночи в городе холодные, но голод, как уже отмечали другие СМИ, стал главной проблемой для нелегалов. Люди больше не могут терпеть и возвращаются ни с чем, пишет газета.
3: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, семерка завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
10: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции. И в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономические и геополитические фонд вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которые в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по теми иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и будет волатильной. В диапазоне $85-$90 за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. О том, что неделя готовит для рубля, говорит и главный экономист инвестиций Софья Донец.
11: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, политики, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре, а пока мы находимся вот в таком лимбо.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ну и официальные котировки валют. Курс евро 91 рубль 19 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, юань 11 рублей 76 копеек.
19: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Недавно я разговаривала с одной предпринимательницей, и в какой-то момент она сказала фразу, которая меня зацепила. «У меня в команде нет звезд. Это осознанная стратегия. Я нанимаю людей, которые умеют играть в одной команде, а не тех, кто приходит с ощущением собственной исключительности». И я задумалась, действительно ли сегодня компании хотят нанимать именно звезд, или рынок постепенно меняет критерии сильного кандидата. Давайте обсудим. Далеко не всегда компания выигрывает, нанимая самого известного на рынке кандидата. Один яркий сотрудник способен усилить команду, но может и нарушить сложившийся баланс, если его стиль работы не совпадет с культурой компании. Поэтому, возможно, главный вопрос при найме сегодня звучит уже не кто тут самый известный и успешный, а кто поможет этой команде добиться большего результата. Если вам нравится такой подход, где не надо перекупать звезд, а при этом фокус смещается на формировании эффективной команды, то рекомендую посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Человек, который изменил все». По сюжету генеральный менеджер бейсбольной команды не мог позволить себе покупать самых дорогих игроков. Вместо этого он начал искать тех, кого рынок недооценивал. И именно эта стратегия привела команду к рекордной серии побед. Кстати, существует миф, что работа хедхантера – это исключительно переманивать руководителей, предлагая им больше денег. На практике все интереснее. Хороший хедхантер гораздо чаще ищет не самую известную фигуру на рынке труда, а человека с максимальным потенциалом под конкретную задачу. Иногда именно такие специалисты оказываются недооцененными рынком. Они могут не строить личный бренд и даже не выступать на конференциях, но при этом обладают нужной экспертизой и способны дать многое компании.
15: Карьера на Бизнес ФМ.
3: Шестнадцать пятнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус Бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасное кровососущее обнаружили уже в 20 американских штатах. В чем опасен укус такого клеща и какие симптомы вызывает вирус Бурбон, рассуждает журналист Fox News.
14: Впервые вирус был диагностирован в округе Бурбон, это штат Канзас, в 2014 году. Отсюда и название вирус Бурбон. С тех пор было зарегистрировано в общей сложности 6 случаев заболевания. Известно как минимум о двоих погибших от вируса, первый заболевший в 2014 году и еще один случай в 2026. Однако исследователи полагают, что другие случаи заражения, в том числе со смертельным исходом, просто остались недиагностированными. Когда человек заражается вирусом Бурбон, симптомы похожи на симптомы других клещевых инфекций. Они включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку в продаже нет диагностического теста, врачам трудно его выявить. Взрослых самок клеща Lone Star можно узнать по белой точке или одинокой звезде на спине. Они являются возбудителями вируса. Группа исследователей подтвердила первый случай заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке у пациента с Лонг-Айленда. Пациент был госпитализирован. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, клещ-звездочка широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
3: Подтвержденных данных о циркуляции на территории России вируса Бурбон нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик, клещ Amblyomma americanum, для нашей страны не характерен. Однако возможны завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, отмечают эксперты. Комментирует заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики Сергей Киселев.
16: Если теоретически может затронуть, а пока он находится носителем, этот вид клещей только на американском континенте, может быть, это когда-нибудь, если вдруг, это все равно будет касаться теплых районов. Самых-самых-самых южных и жители средней полосы, и основной части России, конечно же, этого совершенно не должны опасаться. Это как сам носитель клещ. А если говорить еще о вирусе, тоже, вероятно, это теплолюбивый вирус, соответственно, развитие его происходит в теплых местах. Опять-таки, наши климатические условия не совсем соответствуют комфортному существованию и развитию этого вируса. Другое дело, что как это и происходит в мире, мы все перемещаемся, активно перемещаемся. И если раньше, например, вирус клещевого энцефалита был характерен только для районов Сибири, за Уралом, то теперь он уже приходит в Европу. Есть случаи, человек сам, конечно, распространяет. Поэтому в принципе, то, что клещ и вирус может распространиться на другие континенты более низкими температурами, условиями, это не исключено. Другое дело, что это потребует длительного времени адаптации. По крайней мере, я думаю, что ближайшему поколению российских людей никакая опасность этого клеща и вируса, в общем-то, не грозит.
3: Сергей Киселев, заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики. В Роспотребнадзоре напомнили, что в России распространены собственные виды иксодовых клещей, способных переносить опасные инфекции. Сезон активности клещей еще не закончен. Риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках и в высокой траве, особенно в теплую погоду, добавили в ведомстве. Гражданину Словакии Яну Гейдышу разблокировали все банковские карты после того, как он обратился на Бизнес ФМ. Блокировка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня, и часть счетов попали в стоп-лист незаслуженно. Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Все его вклады и счет неожиданно попали под блокировки, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его же словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яна Гейдыша в эфире «Бизнес ФМ» его счета разблокировали. АЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
17: Кто надо, услышал. Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированные. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч. Поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время я живу в России. Но все, да, сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
3: Ян Гейдаш. Как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращение в ЦБ. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Вода из московских родников непригодна для питья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, состав и качество воды не соответствуют санитарным нормам. В черном списке оказались 30 родников, в частности, в Кузьминках, Солнцево, Биберево, Крылатском и Филевском парках, в заказнике «Теплый стан» и в Зеленограде. Отмечается, что ни у одного из родников нет специального заключения, разрешающего его использовать как источник питьевой воды. Получить такое заключение возможно, если соблюсти ряд условий, но желающих этим заниматься нет, говорит эксперт по водоснабжению, председатель технического комитета качества воды Росстандарта Георгий Самбурский.
18: Родник фактически у нас является неорганизованным источником водоснабжения. Если родник люди хотят использовать как источник питьевого водоснабжения, то, естественно, на такой родник необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Это вполне себе регламентная процедура. Значит, соответственно, если у родника есть некий хозяин, ну, это органы местного самоуправления, то они должны делегировать вопрос получения такого рода разрешения на источник питьевого водоснабжения той организации, которая занимается водоснабжением в данном, соответственно, регионе. В Москве, на примере Москвы, это Мосводоканал. Каналу совершенно не с руки получать разрешение на источники питьевого водоснабжения, поскольку для Москвы с такими источниками централизованными являются реки Москва и Волга. И вот ехать, вернее, заниматься этой мелочью, где, опять же, необходимо будет в рамках регламентных процедур поддерживать зону санитарной охраны, чтобы в этот родник не попало какое-то вредное влияние. Необходимо поддерживать мероприятия по контролю. Это просто финансово затратно. Кто за это все платить-то должен? Вот и выходит, что некоторая правовая неопределенность к родникам имеется в настоящий момент времени, в рамках которой у нас нет возможности получить на них санитарно-эпидемиологическое заключение, если они не являются источником питьевого водоснабжения. Вот поэтому все проблемы и возникают. Вот по стране ситуация примерно одинаковая абсолютно везде.
21: А вообще должны ли родники как-то маркироваться, если разрешение есть?
18: Если это установленный источник со всеми документами, то там будет обязательно значки зоны санитарной охраны, то есть в рамках которой запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Но так как, собственно, у нас родники в подавляющем большинстве своем текут сами по себе, никто их не эксплуатирует, то регламент процедур по тому, какие должны быть рядом с ними таблички, типа пригоден, не пригоден, нет, не предусмотрено законодательством, это совершенно никак.
3: Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта. Пить из родников, у которых нет специального заключения, по словам экспертов, рискованно. Например, можно заболеть гепатитом А или острыми кишечными инфекциями. Но такой риск, пусть иногда и небольшой, в принципе, есть при потреблении воды из любого открытого источника питьевой воды, говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
22: Преимущественно вода из открытых источников, такие как родники, опасна наличием возбудителей кишечных инфекций. Спектр этих заболеваний довольно-таки широк. Это могут быть те заболевания, которые передаются и от человека, и от животных. Но большинство этих заболеваний характеризуется повышением температуры, интоксикацией, боли в животе, тошнота. Выделить какое заболевание вызвано в данном случае, иногда без лабораторного исследования довольно-таки проблематично, потому что все эти заболевания имеют схожую клиническую картину. Вероятность того, что каждый человек заболеет, опять же, не 100%. восприимчивость зависит от большого количества факторов. Если в организм человека попала малая доза возбудителя, может заболевание и вообще не развиться. У кого-то может быть бессимптомно, у кого-то малосимптомно. Но, естественно, у невысокого, но тем не менее существующего процента населения могут быть и тяжелые течения с развитием генерализованных форм, и в этом случае, конечно, прогноз может быть неблагоприятным. В группе риска могут быть дети, люди старших возрастных групп, люди с какими-то уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта и люди с иммунодефицитными состояниями. Но тут самый главный критерий – то, что родник – это открытый источник водоснабжения, в котором может попасть абсолютно любой возбудитель. Априори открытый источник сертифицировать как безопасный практически невозможно.
3: Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. В столице находится более 30 родников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, если отказаться от такой воды, никакой возможности нет, пить ее стоит только после кипячения.
15: Реклама.
0: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
20: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
20: Вкусно, уютно для всех.
23: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
26: В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США.
15: Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 16 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший накануне вечером. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь. Мэр выразил соболезнования семьям и близким погибших и сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным МВД, в результате взрыва в летнем кафе погибли 3 человека, более 20 пострадали. Иран не даст разрешения на открытие Армузского пролива, сообщило агентство «Фарс» со ссылкой на источник в иранской переговорной команде. По его словам, никакого соглашения о возобновлении судоходства через Армуз не существует, а распространяемые на эту тему сообщения являются ложными. Пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают свои враждебные действия. Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированный удар по Ирану после того, как глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи принял предложение катарских посредников относительно возобновления работы Армузского пролива. Самый дорогой тур с детьми этим летом был продан за 3 миллиона рублей в Кемер. Данные магазина туров Travelator.ru приводит агентство ТАСС. За эту сумму семья из 3 взрослых и ребенка отдыхала 2 недели. Наиболее бюджетной стала семейная поездка в Адлер из Екатеринбурга. Двое взрослых с ребенком провели 4 ночи в 3-звездочном отеле без питания. Такой отпуск обошелся чуть более чем в 20 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Картошка больше не растет в цене, а напротив дешевеет, по данным Росстата, за неделю на 2%. Не так давно наблюдалась обратная картина. Картофель резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация из-за погоды. Частично остановлены АЭС в Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии. Также останавливается гидрогенерация в Норвегии из-за жары и засухи. Водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Буханка – это не только хлеб. Ульяновский автомобильный завод официально закрепил это название за семейством коммерческих грузовых автомобилей. Почему неформальное название из далекого советского прошлого оказалось востребованным в наши дни? И поможет ли оно увеличить популярность автобренда? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
1: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило и примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
4: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила до 125 рублей за литр.
1: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы на фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
5: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
1: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Немного и немало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
6: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
8: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать.
9: Возможно, до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
1: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
25: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
1: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 25-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100, дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Европейские АЭС начали массово приостанавливать работу из-за жары. частности, в воскресенье власти Венгрии заявили о полной остановке АЭС «Пакш» впервые за 44 года существования предприятия. Причина – в снижении уровня воды в Дунае. Помимо Венгрии, частично или полностью перестали вырабатывать энергию атомные электростанции Румынии, Швейцарии и Франции. С проблемами из-за жары сталкиваются и гидростанции. Например, в Норвегии водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Ситуацию комментирует директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
10: Атомные станции нужно каким-то образом отводить избыточное тепло, которое образуется в ходе работы, отводить ее наружу. Это именно тепло, не радиация, то есть ничего в этом страшного нет. То, что европейские станции используют, они многие привязаны к рекам, в частности к Дунаю в том числе. Если температура речной воды растет, этот процесс, во-первых, ухудшается, во-вторых, сброс избыточного тепла может приводить к тому, что температура воды в реке будет расти еще выше, что плохо для рыбок и тому подобное, что там плавают. Поэтому действительно периодически так такое случается, в жаркое лето начинаются такие остановы. И этот случай, который в этом году не является чем-то из ряда вон выходящим, такое бывало и раньше, но единственное, если я не ошибаюсь, по-моему, за последнее время это самое большое число блоков остановлено. То есть раньше все-таки жарко.

0: затилує.
1: Александр Уваров, директор АНО «Атоминфоцентр». Накануне в румынском городе Яссы местные власти заявили об отказе от уличного освещения из-за энергокризиса. В стране пока остановлен лишь один из двух реакторов АЭС «Черноводы». В компании при этом заявили, что в текущих условиях поддерживать работу станция может еще 4-5 дней. Сложная ситуация в Венгрии, мы об этом говорили, и на этом фоне власти Словакии заявили, что готовы помочь Будапешту преодолеть энергокризис и предоставить аварийные поставки электроэнергии, пишут местные СМИ. Насколько критична ситуация с электроэнергией в Европе на фоне аномальной жары, комментирует главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.
2: Во Франции не критично абсолютно. Итоги работы прошлого года 85 миллиардов киловатт-часов на экспорт. Что хотите с Франции делать, у нее все будет в порядке. Соседи пострадают, безусловно, поставки всем соседям, вероятнее всего, будут либо сокращены, либо прекращены полностью. Поскольку Франция не Россия, где много энергетических компаний, 90% генерации электроэнергии во Франции обеспечивает государственная компания ДФ. Соответственно, дискуссии поставлять или не поставлять не будет, будет решение правительства. Первая пострадает Англия, она не в синхронной зоне. Включать ее проще всего. Никаких обязательств по перетокам, как в случае стран горячих системы НСОЭ. В Венгрии на самом деле критичная ситуация. Энергодефицит в Венгрии традиционно 20-25% устойчивый. Макс, первое, это 50% генерации, 45-50%. Это жесткий минус. Та же самая ситуация в Рубыне, тоже Дунай. Два реактора, тепловая мощность 1500, турбину охлаждать нечем, не хватает воды. С Румынии она вроде бы в балансе, сколько генерирует, столько потребляет. Но сейчас будут проблемы у Молдавии однозначно. Кто из соседей способен поставить дефицит, если в Румынии возникнет? Сейчас, естественно, спрос резко вырос. Санировать будем, надо как-то бизнесу как-то работать надо.
3: Что касается готовности Словакии помочь Венгрии?
2: Атомные электростанции Словакии, Моховцы, 3 блока, Богуницы, 2 блока, работают с градирнями, оборотная вода. Соответственно, никаких проблем нет.
3: То есть Словакия может обеспечить и себя, и Венгрии помочь в этой ситуации?
2: Да, если смотреть на итоги прошлого года, какой-то объем есть технически, она готова, технически возможно.
1: Борис Марцинкевич, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо». Власти Молдавии начали предупреждать граждан страны о возможном дефиците электроэнергии и риске роста цен еще в конце июля. Жителей призвали экономить электричество, особенно вечером в пиковые часы нагрузки на энергосистему. УАЗик теперь официально «Буханка». Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих автомобилей серии СГР. Старый грузовой ряд в «Буханку». Соответствующие изменения уже внесли на сайте компании в прайс-листы, брошюры и каталоги аксессуаров. «Буханка» сейчас представлена на сайте УАЗа в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с 1- и 2-рядной кабиной. Есть особенно нарядная модель оранжевого цвета с тюнингом, как у джипа. Почитатели и покупатели у этой легендарной машины будут всегда, считает автоэксперт Артем Бабцов.
4: Мы живем в эпоху возврата к моде на ретро. Неделю назад обновилась Нива. Я думаю, что еще наши внуки будут жить, когда будет выпускаться Нива. Таким автомобилем, как Нива и как Буханка, в России место будет всегда. Буханка, хотя ее дважды снимали официально с производства, ее тут же возобновляли выпуск, поскольку у нее нет замены для очень и очень многих категорий клиентов. Например, охотхозяйство. Все ездят только на Буханках в комплектации фермер. У самих же фермеров, у аграриев этот автомобиль тоже не имеет аналогов ни по проходимости, ни по соотношению цены и качества автомобиля. Да, он безнадежно устарел, да, он небезопасен, но свою функцию неприхотливого, везде едущего, вместительного автомобиля, который можно отремонтировать в поле и заправлять 76-м бензином, эту функцию автомобиль этот будет выполнять всегда. Газовщики, коммунальщики, электросети, аграрии, бесконечное количество клиентов будет у этого автомобиля по-прежнему, не говоря уже про военных. Так что будущее у «Буханки» есть, конечно, это никогда не будет больше массовым автомобилем, но свою нишу он будет закрывать еще много-много лет. Ну, а пиар-ход, конечно, ожидаемый на самом деле, поскольку в простонародье все равно все называют всегда «Буханку» «Буханкой». И, в общем, здесь назвали, в общем, автомобиль тем, чем он называется на самом деле. Единственное, на последних автомобилях, уже последние лет 10-15, заметно, что кузовные штампы сильно изношены, машины все выходят кривые, детали неровные. Больше 50 лет штампуют кузова на этом оборудовании. Пора бы, ну, хотя бы оборудование «Солерсу» обновить. А сам автомобиль менять не нужно, он был создан изначально в безупречной комплекции. У вас это неприхотливая, простая рабочая лошадь.
1: Артем Бабцов, автоэксперт. «Буханка» — это автомобиль эпохи оттепели, выпускается с 1958 года. В технических и сопроводительных документах машина

0: но по-прежнему будет обозначаться цифровыми индексами.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
4: Рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
6: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они, другие, актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 и уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так: «Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном». Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году, прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
5: «Сумма технологий» на Business FM.
0: 16:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой Тон и цитировать заявление Павла Дурова?
5: Итоги недели.
0: Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру, а также что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Ответы на эти вопросы искал Иван Медведев.
7: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Telegram? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
8: от того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Telegram, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Telegram был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописана в законе, как организации и их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
7: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
9: Фактическая блокировка всех его счетов – это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателя премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум аккаунтам и всему остальному – большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
7: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
10: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
7: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
11: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
7: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В личном телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус со заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Как бумажные книги уничтожаются ради обучения искусственного интеллекта?
1: Итоги недели.
0: Недавнее расследование, проведенное американским интернет-изданием о технологиях, показало, что ИИ-компании, в частности Anthropic, закупают миллионы книг через посредников, чтобы обучать на них свои модели. При этом после сканирования эти книги уничтожаются, и формально авторские права ИИ-компании не нарушают. Но у букинистов и просто любителей бумажных книг это вызывает, мягко скажем, смешанные чувства. Валерий Убадоев продолжит.
12: Причина, по которой ИИ-компании выбирают для обучения своих моделей именно книги, заключается заключается в том, что им нужны данные высокого качества. И, по иронии судьбы, после широкого распространения искусственного интеллекта качественной информации в интернете стало меньше. Для обучения такое не подходит. А вот бумажные книги, в идеале изданные до 2022 года, то есть до запуска ChatGPT, крайне надежный источник. Американское интернет-издание 404 Media в ходе своего расследования вышло на компанию ISBNDB, которая перепродает старые книги и компаниям. Раньше эта платформа предоставляла свои услуги библиотекам, книжным магазинам и просто любителям книг. Но после бума ИИ она переориентировалась на этот рынок. Есть два способа, как сканировать книгу. Первый – деликатный. Каждую страницу переворачивают и фотографируют. В итоге сам экземпляр остается нетронутым. Но это медленно. Во втором способе у книги отрывают корешок и обложки, пропускают в автоматическом режиме через сканер, а страницы затем уничтожаются, так как это быстрее. Нетрудно догадаться, какой способ выбирают гиганты в сфере ИИ. Конечно, все это не вызывает положительных эмоций, говорит литературный критик Михаил Визель.
13: И ради вот этой оцифровки, ради этого бездушного искусственного так называемого интеллекта уничтожаются произведения чьих-то рук, умов, эмоций. Но, как человек, все-таки немножко знающий историю, я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с книгой. Если мы вспомним античные рукописи, которые горели, уничтожались постоянно. До нас ничего не дошло из доколумбовой американской письменности. До нас ничего не дошло из персидской письменности. Мы знаем, что это было, но до нас очень мало что дошло со времен глубочайшей древности. Так что да, конечно, это очень неприятно звучит и неприятно выглядит, но право же это не так катастрофично, как кажется.
12: Сам текст книги «Справедливость ради» не исчезает, что уже радует, но он хранится где-то на серверах ИИ компаний, то есть в широкое пользование не поступает. Однако у американской судебной системы к этому нет никаких вопросов, так как ИИ компании апеллируют к так называемой доктрине первой продажи. Если за продукт отданы деньги, то покупатель имеет право пользоваться им по своему усмотрению, продать, сдать в аренду и в том числе уничтожить. И для обучения ИИ модели книги использовать можно, постановил недавно суд в США. Но вот той же Anthropic придется заплатить $1.5 миллиарда за то, что она использовала именно пиратские копии книг, то есть не заплатила за покупку. Так что уничтожить книгу после сканирования, которая была куплена, это, разумеется, абсолютно законно, но как-то неэтично, что косвенно признает ISBNDB, которая и продает книги ИИ компаниям. Она, как заявляется, не раскрывает, кому конкретно она предоставляет свои услуги и в каком объеме, объясняя тем, что для ее клиентов это потенциальный имиджевый удар. Позиция ИИ компаний в этом вопросе понятна, для них первоочередно важен прогресс, говорит гендиректор Angel Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
14: Данных не хватает, данные очень дорогие, и их нужно каким-то образом добывать. Компании вынуждены развивать прогресс, развивать свои технологии за счет получения данных, тем более большинство подобных изданий уже есть в цифре, или их так или иначе можно спарсить, скопировать. Но опять же, на первом месте это прогресс и взвешенная финансовая модель, за что придется заплатить дороже. За права, за риск или за необходимость потом догонять тех, кто успел воспользоваться открытыми, полуоткрытыми, а может быть и нелегально открытыми данными.
12: Как пишет 404 Media, у одной только ISBNDB и компании закупают оптом от 1000 до 1 000 000 физических книг только за один заказ. При этом они пользуются услугами и других продавцов. Один из таких рассказал, что уничтожение книг вызывает у него смешанные чувства, хотя это все и приносит ему финансовую выгоду. Валерий Обадоев, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
0: Может ли модель искусственного интеллекта быть вашей копией? Пока мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, отвечает соседу по столу, мы сидим в ресторане, он присоединяется к нашему разговору, я медленно и с удовольствием выдыхаю. Так может ли модель повторить человека?
15: Ну, мы говорим вот сейчас о элементах искусственного интеллекта, как языковые модели. Никакого искусственного интеллекта не существует. Существуют элементы искусственного интеллекта. В частности, существуют языковые модели. Сетки, они бывают разные. Одна из категорий сеток – вот языковые модели. В принципе, можно было бы натренировать такую сеть, но она должна быть со мной 24 часа каждый день. И она должна быть со мной с момента рождения. Вот тогда у нее есть шансы воспроизвести меня, и вы тогда будете с ней разговаривать, вы получите впечатление, что вы говорите со мной. Потому что если, вот, допустим, прямо сейчас она начнет за мной наблюдать, ну, она кусочек какой-то вот моей жизни наблюдает, но весь остальной опыт она мой не знает. Поэтому, когда вы с ней начнете говорить, она будет использовать очень ограниченную информацию для вот этого разговора. Но и здесь, скорее всего, шансов нет. Потому что помимо моего разговора есть взгляд, есть мимика, В общем, можно как бы потрудиться и одну какую-то личность, может быть, как-то окружить микрофонами, там, всякой видеосъемкой, но надо непрерывно, потому что какие-то куски опыта, если вырываются, то модель построится неадекватно. Она построится без этого куска. А значит, уже будет довольно серьезный кусок, не просто это вот место, но и это место влияет же на все, на другое еще. Это все не будет учтено. А таких мест будет очень много.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Фёдор Достоевский. Конечно, человек всегда и во все времена боготворил материализм и склонен был понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно выше принцип, как в нашем 19 веке. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: В Москве 16 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока атомной электростанции обнаружен беспилотник, сообщила пресс-служба АЭС. Дрон нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. В окрестностях Киева прогремели взрывы. В некоторых населенных пунктах отключился свет. Другие подробности не приводятся. В Киевской области действует воздушная тревога. Никол Пашинян вновь возглавил правительство Армении. Ранее он в соответствии с Конституцией подал в отставку. Сегодня президент Армении Вагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны. Парламентские выборы состоялись в Армении 7 июня. Партия Пашиняна набрала 49,7% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получил 23%. Блок бывшего президента Роберта Кочаряна Армения почти 10%. Король Марокко Мухаммед VI присвоил самой длинной скоростной автомагистрали в Африке Тизнит Дахла имя Дональда Трампа. Решение принято в знак уважения к президенту США, а также в качестве свидетельства дружбы и мира, говорится в письме короля президенту Соединенных Штатов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Самарской области тушат пожар на складе «Вайлдберрис», атакованном ВСУ. Речь идет об одном из крупнейших логистических центров в регионе. Еще один пожар, вспыхнувший после прилета БПЛА, ликвидирует в промзоне Уфы. В Саратове и Энгельсе под удар беспилотников попали объекты гражданской инфраструктуры. Власти сообщают о двух погибших. Миграционный кризис в испанской Сеуте перессорил европейцев. После массового вторжения туда мигрантов из Марокко в ЕС заговорили об исключении Испании из шенгенской зоны, а Италия, не дожидаясь общего решения, закрыла границу с Испанией в одностороннем порядке. Европейская пресса анализирует ситуацию и ищет ответ на вопрос «что дальше?». Парни-зумеры подсели на увеличение губ. Пристрастие к филлерам – попытка соответствовать красивой картинке, которую массово продвигают в соцсетях, говорят эксперты. Выясняем, действительно ли молодые мужчины начали массово увеличивать губы. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Абсолютный рекорд установила российское ПВО. По подсчетам РИА Новости, за сутки были сбиты более 1100 дронов ВСУ. Основная масса ударов БПЛА пришлась на ночное время. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 635 беспилотников. В Энгельсе Саратовской области поврежден многоквартирный жилой дом. По данным губернатора Романа Бусаргина, погибли 2 человека, есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове, говорит местный житель, журналист Денис Лебедь.
18: По официальной информации, есть попадания в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Энгельсе 2 погибших, в Саратове есть пострадавшие. Кроме того, губернатор официально объявил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Судя по всему, атака была масштабной. В Саратове штабы по ликвидации последствий развернуты на территории заводского района. Губернатор побывал как минимум на одном месте происшествия. В Саратове развернуты 2 штаба. Жителям предлагают эвакуации, даны поручения оценить ущерб в кратчайшие сроки, восстановить или компенсировать. Какой конкретный ущерб нанесен, официально не сообщается. Насколько я знаю, по предыдущим чрезвычайным ситуациям людям предлагают какое-то временное место расселения, но большинство уезжают к родственникам куда-то еще, то есть на пункты временного размещения соглашаются только те, кому совсем некуда деваться. Поскольку атака не первая, люди начинают постепенно привыкать, по крайней мере, какой-то особой паники я не наблюдаю. Отбой воздушной тревоги дали где-то между 10 и 11 часами по местному времени. Я слышал голосовое оповещение громкое через сирены где-то часов в 9 утра. Иногда просто идут оповещения через СМС. Почти всегда оповещает губернатор в своих каналах связи. Иногда включаются сирены.
0: Денис Лебедь, журналист из Саратова. В Самарской области атаке подвергся склад Wildberries, один из крупнейших логистических центров маркетплейса в Поволжье. На месте возник пожар, его тушат. Пострадавших нет, сотрудников оперативно эвакуировали, говорит журналист из Самары. Автор телеграм-канала «Воронцова вещает» Алена Воронцова.
19: Логистический центр Новосемейкино, логистический парк, расположен на границе городского округа Самара и в самом муниципальном районе Красноярский. Это огромный комплекс, где находятся разные площадки. И вот Wildberries является там одной из площадок. Это сам по себе огромный комплекс, порядка 175 тысяч квадратных метров. И вот через него идут товарные потоки.
20: Пострадало при этом склады только Wildberries?
19: Насколько на данный момент известно, да. 1 августа персонал уже вводили здание, вроде как, когда была угроза атаки беспилотников. Когда тревога закончилась, людей вернули на рабочие места. То есть это, можно сказать, была обучающая эвакуация. А вот сегодня утром, 2 августа, атака оказалась реальной. На территории объекта действительно возникло возгорание. Но эвакуация прошла штатно. Всех своевременно увезли с территории. Меры безопасности сработали нормально. Трагедии удалось избежать. Пока что не установлены масштабы повреждений и последствий для Новосемейкинского комплекса.
0: Алена Воронцова, автор телеграм-канала «Воронцова вещает». 3 человека погибли в результате атаки БПЛА в Удмуртии. Еще 2 пострадали, в том числе ребенок, сообщают местные власти. Еще 3 погибших, 3 раненых в Белгородской области. Массированной атаке подверглись предприятия в Башкирии. В одной из промзон Уфы начался пожар. Пострадавших нет. В российском Минобороны заявили, что ночью нанесли удар по украинским портам и судам, связанным с ВСУ. Сообщается, что в порту Одессы повреждены емкости с топливом, в Николаеве морской буксир. Также в Черном море поврежден сухогруз, который вез военные грузы. Миграционный кризис в Сеуте продемонстрировал политический раскол внутри Евросоюза. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис». После того, как нелегалы из Марокко хлынули в испанский полуанклав на севере Африки, ряд стран Евросоюза предложил исключить Испанию из шенгенской зоны, хотя такая процедура даже не предусмотрена. А Италия пошла дальше и закрыла свои морскую и воздушную границы с Испанией в одностороннем порядке, выйдя из шенгенского соглашения с Мадридом. Такое поведение испанский премьер Санчес назвал эгоистичным и раскритиковал отсутствие солидарности среди европейцев. Подробнее о наплыве нелегалов в Сеуте в нашем обзоре иностранной прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Испанская «Эль Паис» подчеркивает, что иммиграция в принципе находится в центре идеологической борьбы в Европе. И нынешний приток мигрантов в Сеуту усугубил ситуацию. Газета пишет, что Испания ожидала поддержки, как было во время кризиса на границе Польши и Белоруссии в 2021 году. Тогда Брюссель сплотился, но сейчас такого нет. Часть стран все же выразила поддержку Мадриду, но другая часть, цитата, «предпочла нападать на Испанию», заявил испанский премьер Санчес. А бывший глава евродипломатии Жозеп Барреля Барель заявил «Эль Паис», что все произошедшее свидетельствует, цитата, «об огромном отсутствии единства внутри Евросоюза». Сам наплыв нелегалов из Марокко испанская газета считает оркестрированным. Людей, штурмовавших границы Сеуты, «Эль Паис» называет «живыми снарядами» марокканского короля Мухаммеда VI. Сами марокканцы оказались обмануты, пишет Рейтер. Агентству удалось поговорить с несколькими людьми, кто смог оказаться в Сеуте. Они бежали из Марокко в поисках лучшей жизни, надеясь попасть в Евросоюз, а вдохновились они видеороликами в соцсетях. «Я думал, что построю там лучшее будущее, но в Сеуте меня ждал сюрприз», — говорит один из них. Он голодал 3 дня, так как не мог позволить себе купить еду. В Сеуте быстро закрыли все магазины, а те, что работали, резко подняли цены. Город был похож на тюрьму, говорят нелегалы. Местные же не то чтобы были рады видеть нежеланных гостей. Поступали сообщения о том, что мигрантов избивают и выгоняют из заведений и с улиц. Но некоторые коренные жители Сеуты признают, что марокканцев использовали, цитата, «как разменную монету». Испанская «Эль Мундо» уточняет, что в Сеуту нелегально проникли также алжирцы, афганцы, малийцы, ливийцы и другие, хотя марокканцев, конечно, большинство. Выходец из Судана рассказал изданию, что, цитата, «Марокко ничего не сделало, чтобы нас остановить. Они хотели, чтобы мы проникли по воде». При этом большинство из его друзей, кто попал в Сеуту вместе с ним, уже вернулись домой. Ночи в городе холодные, но голод, как уже отмечали другие СМИ, стал главной проблемой для нелегалов. Люди больше не могут терпеть и возвращаются ни с чем. Чем, пишет газета.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
2: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции, и в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фонд вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которое в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем или иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений ситуации с судоходством в Ормузском проливе и на Красном море цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и будет волатильной. В диапазоне $85-$90 за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит и главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать ее частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар по волатильности вокруг этих уровней. Этого мы и ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ну и официальные котировки валют. Курс евро 91 рубль 19 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, юань 11 рублей 76 копеек.
3: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Уже в эфире Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Автор булевой алгебры, англичанин Джордж Буль, был самоучкой. В 16 лет после краха отцовского дела ему пришлось взять на себя содержание родителей и троих младших детей в семье. До этого он хотел быть священником, но устроился помощником учителя, а уже в 19 открыл свою собственную школу. Членом Лондонского королевского общества он станет в 1857 году, так и не получив университетского образования. Джордж Буль одним из первых увидел в логике алгебру. Утверждения и классы объектов предложил обозначать символами и преобразовывать по формальным правилам. Булева алгебра работает с переменными, принимающими два значения – истина и ложь. В цифровой технике им условно соответствуют 1 и 0 или наличие и отсутствие сигнала. Основные операции – «не», которые меняют значение на противоположное, «и», требующие выполнения обоих условий, и «или», для которого достаточно одного из двух. В 1930-е годы Клод Шеннон, еще до появления информатики, применил булеву алгебру к релейным электрическим схемам. Джордж Буль увлекался не только математикой. Он писал и переводил стихи, участвовал в создании приюта для женщин, желавших порвать с проституцией. Поддерживал движение за сокращение до 10 часов рабочего дня продавцов и учеников. Женился на своей ученице Мэри Эверест, а младшая из его пятерых дочерей, это Лильян Войнич, станет автором революционно-романтического романа «Овод». В Советском Союзе он был в рекомендациях для внеклассного чтения. Умер Буль в 49 лет от пневмонии. В поздних биографиях родилась легенда о том, что жена лечила его холодной водой по принципу «подобное подобным». Но достоверных свидетельств тому нет.
6: «Другим наука» на Business FM.
0: 17:14 в Москве. Вы слушаете Business FM. В Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасное кровососущее обнаружили уже в 20 американских штатах. Чем грозит укус такого клеща и какие симптомы сопровождают вирус бурбон, рассуждает журналист Fox News.
23: Впервые вирус был диагностирован в округе Бурбон, это штат Канзас, в 2014 году. Отсюда и название вирус Бурбон. С тех пор было зарегистрировано в общей сложности 6 случаев заболевания. Известно как минимум о двоих погибших от вируса, первый заболевший в 2014 году и еще один случай в 2026. Однако исследователи полагают, что другие случаи заражения, в том числе со смертельным исходом, просто остались недиагностированными. Когда человек заражается вирусом Бурбон, симптомы похожи на симптомы симптомы других клещевых инфекций. Они включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку в продаже нет диагностического теста, врачам трудно его выявить. Взрослых самок клеща Lone Star можно узнать по белой точке или одинокой звезде на спине. Они являются возбудителями вируса. Группа исследователей подтвердила первый случай заражения вирусом бурбон в Нью-Йорке у пациента с Лонг-Айленда. Пациент был госпитализирован. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, клещ-звездочка широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
0: Подтвержденных данных о циркуляции на территории России вируса бурбон нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик – клещ амблиома американум. Для нашей страны он не характерен, однако возможны завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, отмечают эксперты. Комментирует заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики Сергей Киселев.
8: Если теоретически может затронуть, а пока он находится носителем, этот вид клещей только на американском континенте, может быть, это когда-нибудь, если вдруг, это все равно будет касаться теплых районов. Самых-самых-самых южных и жители средней полосы, и основной части России, конечно же, этого совершенно не должны опасаться. Это как сам носитель клещ. А если говорить еще о вирусе, тоже, вероятно, это теплолюбивый вирус, соответственно, развитие его происходит в теплых местах. Опять-таки, наши климатические условия не совсем соответствуют комфортному существованию и развитию этого вируса. Другое дело, что как это и происходит в мире, мы все перемещаемся, активно перемещаемся. И если раньше, например, вирус клещевого энцефалита был характерен только для районов Сибири, за Уралом, то теперь он уже приходит в Европу. Есть случаи, человек сам, конечно, распространяет. Поэтому в принципе, то, что клещ и вирус может распространиться на другие континенты более низкими температурами, условиями это не исключено. Другое дело, что это потребует длительного времени адаптации. По крайней мере, я думаю, что ближайшему поколению российских людей никакая опасность этого клеща и вируса, в общем-то, не грозит.
0: Сергей Киселев, зав. Лаборатории клеточных технологий Института общей генетики. В Роспотребнадзоре напомнили, что в России распространены собственные виды иксодовых клещей, способных переносить опасные инфекции. Сезон активности клещей еще не закончен. Риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках и в высокой траве, особенно в теплую погоду, добавили в ведомстве. Гражданину Словакии Яну Гейдушу разморозили все банковские карты после того, как он обратился на «Бизнес-ФМ». Заморозка была связана с тем, что он гражданин недружественной страны, но, как выяснилось, банк ошибся. Российские счета иностранцев начали блокировать в конце июня, и часть счетов попали в стоп-лист незаслуженно. Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России 3 года по разрешению на временное проживание. Все его вклады и счет неожиданно попали под заморозку, хотя количество денег на них не соответствовало ее критериям. В текущей редакции президентского указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 600 тысяч рублей. После выхода материала с историей Яна Гейдыша в эфире «Бизнес-ФМ» его счета разблокировали, а ЦБ дал разъяснение на тему блокировок, говорит сам Ян Гейдыш.
9: Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев опять разблокированы. Всем. Как Центральный банк там объяснил, что озвучение было достаточно большое, что проблем возникло очень много, что было надо решать. И всем, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета. Я на одной стороне до сих пор не понимаю, почему банки блокировали счета и вклады, если даже в том указе президента уже было прямо написано, что это касается только у тех, у кого больше, чем 10 миллионов. А у меня там было 600 тысяч, поэтому не знаю, как так этим занимались, почему это просто на одной стороне указ президента, но решает Центральный банк. Для меня такие вещи, ну, слишком короткое время я живу в России, но все, да. когда сам Центральный банк озвучил, цитирую, что это указ был абсурдным, абсолютно считаю правильным. Большое спасибо. Прямо Центральный банк сказал, вы помогли этому очень. Спасибо за ваше дело и со мной, и с другими людьми. Удачи вам в вашем деле.
0: Ян Гейдаш, слушатель «Бизнес ФМ». Как считают банковские эксперты, в подобной ситуации может помочь обращение в ЦБ. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. В России вырос спрос на увеличение губ среди мужчин. По словам участников рынка, популярность процедуры преимущественно возросла из-за зумеров. Именно представители этого поколения начали чаще обращаться к косметологам. Эксперты связывают это в том числе с влиянием соцсетей. Медиа сейчас транслируют стандарты мужской красоты, которые кардинально отличаются от тех, что были 30 лет назад, говорит врач-косметолог клиники Union Beauty Дарья Баскакова.
7: В ходе своего общения с пациентами молодого поколения, с пациентами-зумерами, причем и с девушками, и юношами, я восхищаюсь той степенью осознанности, внимательного отношения к себе, которое есть у людей достаточно молодого поколения. Они хорошо осведомлены, информированы, и порой они приходят с запросом как раз на профилактику, на превентивность. То есть если люди старшего поколения приходят уже с готовой проблемой и думают, как ее решить, люди молодого поколения приходят заранее, и они хотят знать, что им делать со своей кожей, со своим здоровьем, как раз чтобы не появлялись проблемы. Если вернуться к вопросу конкретно о мужчинах и о тенденции на коррекцию губ, ну, во-первых, я, наверное, не назову это бумом, но я подозреваю, что этих вопросов будет становиться больше, как и в целом запроса на антиэйдж процедуры, либо процедуры на коррекцию в целом контуров лица у мужчин. И скорее, да, возможно, это связано с той картинкой, которую мы видим на экране, в соцсетях и так далее. Но то есть, если лет 30 назад мужчины скорее ориентировались на образ железного Арни и просто шли в качалку, то сегодня транслируется совершенно другая картинка. То есть, кей-поп, идолы, звезды шоу-бизнеса с достаточно ухоженной кожей, красивыми, идеальными лицами. Поэтому я подозреваю, что, возможно, и у нас все пойдет по такому условно-южнокорейскому сценарию, когда не только девушки, но и мужчины стали больше внимания уделять своей внешности. И они хотят не только одеваться стильно, но и выглядеть красиво и лицом, и телом. Иногда приходят сами, иногда скорее в паре с девушкой или с женой, то есть, возможно, все-таки даже по инициативе второй половины.
0: Дарья Баскакова, врач-косметолог. Пока пристрастие мужчин-зумеров к филлерам наблюдается скорее точечно и далеко не во всех клиниках. Но за тем, чтобы убрать какие-то визуальные дефекты, доставляющие дискомфорт, действительно обращаются, говорит главный врач, врач-косметолог клиники косметологии Health Face Тирануш Аванесова.
11: Несмотря на то, что у нас есть первичные пациенты, основная база – это те, кто к нам уже ходят и ходили многие годы. И чаще всего это все-таки пациенты 35-40+, это уже не зумеры. Те молодые люди, которые приходят, у кого-то уже действительно немного подколоны губы. Ну, я не скажу, что в принципе молодых людей у нас много. То есть все-таки больше девушки обращаются. То, что вижу я, и то, с чем за мои годы работы ко мне обращались действительно мужчины, это не просто прихоть, это определенная асимметрия. Врожденная, приобретенная, посттравматическая, например, какая-то. И люди действительно хотят выровнять эту асимметрию, стать более симметричными, аккуратно выглядеть и так далее. То есть больше все-таки имеются показания. Чаще всего все-таки это история с какой-то небольшой проблемой, которая доставляет дискомфорт визуальный. Может быть, там неуверенно себя человек чувствует из-за этой асимметрии.
13: Сколько это стоит примерно? И есть ли различия в ценнике по услуге для женщин и мужчин?
11: Гендерных отличий лично у меня в клинике абсолютно нет. У нас даже нет отличий в зависимости от сложности процедуры. Стоимость идет именно за конкретный препарат. А препарат отличается в своем производителе, качестве и так далее. То есть если это какие-то серьезные крупные европейские компании, которые уже десятилетия на рынке, это всегда от 25 и выше. Если это что-то более новенькое, Корея, Китай, даже что-то совместное с российскими производителями, наверное, может быть в районе 15-20, может быть, тысяч.
0: Сирануш Аванесова, врач-косметолог. Чаще мужчины стали обращаться не только к косметологам, но и к психологам. Такой тренд, в частности, фиксировали онлайн-сервисы психологической помощи в прошлом году. Так, на платформе «Ясно» мужчины заняли почти треть аудитории. При этом аналитики отмечали, что число клиентов мужчин выросло не только благодаря зумерам. Спрос на психологические услуги также увеличился и среди мужчин старше 50 лет.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
1: Деньги.
27: Денежной единицей Древней Руси была куна. Название происходит от слова «куница». Восточные славяне использовали шкурки этих животных вместо денег, а тогдашняя денежная система носила название «кунной». Куна просуществовала до 15 века и исчезла из употребления после появления денег.
1: История денег на Business FM.
28: Горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов.
29: Так, мол, и так, мол. На Business FM.
30: Все золото мира.
31: Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
30: Все золото мира на Business FM.
1: Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 17 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе. Тем самым «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений. Ранее утвержденные квоты будут действовать до конца текущего года для всех стран-участниц Альянса. Общий разрешенный уровень добычи Альянс составит 36 миллионов баррелей в сутки. Квота России увеличится на 62 тысячи баррелей в сутки. Суд в Белграде арестовал на месяц гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки. По версии обвинения, 26 июля подозреваемый заманил девушку в квартиру и затем задушил. После этого мужчина спрятал тело своей жертвы в чемодан и выбросил его в канал в отдаленном районе сербской столицы. По местному законодательству ему грозит более 10 лет тюремного заключения. Нападавший был задержан в белградском аэропорту 31 июля. Паром с людьми загорелся у берегов Явы. Погибли по меньшей мере 5 человек. Более 40 числятся пропавшими без вести. Всего на борту находились более 270 человек. В эвакуации людей с горящего парома помогали проходящие мимо суда. Причина возгорания пока не установлена. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной, сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
30: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Картошка больше не растет в цене, а напротив, дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. Не так давно наблюдалась обратная картина. Картофель резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше? Мы поговорили с экономистами и фермерами. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация из-за погоды. Ограничена работа АЭС в Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии. Также останавливается гидрогенерация. В Норвегии из-за жары и засухи водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Буханка – это не только хлеб. Ульяновский автомобильный завод официально закрепил это название за семейством коммерческих грузовых автомобилей. Почему неформальное название из далекого советского прошлого оказалось востребованным в наши дни? И поможет ли оно увеличить популярность автобренда? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
2: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило. И примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
3: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной. Цена на них поднялась. И с топливом проблема есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже. Цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила до 125 рублей за литр.
2: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы. На фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
5: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
2: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Немного и немало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
6: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
12: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать?
18: Возможно, и до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
2: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
19: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки заняла в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
2: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 2025 средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100, дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Европейские АЭС начали массово приостанавливать работу из-за жары. В частности, в воскресенье власти Венгрии заявили о полной остановке АЭС ПАКШ впервые за 44 года существования предприятия. Причина – в снижении уровня воды в Дунае. Помимо Венгрии, частично или полностью перестали вырабатывать энергию атомные электростанции Румынии, Швейцарии и Франции. С проблемами из-за жары сталкиваются и гидростанции. Например, в Норвегии водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Ситуацию комментирует директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атом.Инфо.ру» Александр Уваров.
4: Атомные станции нужно каким-то образом отводить избыточное тепло, которое образуется в ходе работы, отводить ее наружу. Это именно тепло, не радиация, то есть ничего в этом страшного нет. То, что европейские станции используют, они многие привязаны к рекам, в частности к Дунаю в том числе. Если температура речной воды растет, этот процесс, во-первых, ухудшается, во-вторых, сброс избыточного тепла может приводить к тому, что температура воды в реке будет расти еще выше, что плохо для рыбок и тому подобное, что там плавают. Поэтому действительно периодически такое случается, в жаркое лето начинаются такие остановы. И этот случай, который в этом году он не является чем-то уж из ряда вон выходящим, такое бывало и раньше, но единственное, если я не ошибаюсь,

0: миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
1: Александр Уваров, директор АНО «Атом-Инфоцентр». Накануне в румынском городе Яссы местные власти заявили об отказе от уличного освещения из-за энергокризиса. В стране пока остановлен лишь один из двух реакторов АЭС «Черноводы». В компании при этом заявили, что в текущих условиях поддерживать работу станция может еще 4-5 дней. Сложная ситуация в Венгрии, мы об этом говорили, и на этом фоне власти Словакии заявили, что готовы помочь Будапешту преодолеть энергокризис и предоставить аварийные поставки электроэнергии, пишут местные СМИ. Насколько критична ситуация с электроэнергией в Европе на фоне аномальной жары, комментирует главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.
2: Во Франции не критично абсолютно. Итоги работы прошлого года 85 миллиардов киловатт-часов на экспорт. Что хотите с Франции делать, у меня все будет в порядке. Соседи пострадают, безусловно. Поставки всем соседям, вероятнее всего, будут либо сокращены, либо прекращены полностью. Поскольку Франция не Россия, где много энергетических компаний, 90% генерации электроэнергии во Франции обеспечивает государственная компания ДФ. Соответственно, дискуссии поставлять или не поставлять не будет, будет решение правительства. Первая пострадает Англия, она не в синхронной зоне. Включать ее проще всего. Никаких обязательств по перетокам, как в случае стран горячих системы НСОЭ. В Венгрии на самом деле критичная ситуация. Энергодефицит в Венгрии традиционно 20-25% устойчивый. Макс первое – это 50% генерации, 45-50%. Это жесткий минус. Та же самая ситуация в Рубыне, тоже Дунай. Реактора, тепловая мощность 1500, турбину охлаждать нечего, не хватает воды. С Румынии она вроде бы в балансе, сколько генерирует, столько потребляет. Но сейчас будут проблемы у Молдавии однозначно. Кто из соседей способен поставить дефицит, если в Румынии возникнет? Сейчас, естественно, спрос резко вырос. Санировать будем, надо как-то бизнесу как-то работать надо.
3: Что касается готовности Словакии помочь Венгрии?
2: Атомные электростанции Словакии, Моховцы, 3 блока, Богуницы, 2 блока, работают с градирнями, оборотная вода. Соответственно, никаких проблем нет.
3: То есть Словакия может обеспечить и себя, и Венгрии помочь в этой ситуации?
2: Да, если смотреть на итоги прошлого года, какой-то объем есть технически, она готова, технически возможно.
1: Борис Марцинкевич, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо». Власти Молдавии начали предупреждать граждан страны о возможном дефиците электроэнергии и риске роста цен еще в конце июля. Жителей призвали экономить электричество, особенно вечером в пиковые часы нагрузки на энергосистему. УАЗик теперь официально «Буханка». Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих автомобилей серии СГР. Старый грузовой ряд в «Буханку». Соответствующие изменения уже внесли на сайте компании в прайс-листы, брошюры и каталоги аксессуаров. «Буханка» сейчас представлена на сайте УАЗа в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одной и двухрядной кабиной. Есть особенно нарядная модель оранжевого цвета с тюнингом, как у джипа. Почитатели и покупатели у этой легендарные машины будут всегда, считает автоэксперт Артем Бабцов.
4: Мы живем в эпоху возврата к моде на ретро. Неделю назад обновилась Нива. Я думаю, что еще наши внуки будут жить, когда будет выпускаться Нива. Таким автомобилем, как Нива и как Буханка, в России место будет всегда. Буханка, хотя ее дважды снимали официально с производства, ее тут же возобновляли выпуск, поскольку у нее нет замены для очень и очень многих категорий клиентов. Например, охот хозяйства. Все ездят только на Буханках в комплектации фермер. У самих же фермеров, у аграриев, этот автомобиль тоже не имеет аналогов ни по проходимости, ни по соотношению цены и качества автомобиля. Да, он безнадежно устарел, да, он небезопасен, но свою функцию неприхотливого, везде едущего, вместительного автомобиля, который можно отремонтировать в поле и заправлять 76-м бензином, эту функцию автомобиль этот будет выполнять всегда. Газовщики, коммунальщики, электросети, аграрии, бесконечное количество клиентов будет у этого автомобиля по-прежнему, не говоря уже про военных. Так что будущее у «Буханки» есть. Конечно, это никогда не будет больше массовым автомобилем, но свою нишу он будет закрывать еще много-много лет. Ну, а пиар-ход, конечно, ожидаемый на самом деле, поскольку в простонародье все равно все называют всегда «Буханку-Буханка». И, в общем, здесь назвали, в общем, автомобиль тем, чем он называется на самом деле. Единственное, на последних автомобилях, уже последние лет 10-15, заметно, что кузовные штампы сильно изношены, машины все выходят кривые, детали неровные. Больше 50 лет штампуют кузова на этом оборудовании. Пора бы, ну, хотя бы оборудование Солерсу обновить. А сам автомобиль менять не нужно, он был создан изначально в безупречный комплекс из УАЗ. Это неприхотливая, простая рабочая лошадь.
1: Артем Бабцов, автоэксперт. «Буханка» — это автомобиль эпохи оттепели. Выпускается с 1958 года.

0: Да. В технических и сопроводительных документах машина по-прежнему будет обозначаться цифровыми индексами.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Афганские афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно. Почему-то одни компании и правда заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный. Что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее? В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
0: 17:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как с вами связаться? Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
1: Итоги недели.
0: Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне и как многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
3: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Max, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Link, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
4: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
3: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные — внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
5: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент — это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику — в третьем.
3: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, «Бизнес-ФМ».
0: Собрать первоклассников в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей. Это экспертные оценки, которые приводят столичные СМИ.
1: Итоги недели.
0: Впрочем, даже в прошлом году опросы показывали затраты в среднем вдвое больше этой цифры. Что о своих тратах говорят родители, а о ценах сами производители и сети. Об этом Наталья Шашина.
6: Траты на сборы школьника, которые еще называют индексом рюкзака, цифра условная. Все зависит от брендов, требований школы, региона, да и просто количества того, что покупается. Например, в прошлом году опрос ВЦИОМ показывал, что в среднем семьи тратят на гардероб, канцелярию и учебники для ребенка 52 тысячи рублей. Для Москвы это 2,5 прожиточных минимума на ребенка. У москвички Леси Дудко младший сын в сентябре пойдет в 5 класс обычной столичной школы. Она только готовится к закупкам и ожидает, что самой затратной частью станут канцтовары.
7: Мы ходим, как правило, в дом книги. Ну, ребенок все-таки уже будет переходить в 5 класс. Ему хочется какие-то красивенькие ручки, красивенькие карандашики, все желастики, там какие-то подставки. Для меня вот эта часть всегда самая затратная. Обязательно там сумка для сменной обуви мы покупаем пенал, туда очень много ручек, очень много карандашей, очень много ластиков. Это все теряется бесконечно и постоянно.
8: Модные тенденции какие-то обозначаются, которые тоже по кошельку могут ударить?
7: Ну, конечно, хотят, думают о том, что вот мне не просто футболку там обычную с Вайлдберриса, а мне вот футболку с каким-нибудь логотипом белую, чтобы я ее испачкал через 2 дня или через день. Ну, а мы, как родители, естественно, пытаемся найти какой-то консенсус и балансировать в этом во всем.
6: Пример того, что и в канцелярии ценового предела нет, то, что недавно геометрический набор для школьника выпустила Шанель. Сет из линейки, треугольника и транспортира в чехлах из телячьей кожи и с фирменным логотипом обойдется в 1200 стоит $350. Впрочем, в российских магазинах, где продаются канцтовары, цены на ручки, карандаши и тетради остались на уровне прошлого года, уверяет председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
9: На текущий момент закупки в офлайн-магазинах специализированных по ценам стали выгоднее, чем на маркетплейсах. Это существенное кардинальное отличие по сравнению с прошлыми годами. Так устроен канцелярский рынок, что на нем был некоторый избыток предложения, и поэтому в этом году цены именно в магазинах не изменились. А вот на маркетплейсах за счет роста комиссий, за счет роста рисков, за счет роста стоимости логистики цены существенно выросли.
8: Ваши закупочные насколько выросли в этом году?
9: На текущий момент закупочные цены практически не вырастали. На ручки, на карандаши, на тетрадки цены совершенно точно не выросли.
6: Некоторые продавцы на Wildberries, впрочем, в последние несколько дней специально снижали цены, поскольку не могли вывести товар со складов маркетплейса. На цены давит и внимание антимонопольщиков. ФАС направила письмо в крупные сети, торгующие одеждой, канцтоварами и книгами, предлагая ограничить наценки. А есть ли рост у самих производителей? Вот что говорит Иван Милованов, глава компании «Ирми», которая производит детскую и подростковую одежду, в том числе школьную форму.
10: Поставщики все те же самые у нас были. Цены они тоже удержали. Относительно прошлого года наша продукция никак не подорожала. То есть в среднем в розничной сети и так и выходит, наверное, да. Средняя вещь, например, брюки 4000, там верха, наверное, 5-6. Если на полный комплект, они там 15 000 одежда, ну и плюс принадлежности и прочее.
6: Впрочем, есть и дополнительные затраты. Например, ежегодные сборы родительского комитета на подарки именинникам, чаепитие, экскурсии и поздравления учителям. По словам родителей, например, в Москве такие сборы варьируются в районе от 5 000 до 10 000 рублей в год. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
11: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
12: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда ты думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
11: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Все золото мира. Целый комплекс из 2 туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся 2 золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 17 часов 58 минут. В студии Олеся Водапова. Под Омском сбит беспилотник. Из-за падения обломков возник пожар в поле. Пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Хаценко. На месте ЧП задействованы пожарные. Ранее из-за беспилотной опасности власти отменили вечерние мероприятия и концерт на Соборной площади в честь Дня города и Омской области. Взрыв газа произошел в частном доме в Карачаево-Черкесии. В результате пострадали 10 человек. Большинство из них госпитализировано. На месте работают сотрудники экстренных служб. В небе в окрестностях Афин столкнулись два пожарных вертолета. Как сообщает Associated Press, на борту каждого из них было по два члена экипажа. Ведется поисковая операция. Информации об экипажах пока нет. Сильный ветер способствует распространению огня, который подступает все ближе к столице Греции. Пожар распространяется по всей Западной Аттике, а порывистый ветер мешает пожарным самолетам и вертолетам набирать воду в море. Пассажирам московского транспорта сегодня бесплатно раздают питьевую воду из-за жары. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. В воскресенье планируется раздать более 3000 бутылок и стаканчиков питьевой воды, рассказали чиновники. Раздача воды ведется на ряде станций московского метро, в том числе Измайловская, Кунцевская, Кутузовская и Выхино, а также на автовокзалах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Почти 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Миграционный кризис в испанской Сеуте перессорил европейцев. После массового вторжения туда мигрантов из Марокко в ЕС заговорили об исключении Испании из шенгенской зоны, а Италия, не дожидаясь общего решения, закрыла границу с Испанией в одностороннем порядке. Европейская пресса анализирует ситуацию и ищет ответ на вопрос «что дальше?». Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Что делать? Парни-зумеры подсели на увеличение губ. Пристрастие к филлерам – попытка соответствовать красивой картинке, которую массово продвигают в соцсетях, говорят эксперты. Выясняем, действительно ли молодые мужчины начали массово увеличивать губы. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Миграционный кризис в Сеуте продемонстрировал политический раскол внутри Евросоюза. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис». После того, как нелегалы из Марокко хлынули в испанский полуанклав на севере Африки, ряд стран Евросоюза предложили исключить Испанию из шенгенской зоны, хотя такая процедура даже не предусмотрена. А Италия пошла дальше и закрыла свои морскую и воздушную границы с Испанией в одностороннем порядке, выйдя из шенгенского соглашения с Мадридом. Такое поведение испанский премьер Санчес назвал эгоистичным и критиковал отсутствие солидарности среди европейцев. Подробнее о наплыве нелегалов в Сеуте в нашем обзоре иностранной прессы.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: Испанская «Эль Паис» подчеркивает, что иммиграция в принципе находится в центре идеологической борьбы в Европе. И нынешний приток мигрантов в Сеуту усугубил ситуацию. Газета пишет, что Испания ожидала поддержки, как было во время кризиса на границе Польши и Белоруссии в 2021 году. Тогда Брюссель сплотился, но сейчас такого нет. Часть стран все же выразила поддержку Мадриду, но другая часть, цитата, «предпочла нападать на Испанию», заявил испанский премьер Санчес. А бывший глава евродипломатии Жозеп Жозеп Боррель заявил «Эль Паис», что все произошедшее свидетельствует, цитата, «об огромном отсутствии единства внутри Евросоюза». Сам наплыв нелегалов из Марокко испанская газета считает оркестрированным. Людей, штурмовавших границы Сеуты, «Эль Паис» называет «живыми снарядами» марокканского короля Мухаммеда VI. Сами марокканцы оказались обмануты, пишет Рейтер. Агентству удалось поговорить с несколькими людьми, кто смог оказаться в Сеуте. Они бежали из Марокко в поисках лучшей жизни, надеясь попасть в Евросоюз, а вдохновились они видеороликами в соцсетях. «Я думал, что построю там лучшее будущее, но в Сеуте меня ждал сюрприз», — говорит один из них. Он голодал 3 дня, так как не мог позволить себе купить еду. В Сеуте быстро закрыли все магазины, а те, что работали, резко подняли цены. Город был похож на тюрьму, говорят нелегалы. Местные же не то чтобы были рады видеть нежеланных гостей. Поступали сообщения о том, что мигрантов избивают и выгоняют из заведений и с улиц. Но некоторые коренные жители Сеуты признают, что марокканцев использовали, цитата, «как разменную монету». Испанская «Эль Мундо» уточняет, что в Сеуту нелегально проникли также алжирцы, афганцы, малийцы, ливийцы и другие, хотя марокканцев, конечно, большинство. Выходец из Судана рассказал изданию, что, цитата, «Марокко ничего не сделало, чтобы нас остановить. Они хотели, чтобы мы проникли по воде». При этом большинство из его друзей, кто попал в Сеуту вместе с ним, уже вернулись домой. Ночи в городе холодные, но голод, как уже отмечали другие СМИ, стал главной проблемой для нелегалов. Люди больше не могут терпеть и возвращаются ни с чем. Чем, пишет газета.
0: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. В такой ситуации столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять? Разбирался Евгений Перельчук.
15: «Бизнес говорит».
16: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
17: Осенью прошлого года ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там-то мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
16: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
18: Там есть определенный перечень. Течение срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сообщения. Сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения — это 30 суток.
16: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфутдиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
15: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговые, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
16: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции. И в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономические и геополитические фонд вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом.РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которые в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение потерянным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне $85-$90 за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать ее частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. И о котировках валют на выходные. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, юань 11 рублей 76 копеек.
1: Все золото мира. В истории живописи было несколько художников, которые активно пользовались в работе золотом, именно как материалом визуального изображения. Австрийский декоратор Густав Климт отметился в своем творчестве целым золотым периодом, который пришелся на самое начало 20 века. Вдохновившись византийскими мотивами, Густав постоянно использовал в своих картинах сусальное золото, сочетая его с яркими красками. В одной из самых известных работ Климта «Поцелуй» золото покрывает почти всю поверхность холста, создавая иллюзию, что целующиеся фигуры находятся в сияющем пространстве, вне времени и реальности. Позже Климта золото в своих работах использовали в том числе и Ив Клайн, и Энди Уорхол. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах. Продолжит Ольга Кашинская.
22: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в Университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес FM рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
23: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан
3: с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
22: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
4: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
22: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
1: Интервью на «Бизнес-ФМ». Для слушателей старше
5: 12 лет. Добрый день, уважаемый радиослушатель. Сегодня на Кремлевской набережной в Казани в информационном центре ЦИК Татарстана «Точка выбора» работает выездная студия радиостанции «Бизнес-ФМ». Большое спасибо, потому что в преддверии выборов депутатов Государственной Думы России 9-го созыва мы обсуждаем актуальные вопросы избирательной кампании. Гость выездной студии – председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Станиславович Кондратьев. Сегодня мы поговорим о ходе выборной кампании и современных сервисах избирательной системы Татарстана. Андрей Станиславович, добрый день и большое спасибо. Хотела поблагодарить вас за приглашение.
23: Добрый день. Ну, во-первых, давайте сразу поправимся. Это не просто встреча, это у нас традиционная встреча. И я хочу сказать, что это единственный в России город, который в прямом эфире транслирует в день голосования именно из зала заседания Центральной избирательной комиссии, за что вам вот здесь точно уже спасибо огромное. И это как бы продолжение нашего сотрудничества, и я считаю, что продуктивного сотрудничества, поскольку очень живые и хорошие отклики от наших радиослушателей. А вообще, на самом деле, у нас идет избирательная кампания в России. Три уровня выборов в Татарстане. Это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва. Это голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан по 50-му одномандатному Высокогорскому избирательному округу. И муниципальные доп. Выборы. Это 202 мандата, 40 муниципальных районов. Вообще, на самом деле, каждая из этих избирательных кампаний, она важна. Важна и нужна. Поскольку мы формируем представительную власть от муниципалитетов до российского парламента. Фактически вот за эти три дня. 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Поэтому это крайне важно. И хотелось бы отметить, что у нас практически завершился период выдвижения. Практически, поскольку остался еще немного времени для того, чтобы выдвинулись депутаты на муниципальный уровень выборов. А Госдума и 51-мандатный округ выдвижения уже завершили. А каков же основной итог? 11 партий, которые могут участвовать в выборах без сбора подписей, они выдвинули списки своих кандидатов и будут представлены на выборах и в Татарстане. И вот на общефедеральном округе, где мы голосуем за политические партии, Там представлено 84 кандидата, 63 из которых уже зарегистрированы на сегодняшний день. А в одномандатных избирательных округах у нас 39 кандидатов, из которых 28 зарегистрировано. На 50-м одномандатном округе в Госсовет у нас два кандидата от партии ЛДПР и КПРФ и один кандидат самовыдвиженец. Самовыдвиженец, значит, он будет собирать подписи. А если буквально в двух словах, что этот округ представлен двумя муниципальными районами, Высокая гора и Атнинский муниципальный район, и количество избирателей там зарегистрировано порядка 61 тысячи, то если по закону 3% от количества избирателей, то нашему кандидату самовыдвиженцу нужно собрать ориентировочно 1700 подписей в свою поддержку. Ну и на муниципальных выборах на 202 мандата 516 кандидатов на сегодняшний день выдвинулись. Так что все находится на контроле. Мы понимаем, что все организовано в четком соответствии с законом. И дальше уже идет, завершается период регистрации. И мы переходим в самый, наверное, интересный период избирательной кампании. Это агитация в средствах массовой информации.
5: Так вот, я хотела спросить, а когда стартует агитация на выборах? И будет ли реализован проект «Информ-УИК»?
23: Есть еще время подготовиться. На самом деле, 20 июля стартовал процесс аккредитации средств массовой информации. В районе 20 августа состоится жеребьевка бесплатного эфирного времени. Это и телеканалы, и радиоканалы, и бесплатная печатная площадь в средствах массовой информации. И ровно с 22 августа начнется агитация в средствах массовой информации, которая продлится до 0 часов 18 сентября 2026 года. До 0 часов, и заметьте, поскольку выборы у нас дни голосования многодневные, трехдневные голосования, то у нас дня тишины нет. Поэтому это что касается агитации, а вторая часть вашего вопроса. Безусловно, мы весь период выборов занимаемся информированием наших граждан. И вот один из важнейших, мощнейших инструментов и механизмов информирования является проект «Информ-УИК», который в этом году мы будем реализовывать в Казани и Набережных Челнах. То есть наши члены участковых избирательных комиссий пойдут на подомовой обход, будут отвечать на вопросы наших избирателей, расскажут максимально о всех возможностях выбора. Так что мы желаем им всем удачи. И это все сделано для удобства наших избирателей.
5: Андрей Станиславович, я думаю, что я сейчас задам один из самых популярных вопросов, потому что он интересует многих. Вот, например, пожилая родственница, ей очень трудно ходить. Может ли она проголосовать дома?
23: Обязательно. Обязательно может, и мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы ее избирательные права защитить. Но для того, чтобы мы узнали об этом, какой у нее адрес, как ее зовут, то есть она должна нам позвонить либо в участковую, территориальную избирательную комиссию, сообщить на единый портал госуслуг, через родных, близких, через соседей, через соцработников сообщить, что ей тяжело, она не может прийти на избирательный участок по объективным причинам. Ну, это и болезни, и инвалидность может быть. И что она нуждается в голосовании на дому. И после этого сигнала обязательно участковая избирательная комиссия придет к ней домой и даст возможность проголосовать на дому. И я желаю крепчайшего здоровья этой избирательнице, как и всем избирателям нашей республики. И говорю и вам, Лена, и всем избирателям, увидимся на избирательных участках 18, 19, 20 сентября с 8 до 20.00.
5: Спасибо вам большое, Андрей Станиславович. Но до этого мы еще с вами не раз увидимся, я думаю, и не раз
23: услышимся.
5: В том числе. Большое спасибо. Напомню, что сегодня выездная студия Бизнес FM работала на Кремлевской набережной в Казани в информационном центре ЦИК Татарстана «Точка выбора». Гостем эфира был председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Станиславович Кондратьев. Большое спасибо за интервью и до новых встреч.
23: И вам спасибо. До встречи в информационном центре «Точка выбора».
5: Спасибо.
7: Интервью на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Британские ученые доказали.
8: Высокая температура воздуха вызывает диабет и ожирение.
6: Ученых интересовало, как изменение температуры окружающей среды влияет на состояние здоровья. Согласно предыдущим исследованиям, повышение средней температуры на 1 градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом второго типа. Вероятно, это объясняется тем, что в условиях повышенной температуры организм перестает тратить калории на поддержание тепла. В результате меняется чувствительность к инсулину и увеличивается вес. Специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещение и дома, и на работе, иногда открывая на ночь окно. Тогда организм будет эффективно сжигать калории, а уровень сахара в крови не повысится до опасных пределов.
8: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
9: Конкретный препарат. А препарат отличается в своем производителе, качестве и так далее. То есть если это какие-то серьезные крупные европейские компании, которые уже десятилетия на рынке, это всегда от 25 и выше. Если это что-то более новенькое, Корея, Китай, даже что-то совместное с российскими производителями, наверное, может быть в районе 15-20, может быть, тысяч.
0: Сирануш Аванесова, врач-косметолог. Чаще мужчины стали обращаться не только к косметологам, но и к психологам. Такой тренд, в частности, фиксировали онлайн-сервисы психологической помощи еще в прошлом году. Так, на платформе «Ясно» мужчины заняли почти треть аудитории. При этом аналитики отмечали, что число клиентов мужчин выросло не только благодаря зумерам. Спрос на психологические услуги также увеличился и среди мужчин старше 50 лет.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
13: В Москве 18 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Обломки дрона упали на территории Румынии. У границы с Украиной заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавшие. Материального ущерба нет. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший накануне вечером. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь. Мэр выразил соболезнования семьям и близким погибших и сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным МВД, в результате взрыва в летнем кафе погибли 3 человека, более 20 пострадали. Иран не даст разрешения на открытие Армузского пролива, сообщает агентство ФАРС со ссылкой на источник в иранской переговорной команде. По его словам, никакого соглашения о возобновлении судоходства через Армуз не существует. А распространяемые на эту тему сообщения являются ложными. Пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают свои враждебные действия. Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированный удар по Ирану после того, как глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи принял предложение катарских посредников относительно возобновления работы Армузского пролива. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Картошка больше не растет в цене, а напротив, дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. Не так давно наблюдалась обратная картина. Картофель резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация из-за погоды. Ограничена работа АЭС в Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии. Также останавливается и гидрогенерация в Норвегии из-за жары и засухи. Водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Челябинск и Хабаровск вошли в топ-5 самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным One Two Trip, они составили компанию Москве, Краснодару и Анапе. Чем привлекают россиян поездки на Урал и Дальний Восток и сколько стоят такие микротуры? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
11: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило и примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
12: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, и цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила до 125 рублей за литр.
11: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы. На фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевело на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
14: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
11: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Ни много и ни мало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
17: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
24: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать?
25: Возможно, до 10 рублей будет цена, или 12 будет цена.
11: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
26: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
11: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 25-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100, дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Европейские АЭС начали массово приостанавливать работу из-за жары. В частности, в воскресенье власти Венгрии заявили о полной остановке АЭС Пакш впервые за 44 года существования предприятия. Причина – в снижении уровня воды в Дунае. Помимо Венгрии, частично или полностью перестали вырабатывать энергию атомные электростанции Румынии, Швейцарии и Франции. С проблемами из-за жары сталкиваются и гидростанции, например, в Норвегии. Водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Ситуацию комментирует директор АНО «Атом-Инфоцентр», главный редактор издания «Атом-Инфо.ру» Александр Уваров.
2: атомной станции, нужно каким-то образом отводить избыточное тепло, которое образуется в ходе работы, отводить ее наружу. Это именно тепло, не радиация, то есть ничего в этом страшного нет. То, что европейские станции используют, они многие привязаны к рекам, в частности к Дунаю в том числе. Если температура речной воды растет, этот процесс, во-первых, ухудшается, во-вторых, сброс избыточного тепла может приводить к тому, что температура воды в реке будет расти еще выше, что плохо для рыбок и тому подобное, что там плавают. Поэтому действительно периодически такое случается, в жаркое лето начинаются такие остановы. И этот случай, который в этом году, он не является чем-то уж из ряда вон выходящим, такое бывало и раньше, но единственное, если я не ошибаюсь, по-моему, за последнее время это самое большое число блоков остановлено. То есть раньше все-таки жаркая погода в Европе бывала, но, по-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад, но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами, швейцарцы. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, наверное, такая отличительная особенность, что несколько стран сразу затронуты. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
0: Александр Уваров, директор АНО «Атом-Инфоцентр».

0: что в Венгрии на самом деле критичная ситуация. Энергодефицит в Венгрии традиционно 20-25% устойчивый. Макс, первое, это 50% генерации, 45-50%. Это жесткий минус. Та же самая ситуация в Рубыне, тоже Дунай. Два реактора, тепловая мощность 1500, турбину охлаждать нечем, не хватает воды. С Румынии она вроде бы в балансе, сколько генерирует, столько потребляет, но сейчас будут проблемы у Молдавии однозначно. Кто из соседей способен поставить дефицит, если в Румынии возникнет? Сейчас, естественно, спрос резко вырос. Санировать будем, надо как-то бизнесу как-то работать надо.
1: Что касается готовности Словакии помочь Венгрии?
0: Атомная электростанция Словакии, Моховцы, 3 блока, Богуницы, 2 блока, работают с градирнями, оборотная вода. Соответственно, никаких проблем нет.
1: То есть Словакия может обеспечить и себя, и Венгрии помочь в этой ситуации?
0: Да, если смотреть на итоги прошлого года, какой-то объем есть технически, она готова, технически возможно.
2: Борис Марцинкевич, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфа». Власти Молдавии начали предупреждать граждан страны о возможном дефиците электроэнергии и риске роста цен еще в конце июля. Жителей призвали экономить электричество, особенно вечером в пиковые часы нагрузки на энергосистему. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту долей уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным OneTwoTrip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год к году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы, продолжает директор туроператора «Дальгеотурс» Татьяна Яковенко.
3: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристах, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают, они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомол завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию, начали предлагать, и вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
2: Татьяна Яковенко, директор туроператора «Дальгеотурс». По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17 до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов.

0: не является офертой.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
2: И шкалики 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. Знай меру на Business FM.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 кВт-часов летом хватает на вполне приличные 150 км пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 км пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший, уютный домик. Во втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
3: Тест-драйв на Business FM.
5: В 18:46 в Москве вы слушаете Business FM. Как с вами связаться? Пользователи мессенджеров Beep и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
3: Итоги недели.
5: Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне и как многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
6: Мессенджеры Beep и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Beep и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
7: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
6: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locar Aero Development Залина Плеханова.
0: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент — это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику — в третьем.
6: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных, всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
5: Собрать первоклассников в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей. Это экспертные оценки, которые приводят столичные СМИ.
3: Итоги недели.
5: Впрочем, даже в прошлом году опросы показывали затраты в среднем вдвое больше этой цифры. Что о своих тратах говорят родители, а о ценах сами производители и сети. Об этом Наталья Шашина.
8: Траты на сборы школьника, которые еще называют индексом рюкзака, цифра условная. Все зависит от брендов, требований школы, региона, да и просто количества того, что покупается. Например, в прошлом году опрос ВЦИОМ показывал, что в среднем семьи тратят на гардероб, канцелярию и учебники для ребенка 52 тысячи рублей. Для Москвы это 2,5 прожиточных минимума на ребенка. У москвички Леси Дудко младший сын в сентябре пойдет в 5 класс обычной столичной школы. Она только готовится к закупкам и ожидает, что самой затратной частью станут канцтовары.
9: Мы ходим, как правило, в дом книги. Ну, ребенок все-таки уже будет переходить в 5 класс. Ему хочется какие-то красивенькие ручки, красивенькие карандашики, те же ластики, там какие-то подставки. Для меня вот эта часть всегда самая затратная. Обязательно там сумка для сменной обуви мы покупаем. Покупаем пенал, туда очень много ручек, очень много карандашей, очень много ластиков. Это все теряется бесконечно и постоянно.
10: Модные тенденции какие-то обозначаются, которые тоже по кошельку могут ударить.
9: Ну, конечно, хотят, думают о том, что вот мне не просто футболку там обычную с Вайлдберриса, а мне вот футболку с каким-нибудь логотипом белую, чтобы я ее испачкал через 2 дня или через день. Ну, а мы, как родители, естественно, пытаемся найти какой-то консенсус и балансировать в этом во всем.
8: Пример того, что и в канцелярии ценового предела нет, то, что недавно геометрический набор для школьника выпустила Шанель. Сет из линейки, треугольника и транспортира в чехлах из телячьей кожи и с фирменным логотипом обойдется в $1,350. Впрочем, в российских магазинах, где продаются канцтовары, цены на ручки, карандаши и тетради остались на уровне прошлого года, уверяет председатель совета директоров сети «Хобби гипермаркетов» Леонардо Борис Кац.
11: На текущий момент закупки в офлайн-магазинах, специализированных по ценам, стали выгоднее, чем на маркетплейсах. Это существенное кардинальное отличие по сравнению с прошлыми годами. Так устроен канцелярский рынок, что на нем был некоторый избыток предложения, и поэтому в этом году цены именно глобально в магазинах не изменились, а вот на маркетплейсах за счет роста комиссий, за счет роста рисков, за счет роста стоимости логистики цены существенно выросли.
10: Ваши закупочные насколько выросли в этом году?
11: На текущий момент закупочные цены практически не вырастали. На ручки, на карандаши, на тетрадки цены совершенно точно не выросли.
8: Некоторые продавцы на Wildberries, впрочем, в последние несколько дней специально снижали цены, поскольку не могли вывести товар со складов маркетплейса. На цены давит и внимание антимонопольщиков. ФАС направила письмо в крупные сети, торгующие одеждой, концтоварами и книгами, предлагая ограничить наценки. А есть ли рост у самих производителей? Вот что говорит Иван Милованов, глава компании «Ирми», которая производит детскую и подростковую одежду, в том числе школьную форму.
12: Поставщики все те же самые у нас были. Цену они тоже удержали. Относительно прошлого года наша продукция никак не подорожала. То есть в среднем в розничной сети и так и выходит, наверное, да. Средняя вещь, например, брюки 4000, там верха, наверное, 1000-5-6. Если на полный комплект, они там 15 тысяч одежда, ну и плюс принадлежности и прочее.
8: Впрочем, есть и дополнительные затраты. Например, ежегодные сборы родительского комитета на подарки именинникам, чаепития, экскурсии и поздравления учителям. По словам родителей, например, в Москве такие сборы варьируются в районе от 5 до 10 тысяч рублей в год. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания – и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, 7-главым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
13: В Москве 18:58. В студии Олеся Потапова. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. В результате инцидента пострадали 10 человек, 7 из них доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон. Под Омском сбит беспилотник. Из-за падения обломков возник пожар в поле. Никто не пострадал, сообщил губернатор Виталий Хаценко. На месте ЧП задействованы пожарные. Ранее из-за беспилотной опасности власти отменили вечерние мероприятия и концерт на Соборной площади в честь Дня города и Омской области. В окрестностях Афин столкнулись два пожарных вертолета. Они участвовали в тушении пожаров на западе Греции. В каждой летной машине было по два члена экипажа. После столкновения один вертолет упал, второй ушел на аварийную посадку. Спасатели нашли живыми двух членов экипажа. Они получили легкие травмы. Второй экипаж погиб. Лесные пожары бушуют в Греции уже несколько дней. Их тушению мешает порывистый ветер. Белоруссия формирует десант на штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Илюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Миграционный кризис в испанской Сиуте перессорил европейцев. После массового вторжения туда мигрантов из Марокко в ЕС заговорили об исключении Испании из шенгенской зоны. А Италия, не дожидаясь общего решения, закрыла границу с Испанией в одностороннем порядке. Европейская пресса анализирует ситуацию и ищет ответ на вопрос «Что дальше?». Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Миграционный кризис в Сиуте продемонстрировал политический раскол внутри Евросоюза. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис». После того, как нелегалы из Марокко хлынули в испанский полуанклав на севере Африки, ряд стран Евросоюза предложили исключить Испанию из шенгенской зоны, хотя такая процедура даже не предусмотрена. А Италия пошла дальше и закрыла свои морскую и воздушную границы с Испанией в одностороннем порядке, выйдя из шенгенского соглашения с Мадридом. Такое поведение испанский премьер Санчес назвал эгоистичным и раскритиковал отсутствие солидарности среди европейцев. Подробнее о наплыве нелегалов в Сиуте в нашем обзоре иностранной прессы.
1: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: Испанская «Эль Паис» подчеркивает, что иммиграция в принципе находится в центре идеологической борьбы в Европе. И нынешний приток мигрантов в Сиуту усугубил ситуацию. Газета пишет, что Испания ожидала поддержки, как было во время кризиса на границе Польши и Белоруссии в 2021 году. Тогда Брюссель сплотился, но сейчас такого нет. Часть стран все же выразила поддержку Мадриду, но другая часть, цитата, «предпочла нападать на Испанию», заявил испанский премьер Санчес. А бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил «Эль Паис», что все произошедшее свидетельствует, цитата, «об огромном отсутствии единства внутри Евросоюза». Сам наплыв нелегалов из Марокко испанская газета считает оркестрированным. Людей, штурмовавших границы Сиуты, «Эль Паис» называет «живыми снарядами» марокканского короля Мухаммеда VI. Сами марокканцы оказались обмануты, пишет Рейтер. Агентству удалось поговорить с несколькими людьми, кто смог оказаться в Сеуте. Они бежали из Марокко в поисках лучшей жизни, надеясь попасть в Евросоюз, а вдохновились они видеороликами в соцсетях. «Я думал, что построю там лучшее будущее, но в Сеуте меня ждал сюрприз», — говорит один из них. Он голодал 3 дня, так как не мог позволить себе купить еду. В Сеуте быстро закрыли все магазины, а те, что работали, резко подняли цены. Город был похож на тюрьму, говорят нелегалы. Местные же не то чтобы были рады видеть нежеланных гостей. Поступали сообщения о том, что мигрантов избивают и выгоняют из заведений и с улиц. Но некоторые коренные жители Сеуты признают, что марокканцев использовали, цитата, «как разменную монету». Испанская «Эль Мундо» уточняет, что в Сеуту нелегально проникли также алжирцы, афганцы, малийцы, ливийцы и другие, хотя марокканцев, конечно, большинство. Выходец из Судана рассказал изданию, что, цитата, «Марокко ничего не сделало, чтобы нас остановить. Они хотели, чтобы мы проникли по воде». При этом большинство из его друзей, кто попал в Сеуту вместе с ним, уже вернулись домой. Ночи в городе холодные, но голод, как уже отмечали другие СМИ, стал главной проблемой для нелегалов. Люди больше не могут терпеть и возвращаются ни с чем. Чем пишет газета.
5: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять? Разбирался Евгений Перельчук.
15: «Бизнес говорит».
16: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
17: Осенью прошлого года ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
16: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
18: Там есть определенный перечень, то есть течение срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сообщения. Сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения — это 30 суток.
16: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфутдиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
19: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговые, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
16: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанка. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
20: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирована обратно в акции. И в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллионов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фон вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которое в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем или иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений и ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне 85-90 долларов за баррель.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: Если говорить о валютном рынке, то в принципе сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортера. Но уравновешивать частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение больше большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
5: Софья Донец, главный экономист инвестиций. И о котировках валют на выходные. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, юань 11 рублей 76 копеек.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть — это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно, эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
5: Девятнадцать пятнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В Нью-Йорке обнаружили вирус, от которого нет вакцины. Речь про вирус Бурбон. Он передается через необычных клещей. Опасное кровососущее обнаружили уже в 20 американских штатах. Чем грозит укус такого клеща и какие симптомы сопровождают вирус Бурбон, рассуждает журналист Fox News.
22: Впервые вирус был диагностирован в округе Бурбон, это штат Канзас, в 2014 году. Отсюда и название вирус Бурбон. С тех пор было зарегистрировано в общей сложности 6 случаев заболевания. Известно как минимум о 2 погибших от вируса, первый заболевший в 2014 году и еще один случай в 2026. Однако исследователи полагают, что другие случаи заражения, в том числе со смертельным исходом, просто остались недиагностированными. Когда человек заражается вирусом Бурбон, симптомы похожи на симптомы других клещевых инфекций. Они включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку в продаже нет диагностического теста, врачам трудно его выявить. Взрослых самок клеща Lone Star можно узнать по белой точке или одинокой звезде на спине. Они являются возбудителями вируса. Группа исследователей подтвердила первый случай заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке у пациента с Лонг-Айленда. Пациент был госпитализирован. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, клещ-звездочка широко распространен на северо-востоке, юге и среднем западе Соединенных Штатов.
5: Подтвержденных данных о циркуляции на территории России вируса Бурбон нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик, клещ Amblyomma americanum, для нашей страны не характерен. Однако возможны завозные или нераспознанные случаи из-за сходства симптомов, отмечают эксперты. Комментирует заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики Сергей Киселев.
0: если теоретически может затронуть, а пока он находится носителем, этот вид клещей только на американском континенте, может быть, это когда-нибудь, если вдруг, это все равно будет касаться теплых районов. Самых-самых-самых южных. И жители средней полосы, и основной части России, конечно же, этого совершенно не должны опасаться. Это как сам носитель клещ. А если говорить еще о вирусе, тоже, вероятно, это теплолюбивый вирус. Соответственно, развитие его происходит в теплых местах. Опять-таки, наши климатические условия не совсем соответствуют комфортному существованию и развитию этого вируса. Другое дело, что как это и происходит в мире, мы все перемещаемся, активно перемещаемся. И если раньше, например, вирус клещевого энцефалита был характерен только для районов Сибири, за Уралом, то теперь он уже приходит в Европу. Есть случаи, человек сам, конечно, распространяет. Поэтому, в принципе, то, что клещ и вирус может распространиться на другие континенты более низкими температурами, условиями, это не исключено. Другое дело, что это потребует длительного времени адаптации. По крайней мере, я думаю, что ближайшему поколению российских людей никакая опасность этого клеща и вируса, в общем-то, не грозит.
5: Сергей Киселев, зав. Лаборатории клеточных технологий Института общей генетики. В Роспотребнадзоре напомнили, что в России распространены собственные виды иксодовых клещей, способных переносить опасные инфекции. Сезон активности клещей еще не закончен. Риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках и в высокой траве, особенно в теплую погоду, добавили в ведомстве. Китайцы представили машину на спирте. Автопроизводитель «Джили» презентовал седан, который можно заправлять как бензином, так и спиртом в любых пропорциях. Машина относится к классу метанольно-электрического гибрида. Блок управления двигателем автоматически подстраивается под состав смеси в баке. Насколько это революционная технология и где может пригодиться, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
6: Революционной технологией назвать это, наверное, все-таки нельзя, поскольку такие эксперименты проводились и раньше, и машины такие очень известные были и популярны в той же Бразилии, где спирт производится технически в больших количествах, всегда и исторически производился. Здесь особенность в том, что можно в любой пропорции в один и тот же топливный бак заливать и бензин, и метанол. И в этом основная особенность этого автомобиля. Дело в том, что в Европе, как правило, уже последние 15-20 лет многие автомобили, если не большинство, в состоянии работать на топливной смеси Е5 или Е10, в которой, соответственно, спирта либо 5, либо 10%. И наоборот, в Южной Америке, в той же Бразилии, очень развит транспорт на топливе Е85, где доля спирта в топливе 85%. Но это некие постоянные константы. А здесь мы имеем дело с автомобилем, электроника которого может подстраивать параметры двигателя под пропорцию. Мало спирта или много спирта, или его нет вообще. Нужен ли такой автомобиль? Это второй вопрос. Он, скорее всего, нужен только в тех странах, по идее, где можно отдельно залить спирт, иначе теряется всякий смысл. Я немного в своей жизни видел отдельных каких-то заправок, на которых можно заливать спирт. Скорее всего, это в той же Бразилии, например, может быть теоретически востребовано. Нужно ли это в Китае, в каких-то других странах, тоже большой вопрос. Но речь же идет о том, что это первая машина. Так же, как когда-то был сделан первый гибрид, тот же Prius появился, тоже было непонятно, зачем это.
9: А это не опасно?
6: Спирт в этом смысле не опаснее, наверное, того же бензина. Поэтому по классу пожароопасности и по всему я каких-то особых проблем не вижу. Поджигает что спирт, что бензин, пары горят, поэтому какой-то опасности я бы здесь не говорил. Здесь вопрос в реализации, что называется, проекта на земле. Где заливать спирт? У нас нет в стране ни одной ЗС, на которую вы можете заправить спирт.
5: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В качестве плюсов такого топлива эксперты отмечают, что спирт при сгорании выделяет меньше вредных веществ, чем бензин. К минусам относят плохой запуск двигателя в мороз, больший расход горючего и тот факт, что подобная жидкость разъедает некоторые виды резинок и металлов в старых топливных системах. В России вырос спрос на увеличение губ среди мужчин. По словам участников рынка, популярность процедуры преимущественно возросла из-за зумеров. Именно представители этого поколения начали чаще обращаться к косметологам. Эксперты связывают это в том числе с влиянием соцсетей. Медиа сейчас транслируют стандарты мужской красоты, которые кардинально отличаются от тех, что были 30 лет назад, говорит врач-косметолог клиники Union Beauty Дарья Баскакова.
9: ходе своего общения с пациентами молодого поколения, с пациентами-зумерами, причем и с девушками, и юношами. Я восхищаюсь той степенью осознанности, внимательного отношения к себе, которое есть у людей достаточно молодого поколения. Они хорошо осведомлены, информированы, и порой они приходят с запросом как раз на профилактику, на превентивность. То есть если люди старшего поколения приходят уже с готовой проблемой и думают, как ее решить, люди молодого поколения приходят заранее, и они хотят знать, что им делать со своей кожей, со своим здоровьем, как раз чтобы не появлялись проблемы. Если вернуться к вопросу конкретно о мужчинах и о тенденции на коррекцию губ, ну, во-первых, я, наверное, не назову это бумом, но я подозреваю, что этих вопросов будет становиться больше, как и в целом запроса на антиэйдж процедуры, либо процедуры на коррекцию в целом контуров лица у мужчин. И скорее, да, возможно, это связано с той картинкой, которую мы видим на экране, в соцсетях и так далее. Ну, то есть, если лет 30 назад мужчины скорее ориентировались на образ Железного Арни и просто шли в качалку, то сегодня транслируется совершенно другая картинка. То есть, кей-поп, идолы, звезды шоу-бизнеса с достаточно ухоженной кожей, красивыми, идеальными лицами. Поэтому я подозреваю, что, возможно, и у нас все пойдет по такому условно-южнокорейскому сценарию, когда не только девушки, но и мужчины стали больше внимания уделять своей внешности, и они хотят не только одеваться стильно, но и выглядеть красиво и лицом, и телом. Иногда приходят сами, иногда скорее в паре с девушкой или с женой, то есть, возможно, все-таки даже по инициативе второй половины.
5: Дарья Баскакова, врач-косметолог. Пока пристрастие мужчин-зумеров к филлерам наблюдается скорее точечно и далеко не во всех клиниках. Но за тем, чтобы убрать какие-то визуальные дефекты, доставляющие дискомфорт, действительно обращаются, говорит главный врач, врач-косметолог клиники Health Face Тирануш Аванесова.
10: Несмотря на то, что у нас есть первичные пациенты, основная база – это те, кто к нам уже ходят и ходили многие годы. И чаще всего это все-таки пациенты 35-40+, это уже не зумеры. Те молодые люди, которые приходят, у кого-то уже действительно немного подколоны губы. Ну, я не скажу, что в принципе молодых людей у нас много. То есть все-таки больше девушки обращаются. То, что вижу я, и то, с чем за мои годы работы ко мне обращались действительно мужчины, это не просто прихоть, это определенная асимметрия. Врожденная, приобретенная, посттравматическая, например, какая-то. И люди действительно хотят выровнять эту асимметрию, стать более симметричными, аккуратно выглядеть и так далее. То есть больше все-таки имеются показания. Чаще всего все-таки это история с какой-то небольшой проблемой, которая доставляет дискомфорт визуальный. Может быть, там неуверенно себя человек чувствует из-за этой асимметрии.
11: Сколько это стоит примерно? И есть ли различия в ценнике по услуге для женщин и мужчин?
10: Гендерных отличий лично у меня в клинике абсолютно нет. У нас даже нет отличий в зависимости от сложности процедуры. Стоимость идет именно за конкретный препарат. А препарат отличается в своем производителе, качестве и так далее. То есть если это какие-то серьезные крупные европейские компании, которые уже десятилетия на рынке, это всегда от 25 и выше. Если это что-то более новенькое, Корея, Китай, даже что-то совместное с российскими производителями, может быть, в районе 15-20, может быть, 1000.
5: Сирануша Аванесова, врач-косметолог. Чаще мужчины стали обращаться не только к косметологам, но и к психологам. Такой тренд, в частности, фиксировали онлайн-сервисы психологической помощи в прошлом году. Так, на платформе Ясно мужчины заняли почти треть аудитории. При этом аналитики отмечали, что число клиентов мужчин выросло не только благодаря зумерам. Спрос на психологические услуги также увеличился и среди мужчин старше 50 лет.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – тремя годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет и только в безналичном виде. Валюты на Business FM. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком.
4: Молл был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь молла свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают моллу половину всего потока клиентов.
8: Так, мол, и так, мол, на Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
23: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 19 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Ханты-Мансийском автономном округе отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Сегодня режим угрозы атаки беспилотников вводился во всех 6 регионах Уральского федерального округа. К этому часу он отменен в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях. Около 6 вечера в воскресенье стало известно об угрозе беспилотников в Ямало-Ненецком автономном округе. Суд в Белграде арестовал на месяц гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки. По версии обвинения, 26 июля подозреваемый заманил девушку в квартиру и затем задушил. После этого мужчина спрятал тело своей жертвы в чемодан и выбросил его в канал в отдаленном районе сербской столицы. По местному законодательству ему грозит более 10 лет тюремного заключения. Нападавший был задержан в белградском аэропорту 31 июля. Никол Пашинян вновь возглавил правительство Армении. Ранее он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку в первый день работы нового парламента. Сегодня правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру лидера партии Пашиняна на пост премьер-министра страны. А сегодня же позднее президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Самый дорогой тур с детьми этим летом был продан за 3 миллиона рублей в Кемир. Данные магазина туров Travelator.ru приводит агентство ТАСС. За эту сумму семья из 3 взрослых и ребенка отдыхала 2 недели. Наиболее бюджетной стала семейная поездка в Адлер из Екатеринбурга. Двое взрослых с ребенком провели 4 ночи в 3-звездочном отеле без питания. Такой отпуск обошелся в 20 с небольшим тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Картошка больше не растет в цене, а напротив дешевеет. По данным Росстата, за неделю на 2%. Не так давно наблюдалась обратная картина. Картофель резко дорожал из-за топливного кризиса. Что будет с ценами дальше, мы поговорили с экономистами и фермерами. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация из-за погоды. Ограничена работа АЭС в Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии. Также останавливается гидрогенерация. В Норвегии из-за жары и засухи водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Челябинск и Хабаровск вошли в топ-5 самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, они составили компанию Москве, Краснодару и Анапе. Чем привлекают россиян поездки на Урал и Дальний Восток и в чем секрет популярности микротуров? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Картофель подешевел за неделю на 2%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Еще недавно этот базовый в меню россиян овощ резко дорожал из-за топливного кризиса, дойдя до 100 рублей на полках. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экономистов и рассказы фермеров у Михаила Сафонова.
1: Председатель кооператива «Новгородский аграрий» из Великого Новгорода Денис Павлюк рассказывает, что уже начал поставлять свой молодой картофель в федеральные сети. Отпускная цена у него 35 рублей за кило. И примерно столько же у производителей по всему северо-западу. В прошлом году было где-то на 15% дешевле. Причин несколько, но главное, конечно, топливо.
3: Средства защиты растений, удобрения сложно было закупить этой весной, цена на них поднялась. И с топливом проблемы есть. Крупные хозяйства могут покупать топливо в больших объемах только на бирже, а цена в моменте, когда мы начинали сборочную кампанию, выходила на 125 рублей за литр.
1: Возникает дежавю. В прошлом году картофель летом стоил 100 рублей и больше. Тогда из-за эффекта низкой базы. На фоне рекордного урожая в 23-м году и низкого в 24-м. В 25-м как раз эти последствия и проявились. Потом резко подешевел на фоне хорошего урожая. А этим летом из-за топливного кризиса картошка в столичных маркетах снова подорожала до 100 рублей за килограмм. Правда, сейчас чуть поменьше. Значит ли это, что и дальше она будет стоить, если не 100, то дороже, чем по итогам прошлого года? Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович замечает, что большую часть картофеля в России выращивают небольшие хозяйства, а им повысили налоги.
14: Мелкие производители попали сейчас под серьезное налогообложение. Поэтому они, естественно, отбивают на конечном продукте свои потери по налогам. Для картофеля это понятная ситуация, но я не думаю, что она будет стрелять как сахар, как гречка в свое время, как свекла. Это будет разовый выстрел, который по итогам года приведет максимум к 12%.
1: С другой стороны, в этом году должен быть хороший урожай. Особых заморозков не было в апреле, когда сажают картофель. Летом на севере и в центре все было в порядке с осадками. Немного и немало. И это причина, по которой управляющий производством крестьянско-фермерского хозяйства ЖАК в Веневском районе Тульской области Размик Акраян ждет сильного снижения оптовых цен.
15: У производителей самая максимальная цена на сегодняшний день 20 рублей, а то и 18-17.
17: В этом сезоне не дороже, чем по 20 рублей будете отпускать?
25: Возможно, и до 10 рублей будет цена, и 12 будет цена.
1: Правда, с погодой все-таки повезло не всем. На Кубани, в нашей житнице, где урожай обычно 40-50 тонн с гектара, в этом году снимали всего 10, говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко. Проблемы две на одну букву – дожди и дизель.
26: Большая часть урожая пропала в поле. Мы не смогли ее убрать. То, что дожди лили, и поэтому большая часть картошки сгнила в поле. Урожай, к сожалению, очень небольшой, и проблемы возникают с топливом, с уборкой. Дизель только сейчас появился. На уборку было очень сложно достать дизель.
1: Ну а если вернуться к приведенному прогнозу роста цен в 12% по итогам года, то в 25-м средняя стоимость картошки, по данным Росстата, была около 63 рублей. Значит, в этом, возможно, 70. Гадать, будет ли по каким-то причинам снова 100, дело неблагодарное. Но сам по себе такой ценник стал привычен и больше не шокирует. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Европейские АЭС начали массово приостанавливать работу из-за жары. В частности, в воскресенье власти Венгрии заявили о полной остановке АЭС Пакш впервые за 44 года существования предприятия. Причина – в снижении уровня воды в Дунае. Помимо Венгрии, частично или полностью перестали вырабатывать энергию атомные электростанции Румынии, Швейцарии и Франции. С проблемами из-за жары сталкиваются и гидростанции, например, в Норвегии. Водохранилища заполняются минимальными темпами за последние 20 лет. Ситуацию комментирует директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
27: Атомные станции нужно каким-то образом отводить избыточное тепло, которое образуется в ходе работы, отводить ее наружу. Это именно тепло, не радиация, то есть ничего в этом страшного нет. То, что европейские станции используют, они многие привязаны к рекам, в частности к Дунаю в том числе. Если температура речной воды растет, этот процесс, во-первых, ухудшается, во-вторых, сброс избыточного тепла может приводить к тому, что температура воды в реке будет расти еще выше, что плохо для рыбок и тому подобное, что там плавают. Поэтому действительно действительно периодически такое случается. В жаркое лето начинаются такие остановы. Этот случай, который в этом году, он является чем-то уж из ряда вон выходящим. Такое бывало и раньше. Но единственное, если я не ошибаюсь, по-моему, за последнее время это самое большое число боков остановлено. То есть раньше все-таки жаркая погода в Европе бывала. По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами, швейцарцы. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, наверное, такая отличительная особенность, что несколько стран сразу затронуты. То есть, в принципе, она достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее, были вынуждены перейти на что-то иное.
5: Александр Уваров, директор АНО «Атом-Инфоцентр». Накануне в румынском городе Яссы местные власти заявили об отказе от уличного освещения из-за энергокризиса. В стране пока остановлен лишь один из двух реакторов АЭС «Черноводы». В компании при этом заявили, что в текущих условиях поддерживать работу станция может еще 4-5 дней. Сложная ситуация и в Венгрии, мы об этом говорили. На этом фоне власти Словакии заявили, что готовы помочь Будапешту преодолеть энергокризис и предоставить аварийные поставки электроэнергии, пишут местные СМИ. Насколько критична ситуация с электроэнергией в Европе, комментирует главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич.

0: турбину охлаждать нечем, не хватает воды. С Румынии она вроде бы в балансе, сколько генерирует, столько потребляет, но сейчас будут проблемы у Молдавии однозначно. Кто из соседей способен поставить дефицит, если в Румынии возникнет, сейчас жары, естественно, спрос резко вырос, санировать будем, надо как-то бизнесу как-то работать надо.
1: Что касается готовности Словакии помочь Венгрии?
0: Атомные электростанции Словакии, Моховцы, 3 блока, Богуницы, 2 блока, работают с градирнями, оборотная вода. Соответственно, никаких проблем нет.
1: То есть Словакия может обеспечить и себя, и Венгрии помочь в этой ситуации?
0: Да, если смотреть на итоги прошлого года, какой-то объем есть технически, она готова, технически возможно.
2: Борис Марцинкевич, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфа». Власти Молдавии начали предупреждать граждан страны о возможном дефиците электроэнергии и риске роста цен еще в конце июля. Жителей призвали экономить электричество, особенно вечером в пиковые часы нагрузки на энергосистему. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту долей уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным OneTwoTrip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год к году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
3: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристах, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают, они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомоль завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно это и безопасно.
2: Татьяна Яковенко, директор туроператора «Дальгео Турс». По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17 до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Штоф – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. Штоф, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа, и шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем. В отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливостью.

0: уродливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок, ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки, но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов, а нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30, или заморозкой при минус 18 не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: 19:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий.
1: Итоги недели.
2: В такие группы войдут добровольцы из числа персонала. Оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
3: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгенеральный директора Бизнес FM Краснодар Антон Мисулис.
4: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
3: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
5: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями с боевой части работают только военные.
3: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
6: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
3: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
7: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
8: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
7: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
8: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
7: Все правильно. Может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот так такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
3: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Основателю крупнейшей российской майнинговой компании Bitriver Игорю Урумсу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей.
1: Итоги недели.
2: По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга «Йен-Плюс» Олега Дерипаски. Ранее Рунса отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя Bitriver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
9: Игорь Рунец основал Bitriver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура Bitriver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N плюс Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у Bitriver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России. продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
10: Без преувеличения компанию Bitriver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
9: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
11: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
9: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. «Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так?» Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. И вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает, если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательно пауза между проектами. Порой это возможность теленанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
1: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На один квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве без 2:08. В студии Олеся Потапова. В Удмуртии врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Их состояние оценивается как тяжелое. Одна из пострадавших несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке беспилотников погибли 3 человека. В Удмуртии также был поврежден автомобиль. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, 6 доставлены в больницу. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. В Московском пруду утонул подросток. Он решил искупаться в водоеме в Южном Бутове. По всей вероятности, он не смог выплыть, сообщили в прокуратуре. Погибшему было 14 лет. Надзорное ведомство начало проверку. В окрестностях Афин столкнулись 2 пожарных вертолета. Они участвовали в тушении пожаров на западе Греции. В каждой летной машине было по 2 члена экипажа. После столкновения один вертолет упал, второй ушел на аварийную посадку. Спасатели нашли живыми 2 членов экипажа. Они получили легкие травмы. Второй экипаж погиб. Лесные пожары бушуют в Греции уже несколько дней. Их тушению мешает сильный порывистый ветер. Король Марокко Мухаммед VI присвоил самой длинной скоростной автомагистрали в Африке Тизнит Дахла имя Дональда Трампа. Решение принято в знак уважения к президенту США, а также в качестве свидетельства дружбы и мира, говорится в письме короля президенту Соединенных Штатов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
9: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а ПАКШ может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело в принципе обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атом-инфоцентр», главный редактор издания «Атом-инфо.ру» Александр Уваров.
15: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее, были вынуждены перейти на что-то иное.
9: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит так же расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германии и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта MeteoWeb Алексей Сафонов.
16: С одной стороны, действует сила, которая называется глобальное изменение климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году. Но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
9: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять? Разбирался Евгений Перельчук.
14: «Бизнес говорит».
3: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
17: Осенью прошлого года страна заблокировала счета, но не уведомила. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ. А обращение рассматривается до 30 дней.
3: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
18: Там есть определенный перечень, то есть течение срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения — это 30 суток.
3: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфуддиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
19: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговая, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
3: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
20: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает. Вот есть 10 часов, но в 5-7 классах ребята выбирают там порядка 3-4 часов в неделю в неурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить внеурочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5-7 классы, на мой взгляд, идеальный является трек ранней профориентации для ребят.
21: А во всех школах все перечисленные курсы предлагаются? И должен ли набраться какой-то минимум учеников для проведения этих доп. Уроков?
20: Группа, как правило, набирается до 15 человек, не более. Из всего спектра предложенных рабочих программ школа выбирает ровно то, что интересует ее собственных учеников и поддерживает это желание соответствующей работой по кадровому направлению. То есть это и кадровый состав, и материально-техническое оснащение.
2: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности учитель ОБЖ Денис Чувашов.
0: Различных курсов такой деятельности масса, и почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательно. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания, в том числе с привлечением разных специалистов, не только из школы, там медико-психологических даже.
2: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 28. По данным гидрометцентра, ночью в Москве и области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Завтра в городе будет заметно прохладнее. Максимальная температура плюс 26. 20:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. 72 человека погибли при массовом переходе мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местные власти. По их словам, некоторые мигранты утонули, другие погибли в давке при попытке преодолеть волнорез и пограничное ограждение. С начала миграционного кризиса медицинскую помощь получили более 1000 человек. Испанская «Эль Паис» тем временем пишет, что события в Сеуте продемонстрировали политический раскол внутри Евросоюза. После того, как нелегалы из Марокко хлынули в испанский полуанклав на севере Африки, ряд стран ЕС предложили исключить Испанию из шенгенской зоны, хотя такая процедура даже не предусмотрена. А Италия пошла дальше и закрыла свои морскую и воздушную границы с Испанией в одностороннем порядке, выйдя из шенгенского соглашения с Мадридом. Такое поведение испанский премьер Санчес назвал эгоистичным и раскритиковал отсутствие солидарности среди европейцев. Подробнее о наплыве нелегалов в Сеуте в нашем обзоре иностранной прессы.
14: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Испанская «Эль Паис» подчеркивает, что иммиграция в принципе находится в центре идеологической борьбы в Европе. И нынешний приток мигрантов в Сеуту усугубил ситуацию. Газета пишет, что Испания ожидала поддержки, как было во время кризиса на границе Польши и Белоруссии в 2021 году. Тогда Брюссель сплотился, но сейчас такого нет. Часть стран все же выразила поддержку Мадриду, но другая часть, цитата, «предпочла нападать на Испанию», заявил испанский премьер Санчес. А бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил «Эль Паис», что все произошедшее свидетельствует, цитата, «об огромном отсутствии единства внутри Евросоюза». Сам наплыв нелегалов из Марокко испанская газета считает оркестрированным. Людей, штурмовавших границы Сеуты, «Эль Паис» называет «живыми снарядами» марокканского короля Мухаммеда VI. Сами марокканцы оказались обмануты, пишет Рейтер. Агентству удалось поговорить с несколькими людьми, кто смог оказаться в Сеуте. Они бежали из Марокко в поисках лучшей жизни, надеясь попасть в Евросоюз, а вдохновились они видеороликами в соцсетях. «Я думал, что построю там лучшее будущее, но в Сеуте меня ждал сюрприз», — говорит один из них. Он голодал 3 дня, так как не мог позволить себе купить еду. В Сеуте быстро закрыли все магазины, а те, что работали, резко подняли цены. Город был похож на тюрьму, говорят нелегалы. Местные же не то чтобы были рады видеть нежеланных гостей. Поступали сообщения о том, что мигрантов избивают и выгоняют из заведений и с улиц. Но некоторые коренные жители Сеуты признают, что марокканцев использовали, цитата, «как разменную монету». Испанская «Эль Мундо» уточняет, что в Сеуту нелегально проникли также алжирцы, афганцы, малийцы, ливийцы и другие, хотя марокканцев, конечно, большинство. Выходец из Судана рассказал изданию, что, цитата, «Марокко ничего не сделало, чтобы нас остановить. Они хотели, чтобы мы проникли по воде». При этом большинство из его друзей, кто попал в Сеуту вместе с ним, уже вернулись домой. Ночи в городе холодные, но голод, как уже отмечали другие СМИ, стал главной проблемой для нелегалов. Люди больше не могут терпеть и возвращаются ни с чем, пишет газета.
2: В России вырос спрос на увеличение губ среди мужчин. По словам участников рынка, популярность процедуры преимущественно возросла из-за зумеров. Именно представители этого поколения начали чаще обращаться к косметологам. Эксперты связывают это в том числе с влиянием соцсетей. Медиа сейчас транслируют стандарты мужской красоты, которые кардинально отличаются от тех, что были 30 лет назад, говорит врач-косметолог клиники Union Beauty Дарья Баскакова.
5: В ходе своего общения с пациентами молодого поколения, с пациентами-зумерами, причем и с девушками, и юношами, я восхищаюсь той степенью осознанности, внимательного отношения к себе, которое есть у людей достаточно молодого поколения. Они хорошо осведомлены, информированы, и порой они приходят с запросом как раз на профилактику, на превентивность. То есть если люди старшего поколения приходят уже с готовой проблемой и думают, как ее решить, люди молодого поколения приходят заранее, и они хотят знать, что им делать со своей кожей, со своим здоровьем, как раз, чтобы не появлялись проблемы. Если вернуться к вопросу конкретно о мужчинах и о тенденции на коррекцию губ, ну, во-первых, я, наверное, не назову это бумом, но я подозреваю, что этих вопросов будет становиться больше, как и в целом запроса на антиэйдж процедуры, либо процедуры на коррекцию в целом контуров лица у мужчин. И скорее, да, возможно, это связано с той картинкой, которую мы видим на экране, в соцсетях и так далее. Ну, то есть если лет 30 назад мужчины скорее ориентировались на образ железного Арни и просто шли в качалку, то сегодня транслируется совершенно другая картинка. То есть кей-поп, идолы, звезды шоу-бизнеса с достаточно ухоженной кожей, красивыми, идеальными лицами. Поэтому я подозреваю, что, возможно, и у нас все пойдет по такому условно-южнокорейскому сценарию, когда не только девушки, но и мужчины стали больше внимания уделять своей внешности, и они хотят не только одеваться стильно, но и выглядеть красиво и лицом, и телом. Иногда приходят сами, иногда скорее в паре с девушкой или женой, то есть, возможно, все-таки даже по инициативе второй половины.
2: Дарья Баскакова, врач-косметолог. Пока пристрастие мужчин-зумеров к филлерам наблюдается скорее точечно и далеко не во всех клиниках. Но за тем, чтобы убрать какие-то визуальные дефекты, доставляющие дискомфорт, действительно обращаются, говорит главный врач, врач-косметолог клиники Health Face Сирануш Аванесова.
6: Несмотря на то, что у нас есть первичные пациенты, основная база – это те, кто к нам уже ходят и ходили многие годы. И чаще всего это все-таки пациенты 35-40+, это уже не зумеры. Те молодые люди, которые приходят, у кого-то уже действительно немного подколоны губы. Но я не скажу, что в принципе молодых людей у нас много. То есть все-таки больше девушки обращаются. То, что вижу я, и то, с чем за мои годы работы ко мне обращались действительно мужчины, это не просто прихоть, это определенная асимметрия. Врожденная, приобретенная, посттравматическая, например, какая-то. И люди действительно хотят выровнять эту асимметрию, стать более симметричными, аккуратно выглядеть и так далее. То есть больше все-таки имеются показания. Чаще всего все-таки это история с какой-то небольшой проблемой, которая доставляет дискомфорт визуальный. Может быть, там неуверенно себя человек чувствует из-за этой асимметрии.
8: Сколько это стоит примерно? И есть ли различия в ценнике по услуге для женщин и мужчин?
6: Гендерных отличий лично у меня в клинике абсолютно нет. У нас даже нет отличий в зависимости от сложности процедуры. Стоимость идет именно за конкретный препарат. А препарат отличается в своем производителе, качестве и так далее. То есть если это какие-то серьезные крупные европейские компании, которые уже десятилетия на рынке, это всегда от 25 и выше. Если это что-то более новенькое, Корея, Китай, даже что-то совместное с российскими производителями, наверное, может быть в районе 15-20, может быть, тысяч.
2: Сирануш Аванесова, главврач клиники косметологии Health Face. Чаще мужчины стали обращаться не только к косметологам, но и к психологам. Такой тренд, в частности, фиксировали онлайн-сервисы психологической помощи в прошлом году. Так, на платформе Ясно мужчины заняли почти треть аудитории. При этом аналитики отмечали, что число клиентов мужчин выросло не только благодаря зумерам. Спрос на психологические услуги также увеличился и среди мужчин старше 50 лет.
14: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Мапинг пусья, папинг хуантан. Дословно с китайского языка это переводится как «полная бутылка молчит, полупустая булькает». То есть, если человек настоящий профессионал, он просто молча делает свое дело. А если он недоучка и неумеха, то будет много болтать о своих умениях, а дело так и не сдвинется. В России по этому поводу вспоминают Емелю, который способен неделю без перерыва молоть, что ему вздумается, но только не муку. Срочные переводы на Business FM.
23: Метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов.
22: Так, мол, и так, мол, на Business FM.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, являются целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
22: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В Ханты-Мансийском автономном округе отменили режим беспилотной опасности, сообщил сегодня губернатор Руслан Кухарук. Режим угрозы атаки дронов вводился в воскресенье во всех 6 регионах Уральского федерального округа. К этому часу он отменен в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях. Около 6 вечера стало известно об угрозе беспилотников в Ямало-Ненецком автономном округе. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший накануне вечером. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь. Градоначальник выразил соболезнования семьям и близким погибших и сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным МВД, в результате взрыва в летнем кафе погибли 3 человека, более 20 пострадали. В Мексике задержан лидер картеля «Лос Рейес» Альфонсо Фернандес Магальон, известный также как «Пончо». Он входил в число самых разыскиваемых преступников США. Американские власти объявили награду до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать «Пончо». В ответ на задержание своего лидера члены банды перекрыли несколько дорог в Мичуакане, устроив баррикады, а также подожгли десятки автомобилей. В регионе усилено военное присутствие до полного восстановления правопорядка. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд в Москве отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творческий, и защищать тут просто нечего. В Европе с рекордной скоростью останавливается атомная генерация из-за погоды. Ограничена работа АЭС в Швейцарии, Франции, Румынии и Венгрии. Также останавливается гидрогенерация в Норвегии из-за жары и засухи. Водохранилища заполняются с минимальными темпами за последние 20 лет. Челябинск и Хабаровск вошли в топ-5 самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, они составили компанию Москве, Краснодару и Анапе. Чем привлекают россиян поездки на Урал и Дальний Восток и в чем секрет популярности микротуров? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сгенерированные искусственным интеллектом изображения – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
9: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображения известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используются в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусства интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется», продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
1: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые с фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
9: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано, и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но вердикт, скорее всего, останется неизменным, так как в этом конкретном случае техника, а не рука человека, сыграла решающую роль. В принципе, сейчас изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, встречаются повсеместно – на билбордах, на школьных тетрадках, в рекламе по телевизору и на стриминговых сервисах и так далее. Эксперты медиа и рекламного рынка считают, что такого наверняка станет еще больше. Решение Московского суда, посчитавшего ИИ генерацию техническим процессом, а не творческим, дискуссии среди игроков рынка по сути не вызвало. Рынок решил, что это даже выгодно, поскольку по сути утверждает умение работать с нейросетями как обязательное для индустрии, продолжает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
10: Это навык, как навык работы в Excel. И сейчас очень важный навык современного специалиста, неважно, чем он занимается, это навык постановки задачи нейросетям. Мы, безусловно, часто встречаем скепсис. Есть достаточно большое количество брендов, есть достаточно большое количество экспертов, которые считают, что, ну, например, и блогеры, это, это как бы не то же самое. Это не настоящее, это не те эмоции. Есть бренды, которые считают по-другому. Это нормально, я в этом ничего провокационного не вижу. Я тоже вспоминаю всегда, как лет сколько-то назад все смеялись над вакансиями «нужен сторисмейкер», потом перестали смеяться, когда это становится нормой рынка и всем они нужны.
9: В целом регулировать взаимодействие ИИ-индустрии авторского права призван законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент он устанавливает, что владельцы крупных онлайн-площадок должны маркировать ИИ-контент, а объекты авторского права для обучения моделей использовать можно, если такое произведение было приобретено легально. Однако к таким формулировкам у авторских сообществ возникли вопросы, которые, как утверждается, будут урегулированы подзаконными актами. Первые, как заявила Ведомостям советник президента России Елена Ямпольская, появятся осенью. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Между тем, автор мультсериала «Gravity Falls» Алекс Хирш в соцсети X поспорил с главой OpenAI Сэмом Альтманом на тему использования ИИ в повседневной жизни. Альтман написал, что в чат GPT можно делать для детей и подкасты об их интересах и включать во время поездки в машине. «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?» — ответил Хирш. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанка. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дрожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
11: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирована обратно в акции. И в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономические и геополитические фонд вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которые в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений и ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне 85-90 долларов за баррель.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
12: Если говорить о

0: директор туроператора «Дальгеотурс» Татьяна Яковенко.
1: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристах, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают, они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомольск завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию, начали предлагать, и вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
0: Татьяна Яковенко, директор туроператора «Дальгеотурс». По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований и поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17% до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований и поездок по России снизилось на 5-6%.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Штоф – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. Штоф, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа, и шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. «Знай меру» на Business FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Между делом с Кирой Альтман.
3: Потребности и желания. Что, зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
4: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. дальше идут категории интерес, хочу, все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать.

0: чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 20:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий.
2: Итоги недели.
3: В такие группы войдут добровольцы из числа персонала. Оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
4: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора Бизнес ФМ Краснодар Антон Мисулис.
5: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
4: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
6: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями с боевой части работают только военные.
4: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
7: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
4: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
8: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
9: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
8: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
9: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
8: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
4: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Основателю крупнейшей российской майнинговой компании Bitriver Игорю Урумсу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей.
2: Итоги недели.
3: По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга «Йен-Плюс» Олега Дерипаски. Ранее Рунса отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя Bitriver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
10: Игорь Рунец основал Bitriver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура Bitriver проходит процедуру банкротства. Изначально Игорь Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N плюс Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у Bitriver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России. Продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
11: Без преувеличения компанию Bitriver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
10: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
12: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
10: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродные эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
2: Другим наука на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никол Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
10: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а Пакш может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело в принципе обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
15: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановки несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли в Венгрию с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, она достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
10: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит также расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германия и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
16: С одной стороны, действует сила, которая называется глобальные изменения климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году. Но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
10: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять? Разбирался Евгений Перельчук.
2: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
17: Осенью прошлого года страна заблокировала счета, но не уведомила. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
4: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
18: Там есть определенный перечень. Срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения – это 30 суток.
4: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфуддиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД МВД только рассмотрело жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
19: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговые, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
4: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
20: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает, вот есть 10 часов, но в 5-7 классах ребята выбирают там порядка 3-4 часов в неделю в неурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить внеурочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5-7 классы, на мой взгляд, идеальный является трек ранней профориентации для ребят.
3: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности учитель ОБЖ Денис Чувашов.
21: Различных курсов такой деятельности масса, и почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательны. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания, в том числе с привлечением разных специалистов, не только из школы, там медико-психологических даже.
3: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
2: Новости экономики.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России – менее 1%. Это следует из доклада Росстата. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%. В июне уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%. Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторического максимума. За полгода сумма поставок достигла почти 46,5 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. За аналогичный период прошлого года сумма закупок составляла 41,5 миллион. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, в июне вырос импорт фруктовых соков из Грузии сразу 8 раз в годовом выражении – до 388 тысяч долларов. Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэй и российским Благовещенском завершен. В Китае рассчитывают, что проект будет выполнен до конца текущего года, пишет Синьхуа. Канатка через Амур соединит два города, а поездка для пассажиров займет около 6 минут. В штате Невада обнаружили предположительно крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, пишет Financial Times. Стоимость ресурсов составляет примерно 152 миллиарда долларов. При этом более трети площади месторождения занимает территория НАСА. Представители горнодобывающей компании намерены добиваться отмены запрета на поиск и добычу полезных ископаемых на этой территории. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. В этом году их подали почти 3 миллиона абитуриентов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
0: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
1: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые годы, то особой популярностью пользовались только направлением, связанным с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после курса идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
22: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
1: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
0: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
23: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитета. Более 3
5: тысяч предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
0: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечило и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
6: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
0: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
7: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост – около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
23: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить. Это, конечно, и для частного покупателя. И в целом, в ряде случаев, россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
7: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
24: Вообще, аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенный проект или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику. И инструмент нет.
0: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
8: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. И в целом спрос больше, по ощущениям.
9: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
8: Бывает по-разному, все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
9: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
8: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
0: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это – староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой. Валюты на Business FM. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Липецк – 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
2: Как появлялись города на Business FM?
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на территорию Румынии у границы с Украиной, заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавших и материального ущерба не было. В Удмуртии врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Одна из них несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке дронов погибли 3 человека, был поврежден автомобиль. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован 1 батальон. Сейчас в республике действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист покинул клуб после 3-го поражения подряд в чемпионате Китая. Перед началом сезона с команды сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования. Слуцкий работал в КНР с 24 года. Он 2 раза с шанхайским клубом выигрывал суперкубок страны. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Почему Трамп передумал отдавать Украине лицензию на производство Патриот и дезавуировал обещание, сделанное на саммите НАТО в Анкаре? А также, что стоит за его словами о том, что передача такой технологии опасна тем, что однажды ее могут повернуть против вас самих? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд Москвы отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерации технические процессы не творческие и защищать тут просто нечего. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. По словам его создателей, сопоставимые по точности разработки есть только у 2 компаний в США и Китае. Для каких задач предназначен новый сопроцессор? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Лицензия, которой не было, Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот», хотя пообещал это сделать в ходе саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Однако на совещании с Кабинетом министров 31 июля президент США заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства «Патриот», и такое едва ли произойдет, поскольку это оружие может быть направлено и против Вашингтона. При этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS сказал, что США обсуждают Украины и возможность передачи технологий для производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такая инициатива рассматривается, однако обсуждение идет трудно. Изменилась ли на самом деле позиция Вашингтона? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
10: На фоне, казалось бы, весьма благоприятной для Зеленского публичной части его недавнего визита в США, нынешний фактический отказ в лицензии на «Патриот» прозвучал неожиданно. Впрочем, появляющиеся утечки в прессу говорят, что и закрытая встреча с Трампом не дала нужный Киеву результат. В частности, президент Украины просил для зимней кампании 300 перехватчиков современной модификации ПАК-3, но получил отказ. У США у самих их осталось мало, чуть более 700 штук, поистратились за время войны с Ираном. Вдогонку появилась новость о том, что и Пентагон отложил освоение уже одобренных Конгрессом для Украины 400 миллионов долларов до 2029 года. На этом фоне сами украинские источники признают, что в последнее время способность ВСУ сбивать российскую баллистику резко упала и стремится к нулю. Так в Киеве признали, что в ночь на 1 августа российская армия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. Была якобы сбита только 1 баллистическая цель. В этой ситуации, согласно 3 источникам в Белом доме, Зеленский предложил Трампу другую сделку, а именно разрешить использовать Starlink для наведения ударных дронов внутри российской территории. Сейчас компания Илона Маска SpaceX ограничивает работу терминалов в территории Украины и Крымом, блокируя их в России. Украинские дальнобойные дроны идут вглубь РФ на бортовой навигации с элементами искусственного интеллекта. Этого достаточно для НПЗ, складов и логистических узлов, крупных неподвижных целей. Но этого не хватает для мобильных целей, в том числе военных, в том числе пусковых установок. Трамп якобы обещал подумать и поговорить с Маском, который от встречи с Зеленским во время его визита в США отказался. Ранее связь со SpaceX держал отставленный министр обороны Михаил Федоров, который, по данным американских СМИ, почти согласовал разрешение. Но если Трамп прикажет. Источники в Белом доме при этом полагают, что решение Трампа будет зависеть от того, поверит ли он, что такое разрешение ускорит окончание войны. Ранее Маск довольно последовательно отказывался превращать Starlink в систему наведения для атак против РФ. Скорее всего, публичного «да» ждать и не стоит. Однако непонятно, какая будет реакция, если украинские инженеры сделают с терминалами что-то без санкций Вашингтона. Линию на то, что давление на Москву вынудит ее проявить гибкость, твердо держит сейчас госсекретарь Рубио. Он заявил на днях на Fox News, динамика конфликта за последние месяцы немного изменилась. Украинцы теперь способны наносить дальнобойные удары вглубь России, принося войну российскому народу. Мы готовы проверить, открыла ли эта новая динамика дверь к какому-то переговорному урегулированию. Далее он упомянул, что в ближайшие недели будут предприняты усилия по перезапуску переговоров, оговорившись, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы туда не придем. Такая позиция, очевидно, подпитывается драматическими публикациями СМИ на тему украинских ударов по НПЗ и логистике, но не вполне учитывает реальную ситуацию на фронте. Помимо того, что строится на переоценке влияния событий в тылу на военно-политические решения российского руководства. К тому же история практически не знает примеров, когда даже полное разрушение тыла ломало политическую волю воюющих стран. Помимо этого, логику того же Рубио можно понять двояко. Его слова звучат не как обоснование помощи Украине, а обоснование того, почему помогать больше не обязательно. Иными словами, если дальнобойная кампания ВСУ уже создает давление, то функция США может быть сведена к посредничеству. Таким образом, США попробует монетизировать чужие военные усилия в свой дипломатический капитал. Основные поставки, в том числе американского оружия, теперь идут на европейские деньги. За год работы соответствующего механизма 29 стран внесли 6,7 миллиардов долларов, и через него в Украину идет около 95% всех ракет для Patriot, включая ПАК-3. Крупнейшие плательщики – Норвегия, Нидерланды, Германия, Канада и Швеция. Но по ракетам там тоже все упирается в ограниченный объем. Мировой выпуск перехватчиков ПАК-3, единственного западного средства, которое считается эффективным против баллистики, составил в прошлом году порядка 620 штук. Сейчас европейцы развертывают производство других ракет-перехватчиков в Германии. Но первая продукция появится не раньше начала следующего года. К тому же они вообще не предназначены против «Искандера-М» или «Кинжала». Возобновление переговорного процесса не стоит ждать ранее конца августа, когда спецпосланники Уитков и Кушнер, возможно, на День независимости Украины 24 августа отправятся сначала в Киев, а потом в Москву. В любом случае, на зиму Киев вряд ли получит достаточное количество ракет-перехватчиков для ПВО. Сам он сделает акцент на дальнобойных ударах уже не только дронами, но и своей баллистикой. Глава корпорации Firepoint Штиллерман обещает наладить выпуск таких ракет до 90 штук в месяц. Но это пока лишь обещание. В зиму Украина войдет не на американских ракетах, а на собственном производстве и европейских складах.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сгенерированные искусственным интеллектом изображения – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
12: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображения известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используются в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется», продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
13: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые с фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
12: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано, и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но

0: Вспоминаю всегда, как лет сколько-то назад все смеялись над вакансиями «нужен сторисмейкер», потом перестали смеяться, когда это становится нормой рынка и всем они нужны.
1: В целом регулировать взаимодействие ИИ-индустрии авторского права призван законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент он устанавливает, что владельцы крупных онлайн-площадок должны маркировать ИИ-контент, а объекты авторского права для обучения моделей использовать можно, если такое произведение было приобретено легально. Однако к таким формулировкам у авторских сообществ возникли вопросы, которые, как утверждается, будут урегулированы подзаконными актами. Первые, как заявила «Ведомостям» советник президента России Елена Ямпольская, появятся осенью. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Между тем, автор мультсериала «Gravity Falls» Алекс Хирш в соцсети X поспорил с главой OpenAI Сэмом Альтманом на тему использования ИИ в повседневной жизни. Альтман написал, что в чат GPT можно делать для детей и подкасты об их интересах и включать во время поездки в машине. «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?» – ответил Хирш. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. Его разработали специалисты МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова. Работать с устройством можно удаленно через облачную платформу до 20 августа. Доступ к системе предоставляют бесплатно по регистрации. Сопроцессор работает вместе с обычными компьютерами и может ускорять отдельные виды сложных вычислений. Для каких задач предназначена новая разработка, рассказывает руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Рыбин.
3: Сопроцессор работает как ускоритель для классических процессоров, основанных на комп-технологии, и они используются аналогичным образом, как сегодня используются графические ускорители при проведении квантово-классических вычислений. В основном области применения сегодня предсказываются в материаловедении, разработке лекарств квантовой химии, задачах оптимизации, логистики, вычислительной емких сложных задач. Это новая гибридная парадигма вычислений, когда мы добавляем к возможностям классических архитектур новые квантовые вычислители, которые потенциально могут существенным образом расширить на порядке увеличить производительность по отдельным типам вычислительных алгоритмов. Наш текущий сопроцессор отличается тем, что это новая архитектура, которой мы смогли продемонстрировать и теоретически подтвердить, экспериментально опробировать возможность достижения точностей квантовых операций, которые уже близки к реализации алгоритмов коррекции ошибок, то есть реализации квантовых вычислений устойчивых к ошибкам.
4: Из наших отечественных российских коллег, кому прежде всего будет интересна такая возможность?
3: Сегодня к нашей платформе подключились практически все регионы нашей страны. Это и научно-исследовательские институты, и коммерческие компании, включая банки и IT-компании, которым требуется наращивание вычислительной инфраструктуры для решения своих повседневных задач.
2: Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана. Сам чип и необходимое для его работы дорогостоящее оборудование физически находятся у разработчиков, но пользоваться ими можно удаленно. По словам Родионова, сопоставимые по точности сверхпроводниковые квантовые процессоры сейчас доступны только в США и Китае. К платформе уже подключены несколько сотен пользователей из России, а также Белоруссии, Казахстана, Испании и Китая.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Штоф – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. Штоф, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа. И шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров. Знай меру на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Замену рейсам «Ижавия» нашли не только на направлении Екатеринбург-Ижевск. Стало известно, что с 10 августа «Победа» запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Сначала по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября по понедельникам, средам и пятницам. Билеты поступили в продажу. Минимальная стоимость от 8 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.
7: Отставки и назначения.
6: Один из немногих оставшихся

0: В России зарубежных фэшн-ритейлеров американский ГЭС сменил руководство, пишет «Коммерсант». Вместо Ирины Самсоновой, которая работала в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Селюк. Ранее он управлял российским бизнесом американского производителя игрушек Hasbro, которая покинула российский рынок.
1: Арбитраж.
0: Кинокомпания СТВ, которой принадлежат исключительные права на создание художественных фильмов «Жмурки», «Брат» и «Брат 2», в этом году заявила в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7 800 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС. Иски к индивидуальным предпринимателям поданы в арбитражные суды нескольких регионов. Часть требований полностью или частично удовлетворена. Самым крупным стал иск на 600 000 рублей к индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен использовал изображения из фильмов «Брат» на футболках и продавал их на маркетплейсе. Арбитраж, правда, взыскал с него около 230 000 рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты Краснодара на своем поле обыграли воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее петербургский «Зенит» на выезде разгромил Оренбург и возглавил турнирную таблицу. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: В Краснодаре случился настоящий детектив с погонями. Хозяева, казалось, уже в первом тайме решили исход встречи с «Факелом». По разу отличились Жубал и Никита Кривцов, который, эмоционально празднуя гол, показал футболку с надписью «Никита Дуэ». Это был отсыл к фамилии нападающего сборной Франции. Однако в начале второго тайма Жубал заработал хоть и легковесный на вид, но по правилам все же 11-метровый. Совершенно необязательный и в безобидной ситуации. Краснодарскому клубу повезло. Станислав Агатцев отразил удар Акселя Гнапи. Это был первый нереализованный пенальти в матчах нынешнего сезона РПЛ. Через несколько минут краснодарцы организовали хорошую контратаку, и Кривцов оформил дубль. 3-0, вроде бы все ясно. Но на исходе встречи сначала Максим Турищев, а затем Алексей Сутармин сократили отставание «Факела» до минимума. Стало очень нервно, и все же Краснодар выстоял. 3-2 и 6 очков после двух матчей. По разнице забитых мячей горожане уступают «Зениту», который разгромил Оренбург. В этой игре результат сделал один человек – Максим Глушенков. Он забил все 3 гола, как на загляденье. После встречи ему был вручен оригинальный подарок от РПЛ – крупный арбуз с надписью «Лучший игрок матча». Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков отметил мастерство футболиста, при этом признал, что соперник оказал достойное сопротивление, несмотря на крупный счет.
5: Талант этого футболиста проявляется волнообразно. Иногда его не видно, иногда он одним-другим действием решает исход матча. Здесь вот прямо разразился хитрик в таком мессианском стиле. Что касается сопротивления Оренбурга, то оно достойно уважения, потому что все-таки там много травмированных перед игрой, много достаточно было потерь. Я думаю, что у Оренбурга еще будут хорошие матчи, в которых это достаточно высокого уровня игра конвертируется в какие-то очки. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл 1-2 сенсационно. Вообще, надо сказать, конечно, что при Ахметзянове команда показывает все более-более высокий уровень футбола.
4: Действительно, были у Оренбурга и атаки, и удар в перекладину, и Денис Адамов вступал в игру и выручал «Зенит». Забить у Оренбурга не получилось. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» 2-1. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля бело-голубые ответили точным ударом Артура Гомеса, но очков набрать не сумели. Еще один мяч, забитый динамовцем Константином Тюкавиным, не был засчитан. По мнению заместителя главного редактора издания «Спорт-24» Михаила Типкова, у «Динамо», несмотря на возвращение на тренерский пост немца Сандра Шварца, все те же проблемы.
6: Команда не укомплектована для каких-то серьезных задач, потому что эти футболисты заваливались при Личке, они заваливались при Карпине, они заваливались при Гусеве, они не тянут сейчас. Без серьезной работы на трансферном рынке «Динамо» ничего не светит. Что со Шварцем, что со следующим тренером, на которого его поменяют в случае дальнейших неудач.
4: У бело-голубых были моменты, но «Балтику» выручал вернувшийся вратарь Евгений Латышонок. Возвращение было непрямым. Из «Зенита» голкипер сначала перешел в Нижний Новгород, а затем уже на правах аренды сменил прописку на Ленинградскую. Адекватная замена в «Балтике» ушедшему в ЦСКА Максиму Бориско. Ну а «Динамо» имеет одно очко после двух матчей и место в нижней части турнирной таблицы. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции. И в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономические и геополитические фонд вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которые в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение потерянным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и будет волатильной. В диапазоне $85-$90 за баррель.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиции Софья Донец.
7: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать ее частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вот кажется, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллара 79 рублей 46 копеек, юаня 11 рублей 76 копеек. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным OneTwoTrip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год к году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
8: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристов, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают, они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомоль завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
2: Татьяна Яковенко, Дальгео Турс. По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований и поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год-году, а их доля с 17 до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований и поездок по России снизилось на 5-6%.
3: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
9: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За второй квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инком недвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложения достиг рекордного показателя за последние 8 лет. Наконец, первого квартала на первичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43-42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей, даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения, а год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
3: «Недвижимость» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никол Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
11: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а Пакш может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело, в принципе, обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
12: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее, были вынуждены перейти на что-то иное.
11: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит так же расти, расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германия и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
13: С одной стороны, действует сила, которая называется глобальное изменение климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году. Но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
11: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять, разбирался Евгений Перельчук.
3: «Бизнес говорит».
14: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
15: Осенью прошлого года страна заблокировала счета, но не уведомила. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
14: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
16: Там есть определенный перечень. Течение срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сообщения. Сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения — это 30 суток.
14: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфутдиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
17: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговые, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
14: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
18: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает. Вот есть 10 часов, но в 5-6-7 классах ребята выбирают там порядка 3-4 часов в неделю в неурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить внеурочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5-6-7 классы, на мой взгляд, идеальный является трек ранней профориентации для ребят.
2: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
19: Различных курсов такой деятельности масса, и почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательны. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания. В том числе с привлечением разных специалистов, не только из школы, там медико-психологических даже.
2: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений разговоры о важном, курс «России. Мои горизонты», начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
3: Новости экономики.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России – менее 1%. Это следует из доклада Росстата. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%. В июне уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%. Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторического максимума. За полгода сумма поставок достигла почти 46,5 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. За аналогичный период прошлого года сумма закупок составляла 41,5 миллион. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, в июне вырос импорт фруктовых соков из Грузии сразу 8 раз в годовом выражении, до 388 тысяч долларов. Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэй и российским Благовещенском завершен. В Китае рассчитывают, что проект будет выполнен до конца текущего года, пишет Синьхуа. Канатка через Амур соединит два города, а поездка для пассажиров займет около 6 минут. В штате Невада обнаружили предположительно крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, пишет Financial Times. Стоимость ресурсов составляет примерно 152 миллиарда долларов. При этом более трети площади месторождения занимает территория НАСА. Представители горнодобывающей компании намерены добиваться отмены запрета на поиск и добычу полезных ископаемых на этой территории. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. В этом году их подали почти 3 миллиона абитуриентов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
20: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
21: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Но, во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
22: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно насколько?
21: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
20: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
0: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
20: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
20: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
6: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условную 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
23: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
6: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
1: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенные проекты или пул задач. И здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
6: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
4: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
7: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
4: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
7: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
4: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
6: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
24: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
25: Ежегодно обеспечивают «Молу» половину всего потока клиентов.
3: Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
26: Как появлялись города?
25: Рыбинск, Ярославская область, 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на территорию Румынии у границы с Украиной, заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавших и материального ущерба не было. В Удмуртии врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Одна из них несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке дронов погибли 3 человека, был поврежден автомобиль. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист покинул клуб после 3-го поражения подряд в чемпионате Китая. Перед началом сезона с команды сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования. Слуцкий работал в КНР с 24-го года. Он дважды с шанхайским клубом выигрывал суперкубок страны. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Почему Трамп передумал отдавать Украине лицензию на производство Патриот и дезавуировал обещание, сделанное на саммите НАТО в Анкаре? А также, что стоит за его словами о том, что передача такой технологии опасна тем, что однажды ее могут повернуть против вас самих? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд Москвы отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерации технические процессы не творческие и защищать тут просто нечего. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. По словам его создателей, сопоставимые по точности разработки есть только у 2 компаний в США и Китае. Для каких задач предназначен новый сопроцессор? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Лицензия, которой не было, Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот», хотя пообещал это сделать в ходе саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Однако на совещании с Кабинетом министров 31 июля президент США заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства «Патриот», и такое едва ли произойдет, поскольку это оружие может быть направлено и против Вашингтона. При этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS сказал, что США обсуждают с Украиной возможность передачи технологий для производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такая инициатива рассматривается, однако обсуждение идет трудно. Изменилась ли на самом деле позиция Вашингтона? Комментарии Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
11: На фоне, казалось бы, весьма благоприятной для Зеленского публичной части его недавнего визита в США, нынешний фактически отказ в лицензии на «Патриот» прозвучал неожиданно. Впрочем, появляющиеся утечки в прессу говорят, что и закрытая встреча с Трампом не дала нужный Киеву результат. В частности, президент Украины просил для зимней кампании 300 перехватчиков современной модификации ПАК-3, но получил отказ. У США у самих их осталось мало, чуть более 700 штук, поистратились за время войны с Ираном. Вдогонку появилась новость о том, что и Пентагон отложил освоение уже одобренных Конгрессом для Украины 400 миллионов долларов до 2029 года. На этом фоне сами украинские источники признают, что в последнее время способность ВСУ сбивать российскую баллистику резко упала и стремится к нулю. Так в Киеве признали, что в ночь на 1 августа российская армия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. Была якобы сбита только одна баллистическая цель. В этой ситуации, согласно трем источникам в Белом доме, Зеленский предложил Трампу другую сделку, а именно разрешить использовать Starlink для наведения ударных дронов внутри российской территории. Сейчас компания Илона Маска SpaceX ограничивает работу терминалов территории Украины и Крыма, блокируя их в России. Украинские дальнобойные дроны идут вглубь РФ на бортовой навигации с элементами искусственного интеллекта. Этого достаточно для НПЗ, складов и логистических узлов, крупных неподвижных целей. Но этого не хватает для мобильных целей, в том числе военных, в том числе пусковых установок. Трамп якобы обещал подумать и поговорить с Маском, который от встречи с Зеленским во время его визита в США отказался. Ранее связь со SpaceX держал отставленный министр обороны Михаил Федоров, который, по данным американских СМИ, почти согласовал разрешение, но если Трамп прикажет. Источники в Белом доме при этом полагают, что решение Трампа будет зависеть от того, поверит ли он, что такое разрешение ускорит окончание войны. Ранее Маск довольно последовательно отказывался превращать Starlink в систему наведения для атак против РФ. Скорее всего, публичного «да» ждать и не стоит. Однако непонятно, какая будет реакция, если украинские инженеры сделают с терминалами что-то без санкций Вашингтона. Линию на то, что давление на Москву вынудит ее проявить гибкость, твердо держит сейчас госсекретарь Рубио. Он заявил на днях на Fox News, динамика конфликта за последние месяцы немного изменилась. Украинцы теперь способны наносить дальнобойные удары вглубь России, принося войну российскому народу. Мы готовы проверить, открыла ли эта новая динамика дверь к какому-то переговорному урегулированию. Далее он упомянул, что в ближайшие недели будут предприняты усилия по перезапуску переговоров, оговорившись, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы туда не придем. Такая позиция, очевидно, подпитывается драматическими публикациями СМИ на тему украинских ударов по НПЗ и логистике, но не вполне учитывает реальную ситуацию на фронте. Помимо того, что строится на переоценке влияния событий в тылу на военно-политические решения российского руководства. К тому же история практически не знает примеров, когда даже полное разрушение тыла ломало политическую волю воюющих стран. Помимо этого, логику того же Рубио можно понять двояко. Его слова звучат не как обоснование помощи Украине, а обоснование того, почему помогать больше не обязательно. Иными словами, если дальнобойная компания ВСУ уже создает давление, то функция США может быть сведена к посредничеству. Таким образом, США попробует монетизировать чужие военные усилия в свой дипломатический капитал. Основные поставки, в том числе американского оружия, теперь идут на европейские деньги. За год работы соответствующего механизма 29 стран внесли 6,7 миллиардов долларов, и через него в Украину идет около 95% всех ракет для Patriot, включая ПАК-3. Крупнейшие плательщики – Норвегия, Нидерланды, Германия, Канада и Швеция. Но по ракетам там тоже все упирается в ограниченный объем. Мировой выпуск перехватчиков ПАК-3, единственного западного средства, которое считается эффективным против баллистики, составил в прошлом году порядка 620 штук. Сейчас европейцы развертывают производство других ракет-перехватчиков в Германии, но первая продукция появится не раньше начала следующего года. К тому же они вообще не предназначены против «Искандера-М» или «Кинжала». Возобновление переговорного процесса не стоит ждать ранее конца августа, когда спецпосланники Уитков и Кушнер, возможно, на День независимости Украины 24 августа отправятся сначала в Киев, а потом в Москву. В любом случае, на зиму Киев вряд ли получит достаточное количество ракет-перехватчиков для ПВО. Сам он сделает акцент на дальнобойных ударах уже не только дронами, но и своей баллистикой. Глава корпорации Firepoint Штиллерман обещает наладить выпуск таких ракет до 90 штук в месяц. Но это пока лишь обещание. В зиму Украина войдет не на американских ракетах, а на собственном производстве и европейских складах.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Сгенерированные искусственным интеллектом изображения – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
12: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображение известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используется в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется», продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
13: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые с фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
12: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано, и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но вердикт, скорее всего, останется неизменным, так как в этом конкретном случае техника, а не рука человека, сыграла решающую роль. В принципе, сейчас изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, встречаются повсеместно. На билбордах, на школьных тетрадках, в рекламе по телевизору и на стриминговых сервисах и так далее. Эксперты медиа и рекламного рынка считают, что такого наверняка станет еще больше. Решение московского суда, посчитавшего и генерацию техническим процессом, а не творческим, дискуссии среди игроков рынка, по сути, не вызвало. Рынок решил, что это даже выгодно, поскольку, по сути, утверждает умение работать с нейросетями как обязательное для индустрии, продолжает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
14: Это навык, как навык работы в Excel. И сейчас очень важный навык современного специалиста, неважно, чем он занимается, это навык постановки задачи нейросетям. Мы, безусловно, часто встречаем скепсис. Есть достаточно большое количество брендов, есть достаточно большое количество экспертов, которые считают, что, например, и блогеры, это, ну что это как бы не то же самое. Это не настоящее.

0: Дневной жизни. Альтман написал, что в чат GPT можно делать для детей и подкасты об их интересах и включать во время поездки в машине. А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми? Ответил Хирш. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. Его разработали специалисты МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова. Работать с устройством можно удаленно через облачную платформу до 20 августа. Доступ к системе предоставляют бесплатно по регистрации. Сопроцессор работает вместе с обычными компьютерами и может ускорять отдельные виды сложных вычислений. Для каких задач предназначена новая разработка, рассказывает руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
1: Сопроцессор работает как ускоритель для классических процессоров, основанных на коммутехнологии, и они используются аналогичным образом, как сегодня используются графические ускорители при проведении квантово-классических вычислений. В основном области применения сегодня предсказываются в материаловедении, разработке лекарств квантовой химии, задачах оптимизации, логистики, вычислительной емких сложных задач. Это новая гибридная парадигма вычислений, когда мы добавляем к возможностям классических архитектур новые квантовые вычислители, которые потенциально могут существенным образом расширить на порядке, увеличить производительности по отдельным типам вычислительных алгоритмов. Наш текущий сопроцессор отличается тем, что это новая архитектура, которую мы смогли продемонстрировать и теоретически подтвердить, экспериментально опробировать возможность достижения точностей квантовых операций, которые уже близки к реализации алгоритмов коррекции ошибок, то есть реализации квантовых вычислений устойчивых к ошибкам.
2: Из наших отечественных российских коллег кому прежде всего будет интересна такая возможность?
1: Сегодня к нашей платформе подключились практически все регионы нашей страны. Это и научно-исследовательские институты, и коммерческие компании, включая банки и IT-компании, которым требуется наращивание вычислительной инфраструктуры для решения своих повседневных задач.
0: Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана. Сам чип и необходимый для его работы дорогостоящее оборудование физически находится у разработчиков, но пользоваться ими можно удаленно. По словам Родионова, сопоставимые по точности сверхпроводниковые квантовые процессоры сейчас доступны только в США и Китае. К платформе уже подключены несколько сотен пользователей из России, а также Белоруссии, Казахстана, Испании и Китая.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: 20-е штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров.
11: Знай меру на Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Замену рейсам «Ижавия» нашли не только на направлении Екатеринбург-Ижевск. Стало известно, что с 10 августа «Победа» запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Сначала по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября по понедельникам, средам и пятницам. Билеты поступили в продажу. Минимальная стоимость от 8 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.
14: Отставки и назначения.
13: Один из немногих оставшихся в России зарубежных фэшн-ритейлеров, американский ГЭС, сменил руководство, пишет «Коммерсант». Вместо Ирины Самсоновой, которая работала в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Селюк. Ранее он управлял российским бизнесом американского производителя игрушек Hasbro, которая покинула российский рынок.
14: Арбитраж.
13: Кинокомпания СТВ, которой принадлежат исключительные права на создание художественных фильмов «Жмурки», «Брат» и «Брат-2», в этом году заявила в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. Иски к индивидуальным предпринимателям поданы в арбитражные суды нескольких регионов. Часть требований полностью или частично удовлетворена. Самым крупным стал иск на 600 тысяч рублей к индивидуальному предпринимателю. покупателю. Бизнесмен использовал изображения из фильмов «Брат на футболках» и продавал их на маркетплейсе. Арбитраж, правда, взыскал

0: С него около 230 тысяч рублей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты Краснодара на своем поле обыграли воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее петербургский «Зенит» на выезде разгромил Оренбург и возглавил турнирную таблицу. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: В Краснодаре случился настоящий детектив с погонями. Хозяева, казалось, уже в первом тайме решили исход встречи с «Факелом». По разу отличились Жубал и Никита Кривцов, который, эмоционально празднуя гол, показал футболку с надписью «Никита Дуэ». Это был отсыл к фамилии нападающего сборной Франции. Однако в начале второго тайма Жубал заработал хоть и легковесный на вид, но по правилам все же 11-метровый. Совершенно необязательный и в безобидной ситуации. Краснодарскому клубу повезло. Станислав Агацев отразил удар Акселя Гнапи. Это был первый нереализованный пенальти в матчах нынешнего сезона РПЛ. Через несколько минут краснодарцы организовали хорошую контратаку, и Кривцов оформил дубль. Сначала Максим Турищев, а затем Алексей Сутармин сократили отставание «Факела» до минимума. Стало очень нервно, и все же Краснодар выстоял. 3-2 и 6 очков после двух матчей. По разнице забитых мячей горожане уступают «Зениту», который разгромил Оренбург. В этой игре результат сделал один человек – Максим Глушенков. Он забил все три гола, как на загляденье. После встречи ему был вручен оригинальный подарок от РПЛ – крупный арбуз с надписью «Лучший игрок матча». Главный редактор газеты «Спорт» день за днем Иван Житков отметил мастерство футболиста, при этом признал, что соперник оказал достойное сопротивление, несмотря на крупный счет.
4: Талант этого футболиста проявляется волнообразно. Иногда его не видно, иногда он одним-другим действием решает исход матча. Ну а здесь вот прямо разразился хитрик в таком мессианском стиле. Что касается сопротивления Оренбурга, то оно достойно уважения, потому что все-таки там много травмированных перед игрой, много достаточно хорошие матчи, в которых это достаточно высокого уровня игра конвертируется в какие-то очки. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл 1-2 сенсационно. Вообще, надо сказать, конечно, что при Ахмедзянове команда показывает все более-более высокий уровень футбола.
3: Действительно, были у Оренбурга и атаки, и удар в перекладину, и Денис Адамов вступал в игру и выручал «Зенит». Забить у Оренбурга не получилось. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» 2-1. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля бело-голубые ответили точным ударом Артура Гомеса, но очков набрать не сумели. Еще один мяч, забитый динамовцем Константином Тюкавиным, не был засчитан. По мнению заместителя главного редактора издания «Спорт-24» Михаила Типкова, у «Динамо», несмотря на возвращение на тренерский пост немца Сандра Шварца, все те же проблемы.
5: Команда не укомплектована для каких-то серьезных задач, потому что эти футболисты заваливались при Личке, они заваливались при Карпине, они заваливались при Гусеве, они не тянут сейчас. Без серьезной работы на трансферном рынке «Динамо» ничего не светит. Что со Шварцем, что со следующим тренером, на которого его поменяют в случае дальнейших неудач.
3: У бело-голубых были моменты, но «Балтику» выручал вернувшийся вратарь Евгений Латышонок. Возвращение было непрямым. Из «Зенита» голкипер сначала перешел в Нижний Новгород, а затем уже на правах аренды сменил прописку на калининградскую. Адекватная замена в «Балтике» у ушедшему в ЦСКА Максиму Бориско. Ну а «Динамо» имеет одно очко после двух матчей и место в нижней части турнирной таблицы. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс биржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит говорит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
6: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции, и в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фон вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которые в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений и ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне 85-90 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист и инвестиции Софья Донец.
7: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда он использовал более слабого и более крепкого рубля, со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать ее частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы и ожидаем и на следующий недели и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет ситуация по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вот кажется, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
1: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллара 79 рублей 46 копеек, юаня 11 рублей 76 копеек. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным OneTwoTrip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год-году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
8: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристах, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут, то такой 7-8-часовой перелет делают, они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы вести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно это и безопасно.
1: Татьяна Яковенко, Дальгео Турс. По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17 до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
2: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
9: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году, механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект, и право на забвение умерло. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее также невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно, долго и дорого. Хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения. Но это только первые шаги. Консенсус о том, что считать успешным удалением в нейросетях, до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных постулировано, про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никол Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
11: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в порт из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а ПАКШ может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело, в принципе, обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
12: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановки несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
11: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит так же расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германия и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
13: С одной стороны, действует сила, которая называется глобальные изменения климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году. Но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
11: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять? Разбирался Евгений Перельчук.
2: «Бизнес говорит».
14: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
15: Осенью прошлого года страна заблокировала счета, но не уведомила. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
14: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lotech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
16: Там есть определенный перечень. Это срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения – это 30 суток.
14: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфуддиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
17: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто безосновательный здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираемся. И налоговые, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
14: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
18: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает. Вот есть 10 часов, но в 5, 6, 7 классах ребята выбирают там порядка 3-4 часов в неделю в неурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить в него урочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5, 6, 7 классы, на мой взгляд, идеальным является трек ранней профориентации для ребят.
1: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
19: Различных курсов такой деятельности масса. И почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательны. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания. В том числе с привлечением разных специалистов не только из школы, там медико-психологических даже.
1: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений разговоры о важном, курс России, мои горизонты, начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России – менее 1%. Это следует из доклада Росстата. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%. В июне уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%. Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторического максимума. За полгода сумма поставок достигла почти 46,5 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. За аналогичный период прошлого года сумма закупок составляла 41,5 миллион. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, в июне вырос импорт фруктовых соков из Грузии сразу 8 раз в годовом выражении, до 388 тысяч долларов. Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэй и российским Благовещенском завершен. В Китае рассчитывают, что проект будет выполнен до конца текущего года, пишет Синьхуа. Канатка через Амур соединит два города, а поездка для пассажиров займет около 6 минут. В штате Невада обнаружили предположительно крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, пишет Financial Times. Стоимость ресурсов составляет примерно 152 миллиарда долларов. При этом более трети площади месторождения занимает территория НАСА. Представители горнодобывающей компании намерены добиваться отмены запрета на поиск и добычу полезных ископаемых на этой территории. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. В этом году их подали почти 3 миллиона абитуриентов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
20: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
21: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
22: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно насколько?
21: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
20: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
23: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. работы. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут, средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
20: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
0: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
20: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
3: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
4: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
3: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
5: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами, им нужно закрыть определенные проекты или пул задач, и здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
3: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гурмана, Гуламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
6: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
7: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают в таком не очень хорошем виде уже.
6: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
7: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
6: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
3: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Уже в эфире Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса – Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на территорию Румынии у границы с Украиной, заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты 2 истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавших и материального ущерба не было. В Удмуртии врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Одна из них несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке дронов погибли 3 человека, был поврежден автомобиль. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист покинул клуб после третьего поражения подряд в чемпионате Китая. Перед началом сезона с команды сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования. Слуцкий работал в КНР с 24 года. Он дважды с шанхайским клубом выигрывал суперкубок страны. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Почему Трамп передумал отдавать Украине лицензию на производство Патриот и дезавуировал обещание, сделанное на саммите НАТО в Анкаре? А также, что стоит за его словами о том, что передача такой технологии опасна тем, что однажды ее могут повернуть против вас самих? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд Москвы отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерации технические процессы не творческие и защищать тут просто нечего. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. По словам его создателей, сопоставимые по точности разработки есть только у двух компаний в США и Китае. Для каких задач предназначен новый сопроцессор? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лицензия, которой не было, Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот», хотя пообещал это сделать в ходе саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Однако на совещании с Кабинетом министров 31 июля президент США заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства «Патриот», и такое едва ли произойдет, поскольку это оружие может быть направлено и против Вашингтона. При этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS сказал, что США обсуждают с Украиной возможность передачи технологий для производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такая инициатива рассматривается, однако обсуждение идет трудно. Изменилась ли на самом деле позиция Вашингтона? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофта знает».
9: На фоне, казалось бы, весьма благоприятной для Зеленского публичной части его недавнего визита в США нынешний фактически отказ в лицензии на «Патриот» прозвучал неожиданно. Впрочем, появляющиеся утечки в прессу говорят, что и закрытая встреча с Трампом не дала нужный Киеву результат. В частности, президент Украины просил для зимней кампании 300 перехватчиков современной модификации ПАК-3, но получил отказ. У США у самих их осталось мало, чуть более 700 штук, поистратились за время войны с Ираном. Вдогонку появилась новость о том, что и Пентагон отложил освоение уже одобренных Конгрессом для Украины 400 миллионов долларов до 2029 года. На этом фоне сами украинские источники признают, что в последнее время способность ВСУ сбивать российскую баллистику резко упала и стремится к нулю. Так в Киеве признали, что в ночь на 1 августа российская армия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. Была якобы сбита только одна баллистическая цель. В этой ситуации, согласно трем источникам в Белом доме, Зеленский предложил Трампу другую сделку, а именно разрешить использовать Starlink для наведения ударных дронов внутри российской территории. Сейчас компания Илона Маска SpaceX ограничивает работу терминалов в территории Украины и Крымом, блокируя их в России. Украинские дальнобойные дроны идут вглубь РФ на бортовой навигации с элементами искусственного интеллекта. Этого достаточно для НПЗ, складов и логистических узлов, крупных неподвижных целей. Но этого не хватает для мобильных целей, в том числе военных, в том числе пусковых установок. Трамп якобы обещал подумать и поговорить с Маском, который от встречи с Зеленским во время его визита в США отказался. Ранее связь со SpaceX держал отставленный министр обороны Михаил Федоров, который, по данным американских СМИ, почти согласовал разрешение. Но если Трамп прикажет. Источники в Белом доме при этом полагают, что решение Трампа будет зависеть от того, поверит ли он, что такое разрешение ускорит окончание войны. Ранее Маск довольно последовательно отказывался при превращать Starlink в систему наведения для атак против РФ. Скорее всего, публичного «да» ждать и не стоит. Однако непонятно, какая будет реакция, если украинские инженеры сделают с терминалами что-то без санкций Вашингтона. Линию на то, что давление на Москву вынудит ее проявить гибкость, твердо держит сейчас госсекретарь Рубио. Он заявил на днях на Fox News, динамика конфликта за последние месяцы немного изменилась. Украинцы теперь способны наносить дальнобойные удары вглубь России, принося войну российскому народу. Мы готовы проверить, открыла ли эта новая динамика дверь к какому-то переговорному урегулированию. Далее он упомянул, что в ближайшие недели будут предприняты усилия по перезапуску переговоров, оговорившись, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы туда не придем. Такая позиция, очевидно, подпитывается драматическими публикациями СМИ на тему украинских ударов по НПЗ и логистике, но не вполне учитывает реальную ситуацию на фронте. Помимо того, что строится на переоценке влияния событий в тылу на военно-политические решения российского руководства. К тому же история практически не знает примеров, когда даже полное разрушение тыла ломало политическую волю воюющих стран. Помимо этого, логику того же Рубио можно понять двояко. Его слова звучат не как обоснование помощи Украине, а обоснование того, почему помогать больше не обязательно. Иными словами, если дальнобойная кампания ВСУ уже создает давление, то функция США может быть сведена к посредничеству. Таким образом, США попробует монетизировать чужие военные усилия в свой дипломатический капитал. Основные поставки, в том числе американского оружия, теперь идут на европейские деньги. За год работы соответствующего механизма 29 стран внесли $6,7 миллиардов, и через него в Украину идет около 95% всех ракет для Патриот, включая ПАК-3. Крупнейшие плательщики – Норвегия, Нидерланды, Германия, Канада и Швеция. Но по ракетам там тоже все упирается в ограниченный объем. Мировой выпуск перехватчиков ПАК-3, единственного западного средства, которое считается эффективным против баллистики, составил в прошлом году порядка 620 штук. Сейчас европейцы развертывают производство других ракет-перехватчиков в Германии, но первая продукция появится не раньше начала следующего года. К тому же они вообще не предназначены против «Искандера-М» или «Кинжала». Возобновление переговорного процесса не стоит ждать ранее конца августа, когда спецпосланники Уитков и Кушнер, возможно, на День независимости Украины 24 августа отправятся сначала в Киев, а потом в Москву. В любом случае, на зиму Киев вряд ли получит достаточное количество ракет-перехватчиков для ПВО. Сам он сделает акцент на дальнобойных ударах уже не только дронами, но и своей баллистикой. Глава корпорации Firepoint Штиллерман обещает наладить выпуск таких ракет до 90 штук в месяц. Но это пока лишь обещание. В зиму Украина войдет не на американских ракетах, а на собственном производстве и европейских складах.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Сгенерированные искусственным интеллектом изображения – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
11: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображения известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используются в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется». Продолжает управляющий партнер коллегии коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
12: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые из фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
11: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано, и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но вердикт, скорее всего, останется неизменным, так как в этом конкретном случае техника, а не рука человека, сыграла решающую роль. В принципе, сейчас изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, встречаются повсеместно. На билбордах, на школьных тетрадках, в рекламе по телевизору и на стриминговых сервисах и так далее. Эксперты медиа и рекламного рынка считают, что такого наверняка станет еще больше. Решение Московского суда, посчитавшего и генерацию техническим процессом, а не творческим, дискуссии среди игроков рынка, по сути, не вызвало. Рынок решил, что это даже выгодно, поскольку, по сути, утверждает умение работать с нейросетями как обязательное для индустрии. Продолжает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: Это навык, как навык работы в Excel. И сейчас очень важный навык современного специалиста, неважно, чем он занимается, это навык постановки задачи нейросетям. Мы, безусловно, часто встречаем скепсис. Есть достаточно большое количество брендов, есть достаточно большое количество экспертов, которые считают, что, например, и блогеры, это, ну что это как бы не то же самое. Это не настоящее, это не те эмоции. Есть бренды, которые считают по-другому. Это нормально, я в этом ничего провокационного не вижу. И я тоже вспоминаю всегда, как лет сколько-то назад все смеялись над вакансиями «нужен сторисмейкер», потом перестали смеяться, когда это становится нормой рынка и всем они нужны.
11: В целом регулировать взаимодействие и индустрии авторского права призван законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент он устанавливает, что владельцы крупных онлайн-площадок должны маркировать и контент,

0: В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. Его разработали специалисты МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова. Работать с устройством можно удаленно через облачную платформу до 20 августа. Доступ к системе предоставляют бесплатно по регистрации. Сопроцессор работает вместе с обычными компьютерами и может ускорять отдельные виды сложных вычислений. Для каких задач предназначена новая разработка, рассказывает руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
1: Сопроцессор работает как ускоритель для классических процессоров, основанных на коммутехнологии, и они используются аналогичным образом, как сегодня используются графические ускорители при проведении квантово-классических вычислений. В основном области применения сегодня предсказываются в материаловедении, разработке лекарств квантовой химии, задачах оптимизации, логистики, вычислительной емких сложных задач. Это новая гибридная парадигма вычислений, когда мы добавляем к возможностям классических архитектур новые квантовые вычислители, которые потенциально могут существенным образом расширить на порядке увеличить производительность по отдельным типам вычислительных алгоритмов. Наш текущий сопроцессор отличается тем, что это новая архитектура, которую мы смогли продемонстрировать и теоретически подтвердить, экспериментально опробировать возможность достижения точностей квантовых операций, которые уже близки к реализации алгоритмов коррекции ошибок, то есть реализации квантовых вычислений устойчивых к ошибкам.
2: Из наших отечественных российских коллег кому прежде всего будет интересна такая возможность?
1: Сегодня к нашей платформе подключились практически все регионы нашей страны. Это и научно-исследовательские институты, и коммерческие компании, включая банки и IT-компании, которым требуется наращивание вычислительной инфраструктуры для решения своих повседневных задач.
0: Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана. Сам чип и необходимое для его работы дорогостоящее оборудование физически находится у разработчиков, но пользоваться ими можно удаленно. По словам Родионова, сопоставимые по точности сверхпроводниковые квантовые процессоры сейчас доступны только в США и Китае. К платформе уже подключены несколько сотен пользователей из России, а также Белоруссии, Казахстана, Испании и Китая.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акинфий Демидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
3: Как появлялись города? На Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Замену рейсам «Ижавия» нашли не только на направлении Екатеринбург-Ижевск. Стало известно, что с 10 августа «Победа» запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Сначала по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября по понедельникам, средам и пятницам. Билеты поступили в продажу. Минимальная стоимость от 8 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.
8: Отставки и назначения.
7: Один из немногих оставшихся в России зарубежных фэшн-ритейлеров, американский ГЭС, сменил руководство, пишет «Коммерсант». Вместо Ирины Самсоновой, которая работала в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Селюк. Ранее он управлял российским бизнесом американского производителя игрушек Hasbro, которая покинула российский рынок.
8: Арбитраж.
7: Кинокомпания СТВ, которой принадлежат исключительные права на создание художественных фильмов «Жмурки», «Брат» и «Брат 2», в этом году заявила в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. Иски к индивидуальным предпринимателям поданы в арбитражные суды нескольких регионов. Часть требований полностью или частично удовлетворена. Самым крупным стал иск на 600 тысяч рублей к индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен использовал изображения из фильмов «Брат» на футболках и продавал их на маркетплейсе. Арбитраж, правда, взыскал с него около 230 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты Краснодара на своем поле обыграли воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России.

0: Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее петербургский «Зенит» на выезде разгромил Оренбург и возглавил турнирную таблицу. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: В Краснодаре случился настоящий детектив с погонями. Хозяева, казалось, уже в первом тайме решили исход встречи с «Факелом». По разу отличились Жубал и Никита Кривцов, который, эмоционально празднуя гол, показал футболку с надписью «Никита Дуэ». Это был отсылка к фамилии нападающего сборной Франции. Однако в начале второго тайма Жубал заработал хоть и легковесный на вид, но по правилам все же 11-метровый, совершенно необязательный и в безобидной ситуации. Краснодарскому клубу повезло, Станислав Агацев отразил удар Акселя Гнапи. Это был первый нереализованный пенальти в матчах нынешнего сезона РПЛ. Через несколько минут краснодарцы организовали хорошую контратаку, и Кривцов оформил дубль. 3-0, вроде бы все ясно. Но на исходе встречи сначала Максим Турищев, а затем Алексей Сутармин сократили отставание «Факела» до минимума. Стало очень нервно, и все же Краснодар выстоял. 3-2 и 6 очков после двух матчей. По разнице забитых мячей горожане уступают «Зениту», который разгромил Оренбург. В этой игре результат сделал один человек – Максим Глушенков. Он забил все 3 гола, как на загляденье. После встречи ему был вручен оригинальный подарок от РПЛ – крупный арбуз с надписью «Лучший игрок матча». Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков отметил мастерство футболиста, при этом признал, что соперник оказал достойное сопротивление, несмотря на крупный счет.
3: Талант этого футболиста проявляется волнообразно. Иногда его не видно, иногда он одним-другим действием решает исход матча, ну а здесь вот прямо разразился хит-трик в таком мессианском стиле. Что касается сопротивления Оренбурга, то оно достойно уважения, потому что все-таки там много травмированных перед игрой, много достаточно было потерь. Я думаю, что Оренбурга еще будут хорошие матчи, в которых это достаточно высокого уровня игра конвертируется в какие-то очки. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл 1-2 сенсационно. Вообще, надо сказать, конечно, что при Ахметзянове команда показывает все более и более высокий уровень футбола.
2: Действительно, были у Оренбурга и атаки, и удар в перекладину, и Денис Адамов вступал в игру и выручал «Зенит». Забить у Оренбурга не получилось. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» 2-1. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля бело-голубые ответили точным ударом Артура Гомеса, но очков набрать не сумели. Еще один мяч, забитый динамовцем Константином Тюкавиным, не был засчитан. По мнению заместителя главного редактора издания «Спорт-24» Михаила Типкова, у «Динамо», несмотря на возвращение на тренерский пост немца Сандра Шварца, все те же проблемы.
4: Команда не укомплектована для каких-то серьезных задач, потому что эти футболисты заваливались при Личке, они заваливались при Карпине, они заваливались при Гусеве, они не тянут сейчас. Без серьезной работы на трансферном рынке «Динамо» ничего не светит. Что со Шварцем, что со следующим тренером, на которого его поменяют в случае дальнейших неудач.
2: У бело-голубых были моменты, но «Балтику» выручал вернувшийся вратарь Евгений Латышонок. Возвращение было непрямым. Из «Зенита» голкипер сначала перешел в Нижний Новгород, а затем уже на правах аренды сменил прописку на Калининград. Адекватная замена в «Балтике» ушедшему в ЦСКА Максиму Бориско. Ну а «Динамо» имеет одно очко после двух матчей и место в нижней части турнирной таблицы. Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции, и в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фон вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которое в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем или иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне 85-90 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
6: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллара 79 рублей 46 копеек, юаня 11 рублей 76 копеек. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным One, Two, Trip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным One, Two, Trip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год к году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
7: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристов, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают. Они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомол завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
0: Татьяна Яковенко, Дальгео Турс. По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17 до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 кВт-часов летом хватает на вполне приличные 150 км пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 км пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший уютный домик. Во втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
1: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никол Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
10: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а Пакш может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело, в принципе, обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
11: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
10: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит также расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германия и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: С одной стороны, действуют силы, которые называются глобальные изменения климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году. Но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
10: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять? Разбирался Евгений Перельчук.
13: Бизнес говорит.
14: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
15: Осенью прошлого года страна заблокировала счета, но не уведомила. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
14: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
16: Там есть определенный перечень. Срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения – это 30 суток.
14: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфуддиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрело жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
17: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговые, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
14: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
18: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает. Вот есть 10 часов, но в 5-7 классах ребята выбирают там порядка 3-4 часов в неделю в неурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить в неурочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5-7 классы, на мой взгляд, идеальный является трек ранней профориентации для ребят.
0: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
19: Различных курсов такой деятельности масса. И почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательны. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания. В том числе с привлечением разных специалистов не только из школы, там медико-психологических даже.
0: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений – разговоры о важном, курс «России. Мои горизонты», начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
1: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Приемника нет?
20: а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России – менее 1%. Это следует из доклада Росстата. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%. В июне уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%. Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторического максимума. За полгода сумма поставок достигла почти 46,5 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. За аналогичный период прошлого года сумма закупок составляла 41,5 миллион. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, в июне вырос импорт фруктовых соков из Грузии сразу 8 раз в годовом выражении, до 388 тысяч долларов. Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэй и российским Благовещенском завершен. В Китае рассчитывают, что проект будет выполнен до конца текущего года, пишет Синьхуа. Канатка через Амур соединит два города, а поездка для пассажиров займет около 6 минут. В штате Невада обнаружили предположительно крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, пишет Financial Times. Стоимость ресурсов составляет примерно 152 миллиарда долларов. При этом более трети площади месторождения занимает территория НАСА. Представители горнодобывающей компании намерены добиваться отмены запрета на поиск и добычу полезных ископаемых на этой территории. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. В этом году их подали почти 3 миллиона абитуриентов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
21: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
22: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Но, во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
23: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно насколько?
22: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
21: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учреждений». учебных заведений России Виктор Демин.
2: Это результат внедрения 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
21: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, этот тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО – это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
21: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
4: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
5: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
4: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компании «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
24: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходит приходят с какими-то единичными задачами, им нужно закрыть определенные проекты или полузадач, и здесь удобнее именно арендовать особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
21: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференций до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
6: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
7: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
6: Бывает по-разному, все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
7: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
6: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
21: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все ли хозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на территорию Румынии у границы с Украиной, заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавших и материального ущерба не было. В Удмуртии врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Одна из них несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке дронов погибли 3 человека, был поврежден автомобиль. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист покинул клуб после третьего поражения подряд в чемпионате Китая. Перед началом сезона с команды сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования. Слуцкий работал в КНР с 24 года. Он дважды с шанхайским клубом выигрывал суперкубок страны. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Почему Трамп передумал отдавать Украине лицензию на производство Патриот и дезавуировал обещание, сделанное на саммите НАТО в Анкаре? А также, что стоит за его словами о том, что передача такой технологии опасна тем, что однажды ее могут повернуть против вас самих? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд Москвы отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерация технический процесс, а не творческий, и защищать тут просто нечего. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. По словам его создателей, сопоставимые по точности разработки есть только у двух компаний в США и Китае. Для каких задач предназначен новый сопроцессор? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Лицензия, которой не было, Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот», хотя пообещал это сделать в ходе саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Однако на совещании с Кабинетом министров 31 июля президент США заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства «Патриот», и такое едва ли произойдет, поскольку это оружие может быть направлено и против Вашингтона. При этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS сказал, что США обсуждают с Украиной возможность передачи технологий для производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такая инициатива рассматривается, однако обсуждение идет трудно. Изменилась ли на самом деле позиция Вашингтона? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофта знает».
10: На фоне, казалось бы, весьма благоприятной для Зеленского публичной части его недавнего визита в США нынешний фактический отказ в лицензии на «Патриот» прозвучал неожиданно. Впрочем, появляющиеся утечки в прессу говорят, что и закрытая встреча с Трампом не дала нужный Киеву результат. В частности, президент Украины просил для зимней кампании 300 перехватчиков современной модификации ПАК-3, но получил отказ. У США у самих их осталось мало, чуть более 700 штук, поистратились за время войны с Ираном. Вдогонку появилась новость о том, что и Пентагон отложил освоение уже одобренных Конгрессом для Украины 400 миллионов долларов до 2029 года. На этом фоне сами украинские источники признают, что в последнее время способность ВСУ сбивать российскую баллистику резко упала и стремится к нулю. Так в Киеве признали, что в ночь на 1 августа российская армия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. Была якобы сбита только одна баллистическая цель. В этой ситуации, согласно трем источникам в Белом доме, Зеленский предложил Трампу другую сделку, а именно разрешить использовать Starlink для наведения ударных дронов внутри российской территории. Сейчас компания Илона Маска SpaceX ограничивает работу терминалов территории Украины и Крымом, блокируя их в России. Украинские дальнобойные дроны идут вглубь РФ на бортовой навигации с элементами искусственного интеллекта. Этого достаточно для НПЗ, складов и логистических узлов, крупных неподвижных целей. Но этого не хватает для мобильных целей, в том числе военных, в том числе пусковых установок. Трамп якобы обещал подумать и поговорить с Маском, который от встречи с Зеленским во время его визита в США отказался. Ранее связь со SpaceX держал отставленный министр обороны Михаил Федоров, который, по данным американских СМИ, почти согласовал разрешение. Но если Трамп прикажет. Источники в Белом доме при этом полагают, предполагают, что решение Трампа будет зависеть от того, поверит ли он, что такое разрешение ускорит окончание войны. Ранее Маск довольно последовательно отказывался превращать Starlink в систему наведения для атак против РФ. Скорее всего, публичного «да» ждать и не стоит. Однако непонятно, какая будет реакция, если украинские инженеры сделают с терминалами что-то без санкций Вашингтона. Линию на то, что давление на Москву вынудит ее проявить гибкость, твердо держит сейчас госсекретарь Рубио. Он заявил на днях на Fox News: динамика конфликта за последние месяцы немного изменилась. Украинцы теперь способны наносить дальнобойные удары вглубь России, принося войну российскому народу. Мы готовы проверить, открыла ли эта новая динамика дверь к какому-то переговорному урегулированию. Далее он упомянул, что в ближайшие недели будут предприняты усилия по перезапуску переговоров, оговорившись, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы туда не придем. Такая позиция, очевидно, подпитывается драматическими публикациями СМИ на тему украинских ударов по НПЗ и логистике, но не вполне учитывает реальную ситуацию на фронте. Помимо того, что строится на переоценке влияния событий в тылу на военно-политические решения российского руководства. К тому же история практически не знает примеров, когда даже полное разрушение тыла ломало политическую волю воюющих стран. Помимо этого, логику того же Рубио можно понять двояко. Его слова звучат не как обоснование помощи Украине, а обоснование того, почему помогать больше не обязательно. Иными словами, если дальнобойная кампания ВСУ уже создает давление, то функция США может быть сведена к посредничеству. Таким образом, США попробует монетизировать чужие военные усилия в свой дипломатический капитал. Основные поставки, в том числе американского оружия, теперь идут на европейские деньги. За год работы соответствующего механизма 29 стран внесли 6,7 миллиардов долларов, и через него в Украину идет около 95% всех ракет для Patriot, включая ПАК-3. Крупнейшие плательщики – Норвегия, Нидерланды, Германия, Канада и Швеция. Но по ракетам там тоже все упирается в ограниченный объем. Мировой выпуск перехватчиков ПАК-3, единственного западного средства, которое считается эффективным против баллистики, составил в прошлом году порядка 620 штук. Сейчас европейцы развертывают производство других ракет-перехватчиков в Германии, но первая продукция появится не раньше начала следующего года. К тому же они вообще не предназначены против «Искандера-М» или «Кинжала». Возобновления переговорного процесса не стоит ждать ранее конца августа, когда спецпосланники Уитков и Кушнер, возможно, на День независимости Украины 24 августа отправятся сначала в Киев, а потом в Москву. В любом случае, на зиму Киев вряд ли получит достаточное количество ракет-перехватчиков для ПВО. Сам он сделает акцент на дальнобойных ударах уже не только дронами, но и своей баллистикой. Глава корпорации Firepoint Штиллерман обещает наладить выпуск таких ракет до 90 штук в месяц. Но это пока лишь обещание. В зиму Украина войдет не на американских ракетах, а на собственном производстве и европейских складах.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сгенерированное искусственным интеллектом изображение – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
11: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображения известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используются в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется», продолжает управляющий партнер коллеги. коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
12: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые с фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
11: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но вердикт, скорее всего, останется неизменным, так как в этом конкретном случае техника, а не рука человека, сыграла решающую роль. В принципе, сейчас изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, встречаются повсеместно. На билбордах, на школьных тетрадках, в рекламе по телевизору и на стриминговых сервисах и так далее. Эксперты медиа и рекламного рынка считают, что такого наверняка станет еще больше. Решение Московского суда, посчитавшего и генерацию техническим процессом, а не творческим, дискуссии среди игроков рынка, по сути, не вызвало. Рынок решил, что это даже выгодно, поскольку, по сути, утверждает умение работать с нейросетями как обязательное для индустрии. Продолжает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: Это навык, как навык работы в Excel. И сейчас очень важный навык современного специалиста, неважно, чем он занимается, это навык постановки задачи нейросетям. Мы, безусловно, часто встречаем скепсис. Есть достаточно большое количество брендов, есть достаточно большое количество экспертов, которые считают, что, ну, например, и блогеры, это, ну что это как бы не то же самое. Это не настоящее, это не те эмоции. Есть бренды, которые считают по-другому. Это нормально, я в этом ничего провокационного не вижу. Я тоже вспоминаю всегда, как лет сколько-то назад все смеялись над вакансиями «нужен сторисмейкер», потом перестали смеяться, когда это становится нормой рынка и всем они нужны.
11: В целом регулировать взаимодействие ИИ-индустрии авторского права призван законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент он устанавливает, что владельцы крупных онлайн-площадок должны маркировать ИИ-контент, а объекты авторского права для обучения моделей использовать можно, если такое произведение было приобретено легально. Однако к таким формулировкам у авторских сообществ возникли вопросы, которые, как утверждается, будут урегулированы подзаконными актами. Первые, как заявила «Ведомостям» советник президента России Елена Ямпольская, появятся осенью. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Между тем, автор мультсериала «Gravity Falls» Алекс Хирш в соцсети X поспорил с главой OpenAI Сэмом Альтманом на тему использования ИИ в повседневной жизни. Альтман написал, что в чат GPT можно делать для детей и подкасты об их интересах и включать во время поездки в машине. А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?

0: Фантомпарк МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
1: Сопроцессор работает как ускоритель для классических процессоров, основанных на коммутехнологии, и они используются аналогичным образом, как сегодня используются графические ускорители при проведении квантово-классических вычислений. В основном области применения сегодня предсказываются в материаловедении, разработке лекарств квантовой химии, задачах оптимизации, логистики, вычислительной емких сложных задач. Это новая гибридная парадигма вычислений, когда мы добавляем к возможностям классических архитектур новые квантовые вычислители, которые потенциально могут существенным образом расширить на порядке увеличить производительность по отдельным типам вычислительных алгоритмов. Наш текущий сопроцессор отличается тем, что это новая архитектура, которую мы смогли продемонстрировать и теоретически подтвердить, экспериментально опробировать возможность достижения точностей квантовых операций, которые уже близки к реализации алгоритмов коррекции ошибок, то есть реализации квантовых вычислений устойчивых к ошибкам.
2: Из наших отечественных российских коллег кому прежде всего будет интересна такая возможность?
1: Сегодня к нашей платформе подключились практически все регионы нашей страны. Это и научно-исследовательские институты, и коммерческие компании, включая банки и IT-компании, которым требуется наращивание вычислительной инфраструктуры для решения своих повседневных задач.
0: Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана. Сам чип и необходимое для его работы дорогостоящее оборудование физически находится у разработчиков, но пользоваться ими можно удаленно. По словам Родионова, сопоставимые по точности сверхпроводниковые квантовые процессоры сейчас доступны только в США и Китае. К платформе уже подключены несколько сотен пользователей из России, а также Белоруссии, Казахстана, Испании и Китая.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Магнитогорск. 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Замену рейсам «Ижавия» нашли не только на направлении Екатеринбург-Ижевск. Стало известно, что с 10 августа «Победа» запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Сначала по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября по понедельникам, средам и пятницам. Билеты поступили в продажу. Минимальная стоимость от 8 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.
8: Отставки и назначения.
7: Один из немногих оставшихся в России зарубежных фэшн-ритейлеров, американский ГЭС, сменил руководство, пишет «Коммерсант». Вместо Ирины Самсоновой, которая работала в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Селюк. Ранее он управлял российским бизнесом американского производителя игрушек Hasbro, которая покинула российский рынок.
8: Арбитраж.
7: Кинокомпания СТВ, которой принадлежат исключительные права на создание художественных фильмов «Жмурки», «Брат» и «Брат 2», в этом году заявила в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. Иски к индивидуальным предпринимателям поданы в арбитражные суды нескольких регионов. Часть требований полностью или частично удовлетворена. Самым крупным стал иск на 600 тысяч рублей к индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен использовал изображения из фильмов «Брат» на футболках и продавал их на маркетплейсе. Арбитраж, правда, взыскал с него около 230 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты Краснодара на своем поле обыграли воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее петербургский «Зенит» на выезде разгромил Оренбург и возглавил турнирную таблицу. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: В Краснодаре случился настоящий детектив с погонями. Хозяева, казалось, уже в первом тайме решили исход встречи с факелом. По разу отличились Жубал и Никита Кривцов, который, эмоционально празднуя гол, показал футболку с надписью «Никита Дуэ». Это был отсыл к фамилии нападающего сборной Франции. Однако в начале второго тайма Жубал заработал хоть и легковесный на вид,

0: но по правилам все же 11-метровый, совершенно необязательный и в безобидной ситуации. Краснодарскому клубу повезло, Станислав Агацев отразил удар Акселя Гнапи. Это был первый нереализованный пенальти в матчах нынешнего сезона РПЛ. Через несколько минут краснодарцы организовали хорошую контратаку, и Кривцов оформил дубль. 3-0, вроде бы все ясно. Но на исходе встречи сначала Максим Турищев, а затем Алексей Сутормин сократили отставание «Факела» до минимума. Стало очень нервно, и все же Краснодар выстоял. 3-2 и 6 очков после двух матчей. По разнице забитых мячей горожане уступают «Зениту», который разгромил Оренбург. В этой игре результат сделал один человек. Максим Глушенков. Он забил все три гола, как на загляденье. После встречи ему был вручен оригинальный подарок от РПЛ – крупный арбуз с надписью «Лучший игрок матча». Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков отметил мастерство футболиста, при этом признал, что соперник оказал достойное сопротивление, несмотря на крупный счет.
1: Талант этого футболиста проявляется волнообразно. Иногда его не видно, иногда он одним-другим действием решает исход матча. Ну а здесь вот прямо разразился хит-триком в таком мессианском стиле. Что касается сопротивления Оренбурга, то оно достойно уважения, потому что все-таки там много травмированных перед игрой, много достаточно было потерь. Я думаю, что у Оренбурга еще будут хорошие матчи, в которых эта достаточно высокого уровня игра конвертируется в какие-то очки. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл 1-2 сенсационно. Вообще, надо сказать, конечно, что при Ахметзянове команда показывает все более-более высокий уровень футбола.
0: Действительно, были у Оренбурга и атаки, и удар в перекладину, и Денис Адамов вступал в игру и выручал «Зенит». Забить у Оренбурга не получилось. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» 2-1. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля бело-голубые ответили точным ударом Артура Гомеса, но очков набрать не сумели. Еще один мяч, забитый динамовцем Константином Тюкавиным, не был засчитан. По мнению заместителя главного редактора издания «Спорт-24» Михаила Типкова, у «Динамо», несмотря на возвращение на тренерский пост немца Сандра Шварца, все те же проблемы.
2: Команда не укомплектована для каких-то серьезных задач, потому что эти футболисты заваливались при Личке, они заваливались при Карпине, они заваливались при Гусеве, они не тянут сейчас. Без серьезной работы на трансферном рынке «Динамо» ничего не светит. Что со Шварцем, что со следующим тренером, на которого его поменяют в случае дальнейших неудач.
0: У бело-голубых были моменты, но «Балтику» выручал вернувшийся вратарь Евгений Латышонок. Возвращение было непрямым. Из «Зенита» голкипер сначала перешел в Нижний Новгород, а затем уже на правах аренды сменил прописку на Калининград. Адекватная замена в «Балтике» ушедшему в ЦСКА Максиму Бориско. Ну а «Динамо» имеет одно очко после двух матчей и место в нижней части турнирной таблицы. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции, и в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов или инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фон вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни, недели Рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которое в отсутствие каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем или иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений и ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне 85-90 долларов за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиции Софья Донец.
5: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллара 79 рублей 46 копеек, юаня 11 рублей 76 копеек. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным OneTwoTrip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год-году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
6: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристов, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают. Они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомоль завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
3: Татьяна Яковенко, Дальгео Турс. По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год-году, а их доля с 17% до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
7: Продолжительность жизни.
8: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
9: Журналист Алена Копылова.
8: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никол Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Business FM». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
11: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а Пакш может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело в принципе обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атом-инфоцентр», главный редактор издания «Атом-инфо.ру» Александр Уваров.
12: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, надо достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
11: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит также расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германия и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
13: С одной стороны, действует сила, которая называется глобальное изменение климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году, но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
11: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять, разбирался Евгений Перельчук.
7: «Бизнес говорит».
14: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании Max Bionic. Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
15: Осенью прошлого года страна заблокировала счета, но не уведомила. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
14: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Law Tech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
16: Там есть определенный перечень. Течение срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения – это 30 суток.
14: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфуддиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было, и ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
17: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговая, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
14: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
18: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает. Вот есть 10 часов, но в 5-7 классах ребята выбирают там порядка 3-4 часов в неделю внеурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить внеурочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5-7 классы, на мой взгляд, идеальный является трек ранней профориентации для ребят.
3: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
19: Различных курсов такой деятельности масса. И почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательны. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания. В том числе с привлечением разных специалистов, не только из школы, там медико-психологических даже.
3: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений: разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России – менее 1%. Это следует из доклада Росстата. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%. В июне уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%. Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторического максимума. За полгода сумма поставок достигла почти 46,5 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. За аналогичный период прошлого года сумма закупок составляла 41,5 миллион. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, в июне вырос импорт фруктовых соков из Грузии сразу 8 раз в годовом выражении, до 388 тысяч долларов. Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэй и российским Благовещенском завершен. В Китае рассчитывают, что проект будет выполнен до конца текущего года, пишет Синьхуа. Канатка через Амур соединит два города, а поездка для пассажиров займет около 6 минут. В штате Невада обнаружили предположительно крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, пишет Financial Times. Стоимость ресурсов составляет примерно 152 миллиарда долларов. При этом более трети площади месторождения занимает территория НАСА. Представители горнодобывающей компании намерены добиваться отмены запрета на поиск и добычу полезных ископаемых на этой территории. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. В этом году их подали почти 3 миллиона абитуриентов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
20: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
21: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые годы, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальные которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдался большой рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в вуз становится проще, чем после 11 класса.
22: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
21: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
20: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
23: Это результат внедрения с 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестатов для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
20: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
24: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы, те, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. принципе, это тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО. Это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
20: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
0: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
1: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
0: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
2: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами, им нужно закрыть определенные проекты или пул задач, и здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
0: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
4: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
5: Часто бывает, что люди берут в аренду мебель, возвращают в таком не очень хорошем виде уже.
4: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
5: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
4: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
0: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
7: Между делом с Кирой Альтман.
3: Сейчас Тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
6: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания, что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы, вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
3: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на территорию Румынии у границы с Украиной, заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавших и материального ущерба не было. В Удмуртии врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Одна из них несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке дронов погибли 3 человека, был поврежден автомобиль. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон. Сейчас в республике действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист покинул клуб после 3-го поражения подряд в чемпионате Китая. Перед началом сезона с команды сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования. Слуцкий работал в КНР с 24-го года. Он дважды с шанхайским клубом выигрывал суперкубок страны. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Почему Трамп передумал отдавать Украине лицензию на производство «Патриот» и дезавуировал обещание, сделанное на саммите НАТО в Анкаре? А также, что стоит за его словами о том, что передача такой технологии опасна тем, что однажды ее могут повернуть против вас самих? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд Москвы отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерации технические процессы не творческие и защищать тут просто нечего. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. По словам его создателей, сопоставимые по точности разработки есть только у двух компаний в США и Китае, для каких задач предназначен новый сопроцессор. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Лицензия, которой не было, Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот», хотя пообещал это сделать в ходе саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Однако на совещании с Кабинетом министров 31 июля президент США заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства «Патриот», и такое едва ли произойдет, поскольку это оружие может быть направлено и против Вашингтона. При этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS сказал, что США обсуждают с Украиной возможность передачи технологий для производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такая инициатива рассматривается, однако обсуждение идет трудно. Изменилась ли на самом деле позиция Вашингтона? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
14: На фоне, казалось бы, весьма благоприятной для Зеленского публичной части его недавнего визита в США нынешний фактический отказ в лицензии на «Патриот» прозвучал неожиданно. Впрочем, появляющиеся утечки в прессу говорят, что и закрытая встреча с Трампом не дала нужный Киеву результат. В частности, президент Украины просил для зимней кампании 300 перехватчиков современной модификации ПАК-3, но получил отказ. У США у самих их осталось мало, чуть более 700 штук, поистратились за время войны с Ираном. Вдогонку появилась новость о том, что и Пентагон отложил освоение уже одобренных Конгрессом для Украины 400 миллионов долларов до 2029 года. На этом фоне сами украинские источники признают, что в последнее время способность ВСУ сбивать российскую баллистику резко упала и стремится к нулю. Так в Киеве признали, что в ночь на 1 августа российская армия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. Была якобы сбита только одна баллистическая цель. В этой ситуации, согласно трем источникам в Белом доме, Зеленский предложил Трампу другую сделку, а именно разрешить использовать Starlink для наведения ударных дронов внутри российской территории. Сейчас компания Илона Маска SpaceX ограничивает работу терминалов в территории Украины и Крымом, блокируя их в России. Украинские дальнобойные дроны идут вглубь РФ на бортовой навигации с элементами искусственного интеллекта. Этого достаточно для НПЗ, складов и логистических узлов, крупных неподвижных целей. Но этого не хватает для мобильных целей, в том числе военных, в том числе пусковых установок. Трамп якобы обещал подумать и поговорить с Маском, который от встречи с Зеленским во время его визита в США отказался. Ранее связь со SpaceX держал отставленный министр обороны Михаил Федоров, который, по данным американских СМИ, почти согласовал разрешение, но если Трамп прикажет. Источники в Белом доме при этом полагают, что решение Трампа будет зависеть от того, поверит ли он, что такое разрешение ускорит окончание войны. Ранее Маск довольно последовательно отказывался превращать Starlink в систему наведения для атак против РФ. Скорее всего, публичного «да» ждать и не стоит. Однако непонятно, какая будет реакция, если украинские инженеры сделают с терминалами что-то без санкций Вашингтона. Линию на то, что давление на Москву вынудит ее проявить гибкость, твердо держит сейчас госсекретарь Руби. Он заявил на днях на Fox News, динамика конфликта за последние месяцы немного изменилась. Украинцы теперь способны наносить дальнобойные удары вглубь России, принося войну российскому народу. Мы готовы проверить, открыла ли эта новая динамика дверь к какому-то переговорному урегулированию. Далее он упомянул, что в ближайшие недели будут предприняты усилия по перезапуску переговоров, оговорившись, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы туда не придем. Такая позиция, очевидно, подпитывается драматическими публикациями СМИ на тему украинских ударов по НПЗ и логистике, но не вполне учитывает реальную ситуацию на фронте. Помимо того, что строится на переоценке влияния событий в тылу на военно-политические решения российского руководства. К тому же история практически не знает примеров, когда даже полное разрушение тыла ломало политическую волю воюющих стран. Помимо этого, логику того же Рубио можно понять двояко. Его слова звучат не как обоснование помощи Украине, а обоснование того, почему помогать больше не обязательно. Иными словами, если дальнобойная кампания ВСУ уже создает давление, то функция США может быть сведена к посредничеству. Таким образом, США попробует монетизировать чужие военные усилия в свой дипломатический капитал. Основные поставки, в том числе американского оружия, теперь идут на европейские деньги. За год работы соответствующего механизма 29 стран внесли 6,7 миллиардов долларов, и через него в Украину идет около 95% всех ракет для Патриот, включая ПАК-3. Крупнейшие плательщики – Норвегия, Нидерланды, Германия, Канада и Швеция. Но по ракетам там тоже все упирается в ограниченный объем. Мировой выпуск перехватчиков ПАК-3, единственного западного средства, которое считается эффективным против баллистики, составил в прошлом году порядка 620 штук. Сейчас европейцы развертывают производство других ракет-перехватчиков в Германии, но первая продукция появится не раньше начала следующего года. К тому же они вообще не предназначены против «Искандера-М» или «Кинжала». Возобновление переговорного процесса не стоит ждать ранее конца августа, когда спецпосланники Уитков и Кушнер, возможно, на День независимости Украины 24 августа отправятся сначала в Киев, а потом в Москву. В любом случае, на зиму Киев вряд ли получит достаточное количество ракет-перехватчиков для ПВО. Сам он сделает акцент на дальнобойных ударах уже не только дронами, но и своей баллистикой. Глава корпорации Firepoint Штиллерман обещает наладить выпуск таких ракет до 90 штук в месяц. Но это пока лишь обещание. В зиму Украина войдет не на американских ракетах, а на собственном производстве и европейских складах.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сгенерированные искусственным интеллектом изображения – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
15: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображение известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используется в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется», продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
16: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые с фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
15: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но вердикт, скорее всего, останется неизменным, так как в этом конкретном случае техника, а не рука человека, сыграла решающую роль. В принципе, сейчас изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, встречаются повсеместно. На билбордах, на школьных тетрадках, в рекламе по телевизору и на стриминговых сервисах и так далее. Эксперты медиа и рекламного рынка считают, что такого наверняка станет еще больше. Решение Московского суда, посчитавшего и генерацию техническим процессом, а не творческим, дискуссии среди игроков рынка по сути не вызвало. Рынок решил, что это даже выгодно, поскольку по сути утверждает умение работать с нейросетями как обязательное для индустрии. Продолжает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: Это навык, как навык работы в Excel. И сейчас очень важный навык современного специалиста, неважно, чем он занимается, это навык постановки задачи нейросетям. Мы, безусловно, часто встречаем скепсис. Есть достаточно большое количество брендов, есть достаточно большое количество экспертов, которые считают, что, например, и блогеры, это, что это? Это как бы не то же самое. Это не настоящее, это не те эмоции. Есть бренды, которые считают по-другому. Это нормально, я в этом ничего провокационного не вижу. Я тоже вспоминаю всегда, как лет сколько-то назад все смеялись над вакансиями «нужен сторисмейкер», потом перестали смеяться, когда это становится нормой рынка и всем они нужны.
15: В целом регулировать взаимодействие и индустрии авторского права призван законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент он устанавливает, что владельцы крупных онлайн-площадок должны маркировать ИИ-контент, а объекты авторского права для обучения моделей использовать можно, если такое произведение было приобретено легально. Однако к таким формулировкам у авторских сообществ возникли вопросы, которые, как утверждается, будут урегулированы подзаконными актами. Первые, как заявила Ведомостям советник президента России Елена Ямпольская, появятся осенью. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Между тем, автор мультсериала Gravity Falls Алекс Хирш в соцсети X поспорил с главой OpenAI Сэмом Альтманом на тему использования ИИ в повседневной жизни. Альтман написал, что в чат GPT можно делать для детей и подкасты об их интересах и включать во время поездки в машине. А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми? Ответил Хирш. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. Его разработали специалисты МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова.

0: В основном области применения сегодня предсказываются в материаловедении, разработке лекарств квантовой химии, задачах оптимизации, логистики, вычислительной емких сложных задач. Это новая гибридная парадигма вычислений, когда мы добавляем к возможностям классических архитектур новые квантовые вычислители, которые потенциально могут существенным образом расширить на порядке увеличить производительность по отдельным типам вычислительных алгоритмов. Наш текущий сопроцессор отличается тем, что это новая архитектура, которую мы смогли продемонстрировать и теоретически подтвердить, экспериментально опробировать возможность достижения точностей квантовых операций, которые уже близки к реализации алгоритмов коррекции ошибок, то есть реализации квантовых вычислений, устойчивых к ошибкам.
1: Из наших отечественных российских коллег кому прежде всего будет интересна такая возможность?
0: Сегодня к нашей платформе подключились практически все регионы нашей страны. Это и научно-исследовательские институты, и коммерческие компании, включая банки и IT-компании, которым требуется наращивание вычислительной инфраструктуры для решения своих повседневных задач.
2: Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана. Сам чип и необходимое для его работы дорогостоящее оборудование физически находятся у разработчиков, но пользоваться ими можно удаленно. По словам Родионова, сопоставимые по точности сверхпроводниковые квантовые процессоры сейчас доступны только в США и Китае. К платформе уже подключены несколько сотен пользователей из России, а также Белоруссии, Казахстана, Испании и Китая.
3: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Замену рейсам «Ижавия» нашли не только на направлении Екатеринбург-Ижевск. Стало известно, что с 10 августа «Победа» запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Сначала по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября по понедельникам, средам и пятницам. Билеты поступили в продажу. Минимальная стоимость от 8 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.
5: Отставки и назначения.
4: Один из немногих оставшихся в России зарубежных фэшн-ритейлеров, американский ГЭС, сменил руководство, пишет «Коммерсант». Вместо Ирины Самсоновой, которая работала в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Селюк. Ранее он управлял российским бизнесом американского производителя игрушек Hasbro, которая покинула российский рынок.
5: Арбитраж.
4: Кинокомпания СТВ, которой принадлежат исключительные права на создание художественных фильмов «Жмурки», «Брат» и «Брат 2», в этом году заявила в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. Иски к индивидуальным предпринимателям поданы в арбитражные суды нескольких регионов. Часть требований полностью или частично удовлетворена. Самым крупным стал иск на 600 тысяч рублей к индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен использовал изображения из фильмов «Брат» на футболках и продавал их на маркетплейсе. Арбитраж, правда, взыскал с него около 230 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты Краснодара на своем поле обыграли воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее петербургский «Зенит» на выезде разгромил Оренбург и возглавил турнирную таблицу. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: В Краснодаре случился настоящий детектив с погонями. Хозяева, казалось, уже в первом тайме решили исход встречи с «Факелом». По разу отличились Жубал и Никита Кривцов, который, эмоционально празднуя гол, показал футболку с надписью «Никита Дуэ». Это был отсыл к фамилии нападающего сборной Франции. Однако в начале второго тайма Жубал заработал хоть и легковесный на вид, но по правилам все же 11-метровый. Совершенно необязательный и в безобидной ситуации. Краснодарскому клубу повезло. Станислав Агнесов Акгатцев отразил удар Акселя Гнапи. Это был

0: первый нереализованный пенальти в матчах нынешнего сезона РПЛ. Через несколько минут краснодарцы организовали хорошую контратаку, и Кривцов оформил дубль. 3-0, вроде бы все ясно. Но на исходе встречи сначала Максим Турищев, а затем Алексей Сутормин сократили отставание «Факела» до минимума. Стало очень нервно, и все же Краснодар выстоял. 3-2 и 6 очков после двух матчей. По разнице забитых мячей горожане уступают «Зениту», который разгромил Оренбург. В этой игре результат сделал один человек – Максим Глушенков. Он забил все 3 гола, как на загляденье. После встречи ему был вручен оригинальный подарок от РПЛ – крупный арбуз с надписью «Лучший игрок матча». Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков отметил мастерство футболиста, при этом признал, что соперник оказал достойное сопротивление, несмотря на крупный счет.
1: Талант этого футболиста проявляется волнообразно. Иногда его не видно, иногда он одним-другим действием решает исход матча. Ну а здесь вот прямо разразился хит-трик в таком мессианском стиле. Что касается сопротивления Оренбурга, то оно достойно уважения, потому что все-таки там много травмированных перед игрой, много достаточно было потерь. Я думаю, что у Оренбурга еще будут хорошие матчи, в которых это достаточно высокого уровня игра конвертируется в какие-то очки. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл 1-2 сенсационно. Вообще, надо сказать, конечно, что при Ахмедзянове команда показывает все более-более высокий уровень футбола.
0: Действительно, были у Оренбурга и атаки, и удар в перекладину, и Денис Адамов вступал в игру и выручал «Зенит». Забить у Оренбурга не получилось. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» 2-1. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля бело-голубые ответили точным ударом Артура Гомеса, но очков набрать не сумели. Еще один мяч, забитый динамовцем Константином Тюкавиным, не был засчитан. По мнению заместителя главного редактора издания «Спорт-24» Михаила Типкова, у «Динамо», несмотря на возвращение на тренерский пост немца Сандра Шварца, все те же проблемы.
2: Команда не укомплектована для каких-то серьезных задач, потому что эти футболисты заваливались при Личке, они заваливались при Карпине, они заваливались при Гусеве, они не тянут сейчас. Без серьезной работы на трансферном рынке «Динамо» ничего не светит. Что со Шварцем, что со следующим тренером, на которого его поменяют в случае дальнейших неудач.
0: У бело-голубых были моменты, но «Балтику» выручал вернувшийся вратарь Евгений Латышонок. Возвращение было непрямым. Из «Зенита» голкипер сначала перешел в Нижний Новгород, а затем уже на правах аренды сменил прописку на Калининград. Адекватная замена в «Балтике» ушедшему в ЦСКА Максиму Бориско. Ну а «Динамо» имеет одно очко после двух матчей и место в нижней части турнирной таблицы. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирована обратно в акции, и в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фонд вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которое в отсутствии каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем или иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений и ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море, Красном море цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и будет волатильной. В диапазоне 85-90 долларов за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиции Софья Донец.
5: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать ее частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе по топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар со волатильностью вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вот кажется, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллара 79 рублей 46 копеек, юаня 11 рублей 76 копеек. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным OneTwoTrip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным OneTwoTrip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год к году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
6: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристах, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут, то такой 7-8-часовой перелет делают, они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы с Запада обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомоль завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
3: Татьяна Яковенко, Дальгео Турс. По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17-20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевает «Оды Суздаль» – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского блэк-тай на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в блэк-тай из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать и не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никол Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
10: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах. из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а Пакш может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело в принципе обычное, хотя и не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атом-инфоцентр», главный редактор издания «Атом-инфо.ру» Александр Уваров.
11: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановки несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, она достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт – это 1 миллион человек по потреблению электроэнергии. Если говорю 5 гигаватт, значит 5 миллионов человек остались без электричества, точнее были вынуждены перейти на что-то иное.
10: В Германии пересыхание реки Рейн также бьет по торговому судоходству. Корабли продолжают курсировать, но операторы говорят, что они загружены лишь на 20%, так как уровень воды слишком низкий. То есть для перевозки грузов требуется в 5 раз больше рейсов, что сказывается на экономике, особенно в условиях проблем с нефтепродуктами из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Упавший уровень воды также вредит рыболовству. А в том же Дунае на поверхность реки в Восточной Сербии всплыли суда немецкой флотилии, потопленные еще в 1944 году. Кроме того, в жару, очевидно, не очень приятно работать. Аналитики из страховой компании Alliance Trade уже указывали на то, что предприятия по всей Европе теряют рабочие часы. Производительность труда падает примерно на 3% за каждый дополнительный градус выше 30 по Цельсию. А спрос на электричество растет, так как компании больше тратятся на кондиционеры. Причем ситуация с жарой каждый год становится хуже. Аналитики предположили, что если температура воздуха продолжит так же расти, то к 30-му году наиболее уязвимые к жаре страны в совокупности потеряют от 5 до 7% ВВП. Потери Франции при таком сценарии могут составить 240 миллиардов долларов, Италии почти 150, Германия и Испания потеряют по 130 и 120 миллиардов долларов соответственно. Но все это может произойти, если ситуация с жарой усугубится. Пока однозначно нельзя сказать, что так действительно будет, но предпосылки есть, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: С одной стороны, действует сила, которая называется глобальное изменение климатической системы. С другой стороны, сейчас мы готовимся встречать в океане так называемый супер-эль-ниньо. Наверняка все об этом уже слышали. И вот эти две системы могут сложиться в одной точке над Европой, да так, что будет вот такая же сильная волна жары, как сейчас, а может быть еще серьезнее. Но это только прогноз. Мы действительно не до конца можем сейчас говорить о том, что такая жара будет в следующем году. Но из-за глобального потепления эти процессы, конечно, будут увеличиваться по интенсивности и будут происходить все чаще.
10: Ранее представители Евросоюза уже заявляли, что даже нынешняя волна жары еще не закончилась. За засухой следуют лесные пожары, от которых уже сильнее всего пострадали Франция и Испания, а сейчас горят Греция и Италия. С начала года по всей Европе огонь уничтожил уже 435 тысяч гектаров. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Внести в реестр можем сразу, а вот исключить из него у нас полномочий нет. С такой ситуацией столкнулся владелец российского бизнеса и по совместительству гражданин Узбекистана. Его внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали все счета, включая юридические. Ответственные органы признают ошибку, но разводят руками. Что можно предпринять, разбирался Евгений Перельчук.
7: «Бизнес говорит».
13: В нашу редакцию обратился Тимур Сайфуддинов, основатель и владелец компании «Макс Бионик». Выпускает так называемые полуфабрикаты для протезов конечностей, или, проще говоря, детали, без которых ни один современный протез не собрать. Тимур – гражданин Узбекистана, работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста. Статус этот, по словам Тимура, у некоторых банков вызывает сложности. Они не всегда понимают, какие документы для проверок у него запрашивать, и часто обращаются к нему как к мигранту, работающему по патенту. А это юридически совсем разные понятия. Но недавняя история вообще поставила в тупик и привела к фактической заморозке бизнеса, говорит Тимур.
14: Осенью прошлого года ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там-то мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, и вот буквально недавно меня внесли в реестр контролируемых лиц. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД, нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ, а обращение рассматривается до 30 дней.
13: Реестр контролируемых лиц – это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. И попадание туда автоматически означает блокировку счетов – и личных, и юридических. В случае Тимура это особенно болезненно. Он не может рассчитываться с контрагентами и платить зарплаты сотрудникам. Попасть в этот реестр можно по нескольким причинам, говорит адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Lawtech Solutions Джамали Кулиев. По нашей просьбе он также озвучил способы выхода из реестра.
15: Там есть определенный перечень. Срока временного пребывания, аннулирование визы, принятие решения о депортации или нежелательности пребывания, вступление в силу обвинительного приговора суда. Если говорить об исключениях, это выезд из Российской Федерации, приобретение законных оснований для пребывания, проживания в России, отмены или признание судом незаконным решения, которое послужило основанием для применения режима высылки, и смерть гражданина. Относительно сроков, если, то здесь необходимо различать два момента. При поступлении в МВД информации о наличии оснований для исключения сведения исключаются в автоматизированном режиме не позднее одного рабочего дня. Со дня, когда такая информация поступила. Нужно понимать, что все-таки это технический срок, который применяется уже после того, как МВД получила и подтвердила соответствующую информацию. А вот срок для получения и подтверждения – это 30 суток.
13: Впрочем, в случае с бизнесменом Тимуром Сайфуддиновым ни одной причины попадать в этот реестр у него не было. И ответственные лица сами признают ошибку. Однако признать ее не значит исправить. Около месяца придется ждать, чтобы МВД только рассмотрела жалобу. И это без всякой гарантии, что наш пострадавший не попадет туда снова, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
16: Вся проблема здесь у нас образовалась именно в структурах МВД. Скорее всего, там у них отмечается, что он был просто без оснований здесь достаточно долго и уехал. И вот поэтому они ограничения по нему поставили, что якобы он нарушил миграционное законодательство. По факту это, возможно, не так, но это вот как раз сейчас с этим и разбираются. И налоговая, и банки. Здесь всего лишь исполнители, то есть как дело происходит. Налоговики, банкиры, а даже не они, а их роботы, сканируют, естественно, базы действующих паспортов, ограничений всяких и всего остального. И роботы наткнулись, что по нему в МВД стоит блок. Они, естественно, поступили так, как и должны поступать. До тех пор, пока он не решит вопрос с МВД, могут опять через месяц заблокировать, если не добьется обеления своей персоны.
13: Тимуру, по его словам, предлагают как обычные способы выхода из реестра через обращение к МВД, так и экзотические, вроде смены гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД подано. Сейчас бизнесмен ожидает, что в ближайший месяц его партнеры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Не больше 10 часов в неделю Минпросвещение направило регионам обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. Сам лимит действует и сейчас. Зачем понадобились новые рекомендации, объясняет директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
17: Как была норма 10 учебных часов на класс, так она остается. Другой момент, скорее всего, этот документ очень четко регламентирует для моих коллег-директоров недопустимость переноса часов, неиспользованных, например, в среднем звене, на старшую параллель. Ну, знаете, как бывает. Вот есть 10 часов, но в 5-х, 6-х, 7-х классах у ребят где-то выбирают там порядка 3-4 часов в неделю внеурочной деятельности, и остается там в экономии 6-5 часов, допустим, да, в каждом классе. А 10-11, ну почему бы не добавить внеурочку, например, на курс подготовки к единому государственному экзамену, потому что для многих моих коллег это, по их мнению, чем больше часов, тем лучше результат. Поэтому вот для того, чтобы не было передергивания и детей не третировали лишними часами, лишая их конституционного права на отдых, собственно, документ этот появился. 10 учебных часов на каждый класс. Более того, эти 10 часов могут быть распределены по детям внутри класса, если они не желают все вместе посещать то или иное занятие. Вообще внеурочная деятельность очень четко предопределена государством, не является обязательной. Это исключительно выбор обучающих. И если на уровне начальной школы это больше развивающая история, то, например, 5-7 классы, на мой взгляд, идеальный является трек ранней профориентации для ребят.
3: Константин Тхостов, директор Петербургского лицея номер 369. Формально внеурочная деятельность должна проходить за рамками основных занятий. Однако на практике доп. Занятия включают в расписание и проводят как обычные уроки, рассказывает педагог дополнительного образования по спортивной и военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
18: Различных курсов такой деятельности масса. И почти все они, вопреки заявлениям Минпросвещения, проводятся в формах уроков. Взять, например, разговоры о важном, которые стали зарегламентированным аналогом обычных классных часов. Они почти везде стоят первым уроком в сетке расписания. То же самое и со многими иными курсами, которые все просто перечислить не получится. Учителя уже с первых классов всячески упрашивают родителей записаться на те или иные курсы. По поводу обязательности вопрос интересный. С одной стороны, они, конечно, не обязательны. С другой стороны, есть, например, и методические рекомендации Минпроса об оценке поведения. Там в пункте 2.2, например, сказано, что на оценку по поведению будет влиять активность во внеурочной деятельности. Например, говорится о том, что разговоры нужно посещать регулярно и пропускать без уважительной причины их нельзя. Более того, там же в пункте 4 говорится уже о том, что если ребенок не участвует в этой деятельности, то школа должна будет в кавычках определять необходимость изменения системы семейного воспитания. В том числе с привлечением разных специалистов, не только из школы, там медико-психологических даже.
3: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Среди рекомендованных направлений: разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», начальная военная подготовка, а также финансовая грамотность, углубленное изучение предметов, физическое развитие и другое. Набор занятий каждая школа определит самостоятельно. С этого года педагогам также доступны готовые шаблоны программ.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России – менее 1%. Это следует из доклада Росстата. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%. В июне уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%. Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторического максимума. За полгода сумма поставок достигла почти 46,5 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. За аналогичный период прошлого года сумма закупок составляла 41,5 миллион. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, в июне вырос импорт фруктовых соков из Грузии сразу 8 раз в годовом выражении, до 388 тысяч долларов. Основной комплекс работ по возведению первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэй и российским Благовещенском завершен. В Китае рассчитывают, что проект будет выполнен до конца текущего года, пишет Синьхуа. Канатка через Амур соединит два города, а поездка для пассажиров займет около 6 минут. штате Невада обнаружили предположительно крупнейшее в стране вольфрамовое месторождение, пишет Financial Times. Стоимость ресурсов составляет примерно 152 миллиарда долларов. При этом более трети площади месторождения занимает территория НАСА. Представители горнодобывающей компании намерены добиваться отмены запрета на поиск и добычу полезных ископаемых на этой территории. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. В этом году их подали почти 3 миллиона абитуриентов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чебанова.
19: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
20: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в вуз становится проще, чем после 11 класса.
21: Вы говорите, что конкурс растет. Можно ли оценить примерно, насколько?
20: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
19: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
22: Это результат внедрения с 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
19: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
23: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы, те, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. принципе, это тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО. Это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
19: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАСА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
0: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост, около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
1: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить, это, конечно, и для частного покупателя, и в целом в ряде случаев россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
0: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Всеинструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
2: Вообще аренда инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребована, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами, им нужно закрыть определенные проекты или пул задач, и здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
0: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании Right Guys, запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
4: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. В целом спрос больше, по ощущениям.
24: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают в таком не очень хорошем виде уже.
4: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
24: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
4: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
0: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
25: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем Hearts, бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – Селтику и Рейнджерс из Глазго. И только победа в последнем туре Селтика обеспечила им титул, а Hearts остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название Hearts of Midlothian клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбуд, которая описана в романе. Пик достижений Hearts пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
7: Спорт и деньги на Business FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обломки дрона упали на территорию Румынии у границы с Украиной, заявили в Минобороны. Перед этим воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Для контроля ситуации с авиабазы Борча были подняты 2 истребителя F-16, отмечается в заявлении. Обломки беспилотника обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Переправа. Цель была сбита украинскими силами. Пострадавших и материального ущерба не было. В Удмуртии врачи борются за жизнь 2 девушек, пострадавших при атаке беспилотников, сообщила глава региона Ольга Абрамова. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Одна из них несовершеннолетняя. Ранее стало известно, что при атаке дронов погибли 3 человека, был поврежден автомобиль. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован 1 батальон. Сейчас в республике действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист покинул клуб после 3-го поражения подряд в чемпионате Китая. Перед началом сезона с команды сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования. Слуцкий работал в КНР с 24 года. Он 2 раза с шанхайским клубом выигрывал суперкубок страны. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Почему Трамп передумал отдавать Украине лицензию на производство Патриот и дезавуировал обещание, сделанное на саммите НАТО в Анкаре? А также, что стоит за его словами о том, что передача такой технологии опасна тем, что однажды ее могут повернуть против вас самих? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Изображение, сгенерированное с помощью ИИ, не подлежит защите авторских прав. Суд Москвы отклонил иск дизайнера, который требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, разместившего на своих товарах картинки, созданные истцом в соавторстве с нейросетью. Суд посчитал, что ИИ-генерации технические процессы не творческие, и защищать тут просто нечего. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Qube. По словам его создателей, сопоставимые по точности разработки есть только у двух компаний в США и Китае. Для каких задач предназначен новый сопроцессор? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лицензия, которой не было, Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот», хотя пообещал это сделать в ходе саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Однако на совещании с Кабинетом министров 31 июля президент США заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства «Патриот», и такое едва ли произойдет, поскольку это оружие может быть направлено и против Вашингтона. При этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS сказал, что США обсуждают с Украиной возможность передачи технологий для производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такая инициатива рассматривается, однако обсуждение идет трудно. Изменилась ли на самом деле позиция Вашингтона? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: На фоне, казалось бы, весьма благоприятной для Зеленского публичной части его недавнего визита в США нынешний фактический отказ в лицензии на «Патриот» прозвучал неожиданно. Впрочем, появляющиеся утечки в прессу говорят, что и закрытая встреча с Трампом не дала нужный Киеву результат. В частности, президент Украины просил для зимней кампании 300 перехватчиков современной модификации ПАК-3, но получил отказ. У США у самих их осталось мало, чуть более 700 штук, истратились за время войны с Ираном. Вдогонку появилась новость о том, что и Пентагон отложил освоение уже одобренных Конгрессом для Украины 400 миллионов долларов до 2029 года. На этом фоне сами украинские источники признают, что в последнее время способность ВСУ сбивать российскую баллистику резко упала и стремится к нулю. Так в Киеве признают, знали, что в ночь на 1 августа российская армия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. Была якобы сбита только одна баллистическая цель. В этой ситуации, согласно трем источникам в Белом доме, Зеленский предложил Трампу другую сделку, а именно разрешить использовать Starlink для наведения ударных дронов внутри российской территории. Сейчас компания Илона Маска SpaceX ограничивает работу терминалов территории Украины и Крымом, блокируя их в России. Украинские дальнобойные дроны идут вглубь РФ на бортовой навигации с элементами искусственного интеллекта. Этого достаточно для НПЗ, складов и логистических узлов, крупных неподвижных целей. Но этого не хватает для мобильных целей, в том числе военных, в том числе пусковых установок. Трамп якобы обещал подумать и поговорить с Маском, который от встречи с Зеленским во время его визита в США отказался. Ранее связь со SpaceX держал отставленный министр обороны Михаил Федоров, который, по данным американских СМИ, почти согласовал разрешение, но если Трамп прикажет. Источники в Белом доме при этом полагают, что решение Трампа будет зависеть от того, поверит ли он, что такое разрешение ускорит окончание войны. Ранее Маск довольно последовательно отказывался превращать Starlink в систему наведения для атак против РФ. Скорее всего, публичного «да» ждать и не стоит. Однако непонятно, какая будет реакция, если украинские инженеры сделают с терминалами что-то без санкций Вашингтона. Линию на то, что давление на Москву вынудит ее проявить гибкость, твердо держит сейчас госсекретарь Руби. Он заявил на днях на Fox News, динамика конфликта за последние месяцы немного изменилась. Украинцы теперь способны наносить дальнобойные удары вглубь России, принося войну российскому народу. Мы готовы проверить, открыла ли эта новая динамика дверь к какому-то переговорному урегулированию. Далее он упомянул, что в ближайшие недели будут предприняты усилия по перезапуску переговоров, оговорившись, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы туда не придем. Такая позиция, очевидно, подпитывается драматическими публикациями СМИ на тему украинских ударов по НПЗ и логистике, но не вполне учитывает реальную ситуацию на фронте. Помимо того, что строится на переоценке влияния событий в тылу на военно-политические решения российского руководства. К тому же история практически не знает примеров, когда даже полное разрушение тыла ломало политическую волю воюющих стран. Помимо этого, логику того же Рубио можно понять двояко. Его слова звучат не как обоснование помощи Украине, а обоснование того, почему помогать больше не обязательно. Иными словами, если дальнобойная компания ВСУ уже создает давление, то функция США может быть сведена к посредничеству. Таким образом, США попробует монетизировать чужие военные усилия в свой дипломатический капитал. Основные поставки, в том числе американского оружия, теперь идут на европейские деньги. За год работы соответствующего механизма 29 стран внесли $6.7 миллиардов, и через него в Украину идет около 95% всех ракет для Патриот, включая ПАК-3. Крупнейшие плательщики – Норвегия, Нидерланды, Германия, Канада и Швеция. Но по ракетам там тоже все упирается в ограниченный объем. Мировой выпуск перехватчиков ПАК-3, единственного западного средства, которое считается эффективным против баллистики, составил в прошлом году порядка 620 штук. Сейчас европейцы развертывают производство других ракет-перехватчиков в Германии, но первая продукция появится не раньше начала следующего года. К тому же они вообще не предназначены против «Искандера-М» или «Кинжала». Возобновление переговорного процесса не стоит ждать ранее конца августа, когда спецпосланники Уитков и Кушнер, возможно, на День независимости Украины 24 августа отправятся сначала в Киев, а потом в Москву. В любом случае, на зиму Киев вряд ли получит достаточное количество ракет-перехватчиков для ПВО. Сам он сделает акцент на дальнобойных ударах уже не только дронами, но и своей баллистикой. Глава корпорации Firepoint Штиллерман обещает наладить выпуск таких ракет до 90 штук в месяц. Но это пока лишь обещание. В зиму Украина войдет не на американских ракетах, а на собственном производстве и европейских складах.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Сгенерированные искусственным интеллектом изображения – это не творчество, постановил Московский суд. Об этом сообщает РИА Новости. Автор иска просил взыскать компенсацию с индивидуального предпринимателя, который продавал товары с изображениями, созданными истцом с использованием нейросетей. Однако суд встал на сторону ответчика, так как посчитал, что ИИ-генерация – технический процесс, а не творчество. Следовательно, защита авторских прав в этом случае неприменима. Валерий Убадоев продолжит.
6: В материалах дела говорится, что истец выкупил две фотографии – статуи Свободы и Моны Лизы, а затем переработал их с помощью нейросетей. Джоконде он растрепал волосы, подрисовал мешки под глазами, изменил мимику, а в руку поместил бокал вина. На фотографии статуи Свободы он изменил фон, а на месте факела также сгенерировал бокал вина. В итоге получились два, если можно их так назвать, арт-объекта – Мона Лиза с вином и статуя Свободы с вином. Ответчик, индивидуальный предприниматель, видимо, нашел в интернете эти изображения и начал использовать их на худи, свитшотах, футболках и термокружках и продавать это на своем сайте. Истец посчитал это нарушением авторских прав. По его логике, если картинки сгенерировал он, то и принадлежат они ему. Но суд в Москве посчитал иначе. Он указал, что изображения известных исторических или художественных персоналей с бокалом вина и в помятом виде далеко не нова и уже давно используются в искусстве. А саму генерацию инстанция назвала техническим процессом, так как, цитата, «дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, поэтому на эти изображения защита авторских прав не распространяется», продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
8: В данном случае суд, как мне кажется, разумно решил, что этого творческого вклада недостаточно для создания охраняемого произведения. Тем более, что при создании тех фотографий, которые стали объектом спора, использовались другие фотографии, созданные другими людьми, взятые с фотостоков. Я думаю, что будут очень разные ситуации, и в этом и заключается суть правоприменительной практики – нащупать ту грань, где заканчивается творчество и начинается машинная генерация.
6: Юрист также не исключает, что решение будет обжаловано и дело в итоге дойдет до Верховного суда, так как формулировки требуют уточнений. Но вердикт, скорее всего, останется неизменным, так как в этом конкретном случае техника, а не рука человека, сыграла решающую роль. В принципе, сейчас изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, встречаются повсеместно. На билбордах, на школьных тетрадках, в рекламе по телевизору и на стриминговых сервисах и так далее. Эксперты медиа и рекламного рынка считают, что такого наверняка станет еще больше. Решение Московского суда, посчитавшего и генерацию техническим процессом, а не творческим, дискуссии среди игроков рынка, по сути, не вызвало. Рынок решил, что это даже выгодно, поскольку, по сути, утверждает умение работать с нейросетями как обязательное для индустрии, продолжает вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
10: Это навык, как навык работы в Excel. И сейчас очень важный навык современного специалиста, неважно, чем он занимается, это навык постановки задачи нейросетям. Мы, безусловно, часто встречаемся с скепсисом. Есть достаточно большое большое количество брендов и достаточно большое количество экспертов, которые считают, что, например, и блогеры, это, это как бы не то же самое. Это не настоящее, это не те эмоции. Есть бренды, которые считают по-другому. Это нормально, я в этом ничего провокационного не вижу. Я тоже вспоминаю всегда, как лет сколько-то назад все смеялись над вакансиями «нужен сторисмейкер», потом перестали смеяться, когда это становится нормой рынка и всем они нужны.
6: В целом регулировать взаимодействие ИИ-индустрии авторского права призван законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент он устанавливает, что владельцы крупных онлайн-площадок должны маркировать ИИ-контент, а объекты авторского права для обучения моделей использовать можно, если такое произведение было приобретено легально. Однако к таким формулировкам у авторских сообществ возникли вопросы, которые, как утверждается, будут урегулированы подзаконными актами. Первые, как заявила «Ведомостям» советник президента России Елена Ямпольская, появятся осенью. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Между тем, автор мультсериала «Gravity Falls» Алекс Хирш в соцсети X поспорил с главой OpenAI Сэмом Альтманом на тему использования ИИ в повседневной жизни. Альтман написал, что в чат GPT можно делать для детей и подкасты об их интересах и включать во время поездки в машине. «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?» — ответил Хирш. В России запустили открытое тестирование нового квантового сопроцессора Snowdrop 8Q. Его разработали специалисты МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова. Работать с устройством можно удаленно через облачную платформу до 20 августа. Доступ к системе предоставляют бесплатно по регистрации. Сопроцессор работает вместе с обычными компьютерами и может ускорять отдельные виды сложных вычислений. Для каких задач предназначена новая разработка, рассказывает руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
11: Сопроцессор работает как ускоритель для классических процессоров, основанных на ComUp-технологии, и они используются аналогичным образом, как сегодня используются графические ускорители при проведении квантово-классических вычислений. В основном области применения сегодня предсказываются в материаловедении, разработке лекарств квантовой химии, задачах оптимизации, логистики, вычислительно-емких сложных задач. Это новая гибридная парадигма вычислений, когда мы добавляем

0: такая возможность.
1: Сегодня к нашей платформе подключились практически все регионы нашей страны. Это и научно-исследовательские институты, и коммерческие компании, включая банки и IT-компании, которым требуется наращивание вычислительной инфраструктуры для решения своих повседневных задач.
2: Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана. Сам чип и необходимое для его работы дорогостоящее оборудование физически находятся у разработчиков, но пользоваться ими можно удаленно. По словам Родионова, сопоставимые по точности сверхпроводниковые квантовые процессоры сейчас доступны только в США и Китае. К платформе уже подключены несколько сотен пользователей из России, а также Белоруссии, Казахстана, Испании и Китая.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
3: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
6: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Замену рейсам «Ижавия» нашли не только на направлении Екатеринбург-Ижевск. Стало известно, что с 10 августа «Победа» запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю. Сначала по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября по понедельникам, средам и пятницам. Билеты поступили в продажу. Минимальная стоимость от 8 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.
8: Отставки и назначения.
7: Один из немногих оставшихся в России зарубежных фэшн-ритейлеров, американский ГЭС, сменил руководство, пишет «Коммерсант». Вместо Ирины Самсоновой, которая работала в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Селюк. Ранее он управлял российским бизнесом американского производителя игрушек Hasbro, которая покинула российский рынок.
8: Арбитраж.
7: Кинокомпания СТВ, которой принадлежат исключительные права на создание художественных фильмов «Жмурки», «Брат» и «Брат 2», в этом году заявила в российские арбитражные суды более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. Иски к индивидуальным предпринимателям поданы в арбитражные суды нескольких регионов. Часть требований полностью или частично удовлетворена. Самым крупным стал иск на 600 тысяч рублей к индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен использовал изображения из фильмов «Брат» на футболках и продавал их на маркетплейсе. Арбитраж, правда, взыскал с него около 230 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Футболисты Краснодара на своем поле обыграли воронежский «Факел» в матче второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее петербургский «Зенит» на выезде разгромил Оренбург и возглавил турнирную таблицу. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: В Краснодаре случился настоящий детектив с погонями. Хозяева, казалось, уже в первом тайме решили исход встречи с «Факелом». По разу отличились Жубал и Никита Кривцов, который, эмоционально празднуя гол, показал футболку с надписью «Никита Дуэ». Это был отсыл к фамилии нападающего сборной Франции. Однако в начале второго тайма Жубал заработал хоть и легковесный на вид, но по правилам все же 11-метровый. Совершенно необязательный и в безобидной ситуации. Краснодарскому клубу повезло. Станислав Агатцев отразил удар Акселя Гнапи. Это был первый нереализованный пенальти в матчах нынешнего сезона РПЛ. Через несколько минут краснодарцы организовали хорошую контратаку, и Кривцов оформил дубль. 3-0, вроде бы все ясно. Но на исходе встречи сначала Максим Турищев, а затем Алексей Сутармин сократили отставание «Факела» до минимума. Стало очень нервно, и все же Краснодар выстоял. 3-2 и 6 очков после 2 матчей. По разнице забитых мячей горожане уступают «Зениту», который разгромил Оренбург. В этой игре результат сделал один человек – Максим Глушенков. Он забил все 3 гола, как на загляденье. После встречи ему был вручен оригинальный подарок от РПЛ – крупный арбуз с надписью «Лучший игрок матча». Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков отметил мастерство футболиста, при этом признал, что соперник оказал достойное сопротивление, несмотря на крупный счет.
10: Талант этого футболиста проявляется волнообразно. Иногда его не видно, иногда он одним-другим действием решает исход матча. Ну а здесь вот прямо разразился хет-триком в таком

0: мессианском стиле. Что касается сопротивления Оренбурга, то оно достойно уважения, потому что все-таки там много травмированных перед игрой, много достаточно было потерь. Я думаю, что Оренбурга еще будут хорошие матчи, в которых это достаточно высокого уровня игра конвертируется в какие-то очки. В прошлом сезоне «Зенит» проиграл 1-2 сенсационно. Вообще, надо сказать, конечно, что при Ахмедзянове команда показывает все более и более высокий уровень футбола.
1: Действительно, были у Оренбурга и атаки, и удар в перекладину, и Денис Адамов вступал в игру и выручал «Зенит». Забить у Оренбурга не получилось. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» 2-1. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля бело-голубые ответили точным ударом Артура Гомеса, но очков набрать не сумели. Еще один мяч, забитый «Динамовцем» Константином Тюкавиным, не был засчитан. По мнению заместителя главного редактора издания «Спорт-24» Михаила Типкова, у «Динамо», несмотря на возвращение на тренерский пост немца Сандра Шварца, все те же проблемы.
2: Команда не укомплектована для каких-то серьезных задач, потому что эти футболисты заваливались при Личке, они заваливались при Карпине, они заваливались при Гусеве, они не тянут сейчас. Без серьезной работы на трансферном рынке «Динамо» ничего не светит. Что со Шварцем, что со следующим тренером, на которого его поменяют в случае дальнейших неудач.
1: У бело-голубых были моменты, но «Балтику» выручал вернувшийся вратарь Евгений Латышонок. Возвращение было непрямым. Из «Зенита» голкипер сначала перешел в Нижний Новгород, а затем уже на правах аренды сменил прописку на Калининград. Адекватная замена в «Балтике» ушедшему в ЦСКА Максиму Бориско. Ну а «Динамо» имеет одно очко после двух матчей и место в нижней части турнирной таблицы. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завершил неделю ростом. Отчасти на ситуацию повлияло очередное снижение ключевой ставки Центробанком. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2220 пунктов. Нефть к концу недели дорожала, в том числе на фоне конфликта между США и Ираном и заявлений Дональда Трампа. Стоимость Brent почти достигла $90 за баррель. Тем временем 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, «семерка» завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках добровольных ограничений. О перспективах рынка и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи может показать рост в ожидании прихода дивидендов от Сбера и ВТБ. Участники рынка предполагают, что часть дивидендов, хотя может быть не такой большой процент, порядка 20-25%, будет инвестирован обратно в акции, и в абсолютном выражении сумма притоков на фондовый рынок может составить более 100 миллиардов рублей. Поэтому ожидание прихода дивидендов и инвестирования будет поддерживать российский фондовый рынок. Вместе с тем макроэкономический и геополитический фон вокруг российского фондового рынка остается в основном негативным, но рынок поддерживает неплохая корпоративная отчетность ряда эмитентов. Так, в последнее время хорошо отчитались Сбер, Дом РФ, Озон, Яндекс, Позитив и ряд других компаний. Это поддерживает аппетит к риску среди инвесторов. Поэтому в ближайшие дни и недели рынок также будет ждать корпоративных отчетов за первое полугодие, которое в отсутствие каких-то серьезных макроэкономических данных и заседаний Центрального банка будут определять движение по тем или иным бумагам. Что касается цен на нефть, то они в последнее время очень волатильны и реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана относительно военного конфликта. Есть заявления достаточно противоречивые как в сторону эскалации, так и деэскалации ситуации. Поэтому в зависимости от заявлений и ситуации с судоходством в Ормузском проливе на Красном море цена на нефть может колебаться в ближайшие дни в достаточно широком диапазоне и быть волатильной. В диапазоне $85-$90 за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». О том, что неделя готовит для рубля, говорит главный экономист инвестиции Софья Донец.
5: Если говорить о валютном рынке, то, в принципе, сейчас, когда начинается август, у нас довольно сбалансированный выглядит фактор в пользу более слабого и более крепкого рубля. Со стороны более крепкого рубля пока играет более высокая нефть, и она будет впитываться в выручку экспортеров. Но уравновешивать частично будет бюджетное правило и сезонно более высокий спрос на валюту, и также рост импорта, в том числе поток. топливу. Поэтому кажется, что мы, в принципе, имеем шансы закрепиться в интервале чуть слабее средних июльских значений, то есть в районе 78-80 по рубль-доллар, по волатильности вокруг этих уровней. Этого мы ожидаем и на следующей неделе, и в несколько следующих недель. Если говорить в целом о настроении российского финансового рынка, то мы увидели, что паника, которая владела рынком в течение большей части июля, пошла на спад. Рынки и облигационные, и рынки акций отскочили к минимуму, где они находились в 20-х числах. Но и нового позитивного выраженного тренда не сформировалось. Для этого нужно больше определенности по геополитике, что будет с ударами, бюджетом и апдейтами, в том числе по налогам, что будет с ситуацией по тем же таким простым вещам, как урожай, топливо, соответственно, с инфляцией и ставкой Банка России. Вы скажете, что все это будет лучше вырисовываться уже осенью, в сентябре-октябре. А пока мы находимся вот в таком лимбо.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Официальный курс евро 91 рубль 19 копеек, доллара 79 рублей 46 копеек, юаня 11 рублей 76 копеек. Челябинск и Хабаровск вошли в число самых популярных направлений для поездок на выходные. По данным One, Two, Trip, этим летом они вместе с Москвой, Краснодаром и Анапой составили топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований. Впрочем, часть участников рынка отдельного всплеска спроса на Челябинск и Хабаровск не заметила. При этом интерес к Уралу в целом продолжает расти. По данным One, Two, Trip, доля макрорегиона в гостиничных бронированиях год к году увеличилась с 5,4% до 6%. На Дальнем Востоке внутренний туризм растет уже несколько лет, а сейчас его поддерживают дополнительные факторы. Продолжает директор туроператора «Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.
6: То, что вообще Хабаровск выстрелил, я бы, во-первых, это не связала с турами выходного дня, а вообще, в принципе, с путешествиями на Дальний Восток, потому что отсюда начинаются все путешествия. Это самый удобный транзитный центр, да, откуда вы можете очень легко на Сахалин, на Камчатку вылететь, в ту же Амурскую область, Приморский край захватить. Если говорить о российских туристов, которые сюда приезжают с Запада, конечно, если они едут такой 7-8-часовой перелет делают. Они, наоборот, чаще всего выбирают путешествия длинные на 4, 5, 6, 7 дней. По крайней мере, тех туристов, которых мы в Западе обслуживаем, они обычно берут несколько регионов. Это Амурская область, Хабаровский край и Приморский край. Ну и по Хабаровскому краю мы стараемся, конечно, обязательно еще в Комсомол завести. Если говорить о турах выходного дня, то это больше, конечно, для жителей дальневосточного региона. Сейчас стали побаиваться ездить в западные регионы. И, конечно, туристы стараются где-то здесь путешествовать недалеко от дома. Эта тенденция началась еще в пандемию. Начали предлагать. И вот, собственно, сейчас эта тенденция, она все больше набирает обороты. Ну, а сейчас и плюс еще дополнительно, это и безопасно.
3: Татьяна Яковенко, Дальгео Турс. По данным сервиса бронирования жилья «Островок», число бронирований поездок выходного дня в целом по России в июне-июле выросло на 5% год к году, а их доля с 17% до 20%. При этом, по оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, за первое полугодие внутренний турпоток сократился на 3%, а число бронирований поездок по России снизилось на 5-6%.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. Рядом со зданием третьего энергоблока АЭС обнаружен беспилотник, сообщила в воскресенье пресс-служба ЗАЭС. Дроны нашли у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается персонал станции. Детонации не было. В заявлении подчеркивается, что это уже второй за последнюю неделю случай, когда беспилотник оказывается на территории атомной электростанции. Подобные инциденты создают дополнительные риски для ядерной безопасности. Девочка-подросток погибла, еще двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника в районе детской площадки в Белгородской области. Дрон атаковал Валуйский округ, сообщил глава региона Александр Шуваев. Пострадавшие были госпитализированы. Следственный комитет организовал проверку после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, пострадали 11 человек, шестеро доставлены в больницу. Уточняется, что в доме во время подготовки к свадьбе взорвался газовый баллон. Никола Пашинян возглавил правительство Армении. В воскресенье он и его кабинет в соответствии с Конституцией подали в отставку. В первый день работы нового парламента правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В тот же день президент Армении Вагн Хачатурян назначил его главой правительства. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
7: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рекордная жара бьет по экономике Европы. Одна из самых пострадавших отраслей – атомная энергетика. Пересыхание рек привело к полной или частичной остановке работы АЭС сразу в нескольких странах. Местное население призывают экономить электричество, а эксперты подсчитывают, во что обойдется климатическая аномалия бюджетом государств Евросоюза. Как добиться исключения из реестра контролируемых лиц? В нашу редакцию обратился предприниматель, которого ошибочно внесли в базу МВД за нарушение миграционного законодательства, которого не было. Ему заблокировали все счета и поставили на стоп работу его бизнеса. Правоохранители признают, что ошиблись, но не знают, как откатить ситуацию назад. Китайцы представили автомобиль, способный ездить на спирте. Концерн «Джили» презентовал седан, который можно заправлять не только бензином, но и куда менее привычным видом топлива. Насколько это прорывная технология и где она может быть востребована. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Какие экономические последствия рекордной жары ожидают Европу? Атомные электростанции в ряде европейских стран полностью или частично прекратили свою работу из-за пересыхания рек. Падение уровня воды также ударило по торговому судоходству и туризму. Ранее аналитики прогнозировали, что ВВП в странах, наиболее пострадавших от жары, может упасть на 5-7%. Валерий Убадоев продолжит.
10: Пересыхание реки Дунай довольно сильно ударило по туристической отрасли в Венгрии. Несколько круизных судов застряли или простаивают в портах из-за рекордно низкого за 8 лет уровня воды. А венгерский туроператор Махард Паснейв сообщил, что в июле количество бронирований упало на 18%. Есть и еще более ощутимые последствия. Из-за жары атомные электростанции в Румынии, Швейцарии и Франции полностью или частично перестали генерировать энергию. Например, венгерская атомная электростанция Пакш впервые за более чем 40 лет приостанавливает свою работу. Причина та же – пересыхание Дуная. Вода из этой реки используется для охлаждения реакторов. Премьер Петр Мадер перед предупредил, что энергосети Венгрии будут работать под огромным давлением, а ПАКШ может простаивать даже несколько недель. При остановке на АЭС в жаркое время года дело в принципе обычное, хотя не очень приятное. Но в этом году отключения по всей Европе именно каскадные, отмечает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
11: По-моему, этот год все-таки выдающийся. Тут еще дело в том, что затронуло несколько стран. У французов были такие остановы несколько лет назад. Но вот так, чтобы прошлось, французы потом пошли, венгры с румынами. И, честно говоря, я не знаю, о чем думают болгары, потому что болгары тоже сидят на Дунае, причем самый конец Дуная, куда доходит уже меньше всего воды, наверное. Поэтому еще и болгарская станция может остановиться, но про нее пока ничего не слышу. То есть, в принципе, она достаточно такую крупную атомную станцию, если все вместе посчитать, гигаватт 5 как минимум. Но это прилично. 1 гигаватт